0: Радио «Вера». Сергей Климкович. Литературные эскизы. Читает Антон Макарский.
1: Зимние узоры. Зимой знакомые места становятся почти незнакомыми. Так снег все вокруг преображает. Даже холод отступает на второй план перед завораживающей красотой зимних узоров. Ходишь по лесу, и кажется, что вдали, среди заснеженных еловых лап, мелькает узорная ледяная шуба морозка. А как сладка рябина сразу после первых морозов. На веточке шляпка из снега, а под ней ярко-красный огонь ягод. И солнце пронзает лес, делает тень гуще, а свет ярче.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний паломницы в Троице-Сергиевую лавру Анны Рикман, 1909 год. «Ездили мы с моим сыном-офицером к преподобному Сергию Радонежскому. Помолились Божьему угоднику. Сын уехал обратно в Москву. А я осталась еще на сутки. Перед самым отъездом с постоялого двора, где мы останавливались, сын потерял свое пенсне, а без него он все равно, что без глаз. Искали, так и не нашли. И пришлось уехать сыну, как слепому. Было это дело зимой. В воротах постоялого двора снегу намело такую гору, что ворота едва можно было отворить, и для проезда через них оставалось место ровно на ширину крестьянских саней. Пошла я на другой день в лавру, к вечерне. Уже темнело. Передо мною в ворота только что ввезли бочку с водой. Вышла я на крыльцо, чтобы пройти этими воротами на улицу, и внезапно вспомнила, что мне один человек дал 6 копеек на просфору вынуть за здравие. А я об этом забыла. Вот, думаю, грех-то какой. Завтра же выну. И не успела я это подумать, глядь, а перед моими ногами в воротах что-то блеснуло. Смотрю, пенсне моего сына. Вы только подумайте, сколько через него проехало и прошло за сутки народа. Передо мною бочку с водой через него провезли, и никто его не заметил, и никто не раздавил. Заметила его и нашла только я. Да и то когда? Когда вспомнила забытое мною по небрежности поручение к угоднику и лепту в его обитель. Вот как там все на счету и на виду у божьих угодников.
0: Голоса

Радио «Вера». На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою. Тобой. Одной тобой. Унынье моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Александр Пушкин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.
1: Монаха Филарета вызвали в суд. Он никуда не выезжал с Афона вот уже 50 лет, а теперь ему предстояло под конвоем следовать в Салоники. Надо же было такому случиться. Кто-то из паломников без разрешения вывез со Святой Горы редкую рукописную книгу, а когда его поймали, недолго думая, сказал, что книгу ему дал отец Филарет. А у отца Филарета в его пещерке, которую он приспособил себе под келью, не то что книг, даже кровати-то толком не было. Так, подстилка из листьев и тоненькое одеяльце. В Салониках судья, увидев перед собой пожилого монаха в ветхом черном одеянии, босого, седобородого, но с удивительно чистым и проникновенным взглядом, совсем не старых глаз, смутился и предложил отцу Филарету мирно решить проблему, заплатить штраф. Монах промолчал. «Отец, мы тебе снисхождение делаем», — удивился судья. «Не заплатишь? Значит, тюрьма?» Отец Филарет кивнул. «Что ж, тюрьма так тюрьма». Через несколько недель верующие Салоник, узнав о случившемся, собрали деньги и уплатили штраф за ни в чем не повинного отца Филарета. Монах же покидал тюрьму с большим сожалением. «Земные страдания дают нам возможность уменьшить наши скорби в жизни вечной. Если мы без ропота, со смирением принимаем их, пусть даже и незаслуженно, Господь не только обязательно придет на помощь, но и во сто крат воздаст нам за наше терпение», — сказал, выйдя за ворота тюрьмы, великий афонский мудрец, старец Филарет Карульский.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: Многие люди считают, что жить по Богу очень трудно. На самом деле ничего трудного в этом нет. Нужно только обратить внимание на мелочи и стараться не согрешить в малом. Это самый простой способ начать духовную жизнь и приблизиться к Богу. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Иоанна Крестьянкина. «Дивный путь малых дел? Пою тебе гимн. Окружайте, люди, себя, опоясывайтесь малыми делами добра, цепью малых, простых, легких, ничего вам не стоящих добрых чувств, мыслей, слов и дел. Оставим большое трудное. Оно для тех, кто любит его. А для нас, еще не полюбивших большого, Господь милостью свою приготовил, разлил всюду, как воду и воздух, малую любовь».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников генерала Антона Деникина. 1889 год. Польша. У меня по русскому языку в аттестате, выданном Владславским училищем, значится четверка. Как-то раз, еще в четвертом классе, инспектор Мазюкевич задал нам классное сочинение на слова поэта «Куда как упорен в труде человек! Чего он не сможет, лишь было б терпенье, да разум, да воля, да Божье хотенье!» Под последней фразой, объяснил нам инспектор, поэт разумел удачу. А я свое сочинение закончил словами «И, конечно, Божье хотенье!» Не удача, как судят иные, а именно Божье хотенье. Недаром мудрая русская пословица учит «без Бога не до порога». За такую мою дерзость поставили мне тогда тройку. И с тех пор до самого выпуска, несмотря на все старание, выше четверки я не подымался.
0: Голоса

0: По дороге, ведущей из Архангельска в маленький уездный городок Лальск, шла женщина. Башмаки ее были в пыли от долгой ходьбы. За плечами висел узелок с одной единственной сменой платья, а в потайном кармане пальто лежала старая семейная фотокарточка. Все, что осталось на память от мужа, арестованного несколько дней назад по обвинению в церковной антисоветской деятельности. В Лальске женщина постучала в ворота большого деревянного дома. Ей открыли и, ни о чем не спрашивая, провели в просторную горницу. В комнате было многолюдно. На столе стоял кипящий самовар, вазочки с медом и вареньем. Несколько женщин и две монахини пили чай из граненых стаканов и чинно беседовали. Вдоль стен в несколько ярусов располагались деревянные палати. «Отдохни с дороги и чувствуй себя как дома», – услышала гостья негромкий ласковый голос, раздавшийся откуда-то из угла комнаты. Там, прямо на полу, на тонком лоскутном одеяльце, сидела миловидная женщина средних лет, одетая в скромное темное платье. «Ты уж прости, что не могу сама за тобой поухаживать», – продолжила она. «Паралич у меня, много лет уже не хожу». Это была хозяйка большого гостеприимного дома Нина Алексеевна Кузнецова. Единственная дочь городского урядника, она всерьез задумывалась о монашеской жизни, но с постригом не торопилась, думая, что еще успеет. Нужно было ухаживать за старящимися родителями. Ведь, несмотря на то, что на дворе был конец 20-х, тихий провинциальный Лальск, по сути, не ощутил ни залпов Октябрьской революции, ни грома гражданской войны. Действовали все 6 городских храмов, жил своей обычной жизнью расположенный неподалеку Коряжемский монастырь. Но вот наступил 1932 год. В стране начались чудовищные по своей бесчеловечности аресты и казни ни в чем не повинных людей, гонения на церковь и верующих, которые впоследствии вошли в историю как годы большого террора. Докатился он и до тишайшего Лальска. Престарелые родители Нины Кузнецовой были арестованы и отправлены в лагерь, как состоявшие на царской службе. Пораженную такой жестокостью 45-летнюю Нину парализовала прямо во время их ареста. Только это и спасло ее тогда от тюрьмы. Через несколько месяцев ее известили о смерти отца и матери. В память о них Нина превратила свой дом в настоящий приют милосердия, прибежище для тех, кому в буквальном смысле некуда было пойти. У нее находили приют женщины, чьи мужья были безвинно арестованы, а имущество конфисковано. Оставшись без крыши над головой и средств к существованию, они шли к Нине порой с самых отдаленных уголков губернии. Слава о доброй и милосердной урядниковой дочке вышла далеко за пределы Лальска. А вскоре город постигла новая беда. Власти решили закрыть Воскресенский собор. Подобные попытки предпринимались и раньше, но Нина Кузнецова самоотверженно отстаивала храм. Не раз она инициировала сбор подписей против его закрытия, что в те страшные годы было настоящим подвигом. Однако на сей раз дело принимало серьезный оборот, и тогда Нина решила писать в Москву. Ее отговаривали, это был огромный риск, но Кузнецова знала, на что идет, и не колебалась. Несколько решительных писем направила она в столицу, и власти сдались, собор оставили верующим. Однако после этого Ниной всерьез заинтересовалась местная НКВД. Ждали лишь повода. И когда кто-то донес, что Кузнецова приютила у себя в доме ни много ни мало братью закрытого недавно Коряжемского монастыря, за ней пришли. В страшном 37-м больную, неспособную самостоятельно передвигаться женщину увезли на допрос. Все, что делала она исключительно по доброте сердца и долгу христианского милосердия, было вменено ей в вину. Решением тройки НКВД парализованную Нину Кузнецову приговорили к 8 годам исправительно-трудового лагеря, а созданный ею дом для обездоленных и бесприютных хладнокровно разогнали. Там, в лагере, спустя всего несколько месяцев, Нина и скончалась, найдя последнее пристанище в безымянной могиле. Но память о ее евангельском подвиге милосердия затоптать не удалось. Народ вскоре стал почитать Нину Кузнецову как блаженную, а Русская Православная Церковь прославила ее в числе своих святых мучеников.
1: Имена милосердия.

Я брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную, и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую. Над звездные слышны мне хоры, и стону людскому я внемлю, и к небу возносятся взоры, и падают слезы на землю. Алексей Жемчужников.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Главной святыней древних иудеев был Ковчег Завета. Так назывался переносной ящик, в котором хранились каменные скрижали с 10 заповедями. Кроме того, в ковчеге находилась чаша с манной, чудесной пищей, которой Господь питал евреев во время путешествия по Синайской пустыне, а также посох Аарона, расцветший на глазах египетского фараона, в доказательство всемогущества единого Бога. Ковчег являлся символом союза Творца с народом Израиля и служил свидетельством присутствия Господа в его среде. К Ковчегу Завета могли прикасаться только иудейские священники. Другим же дотрагиваться до святыни было строго запрещено. Иначе человек мог умереть. Такое печальное событие произошло, например, с Азой, иудеем, нечаянно дотронувшимся до Ковчега Завета. Ветхозаветные иудеи очень гордились своей главной святыней, но, к сожалению, ее утратили. Ковчег Завета оказался потерян во время захвата Иерусалима войсками Навуходоносора в 6 веке до Рождества Христова. Господь, однако, не оставил народ избранный и вместо прежнего ковчега даровал ему ковчег духовный. Именно такая мысль содержится в Задостойнике, одном из основных песнопений праздника введения Богородицы во храм Господень. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы вошел в церковный календарь примерно в 8-9 веках. Несмотря на это, данное торжество по своему статусу ничем не уступает другим важным праздникам – Рождеству Христову, Успению и иным. Молитвенно вспоминая введение Богоматери в Иерусалимский храм, церковь говорит нам об одном важном факте. Когда Иерусалимский храм заново отстроили после возвращения из Вавилонского плена, его главная часть, Святой Святых, оказалась пустым. Ковчег Завета, который должен был там стоять, иудеи утратили. Когда Богоматерь вошла в храм Соломона, то священник Захарий впустил ее во Святое Святых. Так Богородица стала духовным ковчегом, вместилищем особой благодати. Вот как об этом говорит Задостойник введения. «Пусть одушевленного Божия ковчега отнюдь не касается рука непосвященных, но уставерных, не умолкая, воспевая возглас ангела, в радости Богородицы да взывают: истинно выше всех ты, Дева чистая».
1: Задостойник введения поется на литургии в день праздника. Время его исполнения наступает после того, как священник благословит хлеб и вино в таинстве Евхаристии. В этот момент они становятся телом и кровью Христовыми. Прославляя затем Богоматерь словами Задостойника, Церковь указывает, что благодаря Деве Марии Христос Спаситель родился в нашем мире и совершил свой искупительный подвиг. Давайте послушаем Задостойник праздника введения Богородицы во храм в исполнении хора «Достойно есть».

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Один брат сказал святому старцу: «Я совершил великий грех и хочу каяться 3 года». Старец отвечал ему: «Много. Или хотя бы 1 год. И то много. Недовольны ли 40 дней? «И это много», — сказал старец. «Думаю, что если человек покается от всего сердца и уже более не будет грешить, то милосердный Бог и в 3 дня его простит».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Чего стоит одежда, если нет тела, которое может ее одеть? Чего стоит тело, если не живет в нем душа? Чего стоит душа, если ты не бодрствуешь в ней? Огонь на пепелище? Одежды мои, дым и пепел, если плоть моя не даст им большей цены. Озеро мое дивное, слепое болото, если зрячая вода утечет из него. Душа моя, дым и пепел, если тебя не будет в ней, роса утренняя. На прахе творения пишешь ты имя свое, и творением, словно дымом, затеняешь пламя своего сияния. Пламя твое — роса жаждущим, спешащим в объятия твои. Пламя твое — попаляющий огонь, бегущим от тебя. Воистину, ты рай праведным и ад неправедным. Когда придет день последний, когда первый последний день откроется людям как один день, тогда праведные возвеселятся, а неправедные возрыдают. И возопьют неправедные, увы нам, на земле питались мы пеплом, а ныне на небесах будем поедать огонь. Пророки твои открывали огонь под пеплом, спускались в жерло вулканов. По бескрайней милости своей каждому дал ты по искорке, ради которой трудились они, пока все искры не слились в единое пламя Сына Твоего, Мати Божия. Господи, находил Ты пастыря для всякого стада, они же разводили огонь для стад своих, чтобы не замерзли те на крутой стезе истории. До тех пор трудились они, пока Бог человек, Сын Единородный, не разжег великое пламя и не позвал обогреться все стада. Смотри, как глубоко сокрыты все благородные металлы, очи земных глубин. Как же тогда ты скрываешься под прахом земным, жемчуг благороднейший? Бедняк пашет ниву свою и лишь отмахивается, когда говорю ему: «Сам не знаешь богатства своего». Глубоко под нивой твоей озеро расплавленного золота. Не отворачивайтесь от меня, обнищавшие царевичи, когда говорю вам, что тело драгоценнее одежд, душа – тело, а царь огненный драгоценнее души.

0: вера. Анастасия Коваленкова. Литературные эскизы. Читает Илза Лиепа.
1: Две хозяйки. В деревне были только я и ветер. Он дул сквозь солнце, сквозь лазурь неба, то слева, то справа, выл, гудел вокруг дома. А я весь день мыла рыжие полы, похожие на огромное пасхальное яйцо. И казалось, что всюду идет весенняя яростная уборка. Одна хозяйка бушует внутри дома, а другая, большая хозяйка, весна, по всей округе из всех углов выметает. Сердится, насорили тут без меня, но улыбается.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний композитора Микаэла Таривердиева «Я просто живу». 1949 год. Грузия, Тбилиси. В нашем доме жил один обломок старой жизни. Удивительная интеллигентная семья Мисхишвили. Глава семьи когда-то был крупным юристом Грузии. Не принял революции и остался неудел. Странно, но его не арестовали. Это был очень достойный человек. Позже, когда арестовали моего отца и у нас конфисковали все, включая пианино, его жена, тетя Кито, сама пришла к маме и попросила пользоваться их роялем без стеснения. Двор был пестрым, но дружба связывала всех. Когда НКВД выдирал из этой среды очередного заложника, никто не боялся общаться с семьей врага народа. Я прекрасно помню, с какой заботой относились к этим семьям люди, окружавшие их. Может быть, они втайне и боялись, но все же старались не дать им почувствовать себя одинокими. Ощущение красоты, детское ощущение любви, когда кажется, что весь мир тебя любит. Не только твои родители, но и все, все, все, когда не покидает ощущение, что только выйди в мир, и ты получишь нежность прохожих в ответ на свою. Я помню это свое доверие ко всем вокруг.
0: Голоса.

здесь мне с тобой спокойно, будто я у моря, а вокруг лишь штормы, но в душе покой. Когда затихнут волны и задремлет кровь,

Радио «Вера». Исцели меня, благость привечная, исцели мои раны сердечные. Пред Тобой я во прахе лежу и небесной отрады прошу. О, возьми Ты все блага ненужные, услади мою душу недужную и божественной силой любви благотворно меня оживи. Юлия Жадовская.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
1: Афонский монах Ефрем был прекрасным плотником. Слава о его мастерстве разнеслась по всей Святой Горе. Не только монахи, но и приезжие паломники часто обращались к отцу Ефрему с просьбой сделать для них табуретку, стол или стул. Отец Ефрем с радостью откликался на просьбы и никогда не просил за работу денег. А если давали, брал, не считая, и тут же относил их в храм или раздавал бедным. Себе он не оставлял ни единого гроша. Однажды в жаркий полдень отец Ефрем, как обычно, плотничал во дворе своей хижины. Он был увлечен работой и не сразу услышал, как его окликнули. У забора стоял молодой человек. «Отец, хочу заказать тебе резной иконостас», — сказал незнакомец. «Возьмешься?» «С Божьей помощью сделаю», — ответил монах, поклонившись. Несколько дней отец Ефрем трудился, не покладая рук. Иконостас получился легкий, с тончайшей резьбой, словно воздушный. Заказчик был в восторге. Поблагодарив отца Ефрема, он протянул ему плату — 2 монеты. Монах с поклоном принял деньги. Заказчик с любопытством посмотрел на него. «Отец, неужели ты считаешь, что такая работа стоит всего 2 монеты? Любой другой плотник за эту цену не согласился бы и щепку выстругать». Монах, которого весь Афон знал не только как замечательного плотника, но и как мудрого старца Ефрема Катунакского, долго смотрел куда-то вдаль. Потом взглянул на молодого человека и с улыбкой произнес: «То, что мы недополучим на земле, воздаст нам Господь. А если здесь мы получим все, что нам причитается, то какую же награду тогда ждать нам в вечности?»
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Иногда приходится слышать от людей, что в храм ходить не обязательно, что Бог у них в душе, что и дома можно помолиться. Однако православные христиане собираются в храме на Евхаристию, чтобы причаститься святых Христовых тайн. И домашней молитвы для этого недостаточно. Священник со святыми дарами приходит домой только к тяжело больному человеку. Но лучше не доводить до этого, а причащаться не только в болезни, но и в здравии, благодаря Бога за все. Ведь Евхаристия в переводе с греческого значит «благодарение». Хочу поделиться с вами наставлением святителя Киприана Карфагенского. «Не обленитесь приступать к чаше жизни, бессмертия, любви и святыни, но приступайте со страхом Божиим и верою. А кто не хочет и не радеет об этом, тот не любит Иисуса Христа, тот не получит Духа Святого, и, следовательно, он не войдет в Царствие Небесное».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княгини Марии Павловны Романовой. 1930 год. Город Нью-Йорк. Есть нечто, что сохранилось во мне из прошлого, и что я ценю превыше всего на свете. Это любовь к родине. Это глубокое чувство привела мне моя семья. В своих великих деяниях и даже в своих ошибках все поколения Романовых ставили интересы и славу России выше каких бы то ни было личных выгод. Россия была частью их души и плоти. Ради нее они всегда были готовы всем пожертвовать, и они доказали это своей жизнью. Я молюсь, чтобы их сила духа поддерживала меня до конца моих дней.
0: Голоса

0: милосердия.
1: По широкому лугу, раскинувшемуся за околицей небольшого села в Курской губернии, разносилась громкая веселая песня. Прохожие останавливались, завороженные глубоким, чистым, переливчатым голосом певицы. Казалось, ему не хватает этих бескрайних степных просторов, и он, отрываясь от земли, быстрокрылой птицей взмывает к облакам. «Опять наша дёшка распелась!» — улыбались сельчане. «Дал же Господь девке голос, заслушаешься!» Юная Надя Винникова, родные и знакомые ласково называли ее дёшкой, посла на лугу гусей. Она смотрела на окрестности любимого села, синюю кромку леса на горизонте, и песня сама лилась из ее сердца. Она даже не сразу заметила остановившийся неподалеку экипаж, из которого вышла по-городскому одетая барыня и с восхищением слушала дёшкино пение. «Девочка!» – наконец обратилась она к Наде. «Как ты чудесно поешь!» Дёшка вздрогнула от неожиданности. Она поклонилась барыне и смущенно поблагодарила за похвалу. А барыня протянула ей большой кулек конфет. «Вот, возьми», — сказала она, «хотя это слишком маленькая награда за твой удивительный дар». Так замечательная русская певица, исполнительница народных песен Надежда Васильевна Плевицкая получила свой первый в жизни гонорар. Конфеты Дёшка раздала подругам, и в этом тоже проявился характер будущей звезды русской сцены, которую император Николай II назовет «Курским соловьем» – певицы, восхищавшей Шаляпина и Собинова, Есенина и Блока. Свои внушительные гонорары она тратила на благотворительность, не стремясь при этом заработать себе дополнительную славу, а искренне считая, что таков долг каждого верующего христианина. А верующей Надежда Васильевна была далеко не только на словах. В отрочестве она 2 года прожила послушницей в монастыре, а самыми яркими воспоминаниями Плевицкой были пасхальные и троицкие крестные ходы в родном селе и паломничество в Курскую коренную пустынь. В своих песнях она старалась донести до слушателей ту органическую связь русского народа с православной верой, которую сама ощущала с детства. Путь Надежды к большой сцене был нелегким. Долгие годы она выступала в третьесортных труппах за мизерные деньги. Казалось, после безвестности успех, свалившийся на нее в одночасье, должен вскружить голову и затмить глаза. Но не тут-то было. Получив первый крупный гонорар, Надежда Васильевна потратила его, заказав колокол для церкви в родном Винникове. А когда в 1914 году там случился страшный пожар, оставивший без крова почти всех ее односельчан, Плевицкая дала несколько благотворительных концертов, средства от которых пошли на строительство новых домов для погорельцев. Надежда Васильевна похлопотала и о том, чтобы в селе открылась библиотека, и постоянно пополняла ее фонды, покупая редкие и дорогостоящие издания. Ее сценическая карьера была на пике, когда началась Первая мировая война. Плевицкая без колебаний решила оставить сцену, чтобы помогать там, где помощь была нужнее всего – на фронте. Она поступила сестрой милосердия в Николаевскую общину, работала сиделкой в лазарете, самоотверженно ухаживала за ранеными, причем не в тылу, а в действующей армии. За отвагу и преданность родине Надежда Плевицкая была награждена боевым орденом Святой Анны. В гражданскую войну Надежда Васильевна не делила людей на красных и белых, своих и чужих. И те, и другие были русскими людьми. И она болела сердцем за то, что брат идет на брата. Ей случалось выступать и перед белогвардейцами, и перед красноармейцами. Она давала благотворительные концерты в пользу голодающих детей Новой Советской Республики. И как настоящая христианка думала не о политике, а только о милосердии. «Это моя милостыня гибнущим детям, наверное, записана у Господа», написала Плевицкая в своем дневнике. Надежда Васильевна умерла вдали от родины, во французской тюрьме, куда ее поместили по абсурдному, сфабрикованному обвинению в шпионаже. Но песня ее по-прежнему звучит, сильная и искренняя, как сама жизнь этой удивительной певицы и милосердной женщины.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиною. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мной. Афанасий Фет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и к настоящему времени впитало в себя различные традиции, прежде всего, обычаи древнейших монашеских центров, а именно лавры святого Саввы Освященного в Палестине и Студийского монастыря в Константинополе. Две эти монашеские обители оказали на развитие православного богослужения огромное влияние. В частности, появилась традиция совершения полиелея. Полиелей – слово греческое и в переводе на русский язык означает «многая милость». Полиелей как обряд с самого начала был частью вечернего богослужения и продолжает ею оставаться. Название «многая милость» возникло потому, что во время полиелея поются и читаются молитвословия, которые говорят нам о пришествии в мир Спасителя Иисуса Христа. То, что Спаситель родился на земле, это многая милость к нам от Бога. В древности полиелей совершался только на тех вечерних службах, которые предшествовали великим праздникам, например, посвященным событиям из жизни Христа. В остальных же случаях читались избранные библейские псалмы. В настоящее время такой особенности не существует, и полиелей служится довольно часто, в том числе в составе каждой вечерней службы накануне воскресения. В начале этого священнодействия поется особое молитвословие, содержание которого прокомментирует священник Антоний Борисов.
2: Начинается полиелей с пения строк из 134 и 135 псалма пророка Давида. «Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, аллилуйя! Благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме, аллилуйя! Исповедайтеся Господеви, яко в век милости Его, аллилуйя! Исповедайтеся Богу Небесному, яко благ, яко в век милости Его, аллилуйя!» Слова эти говорят нам о том, что Бог всегда защищает и охраняет тех, кто верит в Него. Псалмы 134 и 135 были написаны во времена Ветхого Завета в преддверии освящения Иерусалимского храма. Тогда в единого Бога верил только еврейский народ. Единственный храм, где Богу служили, находился в центре древнего Иерусалима, на горе Сион. Поэтому-то в псалме и говорится «Благословляется Бог на Сионе, живущий в Иерусалиме». Еще одна фраза, которая заслуживает пояснения, выглядит так – «Исповедайтеся Господеви, яко в век милость Его». Эти слова нужно понимать так. «Славьте Господа, потому что навсегда с нами милость Его». А слово «Аллилуйя», которое постоянно звучит во время всего песнопения, означает «Хвалите Бога».
1: С началом полиелея в храме зажигаются все свечи, светильники. Через открытые царские врата, центральные двери иконостаса, в центр храма выходит священник. Он встает перед иконой, которая лежит на специальной подставке. Она называется аналой. Затем священник начинает каждение всего храма. Этим он показывает, что благодать Божия присутствует вокруг нас, охраняет и освящает каждого верующего. Давайте послушаем начало полиелея в исполнении праздничного хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Летом прошлого года 4-летняя Агата выпала из окна 5-го этажа, облокотившись на москитную сетку. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, перенесла 12 дней комы и 8 операций. Сегодня Агата не ходит и не разговаривает, питается через гастростому и вместе с мамой Натальей продолжает бороться за свое восстановление. Агата из Минска, но сейчас проходит лечение в Москве, поскольку в Беларуси нет специализированных центров, которые занимаются восстановлением детей с такими травмами. После реабилитации в России у Агаты появились первые результаты. Она стала фиксировать взгляд, реагировать на окружающих, удерживать голову, сидеть с опорой и понемногу пробовать еду и воду. Это шаг к тому, что однажды девочка откажется от питания через трубку. Впереди Агату ждет еще одна операция и длительное восстановление. Врачи подчеркивают, что прерывать реабилитацию сейчас нельзя. Именно непрерывная работа дает шанс вернуть утраченные навыки. Самостоятельно оплатить лечение мама Агаты не может. Помогает семье благотворительный фонд «Помощь». Он поддерживает людей с тяжелыми нарушениями здоровья из России и Беларуси. Оплачивает лечение и восстановление. Покупает средства реабилитации. Организация открыла сбор на занятия Агаты со специалистами. Поддержать его можно на сайте фонда «Помощь». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Всемилостивый Господи, помажь сердце мое елеем милости Твоей. Да никогда не вспыхнет в нем гнев на сильного, не зародится презрение к слабому. Посмотри, роса утренняя всех слабее. Да никогда не совьет в сердце моем ненависть к ненавидящим меня. Да вспомню я концы их и сохраню мир свой. Милосердие открывает путь к сердцу всякой твари и несет радость. Немилосердие омрачает чело и несет печаль одиночества. Помилуй милостивого, рука пренежная, и открой ему тайну милости Твоей. Богочеловек, чадо милости Отца и святости Духа. Весь мир — лишь притча о нем. Могущественные светила небесные и мельчайшие капли озерные собою рассказывают о нем. Все небесное и земное, от пресильных серафимов до мельчайшего комочка пыли, рассказывают притчу о нем, про сущности и про источники своем. Что такое твари на земле и во вселенной, если не притча о солнце? Воистину, так же и все видимое и невидимое являет собой притчу о Богочеловеке. Сущность ее проста, притча о ней множество бесконечное. Друзья мои, как же рассказать мне вам о сути, если вы притч понимать не умеете? О, если бы вы знали ту сладостную беспредельность и силу, когда проникаешь до сердца всех притч, туда, где они начинаются и где кончаются, туда, где язык немеет и где все сказано раз и навсегда. Какими скучными становятся тогда все долгие и однообразные повествования, сочиненные людьми. Такую же скуку испытывает тот, кто привык слышать раскаты грома и созерцать сверкание молний, но вынужденный слушать рассказы о грозе. Прими меня в себя, Сыне Единородный, чтобы стать мне одно с Тобой, как когда-то, до сотворения и падения. Да закончится долгая и томительная притча моя о Тебе, хотя бы мгновением лицезрение Тебя. Да закончится самообман мой о том, что я нечто рядом с Тобой или нечто без Тебя. Пресыщены уши мои притчами, устали зеницы мои взирать на тщеславную пестроту одежд. Тебя ли жаждут видеть они, источник мой, сокрытый миром за пустыми притчами и пестрыми одеждами.

0: Вы слушаете радио «Вера». Ольга Зенякова. Литературные эскизы. Читает Илза Лиепа.
1: Маленькое чудо. Новогодний букет из сосновых веток был поставлен в большую вазу. Настоящие зеленые шишки смотрелись на них как украшение. Запахло смолой, близилось Рождество. Укладывая детей спать, я пообещала им, что в эту ночь что-то случится. И они не спали, ждали чуда. За полночь послышались непонятные звуки, щелчки. Они то затихали, то появлялись снова. Оказывается, созрели зеленые шишки на сосновых ветках. Они с треском раскрывались одна за одной и отстреливались семенами. Но еще удивительнее было появление майских жуков. И оно нашло свое объяснение. Летом муж привез с рыбалки баночку с лежнями, а я пристроила их в цветочный горшок спать до весны. Так и вышло. Маленькое чудо.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Виктории Солоповой, матери игумении Леушинского монастыря Таисии Солоповой. Начало 40-х годов 19 века. Санкт-Петербург. Едва минуло мне 15 лет, я помню, что еще любила играть в куклы, а мне стали все твердить о женихах и о свадьбе. Конечно, о том, нравится ли мне кто-нибудь или нет, меня не спрашивали, да и сама я не понимала этого, да и вовсе не понимала условий супружеской жизни. Я воображала в лице мужа второго отца и покровителя. Через год родился у меня ребенок. Ожидая его появления на свет Божий, я утешалась надеждой, что он-то, этот младенец, будет мне ангелом-утешителем. Но и этого не судил мне даровать Господь. Через несколько часов после рождения лишь успели просветить новорожденного таинством крещения, он скончался от чрезмерной слабости. Года через два повторилось то же, и я уже отчаялась иметь утешение в детях. Много и горячо молилась я о том, чтобы Господь не лишал меня этого утешения, дал бы мне хоть одно дитя, оставив его в живых. Особенно же я молилась об этом Матери Божией. Нарочно ходила пешком в ее храмы, к ее чудотворным иконам, перед которыми изливала свои слезные мольбы, дерзновенно напоминая ей, что она сама была матерью и может сочувствовать скорби земных матерей, хотя и грешных, и недостойных ее помощи, но в ней имеющих единую, твердую надежду. И не посрамила меня, владычица, надежда ненадежных. Она даровала мне дитя, дочь, которую я из чувства благодарности к ней назвала ее именем Мария.
0: Голос.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Господь во всем. Господь везде. Не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдания нам дано. Владимир Полей.

0: Мертвое радио. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
1: Молодой послушник Евангелис приехал на святую гору Афон совсем недавно. Ему было 20 лет, он окончил гимназию, но перспективы получить высшее образование и найти престижную работу его не привлекали. Глубоко верующего молодого человека влекло монашество. В скором будущем он надеялся принять постриг и навсегда остаться на Афоне. Его отправили в Катунаки, уединенный скит в пустынной скалистой местности Святой Горы. Здесь он поселился вместе со старцем, старшим монахом и наставником. Старец посадил Евангелиса за рукоделие. Он должен был вырезать из дерева маленькие иконки. Но вчерашний гимназист не имел ни малейшего понятия, в какой руке держать ножик и каким образом сделать так, чтобы из-под него появлялись лики Богородицы и святых, как это получалось у старца. Евангелис хмурый сидел на ступенях крошечной хижины кельи. Буквально 5 минут назад он снова получил нагоняй от наставника. «Монах обязан молиться и трудиться. Зачем ты приехал, если ничего не умеешь делать?» — сказал он ему. Евангелис размышлял, как поступить. Уехать с Афона? Но о том, чтобы оказаться здесь, он мечтал долгие годы. В этот самый момент дверь кельи со скрипом открылась, и на пороге показался старец. «Греешься на солнышке?» — обратился он к Евангелису. «Да, посиживать на крылечке — это не иконы вырезать. Большого умения тут не нужно». Юноша вспыхнул, но, переборов гнев и обиду, встал, низко поклонился старцу и со смирением ответил: «Благословите, отец! Вашими молитвами я обязательно научусь». Скоро лучшего резчика и плотника, чем Евангелис, на Афоне было не найти. Он принял постриг с именем Ефрем и сам стал наставником монахов, старцем Ефремом Катунакским. Без смирения невозможно приблизиться к Богу. Сам Христос смирял себя и был во всем и до конца послушен своему небесному Отцу, чтобы научить нас высочайшей добродетели, — говорил он.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Многие люди часто спрашивают, что делать в минуты искушений, когда нужна скорая духовная помощь. Когда нападает лукавый, не всегда бывает время для того, чтобы прочитать 90-й псалом или молитву «Да воскреснет Бог». К тому же иногда от волнения путаются или забываются слова. В таких случаях святые отцы советуют Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Есть и еще один действенный способ против врага рода человеческого. Хочу поделиться с вами советом иеросхимонаха Михаила Петкевича. Когда враг досаждает, хочет мелочами, досадами раздражить, разгневать, похитить мир сердца, скажи только: «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!» Этих слов он боится больше всего. Они его жгут, как огонь, и он убежит от тебя.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма игумении Таисии Солоповой архиепископу новгородскому Арсению Стадницкому в оправдании своей духовной дочери игумении Псковского монастыря. 1911 год. Новгородская епархия. Леушинский монастырь. Не хочу касаться вопроса, почему и за что, но не могу не высказать, что мне сильно жаль мать Таисию. Что если она в чем и виновата, то отнюдь не по злонамеренности, а просто по какому-то недоразумению. Владыка святый, ваше правосудие всем известно. Я ни о чем не дерзаю просить вас, ни о защите, ни о добром отзыве о ней. Прошу лишь об одной милости – посодействуйте, чтобы возвратили ее к нам, в ее родную обитель, к ее родной матери. Возвратили бы ее оскорбленную, забракованную. Родная обитель ее прострет ей свои любвеобильные объятия, и она вздохнет и выплачет свое горе у сердца, плачущей о ней матери. Владыка святый, сотворите милость, конечно, если это возможно. Я очень скорблю и пишу вам это письмо буквально с рыданием.
0: Голоса.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: На торжественном обеде в доме симбирского губернатора его супруга Екатерина Осиповна Магнитская появилась с новым кольцом на пальце. Оно не было шикарным, на нем не блистали бриллианты и сапфиры. Скромное, из неброского темного серебра, его украшала одна единственная деталь – гравировка со словами из псалтыря. «Блажен, кто помышляет о нищих и убогих, в день бедствий сохранит его Господь». Это кольцо ей торжественно вручили на собрании в честь открытия Симбирского общества христианского милосердия, которое состоялось 3 марта 1818 года. Екатерина Осиповна стала первым президентом общества, поскольку именно она загорелась идеей создать благотворительную организацию для оказания помощи нищим, бездомным людям, лишенным по тем или иным причинам средств к существованию, словом, всем, кого постигла нужда и кто не мог самостоятельно ее преодолеть. Конечно, Екатерина Магнитская была не одна. Своим кипучим энтузиазмом она заразила едва ли не всех обеспеченных людей из высшего общества Симбирска. У истоков общества христианского милосердия стояли князь Михаил Боратаев, графиня Екатерина Толстая, дворянка и богатейшая симбирская помещица Вера Ивашова, которая после отъезда Екатерины Магнитской из города займет место президента общества. Да что там Симбирск? На благое начинание обратила внимание сама императрица Елизавета Алексеевна. Она не только сделала свой взнос в казну общества, но и высочайшим повелением освободила его от уплаты налогов. Название «Общество христианского милосердия» уже накладывало на организацию большую моральную и духовную ответственность. Поставив своей задачей воплощение евангельских идеалов, заповеданных Христом, накормить голодного, посетить больного, приютить бездомного, общество бросило все силы на их воплощение. Спустя всего год после открытия, в 1819-м, общество учредило в Симбирске дом трудолюбия для девиц. Сам граф Шереметьев пожертвовал 5000 рублей, на которые был куплен каменный двухэтажный дом с большим фруктовым садом. Сюда совершенно бесплатно принимали девочек из беднейших семейств, сирот, дочерей обнищавших дворян. Закон Божий, рукоделие, музыка и иностранные языки, а также арифметика и грамматика давали девушкам ту необходимую базу, которая, по мнению основателей Дома трудолюбия, была надежнейшим средством к поддержанию нравственности и ограждением от нищеты при случающихся в жизни превратностях. Общество брало на себя ответственность и за будущее воспитанниц Дома трудолюбия, гарантируя им впоследствии достойное место работы, позволяющее обеспечивать себя честным трудом. Когда в Симбирск приехал граф Александр Строганов, он посетил Дом трудолюбия, после чего написал своим знакомым в столицу: «Это так хорошо, что я в Петербурге ничего лучшего не видывал». В 1846 году Симбирск пострадал от опустошительных пожаров. Многие тогда остались без крова и ютились в городских подвалах и погребах, стыдясь просить милостыню и погибая от голода и болезней. Общество христианского милосердия немедленно откликнулось на эту беду. Один из его членов, помещик Насакин, пожертвовал усадьбу в своем имении Вырыпаевка, где было организовано убежище для погорельцев. Тогда же император Николай I пожертвовал обществу 5000 рублей и передал в его распоряжение большой дом в окрестностях Симбирска. Общество открыло там детский приют, который успешно работал на протяжении целых 25 лет. В 1891 году симбирский мещанин Зотов подарил обществу христианского милосердия двухэтажный каменный дом. В нем после необходимых приготовлений и ремонта заработал приют для престарелых женщин, который в честь 25-летнего юбилея со дня бракосочетания императора и императрицы был назван «Серебряным». Анализируя деятельность Симбирского общества христианского милосердия, историки отмечают, что это было одно из немногих российских благотворительных обществ, не использовавшее ни копейки из государственной казны, а поддерживавшее все свои проекты исключительно за счет частных пожертвований. Понятно, что в советскую систему координат подобные вещи вписаться не могли. Сразу после Октябрьской революции легендарное Симбирское общество христианского милосердия было вынуждено прекратить свое существование.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне хранителя с неба ангела пришли.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Жизнь любого человека однажды подходит к своему концу. Но православные христиане воспринимают смерть не как безнадежную трагедию, а как переход из мира временного в мир вечный. Смерть становится продолжением жизни, ее логическим развитием. Если человек жил с верой в Бога, то и после кончины он будет с Богом. Если же он избегал Господа, то Творец не будет настаивать, нарушать свободу и позволит умершему существовать без своего участия. Пусть это и влечет за собой

0: Молитвословие «Со святыми упокой» поется на каждом заупокойном богослужении. Отпевание ли это панихида или богослужение родительской субботы? Так называется день особого поминовения умерших православных христиан. Песнопение «Со святыми упокой» выражает суть христианского учения о смерти и возможности церкви молиться об умершем человеке. Так выглядит церковнославянский текст молитвословия. «Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего, иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». А так выглядит перевод молитвословия на современный русский язык. «Со святыми упокой, Христос, душу раба твоего, или рабы твоей, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная». Словами песнопения церковь просит Бога простить умершему все его ошибки, допущенные при жизни. Такая просьба обусловлена верой в то, что Господу подвластно все, в том числе может Он осветить человеческую личность, изгладить ошибки умершего, сделать усопшего достойным пребывания в Царстве Небесном.
1: Молитвословие «Со святыми упокой» поется примерно в середине богослужения, посвященного молитве по умершему, и является его смысловой вершиной. Во время пения «Со святыми упокой» священник совершает кождение. Этим действием он показывает, что искренняя молитва возносится к Богу подобно тому, как кадильный дым устремляется вверх. Послушаем песнопение «Со святыми упокой» в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

Говоря о терпении, один старец приводил такую притчу. В одном городе жил искусный цирюльник, который получал по 3 медные монеты за бритье бороды. И так как он брил ежедневно многих, то, откладывая на свое пропитание, бородобрей ежедневно сверх того сберегал по 100 медных монет. Имея вполне определенный заработок, он как-то узнал, что в другом городе за бритье платят гораздо дороже. «Увы», — сказал он тогда, — «зачем я буду тут терять свое время? Сколько я работаю тут за 3 медные монеты? А там я могу обогатиться». Недолго думая, он распродал свое имущество и отправился в тот город, где ожидал более выгодного заработка. Он нашел там все, о чем ему рассказывали. На новом месте бородобрей действительно получил гораздо больше за точно такую же работу. Вечером с большими деньгами цирюльник очень довольный отправился на базар, чтобы купить себе что-то на ужин. Но там все было настолько дорого, что он истратил все, что заработал за день. От большого заработка в кармане не осталось ни гроша. Заметив, что каждый день происходит то же самое, цирюльник призадумался. Теперь он не только не мог ничего скопить, но еле-еле сводил концы с концами. «Мне надо вернуться на прежнее место, чтобы хоть что-то отложить себе на старость», — понял он. «Теперь я по опыту вижу, что там медными грошами я зарабатывал больше, чем в большом городе крупными монетами. Здесь я не только не могу ничего сберечь, но и просто пропитаться».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как узнать то, что Бог замыслил о нас? Как проникнуть в Его планы и узнать, что Он думает обо мне? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 22 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
7: В тот день приступившие к нему саддукеи.
8: В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобный и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. А в воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его.
7: И, слышавши народе, дивляхося по учению его.
6: Саддукеи были представителями одного из религиозных течений в рамках иудаизма времен Иисуса Христа. Несмотря на свою веру в единого Бога, они были рационалистами, то есть опирались только на свой разум и отрицали практически все, что не могли постичь умом и проверить на опыте: бессмертие души, бытие ангелов, воскресение мертвых. Саддукеям казалось, что все это сказки и басни для невежественной толпы. Себя же они считали интеллектуальной элитой, которая свободна от подобных предрассудков. Вот и в только что прозвучавшем отрывке они придумывают казуистический вопрос о 7 братьях, чтобы высмеять саму идею воскресения. Их логика была следующая. Если допустить мысль о том, что в воскресении женщина будет женой одного из братьев, то из этого следует, что в духовном мире есть плотские отношения, и сам этот мир подчиняется земным законам. А это очевидная нелепость. Из этого саддукеи делали вывод, что нет никакого воскресения. Саддукеи ждут, что Христос поддержит их логику. Однако он предлагает совсем иной вариант. В воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах. Нельзя сказать, что саддукеи никогда об этом не слышали и не думали. Однако они никогда не воспринимали подобные ответы всерьез, ведь это нарушало правила их мышления. Для них это было нелепо. И чтобы утверждать такое на полном серьезе, нужно было побывать в духовной реальности и на собственном опыте убедиться в том, как она устроена. А такого опыта у саддукеев не было. Их ум был слишком сосредоточен на земном. Они строили свои рациональные схемы, опираясь на тот материал, который черпали в повседневной реальности. Все свидетельства Писания они игнорировали, ведь их проверить у них не было духовной силы. Об этом им и говорит Господь: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Можно провести аналогию. Представьте, что мы живем в двухмерном плоском мире, а нам предлагают представить себе какой-то объект из трехмерного пространства, например, сферу, шар. Как бы мы ни пытались это сделать, у нас не получится. Мы будем видеть лишь круг на плоскости, и любые попытки представить себе объем вряд ли закончатся успехом. Ведь мыслить о нем мы будем по аналогии с плоским миром. Так и саддукеи пытались измерить вечность плоскими земными категориями, и в результате оказались в ловушке собственного ума. Им казалось, что они видят божественную реальность такой, какая она есть, но это были всего лишь проекции их земного опыта. Подобным образом о Боге, о его промысле, да и о любом предмете и явлении духовной реальности порой пытаемся мыслить и мы. Иначе говоря, мы нередко измеряем вечность метрами, килограммами и часами. И в итоге неизбежно оказываемся в лабиринтах своего мышления. Как же из него выйти? Христос прямо отвечает сегодня на этот вопрос. Нам необходима сила, сила Божия, то, что мы часто называем благодатью. Только она способна приподнять нас над нашей земной логикой и показать, что замысел Бога о нас больше, чем мы можем представить. А для того, чтобы такую силу приобрести, необходимо доверие Слову Божию, то есть Писанию. Если просто читаем это слово, остаемся в пределах той плоскости, в которой жили. При этом мы можем принадлежать Церкви Христовой, ведь и саддукеи были членами Ветхозаветной Церкви. Но если не только читаем, но и с доверием исполняем, на каждодневной основе применяем в своей жизни, сила Божия вливается в нас. Жизнь раскрывается перед нами во всем своем объеме. И как говорит в одном из своих посланий апостол Павел, мы на собственном опыте познаем ее широту и долготу, и высоту, и глубину.

0: «Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого». Преподобный Антоний Оптинский. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: «Утро в прозе». Читает Карен Бадалов.
2: Анна Покровская. Женщина. С трудом захлопнув двери, переполненный автобус тяжело тронулся. Пассажиры безучастно смотрели в окно или в пространство перед собою, пытаясь не замечать теснящихся вокруг попутчиков. Но эту женщину нельзя было не заметить. Пожилая, но еще не старая, в старомодной, но элегантной шляпке, она сидела у окна, тихо чему-то улыбаясь. И мне показалось, будто в утренней автобусной толчее вдруг зажегся мягкий теплый свет. Я больше не думал о том, что в салоне душно, что затекла рука, а, кажется, тоже улыбался. Когда автобус проезжал церковь, женщина скромно перекрестилась. Вышла на остановке у храма, и я, кажется, понял, откуда этот свет. Спокойствие и улыбка в набитом под завязку автобусе.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 7 августа. Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. О смерти, как о переходе в вечность, настоятель храма Рождества Богородицы в селе Поярково Московской области, священник Александр Насибулин.
2: Есть такие темы в нашей жизни, о которых мы стараемся не думать или откладываем эти раздумья на потом, на конец нашего бытия. Одна из них, страшная тема, это, конечно, тема смерти. Нам кажется, что разговоры о ней нагоняют тоску, нагоняют какое-то уныние, но в христианском понимании смерть — это не тупик и не обрыв, это переход, рождение в вечность. Представьте себе ребенка в утробе матери. Ему там тепло, темно и безопасно. Если бы он мог мыслить, то выход во внешний мир показался бы ему пугающей катастрофой, концом всего. Но мы-то с вами уже знаем, что это не конец, а начало новой, настоящей, огромной и прекрасной жизни. Так и наша земная жизнь — это лишь время вынашивания души для вечности. А смерть — это, да, болезненные, но неизбежные роды, за которыми открывается реальность, превосходящая любые наши самые смелые ожидания. Христос своим воскресением победил смерть, превратив ее из непреодолимой пропасти в дверь. Дверь, за которой нас ждет Отец Небесный. Понимание смерти как перехода полностью меняет ракурс нашей жизни прямо сейчас. Оно не обесценивает земные дни, а наоборот придает вкус и вес каждому нашему слову, поступку и объятию. Вечность начинается не после гроба, она созидается уже здесь, сегодня, сейчас, в наших собственных сердцах. Если мы наполняем свою жизнь любовью и верой, то страх отступает, уступая место тихой христианской надежде. Наша земная разлука с любимыми временна, а встреча у Бога — это уже навсегда.
0: Актуальная тема.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Константин Мацан и Наталья Лангамер, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18:00.
1: Послушай, что если счастье — это там, где ты и я. Живем себе, не горюем. Может, вот он какой, настоящий дом.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Помню, в одной книге я прочитала такие строки. «Тебе дана возможность выбора. Единственное условие – любовь». То есть каждый человек волен двигаться, куда пожелает, заниматься, чем хочет, общаться, создавать что-то новое. Но главное, он должен вкладывать во все, что делает, любовь. Эти строки из книги я вспомнила, прочитав историю священника Андрея Долгополова из Хабаровска. По его инициативе при Спасо-Преображенском кафедральном соборе открылось первое православное кафе «Две рыбы». Казалось бы, при чем здесь любовь? Сейчас все объясню. Дело в том, что это не совсем обычное место, где можно просто поесть. Здесь любой человек в уютной обстановке за чашечкой ароматного кофе и порцией венских вафель может спокойно поговорить с улыбчивым батюшкой, задать свои вопросы, найти духовное утешение. Двери кафе «Две рыбы» открыты всегда и для всех. Отцу Андрею вместе с ребятами из православного молодежного движения «Курс Восток» удивительным образом удается создавать теплую, доверительную атмосферу и вместе с тем приносить пользу и духовную радость другим. Как жители Хабаровска узнали про кафе «Две рыбы», спросите вы? Все началось с акции «Батюшка в баре», которую придумал священник Андрей Долгополов. Ее целью было привлечь самых разных людей, которые ищут ответы на вопросы духовной жизни, но по своим причинам никак не могут или не хотят прийти в храм. По словам отца Андрея, на первую встречу пришло неожиданно много людей. Среди гостей были те, кто долгое время или вообще ни разу не был в храме, запутался и нуждается в духовной поддержке. Батюшка сам варил посетителям кофе, пек вафли, вел душеполезные разговоры и просто отвечал на вопросы. Отец Андрей рассуждает так: если человек к тебе пришел в растерянности, в унынии, его необходимо сначала окружить добром и заботой, дать ему возможность немного прийти в себя, а уже потом можно и беседу строить. «Наше кафе – это место отогрева людей», – говорит батюшка. А главный принцип работы – любовь. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах «Радио Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио. Сегодня, 7 августа, Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, чествует Святую Олимпиаду, Святую Деву Евпраксию, преподобного Макария Желтоводского, а также чтит память святых отцов Пятого Вселенского Собора. Святая Олимпиада жила в IV веке в Константинополе. Она была дочерью сенатора. Родители еще в детстве обручили Олимпиаду со знатным юношей. Однако жених умер незадолго до свадьбы. Олимпиада не пожелала вступать в брак и предпочла целомудренную жизнь. После смерти родителей она отдала наследство на дела благотворительности. Дом Олимпиады стал приютом для бедных и странников. Она охотно и много помогала местному духовенству, а также давала приют священникам и монахам, приезжавшим в столицу империи. Олимпиада была знакома с Григорием Богословом, Иоанном Златоустом и другими видными клириками своего времени. Когда Иоанна Златоуста в результате интриг отправили в ссылку, пострадала и преданная ему Олимпиада. Александрийский патриарх Феофил ополчился против подвижницы. Он возводил на нее несправедливые обвинения и старался опорочить ее святую жизнь. После изгнания Иоанна Златоуста в городе случился большой пожар. В нем обвинили сторонников опального святителя. Олимпиаду в числе прочих судили и приговорили к уплате большого штрафа. Подвижница покинула город, но это не помогло. Ее посадили в темницу. Известно, что в тюрьме она поддерживала переписку с сосланным Иоанном Златоустом. Через несколько лет праведница скончалась в заточении. Церковь прославляет святую Олимпиаду за личную праведность, доброту и милосердие. житие подвижницы – это пример деятельного женского служения церкви, соработничества с выдающимися богословами и духовными авторитетами эпохи. Прославляя святую Олимпиаду, мы просим ее: «Святая праведная Олимпиада, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Песня с историей.
1: Одним из ярких плодов сотрудничества режиссера Эльдара Рязанова и драматурга Эмиля Брагинского стала лирическая комедия «Служебный роман». Картина оказалась лидером проката 1978 года. Ее посмотрели 58 миллионов зрителей. Одним из несомненных достоинств фильма критики называли музыкальные композиции Андрея Петрова. Большинство из этих произведений было написано на стихи поэтов 20 века, и это не случайно. Авторы фильма стремились, чтобы тексты звучали в унисон насущным потребностям, проблемам, переживаниям современников. И им это удалось. Лишь одна из песен написана в 18 столетии. Строки «Моей душе покоя нет» принадлежат Роберту Бёрнсу. На русский язык произведение перевел Самуил Маршак. Слушая этот романс, трудно предположить, что его слова родились более 200 лет назад. Наверное, потому что в любые времена без любви прожить невозможно. «Душа ищет возможности любить». Об этом писал шотландский поэт Роберт Бёрнс. Об этом поет Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. На днях я говорил с одним другом, который, взирая на Христа и его апостолов, задумался о том, насколько нормальным было их поведение с точки зрения современных психологии и психиатрии. Такие мысли могут показаться кощунственными, но не стоит спешить с выводами. Ведь этот мой друг вовсе не одинок в своих размышлениях. И, к примеру, о чем-то подобном думал и Достоевский, который, как полагают литературоведы, изобразил святого, помещенного в среду обывателей, речь о князе Мышкине из «Идиота», как человека, имеющего психиатрический диагноз. В самом деле, именно так, как ненормальный, будет выглядеть в глазах общества тот, кто решит следовать заповедям Христовым. Причина такого взгляда на святость раскрыта в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из первой главы второго послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Похваление бо наше сие есть, свидетельство совести нашей».
3: «Ибо похвала наша сия есть, свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно как и вы нашою, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас».
2: И в том аминь Богу к славе нами.
1: Обращаясь к христианам Коринфа, апостол Павел не стал вспоминать свои добрые дела, свои подвиги, свои труды. Он указал на собственную совесть и написал, что он сам и его спутники во время пребывания в Коринфе жили не по плотской мудрости, а в простоте и богоугодной искренности. Далее апостол продолжил свою речь о чистой совести и в конечном итоге пришел к тому, о чем мы можем прочитать в Евангелии. У христиан не может быть ответа «да, но» или «нет, хотя». Не могут христиане и говорить «да», подразумевая при этом «нет». Или же думать одно, говорить другое, а делать и вовсе третье. Сам Господь Иисус Христос выразил эту мысль так. «Да будет слово ваше «да, да», «нет, нет». А что сверх этого, то от лукавого». Апостол Павел эту последнюю фразу «от лукавого» несколько переосмыслил. Он назвал такой подход плотской мудростью. Ни Спаситель, ни его апостол не стали подробно расшифровывать свои мысли. Но из дальнейших слов Павла, а также из известного нам о его жизни, мы можем сделать вывод о том, что же здесь подразумевается. Плотская мудрость – это попытка немного подправить реальность. Это наше всеобщее стремление сгладить заповеди Божии, сделать их удобными для, так сказать, повседневного применения. К примеру, именно эту мудрость мы используем тогда, когда хотим кому-то понравиться, на кого-то произвести впечатление. Тогда, когда саму веру используем для достижения не связанных со спасением во Христе целей. Если мы выкручиваемся, подстраиваемся и хотя бы в малейшей степени лукавим, то это и есть проявление плотской мудрости. Да, она работает. Она помогает в этой жизни. И да, все так живут. А потому мы нормальны в глазах общества лишь до той поры, пока живем, беря за основу своих поступков такую мудрость. Противоположный путь понятен и известен. Он непрост. Он роднит человека со святыми. Избравший его человек будет всегда выглядеть странным и ненормальным. Он в чем-то будет походить на малого ребенка, но смущаться не стоит. Ведь, как сказал сам Спаситель мира, таковых есть Царство Небесное.
0: Апостольские чтения.

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Рустаму Кустанаеву из Астрахани 12 лет. Он учится в 5 классе коррекционной школы-интерната. Несмотря на ментальные особенности и задержку развития, Рустам ведет активный образ жизни. Любит кататься на самокате, танцевать, принимает участие в школьных мероприятиях. В этом его поддерживают мама и бабушка. Проблемы со здоровьем стали заметны, когда Рустаму было 2 года. Он перестал улыбаться и говорить. Закрывал уши руками во время общения. Врачи поставили диагноз не сразу, а результата от массажа и выписанных лекарств не было. Только после обследования и лечения в Центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Петербурге у Рустама появилась динамика в развитии. После 5 курсов в медицинском учреждении мальчик заговорил короткими предложениями, научился читать и считать. Педагоги в школе и на курсах реабилитации хвалят Рустама. Однако впереди еще много навыков, которые ему необходимо освоить. Но без помощи специалистов это невозможно. Самостоятельно оплатить очередной курс занятий и поездку в Санкт-Петербург из региона семья Рустама не может. Помогает им в этом фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию мальчика и проезд до медицинского центра и обратно. Поддержать Рустама и других подопечных фонда можно на сайте моидрузья.орг. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 7 августа, Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, чествует Святую Олимпиаду, Святую Деву Евпраксию, преподобного Макария Желтоводского, а также чтит память святых отцов Пятого Вселенского Собора. Праведные Иоаким и Анна жили в Назарете. Иоаким был потомком царя Давида. Анна происходила из другого знатного израильского рода. Они были женаты много лет, но детей так и не имели. Всю жизнь они скорбели об этом, но никогда не роптали на Бога и только горячо молились. В те времена бесплодие считалось свидетельством Господней немилости. Однажды из-за этого в день большого праздника Иоакима прогнали из Иерусалимского храма. Горько скорбя, он отправился в пустыню. 40 дней он провел в посте и молитве, прося Господа о ребенке. Его жена Анна тоже молилась об этом. Супруги пообещали посвятить чадо Богу, и молитвы были услышаны. Ангел возвестил им о том, что у них будет дочь, которую благословит весь род человеческий. У супругов родилась Мария, будущая Богоматерь. Праведная Анна мирно скончалась в Иерусалиме в возрасте 79 лет. Последние 2 года она жила при Иерусалимском храме, куда ранее была отдана для воспитания Дева Мария. Церковь почитает праведную Анну и ставит ее в пример всем христианам, как человека с честью выдержавшего испытание веры. Свое упование на Бога она пронесла через все скорби и тяготы, и молитвы праведной Анны не остались.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: На село Городище, что неподалеку от Рязани, давно опустилась ночь. Все спали, и только в доме мещанина Бориса Матвеевича Соболева горел свет. Хозяин стоял на коленях перед иконами и горячо молился, то и дело поглядывая на плотно закрытую дверь в комнату жены. Там его супруга Мария Николаевна разрешалась от бремени. Роды проходили тяжело. «Женщина в смертельной опасности», — говорил врач, и убеждал Бориса Матвеевича дать согласие на операцию. В ее результате ребенок наверняка погибнет, зато мать останется жива. Мария Николаевна, собрав последние силы, со слезами умоляла мужа не соглашаться. Хозяин тяжело вздохнул. «Не нужно операции. Предадимся воле Божьей», — сказал он. И стал перед иконами на молитву. Близился рассвет. В сельской церкви ударили к ранней утренней службе. И вдруг в колокольном звоне Борис Матвеевич ясно различил громкий крик младенца. Он заглянул в комнату. Акушерка держала на руках маленький плачущий комочек. Врач, утирая пот со лба, с улыбкой проговорил: «Поздравляю, папаша, сынок у вас здоровенький, и с супругой все в порядке». Так 1 декабря 1881 года на свет появился будущий монах, архиепископ и святой, святитель Серафим Соболев. В крещении мальчика нарекли Николаем. Родители не могли наглядеться на сына. Мать, укачивая Коленьку, с улыбкой приговаривала: «Ах, какой серьезный Мухтар родился!» Так малыша впоследствии в семье и звали — Мухтаром. Мария Николаевна не догадывалась, что это шутливое, ласковое прозвище окажется пророческим. В переводе с арабского «Мухтар» означает «избранник». Коля рос на радость отцу и матери. Он был послушным и кротким ребенком. Старался не причинять родителям неприятностей и беспокойства. Шумным играм предпочитал тишину и уединение. Любимой книгой мальчика с самого детства стало Евангелие. Коля еще не знал грамоты, но садился и открывал перед собой книгу, листал ее, водил маленьким пальчиком по строкам Писания. Иногда просил мать или отца прочитать что-нибудь и с большой серьезностью слушал, проникаясь духом Божьего Слова. А скоро Николай и сам выучился читать. Родители определили сына в церковно-приходскую школу. Теперь уже Мария Николаевна просила Колю почитать ей вслух Библию или жития святых. Часы, которые они вдвоем с матерью проводили за чтением, владыка Серафим впоследствии называл одним из самых счастливых воспоминаний детства. Когда мальчику исполнилось 6 лет, в семье случилось несчастье. Борис Матвеевич перенес инсульт. Его парализовало, он не мог двигаться и частично потерял речь.

0: Забота о сыне целиком легла на плечи матери. Мария Николаевна мечтала видеть сына священнослужителем. Это ее желание полностью совпало со стремлениями самого Николая. По окончании школы он поступил в Рязанское духовное училище, а затем в духовную семинарию. Именно там у Николая созрело твердое решение стать монахом, а Мария Николаевна тем временем подыскивала сыну невесту. Когда Николай приехал домой на каникулы, она познакомила его с кроткой и милой девушкой. Ее звали Настя. Не желая огорчать мать, Николай отправился с Настей на прогулку. По дороге он честно рассказал девушке о своих планах. Когда они вернулись, Настя попеняла Марии Николаевне. «Зачем же вы сватаете сына, если он будет монахом?» Так мать Коли обо всем узнала. И хотя решение сына стало для нее неожиданностью, мать не стала его отговаривать. «Устраивай свою судьбу, как сам пожелаешь», — сказала она. 26 января 1908 года Николай принял монашеский постриг с именем Серафим. Со временем он станет духовным писателем и богословом, преподавателем и архиереем. Где бы ни проходило служение владыки, в Житомире, Калуге или Воронеже, он всегда старался сделать так, чтобы его любимая матушка была рядом. А когда ее не стало, святитель Серафим часто вспоминал о ней в беседах с друзьями и близкими. И говорил, что за все хорошее в своей жизни он должен благодарить свою добрую мать.
1: Семейные истории.

0: радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как узнать то, что Бог замыслил о нас? Как проникнуть в Его план и узнать, что Он думает обо мне? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 22 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобный и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его.
3: И слышавши народе, дивляхося по учению его.
1: Саддукеи были представителями одного из религиозных течений в рамках иудаизма времен Иисуса Христа. Несмотря на свою веру в единого Бога, они были рационалистами, то есть опирались только на свой разум и отрицали практически все, что не могли постичь умом и проверить на опыте: бессмертие души, бытие ангелов, воскресение мертвых. Саддукеям казалось, что все это сказки и басни для невежественной толпы. Себя же они считали интеллектуальной элитой, которая свободна от подобных предрассудков. Вот и в только что прозвучавшем отрывке они придумывают казуистический вопрос о 7 братьях, чтобы высмеять саму идею воскресения. Их логика была следующая: если допустить мысль о том, что в воскресении женщина будет женой одного из братьев, то из этого следует, что в духовном мире есть плотские отношения, и сам этот мир подчиняется земным законам. А это очевидная нелепость. Из этого саддукеи делали вывод, что нет никакого воскресения. Саддукеи ждут, что Христос поддержит их логику. Однако он предлагает совсем иной вариант. В воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. Нельзя сказать, что саддукеи никогда об этом не слышали и не думали. Однако они никогда не воспринимали подобные ответы всерьез, ведь это нарушало правила их мышления. Для них это было нелепо. И чтобы утверждать такое на полном серьезе, нужно было побывать в духовной реальности и на собственном опыте убедиться в том, как она устроена. А такого опыта у саддукеев не было. Их ум был слишком сосредоточен на земном. Они строили свои рациональные схемы, опираясь на тот материал, который черпали в повседневной реальности. Все свидетельства Писания они игнорировали, ведь их проверить у них не было духовной силы. Об этом им и говорит Господь: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Можно провести аналогию. Представьте, что мы живем в двухмерном плоском мире, а нам предлагают представить себе какой-то объект из трехмерного пространства, например, сферу, шар. Как бы мы ни пытались это сделать, у нас не получится. Мы будем видеть лишь круг на плоскости, и любые попытки представить себе объем вряд ли закончится успехом. Ведь мыслить о нем мы будем по аналогии с плоским миром. Так и саддукеи пытались измерить вечность плоскими земными категориями. И в результате оказались в ловушке собственного ума. Им казалось, что они видят божественную реальность такой, какая она есть, но это были всего лишь проекции их земного опыта. Подобным образом о Боге, о его промысле, да и о любом предмете и явлении духовной реальности порой пытаемся мыслить и мы. Иначе говоря, мы нередко измеряем вечность метрами, килограммами и часами. И в итоге неизбежно оказываемся в лабиринтах своего мышления. Как же из него выйти? Христос прямо отвечает сегодня на этот вопрос. Нам необходима сила, сила Божия. То, что мы часто называем благодатью. Только она способна приподнять нас над нашей земной логикой и показать, что замысел Бога о нас больше, чем мы можем представить. А для того, чтобы такую силу приобрести, необходимо доверие Слову Божию, то есть Писанию. Если просто читаем это слово, остаемся в пределах той плоскости, в которой жили. При этом мы можем принадлежать Церкви Христовой, ведь и саддукеи были членами Ветхозаветной Церкви. Но если не только читаем, но и с доверием исполняем, на каждодневной основе применяем в своей жизни, сила Божия вливается в нас. Жизнь раскрывается перед нами во всем своем объеме. И как говорит в одном из своих посланий апостол Павел, мы на собственном опыте познаем ее широту и долготу, и высоту, и глубину.

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Те, кто единожды совершили восхождение на Синай, гору Моисея, уже никогда не могут забыть ни расселины, где Боговидец созерцал непостижимое шествие Божие, ни ночного бархатного неба со светящимися письменами и созвездий, ни таинственного безмолвия в рассветные часы. Там, на вершине горы, пророк получил из рук ангельских каменные скрижали с заповедями Божьими для всего человеческого рода. 10 заповедей десницей Христовой начертаны и на скрижалях нашей совести в таинстве святого крещения. Не будем никогда этого забывать».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: рассказывает журналист Елизавета Семенова.
1: А я как-то возвращаюсь домой и вижу на двери своего подъезда записку. Там, значит, огромными буквами значится: «Дорогие жильцы дома, вчера утром возле подъезда были утеряны 500 рублей. Если кто-то их нашел, то просьба вернуть в пятую квартиру Раисе Алексеевне. Заранее благодарю». Раиса Алексеевна, она пожилая женщина, пенсионерка, но, несмотря на это, очень, кстати, красивая. И, ну, как я знаю, у нее достаточно была непростая жизнь, но она вот со всей душой к нам всю жизнь вот относилась с добротой и очень часто за нами вот присматривала, когда мы детьми были, за очень многими теми, кто живет в подъезде. И, значит, смотрю на это объявление, и мне в голову приходит мысль взять и отнести ей эти 500 рублей. Ну, для меня эта сумма, ну, в принципе, небольшая, ну, так. И я поднимаюсь на второй этаж, звоню ей в дверь, и Раиса Алексеевна открывает. Она увидела, обрадовалась, приглашает зайти, чаю выпить. И, значит, протягиваю ей эти 500 рублей. Говорю, что вот нашла около скамейки. И Раиса Алексеевна, она смотрит на эти 500 рублей, смотрит на меня. Я вижу, что она смеется, а в глазах у нее слезы. И оказалось, что я уже 7-й человек, который пришел и отдал ей эти 500 рублей. Но самое интересное то, что Раиса Алексеевна не теряла никаких денег, и объявления она не вешала. Просто кто-то из соседей узнал, что у нее сейчас совсем нет денег, и вот повесил такое объявление. А на следующее утро уже висела новая записка на двери: «Приходите все ко мне в гости». Для меня этот поступок стал доказательством того, что добро в этом мире все-таки существует. И пусть эта история, наверное, кажется байкой, кажется не настоящей, сказкой, наверное. И многие, кому я ее рассказываю, говорят, что, ну, так могло бы быть раньше, да, там лет 30-40, что сейчас, мол, люди уже не такие. Но я-то точно знаю, что добро всегда было, есть и будет.
2: Добрые истории. Радио «Вера». Сегодня, 7 августа, Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, чествует Святую Олимпиаду, Святую Деву Евпраксию, преподобного Макария Желтоводского, а также чтит память святых отцов Пятого Вселенского Собора. Преподобная Евпраксия жила в 4 веке. Она была дочерью константинопольского вельможи, родственника святого благоверного императора Феодосия Великого. Семья рано осталась без отца, и мать девочки поселилась при женском монастыре в Египте. Юная Евпраксия пожелала вступить в монашескую общину. Мать завещала ей никогда не думать о своем благородном происхождении, служить Богу и сестрам с усердием. Евпраксия смиренно выполняла работу по монастырскому хозяйству, с любовью и усердием помогала сестрам. Но не все в обители любили Евпраксию в ответ. Была у нее завистница, которая считала, что Евпраксия просто хочет прославиться. Девушка не противоречила ей, а лишь смиренно просила прощения. За кротость Господь удостоил Евпраксию дара исцеления. Перед кончиной Евпраксии игуменья монастыря было видение. Сама Пресвятая Богородица показала Евпраксии светлую обитель, которая ждала ее на небесах. Словом «преподобные» Церковь называет святых из числа монахов и монахинь. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и приблизились сердцем к Богу. Прославляя преподобную Деву Евпраксию, мы просим ее: «Святая праведная Евпраксия, моли Бога о нас».

0: Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Зимой 1874 года Петр Ильич Чайковский приступил к созданию своего первого концерта для фортепиано с оркестром. Композитор рассчитывал на то, что произведение исполнит его близкий друг, основатель Московской консерватории и блестящий пианист Николай Григорьевич Рубинштейн. Ему же Чайковский и намеревался посвятить свое новое детище. Однако композитора постигло огромное разочарование. Николай Григорьевич подверг произведение беспощадной критике, назвал его неисполняемым и потребовал внести многочисленные правки. Чайковский очень расстроился и отказался что-либо менять. В итоге он адресовал сочинение другому пианисту, Гансу фон Бюлову, который и представил новый концерт слушателям в 1875 году в США. Однако спустя несколько лет Рубинштейн изменил свое мнение о произведении. Он стал часто исполнять фортепианный концерт, способствовал его появлению в концертных программах. И в конце концов, благодаря усилиям Николая Григорьевича, это сочинение стало одним из любимейших у русской публики. Успеху произведения во многом способствовало то, что композитор использовал темы и интонации славянских народных песен, которые откликаются в сердце слушателя как нечто родное и близкое. Так, в основе третьей части концерта лежит подлинная мелодия старинной «Веснянки», то есть народной песни о скором приходе весны. Но самой известной является первая часть. Ее торжественная тема напоминает ликующее пение и, по меткому выражению музыковеда Арнольда Альшванга, звучит как величавый монументальный гимн жизни. Фрагмент первой части концерта номер один для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении симфонического оркестра Лейпцигского радио. Дирижер Герберт Кегель, солист Эмиль Гилельс.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. На днях я говорил с одним другом, который, взирая на Христа и его апостолов, задумался о том, насколько нормальным было их поведение с точки зрения современных психологии и психиатрии. Такие мысли могут показаться кощунственными, но не стоит спешить с выводами. Ведь этот мой друг вовсе не одинок в своих размышлениях. И, к примеру, о чем-то подобном думал и Достоевский, который, как полагают литературоведы, изобразил святого, помещенного в среду обывателей, речь о князе Мышкине из «Идиота», как человека, имеющего психиатрический диагноз. В самом деле, именно так, как ненормальный, будет выглядеть в глазах общества тот, кто решит следовать заповедям Христовым. Причина такого взгляда на святость раскрыта в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из первой главы второго послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Похваление бо наше сие есть свидетельство совести нашей».
3: «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно как и вы нашою, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем да». И в нем аминь, в славу Божию, через нас.
2: И в том аминь, Богу к славе нами.
1: Обращаясь к христианам Коринфа, апостол Павел не стал вспоминать свои добрые дела, свои подвиги, свои труды. Он указал на собственную совесть и написал, что он сам и его спутники во время пребывания в Коринфе жили не по плотской мудрости, а в простоте и богоугодной искренности. Далее апостол продолжил свою речь о чистой совести и в конечном итоге пришел к тому, о чем мы можем прочитать в Евангелии. У христиан не может быть ответа «да, но» или «нет, хотя». Не могут христиане и говорить «да», подразумевая при этом «нет». Или же думать одно, говорить другое, а делать и вовсе третье. Сам Господь Иисус Христос выразил эту мысль так: «Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Апостол Павел эту последнюю фразу «от лукавого» несколько переосмыслил. Он назвал такой подход плотской мудростью. Ни Спаситель, ни его апостол не стали подробно расшифровывать свои мысли. Но из дальнейших слов Павла, а также из известного нам о его жизни – мы можем сделать вывод о том, что же здесь подразумевается. Плотская мудрость – это попытка немного подправить реальность. Это наше всеобщее стремление сгладить заповеди Божии, сделать их удобными для, так сказать, повседневного применения. К примеру, именно эту мудрость мы используем тогда, когда хотим кому-то понравиться, на кого-то произвести впечатление. Тогда, когда саму веру используем для достижения не связанных со спасением во Христе целей. Если мы выкручиваемся, подстраиваемся и хотя бы в малейшей степени лукавим, то это и есть проявление плотской мудрости. Да, она работает. Она помогает в этой жизни. И да, все так живут. А потому мы нормальны в глазах общества лишь до той поры, пока живем, беря за основу своих поступков такую мудрость. Противоположный путь понятен и известен. Он непрост. Он роднит человека со святыми. Избравший его человек будет всегда выглядеть странным и ненормальным. Он в чем-то будет походить на малого ребенка, но смущаться не стоит. Ведь, как сказал сам Спаситель мира, таковых есть Царство Небесное.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Севак Миробян. Миссионер, религиовед.
0: Частное мнение.
2: Помню, как в детстве мы смотрели мультик под названием «Школьный автобус». Там профессор уменьшил школьный автобус вместе с учениками. И ребята отправились в путешествие по человеческому организму. Если бы мы могли также проникнуть внутрь своего организма и посмотреть, что и как там происходит, какие были бы у нас ощущения, на что обратили бы внимание в первую очередь, что больше всего бы нам запомнилось. Оказывается, подобное путешествие уже состоялось в реальной жизни. Задолго до того, как был снят мультик, в 1965 году шведский ученый и фотограф Леннард Нильсон впервые в истории сфотографировал зарождение человеческой жизни. А еще он снимал процесс работы иммунитета человека, как работают белые кровяные тельца. Вот как этот процесс описывает в своей книге известный хирург Пол Брэнд. Цитирую. «Белая клетка, похожая на наполненный водой воздушный шарик, переваливается навстречу россыпи ярко-зеленых шариков бактерий. Клетка клякса натягивается на эти шарики, как одеяло, принимая их форму. Какое-то время они тускло светятся внутри белой клетки. Но эта хитрая клеточка содержит в себе гранулы химических взрывчатых веществ. Как только бактерии всасываются внутрь нее, гранулы взрываются. Захватчик побежден». Ни один смартфон, ноутбук и прочая передовая техника не сравнится по степени сложности и совершенства с человеческим организмом. Но ведь никому не придет в голову сказать, что тот же ноутбук возник в результате случайного сцепления жесткого диска, дисплея, проводов, клавиатуры под воздействием шквального ветра, дождя, холода и жары где-то на загородной свалке. Но почему мы, люди, порой считаем, что сама жизнь могла возникнуть случайно? И тем паче такая сложная форма жизни, как человек. Еще за много веков до открытия Нильсона и создания микроскопа пророк и царь Давид восхвалял Создателя проникновенными словами 138-го псалма. «Ты дивно устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Зародыш мой видели очи твои. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы».
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики они ни были, у Бога милосердие еще более, потому что как Он Сам бесконечен, так и милость Его бесконечна. Святитель Тихон Задонский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера».

Сегодня, 7 августа, Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, чествует Святую Олимпиаду, Святую Деву Евпраксию, преподобного Макария Желтоводского, а также чтит память святых отцов Пятого Вселенского Собора. Преподобный Макарий Желтоводский, Унжинский, родился в 1349 году в Нижнем Новгороде. В 12 лет он тайно ушел от родителей и принял постриг в Нижегородской Печерской обители. Вскоре он приобрел уважение братьев и славу постника и молитвенника у местных жителей. Макарий стал тяготиться этим. Со временем он удалился на берег Волги и стал жить в пещере близ озера Желтые Воды. К нему собрались другие искатели безмолвной жизни. Так Макарий основал обитель во имя Пресвятой Троицы. Он проповедовал христианство местным племенам, черемисам и чувашам. В 1439 году казанские татары разорили монастырь. Но даже они испытывали почтение к благочестию отшельника. Макария и других христиан отпустили из плена, но ему запретили селиться у Желтого озера. Тогда он отправился в Костромской край. Макарий поселился близ города Унжа, на берегу одноименного озера. Там он прожил до своей кончины 5 лет. Еще при жизни Макарий был наделен даром исцеления. Чудеса продолжались и после его смерти. По молитвам к святому край не раз был спасен от набегов войск Казанского ханства и поляков. В лике преподобных Церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Макарий Желтоводский, современник Сергия Радонежского, почитается как монах-миссионер

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В ночь с 23 на 24 июня 1812 года французская армия императора Наполеона Бонапарта перешла реку Неман на западных рубежах Российской империи. До этого французский правитель подчинил себе монархов почти всех европейских держав, а теперь хотел склонить перед собой Россию, ее царя и народ. С началом войны русское общество сплотилось, и многие добровольно отправлялись на фронт. В городах готовили провиант для военных частей и разворачивали госпитали для раненых. Главным местом, где сосредоточилась помощь пострадавшим военным, в этот период стала Москва. В московском военном госпитале в Лефортово персонал мог разместить и оказать помощь сразу 1500 человек. Однако к августу стало понятно, что раненых намного больше. Поэтому генерал-губернатор города Федор Растопчин приказал обустроить в качестве госпиталя Екатерининский дворец в Лефортово. Лечением раненых занимались лучшие врачи своего времени. Среди них был и придворный медик императора Александра I, доктор медицины Христиан Лодер. В разных госпиталях Москвы, устроенных в больницах, казармах и дворцах, трудились преподаватели и воспитанники Московского отделения медико-хирургической академии. Среди них был и отец писателя Федора Достоевского Михаил. К началу войны его произвели в студенты 4 класса, но он не успел пройти учебный курс из-за начавшейся войны и помогал раненым в Екатерининском дворце. 26 августа 1812 года произошло Бородинское сражение. Многих тяжелых раненых отправляли подводами в Москву, и вскоре город уже с трудом справлялся с потоком пострадавших солдат и офицеров. Русский писатель и публицист Сергей Глинка вспоминал: «Около Смоленского рынка множество воинов, раненых под Смоленском и Бородином, лежали на плащах и на соломе. Обыватели спешили обмывать запекшиеся раны и обвязывали их платками». К концу августа в Москве находилось более 30 тысяч раненых, а уже в сентябре Федор Растопчин приказал эвакуировать население города. Военное командование русской армии приняло решение оставить Москву. Теперь перед врачами стояла сложная задача перевести раненых в госпитали других городов страны. По распоряжению главнокомандующего Михаила Кутузова, лейб

0: Медик Христиан Лодер заранее подготовил временные госпитали в городах Касимов и Елатьма Рязанской губернии и городе Меленки во Владимирской. Туда тяжелых раненых вывозили на подводах, а пострадавшие с легкими ранениями шли пешком. К моменту подхода вражеской армии к Москве в городе оставалось несколько тысяч тяжело раненых солдат и офицеров. Их пытались эвакуировать до самого последнего момента, когда враги подступили к Москве. Профессор и врач Федор Гильдебранд, рискуя жизнью, покидал город в день вступления армии Наполеона в Москву, сопровождая подводы с ранеными. Однако всех спасти не удалось. Часть пострадавших осталась в городе и погибла от рук врага или сгорела в пожаре, охватившем Москву. И все же за время войны героический труд московских врачей и фельдшеров спас тысячи жизней русских военных. Память об их подвиге хранят страницы воспоминаний и архивов, посвященных Отечественной войне 1812 года.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Священник Николай Конюхов.
3: Несколько лет я уже занимаюсь деятельностью, связанной с медиа, и в том числе личный блог веду, хотя я не хотел этим заниматься, понимая, что паства сейчас во многом находится именно в информационном пространстве, и Святейший Патриарх сказал, что нужно идти туда, где паства. То вот стараемся что-то как-то в эту сторону сделать. И иногда получаются очень такие интересные встречи с подписчиками. Я купался с детьми в пруду, мы поехали с ними на пляж, и вот как раз неожиданно тут сказали: «Ой, а вы случайно не батюшка, отец Николай?» Я говорю: «Да, тот самый». И они подошли: «Можно с вами сфотографироваться?» Я говорю: «Извините, я не в брачных одеждах». Они говорят: «Ничего-ничего, мы тоже не в брачных». И прямо такая благодарность была. Знаете, я могу сказать то, что само по себе любая деятельность в открытом пространстве, особенно в медиапространстве, это определенное искушение, и для любого человека у него появляются тщеславные какие-то мысли и так далее. Но, с другой стороны, это возможность заронить семена, как Христос заповедовал, а где-то они попадут на добрую почву. И иногда такие добрые истории прилетают обратно, что как бы поддерживается. То есть иногда ты думаешь: все, больше ничего не хочу делать, нужно закрывать блог и все. А потом какая-нибудь женщина подходит в толпе или где-то еще и говорит: батюшка, я там что-то послушал, и у меня прям появилось желание сходить в храм, допустим, или на исповедь. Я первый раз пошла, я так боялась сходить, а тут пошла. И понимаешь то, что да, даже вот через какие-то твои потуги Господь может при должных условиях привести человека в нужную сторону. И предвзятости какой-то стало меньше, а доброты и милосердия, наоборот, стало больше. И это, конечно, очень сильно поддерживает. Мне кажется, что когда у кого-то что-то получается, если мы будем преодолевать желание осудить или сказать, что человек неправильно делает, я вот очень уважаю людей, которые вообще что-то делают. Некоторые священники, в том числе сельские, начинают вести свои блоги. У них там поначалу не все получается. Может быть, какие-то у них там пробы пера. Ну, не надо судить строго, тут нужно поддержать своего батюшку. И, может быть, даже вот как-то поблагодарить его, потому что потом, вдохновившись, у него получится еще больше, и паства будет не только локализована в его поселке, но и даже рядом, в других городах. Люди будут приезжать потом к родному батюшке и сказать: батюшка, мы вас видели по телевизору.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как узнать то, что Бог замыслил о нас? Как проникнуть в Его план и узнать, что Он думает обо мне? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 22 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобный и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его.
3: И слышавши народе, дивляхося по учению его.
1: Саддукеи были представителями одного из религиозных течений в рамках иудаизма времен Иисуса Христа. Несмотря на свою веру в единого Бога, они были рационалистами, то есть опирались только на свой разум и отрицали практически все, что не могли постичь умом и проверить на опыте: бессмертие души, бытие ангелов, воскресение мертвых. Саддукеям казалось, что все это сказки и басни для невежественной толпы. Себя же они считали интеллектуальной элитой, которая свободна от подобных предрассудков. Вот и в только что прозвучавшем отрывке они придумывают казуистический вопрос о 7 братьях, чтобы высмеять саму идею воскресения. Их логика была следующая. Если допустить мысль о том, что в воскресении женщина будет женой одного из братьев, то из этого следует, что в духовном мире есть плотские отношения, и сам этот мир подчиняется земным законам. А это очевидная нелепость. Из этого саддукеи делали вывод, что нет никакого воскресения. Саддукеи ждут, что Христос поддержит их логику. Однако он предлагает совсем иной вариант. В воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах. Нельзя сказать, что саддукеи никогда об этом не слышали и не думали. Однако они никогда не воспринимали подобные ответы всерьез, ведь это нарушало правила их мышления. Для них это было нелепо. И чтобы утверждать такое на полном серьезе, нужно было побывать в духовной реальности и на собственном опыте убедиться в том, как она устроена. А такого опыта у саддукеев не было. Их ум был слишком сосредоточен на земном. Они строили свои рациональные схемы, опираясь на тот материал, который черпали в повседневной реальности. Все свидетельства Писания они игнорировали, ведь их проверить у них не было духовной силы. Об этом им и говорит Господь: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Можно провести аналогию. Представьте, что мы живем в двухмерном плоском мире, а нам предлагают представить себе какой-то объект из трехмерного пространства, например, сферу, шар. Как бы мы ни пытались это сделать, у нас не получится. Мы будем видеть лишь круг на плоскости, и любые попытки представить себе объем вряд ли закончится успехом. Ведь мыслить о нем мы будем по аналогии с плоским миром. Так и саддукеи пытались измерить вечность плоскими земными категориями. И в результате оказались в ловушке собственного ума. Им казалось, что они видят божественную реальность такой, какая она есть, но это были всего лишь проекции их земного опыта. Подобным образом о Боге, о Его промысле, да и о любом предмете и явлении духовной реальности порой пытаемся мыслить и мы. Иначе говоря, мы нередко измеряем вечность метрами, килограммами и часами. И в итоге неизбежно оказываемся в лабиринтах своего мышления. Как же из него выйти? Христос прямо отвечает сегодня на этот вопрос. Нам необходима сила, сила Божия, то, что мы часто называем благодатью. Только она способна приподнять нас над нашей земной логикой и показать, что замысел Бога о нас больше, чем мы можем представить. А для того, чтобы такую силу приобрести, необходимо доверие Слову Божию, то есть Писанию. Если просто читаем это слово, остаемся в пределах той плоскости, в которой жили. При этом мы можем принадлежать Церкви Христовой, ведь и саддукеи были членами Ветхозаветной Церкви. Но если не только читаем, но и с доверием исполняем, на каждодневной основе применяем в своей жизни, сила Божия вливается в нас. Жизнь раскрывается перед нами во всем своем объеме. И как говорит в одном из своих посланий апостол Павел, мы на собственном опыте познаем ее широту и долготу, и высоту, и глубину.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Многие крылатые выражения, пословицы и поговорки содержат устаревшие понятия, но сохраняются в языке благодаря переносному смыслу, то есть метафоричности. Так фразы, связанные с лошадьми, прочно вошли в обиход городского жителя. Однако родились они, конечно, тогда, когда конь для человека являлся подручным животным. Для крестьянина – помощник в хозяйстве, для жителей города и для армии – транспорт. Поэтому выражения, связанные с лошадиной тематикой, были вполне будничны. А в наше время мы произносим эти фразы, зачастую и вовсе не имея в виду коня. Например, «бьет копытом» мы говорим, когда кто-то нетерпеливо ждет. Выражение «надел шоры» относим к тому, кто не хочет замечать то, что происходит вокруг, смотрит на ситуацию узко. Пословица «дареному коню в зубы не смотрят» появилась потому, что в старину именно по зубам определяли качество и здоровье коня. Народная мудрость напоминает: выискивать недостатки в подарке неприлично. Известное выражение «не видно низги» возможно тоже связано с лошадью, хотя языковеды спорят о его происхождении. Одна из версий, что «сга» – часть упряжи, которую в темноте становится не видно. А вот еще одна знакомая всем поговорка: «конь не валялся». Говорим мы это, когда работу даже не начинали. А при чем же тут конь? Дело в том, что раньше, после ночи в стойле, коню давали поваляться, так сказать, размять косточки перед тем, как работать. С места в карьер, коней на переправе не меняют, не в коня корм, галопом по Европам, въехать на белом коне и другие выражения, ранее связанные с конкретным использованием лошади в быту, теперь стали метафорами и помогают сделать нашу речь колоритной и интересной. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда, ну, уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот. И тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь-матушка.
8: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот Он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и Он, смотрящий на молящегося. Иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко неканонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
7: Да, да, Он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому к заступницам. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. «Не знала, что в больнице так здорово». Примерно такие слова говорят родителям маленькие пациенты стационаров города Тюмени. Все благодаря Виктории Семиренской, о которой я узнала из публикации в соцсетях. Эта молодая женщина – художник. Она окончила Тюменский государственный институт культуры, преподает живопись в детской школе искусств. А еще руководит благотворительным проектом «Краски жизни». Проводит творческие мастер-классы для детей, которые находятся на лечении в больнице. Такой замысел возник у девушки в студенческие годы, когда она навещала в стационаре заболевшую племянницу. Приносила с собой не только яблоки с апельсинами, но и цветную бумагу с ножницами и клеем. «Мы рисовали, делали игрушки и аппликации», — вспоминает художница. Вскоре к нам присоединились соседки по палате и другие ребята. На их лицах Вика видела столько радости и удовольствия, что продолжала ходить в больницу и после выздоровления племянницы. Вместе с однокурсницей она каждую неделю занималась с детьми творчеством. Руководство медучреждения поддерживало начинание Виктории Семиренской. Врачи замечали на ее мастер-классах юных пациентов, которые обычно лежали на кровати, отвернувшись к стене. И даже те, кто перенес тяжелую операцию, увлекались поделками и начинали улыбаться. Так появился развлекательно-образовательный проект «Краски жизни». Вначале все материалы для творчества Вика с подругами покупала на свои деньги, а потом появилась поддержка в виде грантов. Наши первые занятия в двух самых крупных областных больницах города были рассчитаны на небольшое число детей, делится опытом Виктория. А сегодня мы организуем мастер-классы на 100 человек. Это происходит несколько раз в год. На Рождество, в День защиты детей и 1 сентября мы поздравляем ребят, которые в празднике оказались в стационаре. «Краски жизни» регулярно проводят набор и обучение волонтеров. Без них проект был бы невозможен. Число добровольцев увеличивается благодаря сарафанному радио. Ребята из команды приводят знакомых и друзей. Среди них, по словам Виктории, ее студенты и коллеги из школы искусств, профессиональные художники, молодые мамы в декретном отпуске. Все они не только изучают правила поведения в больнице, но и обязательно оформляют санитарные книжки и проходят медосмотр. «Дети отвлекаются на творчество и забывают о болезнях», — объясняет автор проекта. А в палату возвращаются с игрушкой-поделкой, которая остается у них на память. Самое главное, с красками жизни дети узнают, что лечиться в больнице не страшно. А еще спецотряд Виктории Семиренской проводит мастер-классы для пожилых людей в домах ветеранов. Как же хорошо, что в Тюмени живут такие неравнодушные люди, как наша героиня и ее ученики. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире «Радио «Вера». Сегодня, 7 августа, Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, чествует Святую Олимпиаду, Святую Деву Евпраксию, преподобного Макария Желтоводского, а также чтит память святых отцов Пятого Вселенского Собора. Сегодня Церковь чтит память Пятого Вселенского Собора. Он был созван в 553 году в Константинополе при благоверном императоре Юстиниане I. Собор был посвящен разбору воззрений трех епископов – Феодора Мопсуестийского, Феодорита Кирского и Ивы Эдесского. Хотя владыки давно уже скончались, они оставили после себя сочинения, которые смущали верующих. В них защищалось еретическое учение несторианства по имени монаха Нестория. Несториане считали, что Христос был человеком, в котором пребывал Бог, то есть разделяли его человеческую и божественную природу. Император Юстиниан ранее издал трактат, в котором осуждал трех упомянутых епископов, трех глав. Но это решение не было общим, принятым всей церковью, поэтому был созван Вселенский собор. На нем присутствовало 165 епископов со всех концов христианского мира. Взгляды Феодора Мопсуестийского осудили. частично были запрещены учения двух остальных владык. Кроме того, было вынесено соборное решение церкви о заблуждениях священника Оригена, церковного мыслителя III века. Критике подверглось и учение греческого философа Платона. Пятый Вселенский собор стал еще одной ступенью церкви к чистоте ее учения. В Пятом Вселенском соборе приняли участие 165 епископов. Церковь прославляет их и просит: «Святые отцы, молите Бога о нас».

Александр Розенбаум родился в 1951 году в Ленинграде. Детство поэта и композитора прошло на Невском проспекте. Школа его находилась на площади Восстания, в здании бывшего Павловского института благородных девиц. На Петроградской стороне Александр Яковлевич получал высшее образование в Первом медицинском институте. Во Дворце культуры на Васильевском острове учился играть джаз. На Аптекарском острове располагалась подстанция скорой помощи, где он работал врачом. Родной город, вернувший себе историческое название Санкт-Петербург, всегда был неотъемлемой частью жизни Розенбаума. Поэт не раз признавался в интервью, что он никогда не переставал удивляться архитектурным чудесам северной столицы. Что Дворцовую площадь, Лиговский и Невский проспекты, Петроградскую сторону можно бесконечно открывать для себя заново. Любовь к малой родине Александр Розенбаум выразил в одной из своих песен. Называется она по первой строчке «Налетела грусть». И единственным лекарством от непрошенной печали поэт называет прогулку по знакомым с детства местам.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. На днях я говорил с одним другом, который, взирая на Христа и его апостолов, задумался о том, насколько нормальным было их поведение с точки зрения современных психологии и психиатрии. Такие мысли могут показаться кощунственными, но не стоит спешить с выводами. Ведь этот мой друг вовсе не одинок в своих размышлениях. И, к примеру, о чем-то подобном думал и Достоевский, который, как полагают литературоведы, изобразил святого, помещенного в среду обывателей, речь о князе Мышкине из «Идиота», как человека, имеющего психиатрический диагноз. В самом деле, именно так, как ненормальный, будет выглядеть в глазах общества тот, кто решит следовать заповедям Христовым. Причина такого взгляда на святость раскрыты в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из первой главы второго послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Похваление бо наше сие есть свидетельство совести нашей».
3: «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно как и вы нашою, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю? Так что у меня то да-да, то нет-нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем да». И в нем аминь, в славу Божию, через нас.
2: И в том аминь, Богу к славе нами.
1: Обращаясь к христианам Коринфа, апостол Павел не стал вспоминать свои добрые дела, свои подвиги, свои труды. Он указал на собственную совесть и написал, что он сам и его спутники во время пребывания в Коринфе жили не по плотской мудрости, а в простоте и богоугодной искренности. Далее апостол продолжил свою речь о чистой совести и в конечном итоге пришел к тому, о чем мы можем прочитать в Евангелии. У христиан не может быть ответа «да, но» или «нет, хотя». Не могут христиане и говорить «да», подразумевая при этом «нет». Или же думать одно, говорить другое, а делать и вовсе третье. Сам Господь Иисус Христос выразил эту мысль так: «Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Апостол Павел эту последнюю фразу «от лукавого» несколько переосмыслил. Он назвал такой подход плотской мудростью. Ни Спаситель, ни его апостол не стали подробно расшифровывать свои мысли. Но из дальнейших слов Павла, а также из известного нам о его жизни – мы можем сделать вывод о том, что же здесь подразумевается. Плотская мудрость – это попытка немного подправить реальность. Это наше всеобщее стремление сгладить заповеди Божии, сделать их удобными для, так сказать, повседневного применения. К примеру, именно эту мудрость мы используем тогда, когда хотим кому-то понравиться, на кого-то произвести впечатление. Тогда, когда саму веру используем для достижения не связанных со спасением во Христе целей. Если мы выкручиваемся, подстраиваемся и хотя бы в малейшей степени лукавим, то это и есть проявление плотской мудрости. Да, она работает. Она помогает в этой жизни. И да, все так живут. А потому мы нормальны в глазах общества лишь до той поры, пока живем, беря за основу своих поступков такую мудрость. Противоположный путь понятен и известен. Он непрост. Он роднит человека со святыми. Избравший его человек будет всегда выглядеть странным и ненормальным. Он в чем-то будет походить на малого ребенка, но смущаться не стоит. Ведь, как сказал сам Спаситель мира, таковых есть Царство Небесное.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: В начале лета я поехала на нашу дачу. Одна. Родители ее купили, когда мне было 8 лет. Давно это было. Папа ушел из жизни больше 20 лет назад. Мама совсем слабенькая, в Москве с сиделкой. И вот я одна на этой даче, где всегда был шум, гам, смех, суета, много родственников, друзей, семьи и ощущение праздника. Мы жарили курицу на мангале целиком, играли в бадминтон парами, папа устраивал турниры. А вечером сидели все вместе под старинным абажуром на просторной веранде за огромным столом, ели торт. Я по пути из Москвы на дачу в выходные обязательно покупала торт на всех. Сегодня меня встречает большой и тихий лесистый участок. И пустой старый большой сруб. В советское время это считалось роскошью двухэтажной. Сейчас одна из стен начинает заваливаться, требуется ремонт. Знакомый как-то сказал: «Продавай эту дачу, лучше деньги выручишь, купишь что-то другое, новое, нежели вкладываться в ремонт». С точки зрения выгоды, возможно, все так. Но это наше семейное гнездо, да более родное. Теперь уже мой дом, моя земля. И тут я иронично улыбнулась своим мыслям. Что значит «моя»? Эта земля была до меня и будет после. В сравнении с вечностью моя жизнь – это миг. Мгновение, когда земля вроде как «моя». Тогда почему я чувствую, что словно корнями вросла сюда, что это мое убежище, мое пристанище? Что же тут мое? А мое только то, что я здесь проживаю. Радость, связанная с этим местом, моя. Возможность радовать близких и друзей красотой и прохладой тенистого кусочка земли в жару – моя. И воспоминания – мои. Я верю, что эти эмоции останутся со мной в вечности. Да, здесь, на земле, нет ничего подлинно нашего. Все нам дал Господь. И я так Ему благодарна за эти годы, за эти чувства, за это родное место под солнцем. И за то, что летом мама приедет сюда, будет дышать воздухом. Мы посадим кабачки и патиссоны и будем радоваться тому, как они растут. И кто знает, сколько еще прекрасных мгновений скольким людям принесет этот лесистый участок земли.
0: Частное мнение.

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Угличский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Анатолием Гловацким будем читать и обсуждать фрагменты из исповеди блаженного Августина о пути обретения веры и важности доверия Богу в любых обстоятельствах. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 7 августа, Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, чествует Святую Олимпиаду, Святую Деву Евпраксию, преподобного Макария Желтоводского, а также чтит память святых отцов Пятого Вселенского Собора. Праведные Иоаким и Анна жили в Назарете. Иоаким был потомком царя Давида. Анна происходила из другого знатного израильского рода. Они были женаты много лет, но детей так и не имели. Всю жизнь они скорбели об этом, но никогда не роптали на Бога и только горячо молились. В те времена бесплодие считалось свидетельством Господней немилости. Однажды из-за этого в день большого праздника Иоакима прогнали из Иерусалимского храма. Горько скорбя, он отправился в пустыню. 40 дней он провел в посте и молитве, прося Господа о ребенке. Его жена Анна тоже молилась об этом. Супруги пообещали посвятить чадо Богу, и молитвы были услышаны. Ангел возвестил им о том, что у них будет дочь, которую благословит весь род человеческий. У супругов родилась Мария, будущая Богоматерь. Праведная Анна мирно скончалась в Иерусалиме в возрасте 79 лет. Последние 2 года она жила при Иерусалимском храме, куда ранее была отдана для воспитания Дева Мария. Церковь почитает праведную Анну и ставит ее в пример всем христианам, как человека с честью выдержавшего испытание веры. Свое упование на Бога она пронесла через все скорби и тяготы, и молитвы праведной Анны не остались без ответа. Прославляя святую праведную Анну, Матерь Пресвятой Богородицы, мы сердечно просим ее. Святая праведная Анна, моли Бога о нас. –

0: Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Доктор медицинских наук, профессор, академик и хирург Борис Васильевич Петровский оглядел студентов. Взгляд его остановился на девушке в белоснежном халате, маленького роста, с гладко зачесанными под докторский колпак волосами. «Будете сейчас ассистировать мне на операции», – коротко сказал профессор. Глаза девушки вспыхнули радостью. Вслед за Петровским она зашла в операционную. Встала к столу. Из-за низкого роста под ноги пришлось поставить скамеечку. Подала доктору скальпель. Он сделал пациенту разрез. На белоснежный халат девушки брызнула кровь. Профессор внимательно посмотрел на студентку. Не испугалась ли? Но ее лицо под медицинской маской оставалось спокойным и сосредоточенным. «Ну, считайте, что приняли боевое крещение в хирургии», – сказал доктор. Так вспоминала о своей первой операции российский хирург Алла Ильинична Левушкина. Она ушла на пенсию в 91 год. До самого последнего дня оперировала. Трудовой стаж длиной в 70 лет. Более 10 тысяч операций. Аллу Левушкину можно было бы занести в книгу рекордов Гиннесса. Вот только к рекордам она никогда не стремилась. Просто очень любила свою работу и людей. «Когда я начинаю лечить человека, для меня лично он уже делается близким», – говорила Алла Ильинична. До последнего ее рабочего дня перед кабинетом в поликлинике, где Левушкина между операциями вела прием, сидела очередь. Пациенты любили доктора и доверяли ей своей жизни. А ведь поначалу Алла Левушкина не собиралась связывать свою судьбу с медициной. В юности она мечтала стать геологом, бродить по горам и лесам, искать полезные ископаемые, жить в палатке и сидеть по вечерам у костра. Но однажды ей в руки попала книга Викентия Вересаева «Записки врача». Алла прочла ее, и все изменилось. «Я думать ни о чем не могла, кроме медицины», – вспоминала Левушкина. После школы в победном 1945-м она отправилась из родной Рязани в Москву поступать в медицинский. Но оказалось, что туда принимают только со столичной пропиской. Целеустремленную девушку препятствие не смутило, наоборот, подстегнуло. В Москве у Аллы жила подруга. Она прописала девушку в своей квартире. И Левушкина, несмотря на огромный конкурс, почти 70 человек на место, успешно сдала все экзамены и поступила во второй Московский медицинский институт имени Пирогова. Когда на последнем курсе пришло время определяться со специализацией, Алла, единственная из всей группы, выбрала хирургию. Работать после института отправилась в Тувинскую глубинку. Жители района, куда ее назначили врачом, пасли скот и вели кочевой образ жизни. Поэтому к пациентам Алла Ильинична отправлялась верхом на лошади. Левушкина вспоминала, как проводила первую самостоятельную операцию, фактически в полевых условиях, сверяясь со справочником «Неотложная хирургия». Тогда она спасла жизнь молодому человеку. А через 3 года вернулась в Рязань. Устроилась в санитарную авиацию. На вертолете летала в отдаленные районы области, иногда в самую настоящую глушь. Левушкина рассказывала, как однажды пилот вместо того, чтобы сесть, начал кружить над селом. Оказалось, он увидел поблизости стаю волков. «Сажайте вертолет, там больное ждет, срочная операция», – возмущалась доктор. «Я не боялась. Жизнь пациента была для меня важнее», – говорила

0: Алла Ильинична. А еще она всегда молилась о своих больных. Перед операциями подавала в храмах записки о здравии. Пациентов просила благодарить Бога. Сама Алла Ильинична Левушкина считала, что только Господь мог даровать ей столь долгий век в любимой профессии. А в работе врача главным называла любовь к людям. «Любовь помогает во всем», — говорила она.
1: Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как узнать то, что Бог замыслил о нас? Как проникнуть в Его план и узнать, что Он думает обо мне? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 22 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. А в воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его.
3: И слышавши народе, дивляхося о учении его.
1: Саддукеи были представителями одного из религиозных течений в рамках иудаизма времен Иисуса Христа. Несмотря на свою веру в единого Бога, они были рационалистами, то есть опирались только на свой разум и отрицали практически все, что не могли постичь умом и проверить на опыте: бессмертие души, бытие ангелов, воскресение мертвых. Саддукеям казалось, что все это сказки и басни для невежественной толпы. Себя же они считали интеллектуальной элитой, которая свободна от подобных предрассудков. Вот и в только что прозвучавшем отрывке они придумывают казуистический вопрос о 7 братьях, чтобы высмеять саму идею воскресения. Их логика была следующая: если допустить мысль о том, что в воскресении женщина будет женой одного из братьев, то из этого следует, что в духовном мире есть плотские отношения, и сам этот мир подчиняется земным законам. А это очевидная нелепость. Из этого саддукеи делали вывод, что нет никакого воскресения. Саддукеи ждут, что Христос поддержит их логику. Однако он предлагает совсем иной вариант. В воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. Нельзя сказать, что саддукеи никогда об этом не слышали и не думали. Однако они никогда не воспринимали подобные ответы всерьез, ведь это нарушало правила их мышления. Для них это было нелепо. И чтобы утверждать такое на полном серьезе, нужно было побывать в духовной реальности и на собственном опыте убедиться в том, как она устроена. А такого опыта у саддукеев не было. Их ум был слишком сосредоточен на земном. Они строили свои рациональные схемы, опираясь на тот материал, который черпали в повседневной реальности. Все свидетельства Писания они игнорировали, ведь их проверить у них не было духовной силы. Об этом им и говорит Господь: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Можно провести аналогию. Представьте, что мы живем в двухмерном плоском мире, а нам предлагают представить себе какой-то объект из трехмерного пространства, например, сферу, шар. Как бы мы ни пытались это сделать, у нас не получится. Мы будем видеть лишь круг на плоскости, и любые попытки представить себе объем вряд ли закончится успехом. Ведь мыслить о нем мы будем по аналогии с плоским миром. Так и саддукеи пытались измерить вечность плоскими земными категориями. И в результате оказались в ловушке собственного ума. Им казалось, что они видят божественную реальность такой, какая она есть, но это были всего лишь проекции их земного опыта. Подобным образом о Боге, о Его промысле, да и о любом предмете и явлении духовной реальности порой пытаемся мыслить и мы. Иначе говоря, мы нередко измеряем вечность метрами, килограммами и часами. И в итоге неизбежно оказываемся в лабиринтах своего мышления. Как же из него выйти? Христос прямо отвечает сегодня на этот вопрос. Нам необходима сила, сила Божия, то, что мы часто называем благодатью. Только она способна приподнять нас над нашей земной логикой и показать, что замысел Бога о нас больше, чем мы можем представить. А для того, чтобы такую силу приобрести, необходимо доверие Слову Божию, то есть Писанию. Если просто читаем это слово, остаемся в пределах той плоскости, в которой жили. При этом мы можем принадлежать Церкви Христовой, ведь и саддукеи были членами Ветхозаветной Церкви. Но если не только читаем, но и с доверием исполняем, на каждодневной основе применяем в своей жизни, сила Божия вливается в нас. Жизнь раскрывается перед нами во всем своем объеме. И как говорит в одном из своих посланий апостол Павел, мы на собственном опыте познаем ее широту и долготу, и высоту, и глубину.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Виктория Каушанская. Литературные эскизы. Сестры. Родительский дом – это не стены. Это люди, для которых, несмотря на возраст и седину, ты навсегда останешься ребенком. Подумала я, увидев приближение Лены через большое окно пустующего кафе. Встречаться по утрам стало нашей любимой традицией. В детстве мы с сестрой многое воспринимали как привычное или должное. Лишь с годами поняли, каким сокровищем обладали. Делить на двоих одну комнату, магнитофон, письменный стол. Разве это было не счастье? Таким подарком для меня была и сама старшая сестра Лена. Помню, как ждала ее у окна в детском саду, и сердце замирало от волнения. Зимой она забирала меня на санках, летом на велосипеде. И всегда с карамелькой в кармане. Мою мечту пушистого белого щенка купила тоже она и подарила мне на свою первую зарплату. Ее забота – это праздник длиною в жизнь. Вряд ли наши молодые родители догадывались, как сильно мы будем им признательны. За радость быть сестрами, за великое призвание быть старшей и бесконечную благодарность быть младшей в семье.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
4: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
6: Интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
7: А как по-украински «колобок»?
6: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки»
8: для детей и взрослых.

0: Добрые истории.
1: Рассказывает музыкант Михаил Архаров.
2: Эта история произошла в магазине, когда я стоял в очереди, чтобы оплатить свои покупки. И рядом была в параллельной очередь соседнюю кассу. Бабушка подошла, чтобы оплатить свои покупки, протягивает карточку. И на ней не хватает средств. Она полезла в сумку за кошельком. Ну и поскольку, как обычно, у бабушек кошельки где-то на дне на самом лежат, заняло это какое-то определенное время. И очередь уже начала даже на нее ругаться. Что же такое? Давайте скорее. И, как назло, наличных денег у нее тоже не хватило. И тогда случилось то, чего никто не ждал. В конце очереди стоял мужчина, который протянул свою кредитку кассиру и оплатил товар этой бабушке. Очень приятно, что и в наше время можно встретить безызвестных благотворителей.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 7 августа, Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, чествует Святую Олимпиаду, Святую Деву Евпраксию, преподобного Макария Желтоводского, а также чтит память святых отцов Пятого Вселенского Собора. Святая Олимпиада жила в 4 веке в Константинополе. Она была дочерью сенатора. Родители еще в детстве обручили Олимпиаду со знатным юношей. Однако жених умер незадолго до свадьбы. Олимпиада не пожелала вступать в брак и предпочла целомудренную жизнь. После смерти родителей она отдала наследство на дела благотворительности. Дом Олимпиады стал приютом для бедных и странников. Она охотно и много помогала местному духовенству, а также давала приют священникам и монахам, приезжавшим в столицу империи. Олимпиада была знакома с Григорием Богословом, Иоанном Златоустом и другими видными клириками своего времени. Когда Иоанна Златоуста в результате интриг отправили в ссылку, пострадала и преданная ему Олимпиада. Александрийский патриарх Феофил ополчился против подвижницы. Он возводил на нее несправедливые обвинения и старался опорочить ее святую жизнь. После изгнания Иоанна Златоуста в городе случился большой пожар. В нем обвинили сторонников опального святителя. Олимпиаду в числе прочих судили и приговорили к уплате большого штрафа. Подвижница покинула город, но это не помогло. Ее посадили в темницу. Известно, что в тюрьме она поддерживала переписку с сосланным Иоанном Златоустом. Через несколько лет праведница скончалась в заточении. Церковь прославляет святую Олимпиаду за личную праведность, доброту и милосердие. Житие подвижницы – это пример деятельного женского служения церкви, соработничества с выдающимися богословами и духовными авторитетами эпохи. Прославляя святую Олимпиаду, мы просим ее, святая праведная Олимпиада, моли Бога о нас. –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Последняя, 9-я симфония Людвига ван Бетховена, оконченная в 1824 году, является своеобразной летописью его творческого пути. Мелодии этого произведения создавались на протяжении 15 лет, а замысел возник и того раньше, в конце 1780-х годов, когда в печать вышел стихотворный гимн немецкого поэта Фридриха Шиллера «Ода к радости». Это литературное произведение, призывающее людей к единству, братству, согласию, стало чрезвычайно популярно у молодежи. Юноши переписывали его от руки, распространяли в университетах, и молодой Бетховен, которому в ту пору было около 20 лет, загорелся идеей положить «Оду к радости» на музыку. Впрочем, тогда он и не представлял, что этот текст войдет в самое грандиозное его сочинение – девятую симфонию. Симфония – это масштабное произведение, как правило, из четырех частей для симфонического оркестра. Бетховен стал первым в истории музыки композитором, который решил использовать в этом жанре вокал. Так, в финале девятой симфонии, после инструментального вихря, напоминающего первозданный хаос, смятение, вдруг звучит человеческий голос. «О, братья, не надо этих звуков! Дайте нам услышать более приятные, более радостные». А следом звучит гениальная в своей простоте мелодия, настоящий гимн радости. К моменту написания девятой симфонии Бетховен полностью потерял слух. На премьере композитор скромно стоял в тени кулис и не слышал ни собственной музыки, ни последующих аплодисментов. Однако один из музыкантов подсказал ему обернуться к зрительному залу, и Бетховен воочию увидел овации, слезы и улыбки, которыми публика благодарила его за подаренную радость. Фрагмент «Оды к радости» из финала симфонии номер 9 Людвига ван Бетховена прозвучит в исполнении Лондонского оркестра и хора «Филармония». Дирижер Отто Клемперер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. На днях я говорил с одним другом, который, взирая на Христа и его апостолов, задумался о том, насколько нормальным было их поведение с точки зрения современных психологии и психиатрии. Такие мысли могут показаться кощунственными, но не стоит спешить с выводами. Ведь этот мой друг вовсе не одинок в своих размышлениях. И, к примеру, о чем-то подобном думал и Достоевский, который, как полагают литературоведы, изобразил святого, помещенного в среду обывателей, речь о князе Мышкине из «Идиота», как человека, имеющего психиатрический диагноз. В самом деле, именно так, как ненормальный, будет выглядеть в глазах общества тот, кто решит следовать заповедям Христовым. Причина такого взгляда на святость раскрыта в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из первой главы второго послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Похваление бо наше сие есть свидетельство совести нашей».
3: «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашу похвалою, равно как и вы нашу, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас».
2: И в том аминь, Богу к славе нами.
1: Обращаясь к христианам Коринфа, апостол Павел не стал вспоминать свои добрые дела, свои подвиги, свои труды. Он указал на собственную совесть и написал, что он сам и его спутники во время пребывания в Коринфе жили не по плотской мудрости, а в простоте и богоугодной искренности. Далее апостол продолжил свою речь о чистой совести и в конечном итоге пришел к тому, о чем мы можем прочитать в Евангелии. У христиан не может быть ответа «да, но» или «нет, хотя». Не могут христиане и говорить «да», подразумевая при этом «нет». Или же думать одно, говорить другое, а делать и вовсе третье. Сам Господь Иисус Христос выразил эту мысль так. «Да будет слово ваше «да, да», «нет, нет». А что сверх этого, то от лукавого». Апостол Павел эту последнюю фразу «от лукавого» несколько переосмыслил. Он назвал такой подход плотской мудростью. Ни Спаситель, ни его апостол не стали подробно расшифровывать свои мысли. Но из дальнейших слов Павла, а также из известного нам о его жизни, мы можем сделать вывод о том, что же здесь подразумевается. Плотская мудрость – это попытка немного подправить реальность. Это наше всеобщее стремление сгладить заповеди Божии, сделать их удобными для, так сказать, повседневного применения. К примеру, именно эту мудрость мы используем тогда, когда хотим кому-то понравиться, на кого-то произвести впечатление. Тогда, когда саму веру используем для достижения не связанных со спасением во Христе целей. Если мы выкручиваемся, подстраиваемся и хотя бы в малейшей степени лукавим, то это и есть проявление плотской мудрости. Да, она работает. Она помогает в этой жизни. И да, все так живут. А потому мы нормальны в глазах общества лишь до той поры, пока живем, беря за основу своих поступков такую мудрость. Противоположный путь понятен и известен. Он непрост. Он роднит человека со святыми. Избравший его человек будет всегда выглядеть странным и ненормальным. Он в чем-то будет походить на малого ребенка, но смущаться не стоит. Ведь, как сказал сам Спаситель мира, таковых есть Царство Небесное.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Сазонова, медсестра, педагог дополнительного образования, преподаватель воскресной школы.
0: Частное мнение.
2: Не так давно я слушала в храме проповедь митрополита Каширского Феогноста о неосуждении ближних. Меня поразила высказанная им мысль. Не спешите осуждать. Мы видим, как человек грешит, но как он потом кается, видит только Бог. Я тогда подумала, что сложно сразу представить кающегося того, кто только что на твоих глазах совершил зло. Первая моя реакция совсем другая. Строгая критика и осуждающий вердикт. Но однажды я стала свидетелем истинности слов Владыки. Как-то возвращалась с работы домой. На остановке вместе со мной в автобус зашел молодой человек. В руках он держал бумажный стаканчик с ароматным кофе. Я села недалеко от водителя, а юноша занял свободное место в конце салона. Двери закрылись, и мы поехали. Вдруг водитель обратился к кому-то по громкой связи. «Пассажир на заднем сиденье, поднимите, пожалуйста, с пола стакан». Буквально через минуту около водительской кабины появился тот самый парень. Он вспыхнул возмущением. С первых же слов начал говорить шофёрам грубо, на повышенных тонах, оправдывать себя, что случайно уронил. При выходе бы поднял, зачем делать замечание? Водитель пытался вежливо остановить парня, объяснял и свой резон. Мол, весь мусор, оставленный пассажирами, приходится убирать водителю. Но молодой человек не унимался, а вскоре уже оба не выбирали выражения. Наконец-то перепалка закончилась, и пассажир вернулся на место. Мне стало страшно от происшедшего. Во-первых, опасно, когда за рулем раздраженный человек. А во-вторых, ссора этих людей погрузила всех остальных в атмосферу зла. Оно как будто повисло в воздухе. Я невольно перекрестилась. Господи, помилуй. Прошло минут 10. Автобус продолжал движение. Вдруг к кабине водителя снова подошел зачинщик ссоры. Я ужаснулась. Неужели опять? И тут произошло неожиданное. Хочу извиниться. Я вас оскорбил. Я не прав. Простите меня. Он произнес эти слова громко, четко, решительно, хотя было заметно, как ему нелегко. Не расслышала, что именно ответил ему шофер, но говорил он явно в примирительном тоне. Парень ушел. И вот тут я вспомнила слова Владыки Феогноста. «Мы видим, как человек грешит, но не видим, как кается». Я ведь во время той ссоры сразу осудила молодого человека. Он стал для меня тогда источником зла, причиной испорченного настроения и потерянного мира. И пока я мысленно обвиняла во всем этом парня, он, оказывается, каялся в своем поступке. Да потом еще публично извинился. Когда я рассказала об этом случае своему духовному отцу, он в назидание мне привел слова преподобного Авы Дорофея. «Не осуждай ближнего. Тебе грех его известен, а покаяния нет». Действительно, как часто я выношу строгий приговор окружающим, не думая, что к одному злу добавляю другое – клевету. Человек, может, уже давно раскаялся в своем проступке, исправился, а его все продолжают обвинять, осуждать перед другими людьми, тем самым клевещут на него, оговаривают. «Дай мне, Господи, видеть свои согрешения и не осуждать ближнего».
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 7 августа, Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, чествует Святую Олимпиаду, Святую Деву Евпраксию, преподобного Макария Желтоводского, а также чтит память святых отцов Пятого Вселенского Собора. Преподобная Евпраксия жила в IV веке. Она была дочерью константинопольского вельможи, родственника святого благоверного императора Феодосия Великого. Семья рано осталась без отца, и мать девочки поселилась при женском монастыре в Египте. Юная Евпраксия пожелала вступить в монашескую общину. Мать завещала ей никогда не думать о своем благородном происхождении, служить Богу и сестрам с усердием. Евпраксия смиренно выполняла работу по монастырскому хозяйству, с любовью и усердием помогала сестрам.

Умственный и физический труд они стяжали Дух Святой и приблизились сердцем к Богу. Прославляя преподобную Деву Евпраксию, мы просим ее: «Святая праведная Евпраксия, моли Бога о нас».

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Моя заботушка» – так называла актриса Наталья Леонидовна Крачковская своего любимого супруга. Звукорежиссер Мосфильма Владимир Васильевич Крачковский был ее первой и единственной любовью. Они прожили вместе 26 лет до самой его кончины в 1998-м. Артистка всю свою жизнь хранила верность мужу и говорила, что ощущает с ним невидимую связь, чувствует, что он по-прежнему хранит ее. Их знакомство произошло в 1962 году на съемочной площадке фильма «Половодье», где у 22-летней Наташи Белогорцевой, такую фамилию Крачковская носила до свадьбы, была небольшая роль. Задорную хорошенькую Наталью Владимир полюбил с первого взгляда. В свои 42 года, скромный и стеснительный, мужчина уже не думал, что когда-нибудь женится. Но, увидев Наташу, понял, что должен попытать счастье. Он долго думал, как привлечь внимание девушки. И однажды утром постучал в дверь гостиничного номера, где во время съемок Наталья жила вместе с двумя другими актрисами. Соседки открыли и обомлели. В руках у Владимира был большой серебряный поднос, а на нем свежайшие сдобные булочки, творог, сметана и горячий кофе. «Это для Белогорцевой», – смущенно проговорил Владимир и поспешил удалиться. Девушки разбудили Наташу. «Вставай, тут тебе наш звукорежиссер завтрак принес». Наталья удивилась, но от угощения отказываться не стала. Позавтракала, потом надела халат и пошла искать Владимира. Он сидел на диване в вестибюле. Наталья поблагодарила, пошутила, что вкусно поесть действительно очень любит. А потом весь день думала только о Владимире и о его необычном жесте. Это было не просто ухаживание, это была забота, вспоминала впоследствии Наталья Леонидовна. Вопреки опасениям родных с обеих сторон, жених на 20 лет старше невесты, Наталью и Владимиру было интересно и хорошо вместе. Очень скоро, еще до окончания съемок, они поженились. «Я никогда ни на минуту не пожалела о своем выборе», – говорила Крачковская. Позже Наталья Леонидовна вспоминала, что некоторые с подозрением отнеслись к такой скоропалительности. И напрасно. «Ничего лишнего мы себе не позволяли в наших отношениях. Просто очень быстро поняли, что не можем жить друг без друга», – комментировала актриса. Владимир окружил жену заботой. Ему хотелось оберегать Наташу, во всем ей помогать. Он был любящим мужем, чутким, веселым, открытым человеком и настоящим другом. Актриса вспоминала, как однажды они с компанией друзей ходили в кино на фильм с участием Софи Лорен. После просмотра все стали восхищаться красотой итальянской звезды. А Владимир Васильевич пожелал,

0: Пожал плечами и сказал: «Да ничего особенного, моя Наталья лучше». Крачковская считала, что и профессиональным успехом она обязана мужу. Именно Владимир убедил Леонида Гайдая попробовать Наталью на роль мадам Грицацуевой в его ленте «12 стульев». Режиссер долго не мог найти актрису с подходящим типажом и харизмой. Но едва Наталья Леонидовна переступила порог киностудии, понял – это она. Роль принесла Крачковской настоящую славу. Впоследствии она снимется еще в одной легендарной комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Наталья Леонидовна Крачковская пережила супруга на 18 лет. Все это время она хранила память о нем. Нет интервью, в котором актриса не делилась бы воспоминаниями о муже и о своем семейном счастье. Великий Божий дар, когда в жизни есть человек, который согревает тебя теплом своего сердца, говорила она.
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как узнать то, что Бог замыслил о нас? Как проникнуть в Его план и узнать, что Он думает обо мне? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 22 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобный и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. А в воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его.
3: И, слышавши народе, дивляхося по учению его.
1: Саддукеи были представителями одного из религиозных течений в рамках иудаизма времен Иисуса Христа. Несмотря на свою веру в единого Бога, они были рационалистами, то есть опирались только на свой разум и отрицали практически все, что не могли постичь умом и проверить на опыте: бессмертие души, бытие ангелов, воскресение мертвых. Саддукеям казалось, что все это сказки и басни для невежественной толпы. Себя же они считали интеллектуальной элитой, которая свободна от подобных предрассудков. Вот и в только что прозвучавшем отрывке они придумывают казуистический вопрос о 7 братьях, чтобы высмеять саму идею воскресения. Их логика была следующая: если допустить мысль о том, что в воскресении женщина будет женой одного из братьев, то из этого следует, что в духовном мире есть плотские отношения, и сам этот мир подчиняется земным законам. А это очевидная нелепость. Из этого саддукеи делали вывод, что нет никакого воскресения. Саддукеи ждут, что Христос поддержит их логику. Однако он предлагает совсем иной вариант. В воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. Нельзя сказать, что саддукеи никогда об этом не слышали и не думали. Однако они никогда не воспринимали подобные ответы всерьез, ведь это нарушало правила их мышления. Для них это было нелепо. И чтобы утверждать такое на полном серьезе, нужно было побывать в духовной реальности и на собственном опыте убедиться в том, как она устроена. А такого опыта у саддукеев не было. Их ум был слишком сосредоточен на земном. Они строили свои рациональные схемы, опираясь на тот материал, который черпали в повседневной реальности. Все свидетельства Писания они игнорировали, ведь их проверить у них не было духовной силы. Об этом им и говорит Господь: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Можно провести аналогию. Представьте, что мы живем в двухмерном плоском мире, а нам предлагают представить себе какой-то объект из трехмерного пространства, например, сферу, шар. Как бы мы ни пытались это сделать, у нас не получится. Мы будем видеть лишь круг на плоскости, и любые попытки представить себе объем вряд ли закончится успехом. Ведь мыслить о нем мы будем по аналогии с плоским миром. Так и саддукеи пытались измерить вечность плоскими земными категориями. И в результате оказались в ловушке собственного ума. Им казалось, что они видят божественную реальность такой, какая она есть, но это были всего лишь проекции их земного опыта. Подобным образом о Боге, о Его промысле, да и о любом предмете и явлении духовной реальности порой пытаемся мыслить и мы. Иначе говоря, мы нередко измеряем вечность метрами, килограммами и часами. И в итоге неизбежно оказываемся в лабиринтах своего мышления. Как же из него выйти? Христос прямо отвечает сегодня на этот вопрос. Нам необходима сила, сила Божия, то, что мы часто называем благодатью. Только она способна приподнять нас над нашей земной логикой и показать, что замысел Бога о нас больше, чем мы можем представить. А для того, чтобы такую силу приобрести, необходимо доверие Слову Божию, то есть Писанию. Если просто читаем это слово, остаемся в пределах той плоскости, в которой жили. При этом мы можем принадлежать Церкви Христовой, ведь и саддукеи были членами Ветхозаветной Церкви. Но если не только читаем, но и с доверием исполняем, на каждодневной основе применяем в своей жизни, сила Божия вливается в нас. Жизнь раскрывается перед нами во всем своем объеме. И как говорит в одном из своих посланий апостол Павел, мы на собственном опыте познаем ее широту и долготу, и высоту, и глубину.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Те, кто единожды совершили восхождение на Синай, гору Моисея, уже никогда не могут забыть ни расселины, где боговидец созерцал непостижимое шествие Божие, ни ночного бархатного неба со светящимися письменами и созвездий, ни таинственного безмолвия в рассветные часы. Там, на вершине горы, пророк получил из рук ангельских каменные скрижали с заповедями Божьими для всего человеческого рода. 10 заповедей десницей Христовой начертаны и на скрижалях нашей совести в таинстве святого крещения. Не будем никогда этого забывать.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Узнаем, какая сила сокрыта в Иисусовой молитве. Молитва эта может привести в движение всю силу врага в сердце, и молитва эта может победить и искоренить ее мало помалу. Имя Господа Иисуса, сходя в глубины сердца, смирит змея, владеющего нашей природой, а душу спасет и оживит. Непрестанно пребывая в имени Господа Иисуса, да поглотят сердце Господа и Господь сердце, и да будут эти два воедино. Впрочем, это дело совершается не в один день и не в два дня, но требует много годов и времени. Много нужно времени и подвига, чтобы был изгнан враг и вселился Христос. Очевидно, что здесь описано то делание с ясным указанием на орудие делания, о котором говорит и к которому приглашает святой преподобный Макарий Великий в первом слове своем, где он говорит: «Войди ты, кто бы ни был, сквозь непрестанно возрастающее в тебе помышление к военно-пленной и рабе греха души твоей, и рассмотри до дна мысли твоей и глубину помышлений твоих исследуй. Увидишь в недрах души твоей ползающего и гнездящегося змея, убившего тебя отравой частей души твоей. Неизмеримая бездна сердца, если убьешь змея, то похвались пред Богом чистотой твоей. Если же нет, то смири себя, молясь, как немощный и грешный, от тайных твоих Богу». Тот же великий угодник Божий говорит: «Царство тьмы, то есть злой князь духов, пленив изначало человека, обложив и облег душу его властью тьмы. Этот злой властелин проботил грехом душу и все ее существо, всю ее осквернил, всю пленил в свое царство. Он не оставил свободным от порабощения себе ни помышлений, ни разума, ни плоти, наконец, ни одного состава ее. Всю ее одел хламидой тьмы. Этот злой враг всего человека, душу и тело осквернил и обезобразил. Он одел человека в ветхого человека, оскверненного, нечистого, богопротивного, не повинующегося закону Божию, то есть облег его в самый грех, чтобы человек уже не видел, как хочет, но видел страстно, чтобы слышал страстно, чтобы ноги имел устремленными к злым делам, руки – к творению беззакония, сердце – к помышлениям злым. Но мы помолимся Богу, чтобы Он совлек с нас ветхого человека, так как Он один может избавить нас от греха, потому что пленившие нас, вдержащие в своей власти, крепче нас. А Он, Бог, обещал освободить нас от этого рабства. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Один из видеосюжетов в социальных сетях познакомил меня с жителем Гжели, о котором я хочу вам рассказать. Василий Панин родился в Подмосковье в многодетной семье. У него было 9 сестер и братьев. Семья была неблагополучной, родители много пили и рано умерли. Наш герой хорошо помнит свою бабушку, папину маму, которая оформила опеку над Васей с младшим братом и забрала их к себе. Дома у бабушки было тепло и пахло пирогом, вспоминает мужчина. Правда, оттуда часто приходилось уезжать в специальный санаторий, где они с братом лечились от туберкулеза. Бабушка навещала мальчиков в санатории, а позже в детском доме, куда сама их оформила, состарившись. «Не подумайте, что она нас бросила», — объясняет Василий. «Просто в последние годы по состоянию здоровья уже не могла быть опекуном. Бабушки не стало, когда подростку исполнилось 14. В детдоме он не чувствовал себя одиноким. Дружил с ребятами, с уважением относился к воспитательницам, которые старались облегчить жизнь сирот. Летом они у нас в группе клеили обои, а на Новый год угощали домашними заготовками», — рассказывает о наставницах Панин. Сегодня Василий живет в подмосковном селе Гжель с семьей, женой Оксаной и дочерью Александрой. У супругов свой небольшой бизнес. Они разводят собак декоративной породы – чихуахуа. А еще у него собственный благотворительный проект под названием «Добра Гжель», созданный в мае 2017 года. Незадолго до этого соседка попросила Василия Панина собрать и отвезти подарки воспитанникам Калязинского детского дома «Родничок», что в Тверской области. Бывший детдомовец согласился, и со временем родничок стал одним из подшефных Доброгжели. Потом помощь понадобилась Ирине, девушке из соседнего города Бронницы с диагнозом детский церебральный паралич, которая не могла передвигаться на обычной инвалидной коляске и нуждалась в электрической. Василий обратился за поддержкой к землякам, а когда собрал большую часть суммы, сотрудники соцзащиты предоставили Ирине коляску бесплатно. Собранные деньги Василий передал на лечение детям. С тех пор Панин помогает местным жителям постоянно. К нему в фонд «Доброгжель» обращаются многодетные и малоимущие, пожилые и больные, инвалиды и погорельцы. А еще с недавних пор «Доброгжельцы» проводят концерты и новогодние елки желаний. Когда Василия Панина спрашивают, почему он всем этим занимается, он говорит: «Я делаю то, что когда-то делали для меня». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. «Вера». Светлое радио.
2: Сегодня, 7 августа, Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, чествует Святую Олимпиаду, Святую Деву Евпраксию, преподобного Макария Желтоводского, а также чтит память святых отцов Пятого Вселенского Собора. Преподобный Макарий Желтоводский, Унжинский, родился в 1349 году в Нижнем Новгороде. В 12 лет он тайно ушел от родителей и принял постриг в Нижегородской Печерской обители. Вскоре он приобрел уважение братьев и славу постника и молитвенника у местных жителей. Макарий стал тяготиться этим. Со временем он удалился на берег Волги и стал жить в пещере близ озера Желтые Воды. К нему собрались другие искатели безмолвной жизни. Так Макарий основал обитель во имя Пресвятой Троицы. Он проповедовал христианство местным племенам, черемисам и чувашам. В 1439 году казанские татары разорили монастырь. Но даже они испытывали почтение к благочестию отшельника. Макария и других христиан отпустили из плена, но ему запретили селиться у Желтого озера. Тогда он отправился в Костромской край. Макарий поселился близ города Унжа, на берегу одноименного озера. Там он прожил до своей кончины 5 лет. Еще при жизни Макарий был наделен даром исцеления. Чудеса продолжались и после его смерти. По молитвам к святому край не раз был спасен от набегов войск Казанского ханства и поляков.
3: В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Макарий Желтоводский, современник Сергия Радонежского, почитается как монах-миссионер и проповедник XIV века. Мы обращаемся к святому с молитвенной просьбой. Святой преподобный Макарий, моли Бога о нас. –

Эдуард Хиль появился на свет в Смоленске. Когда началась Великая Отечественная война, ему едва исполнилось 6 лет. Детский сад, куда мальчик ходил, успели эвакуировать за несколько часов до того, как в город вошли фашисты. Эдуард оказался в детском доме под Уфой. Трудности военного времени отягчались разлукой с родителями. Преодолевать холод, голод и тоску помогала увлеченность музыкой. Мальчику передался вокальный талант от дедушки по отцовской линии. Василий Нилович был регентом церковного хора. Эдуард увлеченно участвовал в концертах для раненых бойцов в Уфимском госпитале. Схоже протекало детство Станислава Пожлакова. Ленинградец, он был четвертым ребенком в семье и единственным, кто пережил блокаду. Жизненные пути певца и композитора пересеклись в 1960 году, когда Хиль закончил Ленинградскую консерваторию и стал солистом Ленконцерта, а Пожлаков возглавил эту организацию. Знакомство переросло в многолетнюю дружбу и активное сотрудничество, плодом которого стали десятки песен. Неизменный оптимизм этих произведений особо ценен, ведь и автор, и исполнитель прошли через лихолетье и не утратили жизнелюбие. Песня Станислава Пожлакова «Человек из дома вышел» в исполнении Эдуарда Хиля – яркий пример радостного, благодарного восприятия обычных будничных дней.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. На днях я говорил с одним другом, который, взирая на Христа и его апостолов, задумался о том, насколько нормальным было их поведение с точки зрения современных психологии и психиатрии. Такие мысли могут показаться кощунственными, но не стоит спешить с выводами. Ведь этот мой друг вовсе не одинок в своих размышлениях. И, к примеру, о чем-то подобном думал и Достоевский, который, как полагают литературоведы, изобразил святого, помещенного в среду обывателей. Речь о князе Мышкине из «Идиота», как человека, имеющего психиатрический диагноз. В самом деле, именно так, как ненормальный, будет выглядеть в глазах общества тот, кто решит следовать заповедям Христовым. Причина такого взгляда на святость раскрыты в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из первой главы второго послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Похваление бо наше сие есть, свидетельство совести нашей».
3: «Ибо похвала наша сия есть, свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно как и вы нашою, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем да». И в нем аминь, в славу Божию, через нас.
2: И в том аминь, Богу к славе нами.
1: Обращаясь к христианам Коринфа, апостол Павел не стал вспоминать свои добрые дела, свои подвиги, свои труды. Он указал на собственную совесть и написал, что он сам и его спутники во время пребывания в Коринфе жили не по плотской мудрости, а в простоте и богоугодной искренности. Далее апостол продолжил свою речь о чистой совести и в конечном итоге пришел к тому, о чем мы можем прочитать в Евангелии. У христиан не может быть ответа «да, но» или «нет, хотя». Не могут христиане и говорить «да», подразумевая при этом «нет». Или же думать одно, говорить другое, а делать и вовсе третье. Сам Господь Иисус Христос выразил эту мысль так: «Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Апостол Павел эту последнюю фразу «от лукавого» несколько переосмыслил. Он назвал такой подход плотской мудростью. Ни Спаситель, ни его апостол не стали подробно расшифровывать свои мысли. Но из дальнейших слов Павла, а также из известного нам о его жизни – мы можем сделать вывод о том, что же здесь подразумевается. Плотская мудрость – это попытка немного подправить реальность. Это наше всеобщее стремление сгладить заповеди Божии, сделать их удобными для, так сказать, повседневного применения. К примеру, именно эту мудрость мы используем тогда, когда хотим кому-то понравиться, на кого-то произвести впечатление. Тогда, когда саму веру используем для достижения не связанных со спасением во Христе целей. Если мы выкручиваемся, подстраиваемся и хотя бы в малейшей степени лукавим, то это и есть проявление плотской мудрости. Да, она работает. Она помогает в этой жизни. И да, все так живут. А потому мы нормальны в глазах общества лишь до той поры, пока живем, беря за основу своих поступков такую мудрость. Противоположный путь понятен и известен. Он непрост. Он роднит человека со святыми. Избравший его человек будет всегда выглядеть странным и ненормальным. Он в чем-то будет походить на малого ребенка, но смущаться не стоит. Ведь, как сказал сам Спаситель мира, таковых есть Царство Небесное.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Татьяна Любомирская. Музыкант, организатор концертов, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: У митрополита Антония Сурожского есть фраза, которая откликается в моем сердце. Звучит она так. И мы должны помнить, что мы ответственны не только за себя, но и за судьбу всех, кого мы встречаем, и всех, которые через других получат отпечаток нашей личности. В самом деле, человеческая жизнь соткана из случайных и неслучайных встреч, соприкосновений с другими людьми, благодаря чему формируется наш характер, мировоззрение, да и просто настроение. Когда я была студенткой, неподалеку от моего вуза располагалась уютная пиццерия. Там готовили вкусно, недорого. И потому студенты и преподаватели облюбовали это место для своих встреч. Я провела в пиццерии множество вечеров, знала по имени всех официантов. Но во время пандемии, когда множество заведений из сферы обслуживания прекратили свое существование, пиццерия закрылась. Для нас, ее постоянных посетителей, это было весьма печальным событием. Теперь на нашей улице не осталось ни одного кафе со вкусной едой и приемлемыми ценами. И вот, спустя несколько лет, мы с подругой гуляли на ВДНХ и, решив перекусить, зашли в первое кафе, какое было на пути. Нас встретил администратор Леонид, лицо которого показалось мне смутно знакомым, а он вдруг расплылся в улыбке. «Вот так встреча!» – воскликнул администратор. «Вы меня помните? Ведь я работал в пиццерии, куда вы так часто ходили с друзьями». «Ах, точно! Как приятно вас видеть!» Во времена существования пиццерии мы с этим милым человеком только здоровались и обменивались парой незначительных фраз. А сейчас Леонид встречал меня так, будто я его близкий друг или родственница. Администратор усадил нас за столик, самолично принес меню и объявил, что десерты за счет заведения. На протяжении нашего с подругой ужина Леонид подходил несколько раз, и мы весело вспоминали старые добрые дни в пиццерии. А когда мы уже расплатились и вызвали такси, нас пригласили приходить в это новое кафе как можно чаще, заверив, что всегда окажут самый радушный прием. «Как удивительно», — думала я, возвращаясь домой. «Ведь этот человек и я — чужие люди. Мы ничего не знаем друг про друга. Но сегодня он своей добротой и неподдельной радостью от встречи согрел мое сердце лучше, чем могли бы сделать многие давние знакомые и приятели». И я задумалась. А испытывает ли кто-то такую же светлую, искреннюю радость при общении со мной? Являюсь ли я для тех, с кем соприкасаюсь по жизни, таким же источником света, каким мне сегодня показался Леонид? Ведь как было бы чудесно, если бы все, кто встречается на нашем пути, могли точно так же заряжаться взаимным теплом, обмениваться маленькими актами добра. Господь просил нас любить друг друга, но на пути к этому подвигу настоящей христианской любви, жертвенной, абсолютной и всепрощающей, я могла бы начать с таких случайных встреч с посторонними людьми. Если я смогу подарить им хоть чуть-чуть радости, буду знать, что Господь не зря соединил наши дороги.
0: Частное мнение.

Она прошла путь от Константинополя до Смоленска. Перед ней молились императоры и князья, воины и простые горожане. Смоленская икона Богородицы. Вместе с героями программы «Вопросы Веры и Фомы» вы узнаете, как образ, созданный по преданию апостолом Лукой, стал одной из главных святынь русского народа. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

Сегодня, 7 августа, Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, чествует Святую Олимпиаду, Святую Деву Евпраксию, преподобного Макария Желтоводского, а также чтит память святых отцов Пятого Вселенского Собора. Сегодня Церковь чтит память Пятого Вселенского Собора. Он был созван в 553 году в Константинополе при благоверном императоре Юстиниане I. Собор был посвящен разбору воззрений трех епископов – Феодора Мопсуестийского, Феодорита Кирского и Ивы Эдесского. Хотя владыки давно уже скончались, они оставили после себя сочинения, которые смущали верующих. В них защищалось еретическое учение несторианства по имени монаха Нестория. Несториане считали, что Христос был человеком, в котором пребывал Бог, то есть разделяли его человеческую и божественную природу. Император Юстиниан ранее издал трактат, в котором осуждал трех упомянутых епископов, трех глав. Но это решение не было общим, принятым всей церковью, поэтому был созван Вселенский собор. На нем присутствовало 165 епископов со всех концов христианского мира. Взгляды Феодора Мопсуестийского осудили. Частично были запрещены учения двух остальных владык. Кроме того, было вынесено соборное решение церкви о заблуждениях священника Оригена, церковного мыслителя III века. Критике подверглось и учение греческого философа Платона. Пятый Вселенский собор стал еще одной ступенью церкви к чистоте ее учения. В Пятом Вселенском соборе приняли участие 165 епископов. Церковь прославляет их и просит: «Святые отцы, молите Бога о нас».

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Осенью 1888 года император Александр III с супругой, детьми и приближенными возвращался из Крыма в Санкт-Петербург по железной дороге. 17 октября в 14 часов 14 минут у станции Борки в Харьковской губернии царский поезд сошел с рельсов. 10 из 15 вагонов железнодорожного состава были полностью разрушены, а многие путешественники погибли или получили серьезные раны. Однако все члены императорской фамилии чудом уцелели. Они смогли выбраться из-под обломков вагона, в котором находились, и помогали пострадавшим. В ту же ночь на станции был отслужен благодарственный молебен, а на следующий день все газетные заголовки страны сообщали о чудесном спасении государя и его семейства. Когда 19 октября императорская семья прибыла в Харьков, радостные горожане хлынули на улицы, чтобы увидеть царя. С таким же ликованием Александр III был встречен в Москве и Санкт-Петербурге, где не смолкало торжественное пение гимна «Боже, царя храни». Место крушения императорского поезда стало массово посещаться народом, поэтому настоятель Святогорской Успенской пустыни Харьковской епархии архимандрит Герман Клица и харьковский архиепископ Амвросий Ключерев решили устроить на месте аварии монашеский скит. В августе 1889 года в Борках был освящен первый деревянный храм во имя нерукотворного образа Христа Спасителя. А уже в 1891 году заложили каменный храм по проекту архитектора Роберта Марфельда. Спустя 3 года Величественный собор во имя Христа Спасителя был освящен в присутствии императора Николая II, который тоже был в поезде в момент аварии. Храм возвели в неорусском стиле, скрытой галереей и большим золотым куполом. Звонницу украшала мозаика с изображением Христа. Недалеко от храма, прямо на железнодорожной насыпи, куда выбралась императорская семья после катастрофы, была выстроена часовня. Место крушения царского поезда стало центром паломничества. Не раз в устроенной обители бывали и члены императорской фамилии. В 1906 году Спасов скит по решению синода получил статус монастыря. При обители устроили музей, библиотеку и больницу. А в 1903 году открыли дом для инвалидов имени императора Александра III, в котором жили престарелые железнодорожники. Существование обители было прервано революцией 1917 года. Советская власть закрыла монастырь, а многие монахи были убиты. В 1943 году, во время Великой Отечественной войны, храм Христа Спасителя и большинство монастырских построек были утрачены из-за боевых действий. Сильно пострадала, но сохранилась часовня у железнодорожной насыпи. Однако память о чудесном спасении царской семьи пережила советский период. Часовню восстановили в 90-е годы, а в 2013 году рядом открыли памятник императору Александру III. Величественный храм Христа Спасителя так и не был восстановлен, но память о нем хранят старинные газеты и фотокарточки.
1: Открываем историю. Сюжеты.

0: Священник Николай Конюхов.
1: Несколько лет я уже занимаюсь деятельностью, связанной с медиа, и в том числе личный блог веду, хотя я не хотел этим заниматься, понимая, что паства сейчас во многом находится именно в информационном пространстве, и Святейший Патриарх сказал, что нужно идти туда, где паства. То вот стараемся что-то как-то в эту сторону сделать. И иногда получаются очень такие интересные встречи с подписчиками. Я купался с детьми в пруду. Мы поехали с ними на пляж. И вот как раз неожиданно тут сказали: «Ой, а вы случайно не батюшка, отец Николай?» Я говорю: «Да, тот самый». И они подошли: «Можно с вами сфотографироваться?» Я говорю: «Извините, я не в брачных одеждах». Да они говорят: «Ничего, ничего, мы тоже не в брачных». И прямо такая благодарность была. Знаете, я могу сказать то, что само по себе любая деятельность в открытом пространстве, особенно в медиапространстве, это определенное искушение, и для любого человека у него появляются тщеславные какие-то мысли и так далее. Но с другой стороны, это возможность заронить семена, как Христос заповедовал, а где-то они попадут на добрую почву. И иногда такие добрые истории прилетают обратно, что как бы поддерживается. То есть иногда ты думаешь: все, больше ничего не хочу делать, нужно закрывать блог и все, а потом какая-нибудь женщина подходит в толпе или где-то еще и говорит: «Батюшка, я там что-то послушал, и у меня прям появилось желание сходить в храм, допустим, или на исповедь. Я первый раз прошла, я так боялась сходить, а тут пошла». И понимаешь то, что да, даже вот через какие-то твои потуги Господь может при должных условиях привести человека в нужную сторону. И предвзятости какой-то стало меньше, а доброты и милосердия, наоборот, стало больше. И это, конечно, очень сильно поддерживает. Мне кажется, что когда у кого-то что-то получается, если мы будем преодолевать желание осудить или сказать, что человек неправильно делает, я вот очень уважаю людей, которые вообще что-то делают. Некоторые священники, в том числе сельские, начинают вести свои блоги. У них там поначалу не все получается. Может быть, какие-то у них там пробы пера. Ну, не надо судить строго, тут нужно поддержать своего батюшку. Может быть, даже вот как-то поблагодарить его, потому что потом, вдохновившись, у него получится еще больше, и паства будет не только локализована в его поселке, но и даже рядом, в других городах. Люди будут приезжать потом к родному батюшке и сказать: «Батюшка, мы вас видели по телевизору».
2: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как узнать то, что Бог замыслил о нас? Как проникнуть в Его план и узнать, что Он думает обо мне? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 22 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобный и второй, и третий, даже до 7. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. А в воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его.
1: Саддукеи были представителями одного из религиозных течений в рамках иудаизма времен Иисуса Христа. Несмотря на свою веру в единого Бога, они были рационалистами, то есть опирались только на свой разум и отрицали практически все, что не могли постичь умом и проверить на опыте: бессмертие души, бытие ангелов, воскресение мертвых. Саддукеям казалось, что все это сказки и басни для невежественной толпы. Себя же они считали интеллектуальной элитой, которая свободна от подобных предрассудков. Вот и в только что прозвучавшем отрывке они придумывают казуистический вопрос о 7 братьях, чтобы высмеять саму идею воскресения. Их логика была следующая: если допустить мысль о том, что в воскресении женщина будет женой одного из братьев, то из этого следует, что в духовном мире есть плотские отношения, и сам этот мир подчиняется земным законам. А это очевидная нелепость. Из этого саддукеи делали вывод, что нет никакого воскресения. Саддукеи ждут, что Христос поддержит их логику. Однако он предлагает совсем иной вариант. В воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. Нельзя сказать, что саддукеи никогда об этом не слышали и не думали. Однако они никогда не воспринимали подобные ответы всерьез, ведь это нарушало правила их мышления. Для них это было нелепо. И чтобы утверждать такое на полном серьезе, нужно было побывать в духовной реальности и на собственном опыте убедиться в том, как она устроена. А такого опыта у саддукеев не было. Их ум был слишком сосредоточен на земном. Они строили свои рациональные схемы, опираясь на тот материал, который черпали в повседневной реальности. Все свидетельства Писания они игнорировали, ведь их проверить у них не было духовной силы. Об этом им и говорит Господь: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Можно провести аналогию. Представьте, что мы живем в двухмерном плоском мире, а нам предлагают представить себе какой-то объект из трехмерного пространства, например, сферу, шар. Как бы мы ни пытались это сделать, у нас не получится. Мы будем видеть лишь круг на плоскости, и любые попытки представить себе объем вряд ли закончится успехом. Ведь мыслить о нем мы будем по аналогии с плоским миром. Так и саддукеи пытались измерить вечность плоскими земными категориями. И в результате оказались в ловушке собственного ума. Им казалось, что они видят божественную реальность такой, какая она есть, но это были всего лишь проекции их земного опыта. Подобным образом о Боге, о его промысле, да и о любом предмете и явлении духовной реальности порой пытаемся мыслить и мы. Иначе говоря, мы нередко измеряем вечность метрами, килограммами и часами. И в итоге неизбежно оказываемся в лабиринтах своего мышления. Как же из него выйти? Христос прямо отвечает сегодня на этот вопрос. Нам необходима сила, сила Божия, то, что мы часто называем благодатью. Только она способна приподнять нас над нашей земной логикой и показать, что замысел Бога о нас больше, чем мы можем представить. А для того, чтобы такую силу приобрести, необходимо доверие Слову Божию, то есть Писанию. Если просто читаем это слово, остаемся в пределах той плоскости, в которой жили. При этом мы можем принадлежать Церкви Христовой, ведь и саддукеи были членами Ветхозаветной Церкви. Но если не только читаем, но и с доверием исполняем, на каждодневной основе применяем в своей жизни, сила Божия вливается в нас. Жизнь раскрывается перед нами во всем своем объеме. И как говорит в одном из своих посланий апостол Павел, мы на собственном опыте познаем ее широту и долготу, и высоту, и глубину.

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Чем отличаются выражения «палец о палец не ударил» и «лодырь да бездельник, им праздник и в понедельник»? Вроде бы обе фразы о лентяях, но разница между ними большая. Первое выражение – это поговорка – а второе – пословица. Давайте разберемся, чем они отличаются. Пословица – это законченная мысль, которая учит чему-то важному, подсказывает совет. Например, «без труда не выловишь и рыбку из пруда» или «в гостях хорошо, а дома лучше». А поговорка – это короткая фраза, которая делает речь выразительной, но не несет поучительного смысла. Например, поговорки «ушел не солоно хлебавши», «раз на раз не приходится», «не лыком шит». Если коротко, пословица – это урок, а поговорка – украшение. Пословица дает совет, а поговорка создает настроение. «Кончил дело, гуляй смело» – пословица, потому что она советует завершать начатое, прежде чем отдыхать. А вот «переливать из пустого в порожнее» – поговорка, которая описывает ненужные действия. Эти народные выражения часто используются в художественной литературе, придавая речи героев живость и узнаваемость. Многие фразы из произведений стали пословицами. Например, строчки из басен Крылова. «У сильного всегда бессильный виноват». Или «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». А восклицание Городничего из комедии Гоголя «Ревизор» – это уже поговорка. «Чему смеетесь? Над собой смеетесь?» У каждого из нас наверняка есть любимые пословицы и поговорки. Используя их, мы проявляем индивидуальность, творческий подход к беседе или публичному выступлению. С вами была Нина Резник.
0: Сила слова.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Любовь.
0: Актуальная тема. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
2: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Константин Мацан и Наталья Лангамер, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18:00.

0: Рассказывает руководитель программ «Семейная традиция» Мария Хамосова.
1: Волонтеры при храме Благовещения Престой Богородицы Федосина в Москве несколько лет посещали геронтологический центр в Переделкино, вот в котором постоянно проживают бабушки, дедушки, нуждающиеся в заботе и, конечно, во внимании. Но когда в центре объявили карантин и стало невозможно продолжить живое общение с пожилыми людьми, тогда ребята приняли решение создать аудиоподкасты, посредством которых бабушки и дедушки получали бы весточку от волонтеров. Но со временем к таким аудиооткрыткам стали подключаться неравнодушные люди из разных концов нашей большой страны. Они записывали дома отрывки, посвященные вере, христианской жизни и православным праздникам. Позже, помимо передачи для взрослых «Радость моя», была создана детская программа «Дорогу и добра», в которой дети читают отрывки из поэзии, прозы, поют, размышляют на тему православия. Вот так сложилась команда энергичных людей разных возрастов и профессий, готовых поделиться любовью и светлой радостью со слушателями, услышать живой голос, почувствовать, что о нем помнят. И именно из таких маленьких знаков внимания рождается настоящее христианское милосердие.
2: Добрые истории. Вера. Светлое радио. Сегодня, 7 августа, Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, чествует Святую Олимпиаду, Святую Деву Евпраксию, преподобного Макария Желтоводского, а также чтит память святых отцов Пятого Вселенского Собора. Праведные Иоаким и Анна жили в Назарете. Иоаким был потомком царя Давида. Анна происходила из другого знатного израильского рода. Они были женаты много лет, но детей так и не имели. Всю жизнь они скорбели об этом, но никогда не роптали на Бога и только горячо молились. В те времена бесплодие считалось свидетельством Господней немилости. Однажды из-за этого в день большого праздника Иоакима прогнали из Иерусалимского храма. Горько скорбя, он отправился в пустыню. 40 дней он провел в посте и молитве, прося Господа о ребенке. Его жена Анна тоже молилась об этом. Супруги пообещали посвятить чадо Богу, и молитвы были услышаны. Ангел возвестил им о том, что у них будет дочь, которую благословит весь род человеческий. У супругов родилась Мария, будущая Богоматерь. Праведная Анна мирно скончалась в Иерусалиме в возрасте 79 лет. Последние 2 года она жила при Иерусалимском храме, куда ранее была отдана для воспитания Дева Мария. Церковь почитает праведную Анну и ставит ее в пример всем христианам, как человека с честью выдержавшего испытание веры. Свое упование на Бога она пронесла через все скорби и тяготы, и молитвы праведной Анны не остались без ответа. Прославляя святую праведную Анну, Матерь Пресвятой Богородицы, мы сердечно просим ее. Святая праведная Анна, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Композитор Сергей Рахманинов в 1892 году окончил Московскую консерваторию по двум специальностям – фортепиано и композиция. Неудивительно, что фортепианная музыка преобладает в его творчестве. Спустя год после выпуска молодой Рахманинов обратился к произведению сразу для двух фортепиано и создал сюиту, то есть цикл из нескольких частей. В рахманиновской сюите номер один четыре раздела, и каждый из них имеет поэтический эпиграф. Если первые три части повествуют о человеческих чувствах – любви, печали, ностальгии, то последняя – «Светлый праздник» – это картина великого торжества, праздника Святой Пасхи. Два фортепиано изображают ликующий колокольный благовест, о котором говорится в цитате из стихотворения Алексея Хомякова: «И мощный звон промчался над землею, и воздух весь гудя затрепетал. Певучие серебряные громы сказали весть святого торжества». Интересно, что предшествующая этой пьесе часть сюиты носит заголовок «Слезы». Таким образом, Рахманинов будто формирует отдельный маленький цикл в цикле. Слезы, вызванные переживаниями от скорбных дней Страстной Седмицы. И потом безудержная радость в честь светлого Христова воскресения. «Светлый праздник» из сюиты номер один для двух фортепиано Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Николая Петрова и Алексея Черкасова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. На днях я говорил с одним другом, который, взирая на Христа и его апостолов, задумался о том, насколько нормальным было их поведение с точки зрения современных психологии и психиатрии. Такие мысли могут показаться кощунственными, но не стоит спешить с выводами. Ведь этот мой друг вовсе не одинок в своих размышлениях. И, к примеру, о чем-то подобном думал и Достоевский, который, как полагают литературоведы, изобразил святого, помещенного в среду обывателей, речь о князе Мышкине из «Идиота», как человека, имеющего психиатрический диагноз. В самом деле, именно так, как ненормальный, будет выглядеть в глазах общества тот, кто решит следовать заповедям Христовым. Причина такого взгляда на святость раскрыта в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из первой главы второго послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Похваление бо наше сие есть свидетельство совести нашей».
3: «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно как и вы нашою, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем да». И в нем аминь, в славу Божию, через нас.
2: И в том аминь, Богу к славе нами.
1: Обращаясь к христианам Коринфа, апостол Павел не стал вспоминать свои добрые дела, свои подвиги, свои труды. Он указал на собственную совесть и написал, что он сам и его спутники во время пребывания в Коринфе жили не по плотской мудрости, а в простоте и богоугодной искренности. Далее апостол продолжил свою речь о чистой совести и в конечном итоге пришел к тому, о чем мы можем прочитать в Евангелии. У христиан не может быть ответа «да, но» или «нет, хотя». Не могут христиане и говорить «да», подразумевая при этом «нет». Или же думать одно, говорить другое, а делать и вовсе третье. Сам Господь Иисус Христос выразил эту мысль так: «Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Апостол Павел эту последнюю фразу «от лукавого» несколько переосмыслил. Он назвал такой подход плотской мудростью. Ни Спаситель, ни его апостол не стали подробно расшифровывать свои мысли, но из дальнейших слов Павла, а также из известного нам о его жизни – мы можем сделать вывод о том, что же здесь подразумевается. Плотская мудрость – это попытка немного подправить реальность. Это наше всеобщее стремление сгладить заповеди Божии, сделать их удобными для, так сказать, повседневного применения. К примеру, именно эту мудрость мы используем тогда, когда хотим кому-то понравиться, на кого-то произвести впечатление. Тогда, когда саму веру используем для достижения не связанных со спасением во Христе целей. Если мы выкручиваемся, подстраиваемся и хотя бы в малейшей степени лукавим, то это и есть проявление плотской мудрости. Да, она работает. Она помогает в этой жизни. И да, все так живут. А потому мы нормальны в глазах общества лишь до той поры, пока живем, беря за основу своих поступков такую мудрость. Противоположный путь понятен и известен. Он непрост. Он роднит человека со святыми. Избравший его человек будет всегда выглядеть странным и ненормальным. Он в чем-то будет походить на малого ребенка, но смущаться не стоит. Ведь, как сказал сам Спаситель мира, таковых есть Царство Небесное.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Всегда ли мы готовы к исполнению наших желаний? К тому, что будет, когда Господь даст просимое. Точнее, если даст. Прислушаться к себе бывает недостаточно. Мы не видим всей картины и не можем предугадать последствий исполнения наших желаний. Когда в больницу с разрывом аневризмы попал мой дядя, я молила Господа о его спасении. Мне так хотелось, чтобы мой родной человек выжил, но этого не произошло. И я никак не могла понять, почему Бог не исполнил моей такой простой и понятной просьбы. Спустя время я молилась в храме и плакала о своей утрате. Ко мне подошла незнакомая женщина, справилась о моем состоянии. Она предложила мне святой воды. Мы сели на лавочку в притворе. Я рассказала о причине своих слез, а она вдруг запротестовала. «Не произносите при мне слово аневризма. Мой брат выжил. Но как он теперь живет? Как страдает? Он ничего не понимает, не может даже сам есть. Это такое испытание и для брата, и для всей семьи». Теперь у нее на глазах выступили слезы, а мои высохли. Ведь я не хотела такой участи для своего дяди. Мы еще немного посидели, утешая друг друга, и вернулись на службу. Я стояла перед иконой Спасителя, просила прощения за свое упрямство и благодарила за его решение и его ответ на мой призыв. Разве я понимала, чего хотела, о чем просила? А сколько сотен раз я молила о простых бытовых вещах. Чтобы я поступила в вуз, как мне казалось, моей мечты, в итоге разочаровалась в полученной профессии. Чтобы сложилась дружба с человеком, который меня в итоге жестоко предал. Умоляла Бога организовать мне путешествие мечты в Таиланд. В итоге там на третий день стала задыхаться от пребывания в иной реальности, иной культуре, мире другой религии. Я читала в одном интервью, миллионер поделился своим опытом. У него было все – музыкальная карьера, роскошный дом, машина, абсолютное финансовое благополучие. А потом произошел несчастный случай. Он сел в тюрьму. Конечно, все потерял. Когда он вышел, друзья спросили: «Тебе не жаль своего богатства?» «Нет», – ответил он. «Господь наказывает, исполняя все желания человека. В тюрьме я обрел покой и душевный мир. Вот главное богатство. Только Господь знает наши истинные потребности, что нам полезно. И мне теперь страшно представить, что бы было, если бы Господь не ограждал нас от наших собственных хотений. Как сказала героиня одного фильма, «У меня есть все, чего я хочу, но нет ничего, что мне действительно нужно». Мы хотим быть счастливыми, но своими силами не знаем, как это сделать. Поэтому сейчас у меня любимая молитва митрополита Антония Сурожского. «Господи, возьми мою жизнь в свою руку и сделай с ней то, что я хочу сделать, но не могу».
0: Частное мнение. Радио

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы посвящены обществу любителей церковной истории. Сегодня у нас в студии члены этого общества, священник Илья Соловьев и Дмитрий Беденко. И разговор пойдет о жизни протоиерея Валентина Чаплина, одного из основателей общества.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Будет дождь.

Сегодня, 7 августа, Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, чествует Святую Олимпиаду, Святую Деву Евпраксию, преподобного Макария Желтоводского, а также чтит память святых отцов Пятого Вселенского Собора. Святая Олимпиада жила в IV веке в Константинополе. Она была дочерью сенатора. Родители еще в детстве обручили Олимпиаду со знатным юношей. Однако жених умер незадолго до свадьбы. Олимпиада не пожелала вступать в брак и предпочла целомудренную жизнь. После смерти родителей она отдала наследство на дела благотворительности. Дом Олимпиады стал приютом для бедных и странников. Она охотно и много помогала местному духовенству, а также давала приют священникам и монахам, приезжавшим в столицу империи. Олимпиада была знакома с Григорием Богословом, Иоанном Златоустом и другими видными клириками своего времени. Когда Иоанна Златоуста в результате интриг отправили в ссылку, пострадала и преданная ему Олимпиада. Александрийский патриарх Феофил ополчился против подвижницы. Он возводил на нее несправедливые обвинения и старался опорочить ее святую жизнь. После изгнания Иоанна Златоуста в городе случился большой пожар. В нем обвинили сторонников опального святителя. Олимпиаду, в числе прочих, судили и приговорили к уплате большого штрафа. Подвижница покинула город, но это не помогло. Ее посадили в темницу. Известно, что в тюрьме она поддерживала переписку с сосланным Иоанном Златоустом. Через несколько лет праведница скончалась в заточении. Церковь прославляет святую Олимпиаду за личную праведность, доброту и милосердие. Житие подвижницы – это пример деятельного женского служения церкви, соработничества с выдающимися богословами и духовными авторитетами эпохи. Прославляя святую Олимпиаду, мы просим ее: «Святая праведная Олимпиада, моли Бога о нас».

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В 90-е годы прошлого, 20-го столетия, молодой московский предприниматель Евгений Козловцев приехал по делам в городок Долматово Курганской области. Там находилась организация, с которой сотрудничала его фирма. Так уж совпало, что в эти самые дни в Курганской епархии широко отмечалось обретение мощей преподобного Долмата Исетского, подвижника 17 века, основателя местного Успенского мужского монастыря. Евгений побывал на торжествах в честь святого в Скорбященском храме обители. Увиденное произвело на него столь сильное впечатление, что в скором времени он крестился. Крещение принял с именем Евфимий в честь Евфимия Суздальского, в день памяти которого 17 июля родился. А спустя еще 5 лет, в 1998-м, Евгений Евфимий стал священником и переехал в Курган. Свое пасторское служение 29-летний батюшка начал на приходе Всемилостивого Спаса города Катайска Курганской области. По рассказам прихожан, отец Евфимий Козловцев сразу же расположил к себе и клириков, и мирян своей искренней и глубокой верой. Он был открыт для всех, находил время поговорить с каждым, кто в этом нуждался. При этом в батюшке чувствовалась необыкновенная сила духа. Приход, который достался отцу Евфимию, располагался тогда в здании дореволюционной постройки, бывшем купеческом доме. Нужен был настоящий храм. Однако власти к идее строительства церкви отнеслись прохладно, но батюшка продолжал ходить по инстанциям, убеждал, вдохновлял. И, наконец, свершилось. Хлопотами отца Евфимия в 2004 году в Катайске был построен храм в честь иконы Богородицы, всех скорбящих радость. В нем батюшка прослужил до 2016 года, а потом возглавил приход Никольского храма в городе Долматово. Здесь тоже пришлось немало потрудиться. Церковь досталась настоятелю полуразрушенной. Но благодаря усердию отца Евфимия в скором времени храм удалось восстановить. В 2022 году батюшка получил новое назначение. Он стал настоятелем храма в честь Вознесения Господня в селе Красномыльское Шадринского района Курганской области. Там отец Евфимий, сам потомственный казак, подружился с местной казачьей общиной, стал ее окормлять. Когда началась специальная военная операция, местные казаки, присоединившись к добровольческой бригаде «Дон», ушли на фронт. Отец Евфимий отправился туда вместе с ними. На вопросы близких и друзей отвечал: «Как я могу их оставить?» И не оставлял. В боевых условиях на передовой крестил, причащал, проповедовал. 25 сентября 2022 года он проводил своих духовных чад на боевое задание. Батюшка Евфимий, помимо прямых обязанностей военного священника, помогал бойцам всюду, где только мог, готовил для них, стирал. Вот и в тот день он остался в лагере, чтобы подготовиться к их возвращению. Однако казаки опоздали на паром и были вынуждены заночевать на другом берегу Дона. Это их и спасло. Ночью расположение войсковой части подверглось ракетному обстрелу. Многие из тех, кто там оставался, погибли. В их числе оказался и отец Евфимий. Вернувшиеся с задания бойцы потом говорили: «Это его молитвы помогли нам остаться в живых». Указом президента России Владимира Путина протоиерей Евфимий Козловский был посмертно награжден Орденом Мужества. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем соболезновании назвал жизнь отца Евфимия примером горячей, искренней,

0: веры и жертвенной любви. А казаки, с которыми батюшка бок о бок делил все тяготы фронтовых будней, говорили: «Он был нам родным отцом, жил как воин и погиб как воин, до конца исполнив свой пастырский и человеческий долг».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую. Первая мировая война. Санкт-Петербург». Отец был человек суровый, замкнутый, а главное, понимающий, чувствующий эту свою ущербность и потому страдающий. Способствовала этому и его безукоризненная честность, благородство, которое я рано заметил, оценил. Среди моих родственников был только один, напоминавший мне немножко отца. Это был некто Коля Спехин, мамин троюродный брат, дядя Коля, как я его звал. Недолго звал. Между прочим, из всех наших родственников мужчин только эти двое, мой отец и Коля Спехин, с первых дней войны оказались на фронте. Все другие ловчили, откупались правдами и неправдами через влиятельных знакомых, с помощью всяких шарлатанов и проходимцев добывали белые билеты. И все эти люди долго и удачливо, по их понятиям, жили. А мой отец и дядя Коля оба погибли. Никакой видимой душевной близости с отцом у меня не было. О какой близости можно говорить, если, обращаясь к отцу, я называл его на «вы»? Но образ отца я с гордостью и любовью пронес в памяти своей и в сердце через всю жизнь. Сказать «светлый образ» было бы неправильно. «Рыцарский» — вот самое точное слово. Голоса.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Однажды мне довелось побывать на таинстве венчания моих друзей Николая и Марии. Маша рассказывала, что в день таинства было много волнений. Сначала она потеряла свидетельство о браке, необходимый документ на венчании. Свидетельство, к счастью, быстро нашли. Зато по дороге в церковь поняли, что забыли взять цветы. Когда заходили в храм, на Маше лица не было. Коля чувствовал ее волнение. «Родненькая», — сказал он, посмотрев ей прямо в глаза. «Ни о чем не беспокойся. Я с тобой». И сразу как-то спокойнее стало. Маша всегда успокаивалась, когда Николай так говорил. И вот они стоят перед алтарем. От горящих свечей пахнет медом. Взволнованные и счастливые, супруги изредка поглядывают друг на друга, пытаясь осознать, что прямо сейчас, в эти великие минуты, они становятся одним целым. В середине службы на жениха и невесту надели венцы, а хор в это время запел красивое и торжественное песнопение, которое начиналось словами «Исаие, ликуй». Строчки его взяты из книги пророка Исаии. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст первой части таков: «Исаия, ликуй! Дева зачала в чреве и родила сына Иммануила, Бога и человека, Восток имя ему. Его величая, мы Деву восхваляем». По-церковнославянски первая часть звучит так: «Исаие, ликуй, Дева, име в чреве, и роди сына Иммануила, Бога же и человека, Восток имя ему, его же величающе, Деву ублажаем». Давайте послушаем первую часть.

Вторая часть песнопения звучит так. «Святые мученики, претерпевающие, увенчанные». Эти слова молитвенно обращены к тем, кто пострадал во имя Христова, к тем, кто увенчан мученическими венцами. «Ходатайствуйте перед Господом о помиловании душ наших». По-церковнославянски второй фрагмент песнопения звучит так. «Святие мученицы, иже добре, страдавшие и венчавшиеся, молитесь ко Господу, спастися душам нашим». Послушаем вторую часть.

0: текст третьей части песнопения восхваляет Бога и Святую Троицу. «Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвала, мучеников радость, тех, кто проповедует Троицу Единосущную». Давайте послушаем этот фрагмент на церковнославянском языке.
1: Слава!

Когда супруги вышли из храма, Николай крепко обнял Машу и сказал: «Жена, ликуй, мы теперь с тобой одно целое». Со дня венчания Марии и Николая прошло много лет, и все годы совместной жизни они терпеливо и стойко несут свои, как сказано в песнопении, мученические венцы. Ссорятся и мирятся, переживают трудности и радости и молятся вместе. Один раз даже чуть не развелись, но вовремя поняли, что друг без друга не смогут. И дай Бог им достойно вынести все испытания и в конце жизни вместе войти в Царствие Небесное. Давайте послушаем песнопение «Исаии, ликуй» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 7 августа, Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, чествует Святую Олимпиаду, Святую Деву Евпраксию, преподобного Макария Желтоводского, а также чтит память святых отцов Пятого Вселенского Собора. Преподобная Евпраксия жила в IV веке. Она была дочерью константинопольского вельможи, родственника святого благоверного императора Феодосия Великого. Семья рано осталась без отца, и мать девочки поселилась при женском монастыре в Египте. Юная Евпраксия пожелала вступить в монашескую общину. Мать завещала ей никогда не думать о своем благородном происхождении, служить Богу и сестрам с усердием. Евпраксия смиренно выполняла работу по монастырскому хозяйству, с любовью и усердием помогала сестрам. Но не все в обители любили Евпраксию в ответ. Была у нее завистница, которая считала, что Евпраксия просто хочет прославиться. Девушка не противоречила ей, а лишь смиренно просила прощения. За кротость Господь удостоил Евпраксию дара исцеления. Перед кончиной Евпраксии игуменья монастыря было видение. Сама Пресвятая Богородица показала Евпраксии светлую обитель, которая ждала ее на небесах. Словом «преподобные» Церковь называет святых из числа монахов и монахинь. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и приблизились сердцем к Богу. Прославляя преподобную Деву Евпраксию, мы просим ее: «Святая праведная Евпраксия, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое церковь и почему это место называют спасительным?
5: Церковь создал сам Господь для нашего спасения тела и души. Там молятся все. Потому что, когда ты один молишься, молитва сильная, но не настолько. А когда молятся много людей, то молитва становится сильнее. И о том, о чем ты молишься, становится быстрее и лучше. В церкви люди, они причащаются, исповедуются от своих грехов. Через причастие в них входит сам Господь. Это главное то, что должны делать люди. Или молиться других. Когда я захожу в церковь, у меня ощущения добрые. Это святое место. Там пахнет вкусно ладаном. Там не может быть плохих чувств. Мне кажется, что это какой-то Божий замок. Мне очень нравится церковь. И деревенские, и городские. Ну, деревенские чуть поскромнее. Такие деревянные могут быть. Там чувствуешь деревенский дух какой-то. А городские, они очень расписные. Золотые купола, большие колокольни.
6: Церковь – это дом Иисуса Христа. Там есть все иконы, где мы там молимся, просим, например, помощи в семье, в учебе и много чего просим, и это обязательно сбудется. Церковь придумали для того, чтобы люди понимали, что Иисус Христос, Он страдал за нас, и чтобы мы приходили туда и молились. А воскресенье, мне бабушка так говорит, что это малая Пасха. И мне еще так бабушка говорит, что мы приходим, не причащаемся, а нас Иисус Христос угощает. То есть ему грустно иногда, когда мы приходим, не причащаемся, и просто это как нам. К нам приходят гости, они ничего не хотят покушать. Так и Иисусу Христу грустно. В церкви мне очень сильно нравится диакон, как он ходит там, берет кадило вот эту и вот так трясет, проходит вот так вот. Мне запах очень сильно нравится. Свечки мне нравится ставить. Я всем ставлю. Хоть Сергею Радонежскому, хоть Иисусу Христу и хоть Богородице, я всем ставлю.
5: Церковь – это место, куда приходят люди молиться за других родственников, братьев, сестер. Например, если они болеют, чтобы они поскорее выздоровели. И в церкви всегда находятся ангелы. Даже когда я один раз был в церкви, я слышал, как или слева, или справа пели ангелы. Казалось, что это сквозняк, но это были ангелы. Еще там рядом всегда с нами находятся святые. Иисус Христос, Николай Чудотворец, Сергий Радонежский. И они нам всем помогают, чтобы мы не баловались, не болтали в храме, а молились за друг друга. Церковь придумал, Иисус Христос ее придумал, чтобы люди туда ходили молиться. И Он ее придумал, чтобы они знали то, что Он страдал за всех нас и отдал свою жизнь за всех нас. Когда я захожу в церковь, я чувствую то, что как-то свободнее стало, спокойнее. Потому что на улице, когда я шел, мне почему-то было как-то не по себе. А когда я захожу в церковь, все полегче становится.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Картины Василия Поленова «Пруд светлыми» здесь прежде не было. Чудо, как хороша! Укромный уголок где-то в глубинке России. Маленькое озеро, затянутое ряской в окружении величественных деревьев. Тишина и покой. Я бы запомнила столь поэтичный, проникновенный пейзаж, если бы видела его раньше.
8: Картина «Пруд светлыми» не так давно вернулась в Россию после длительного отсутствия.
7: Да что вы говорите? А где же находилось Поленовское полотно?
8: В Германии. Во время Великой Отечественной войны немецкая армия захватила Таганрог, и при отступлении оккупанты вывезли работу Василия Поленова. Многие десятилетия оставалось неизвестным, где она находится.
7: А как же удалось разыскать картину?
8: О, полагаю, что чудом. Пейзаж переходил из одной частной коллекции в другую, пока его не приобрел в 1986 году художественный музей немецкого города Киля. Уже в 21 веке при очередной инвентаризации немецкие искусствоведы решили убедиться, что перед ними подлинник знаменитого русского художника, и сделали запрос в Таганрог.
7: И что же ответили наши?
8: Предоставили документы, по которым можно было проследить путь картины из мастерской художника вот до того момента, когда она покинула Таганрог в немецком эшелоне.
7: Вот бы познакомиться с этими документами. Так хочется узнать побольше о картине.
8: Могу поделиться тем, что знаю. Василий Поленов написал «Пруд светлыми» в 1881 году. Спустя 6 лет работа экспонировалась на выставке в Таганроге, и здесь ее приобрел купец Захар Хандрин в подарок своей супруге. После революции 1917 года полотно национализировали и поместили в музей. Во дворце Алфераки произведение находилось вплоть до похищения в мае 1943 года.
7: Значит, немцы получили документы, подтверждающие историю картины, и вернули ее в Россию?
8: Именно так и было. Сотрудники Кильского художественного музея написали таганрогским коллегам, что им жаль расставаться с полотном Василия Поленова, но историческая справедливость важнее. В 2016 году уникальный экспонат занял свое законное место во дворце Алфераки.
7: Знаете, мне почему-то кажется, что не только документальные доказательства заставили немецких искусствоведов возвратить картину на родину.
8: Да, что же еще?
7: Вы только не смейтесь. Может быть, я к старости стала слишком сентиментальна, но мне кажется... Само произведение Василия Поленова несет в себе зерно честности и благородства. Картина выступает камертоном, который заставляет человека прислушаться к себе и поступать по совести.
8: Мне вовсе не хочется смеяться. Я с вами согласен. Полотно «Пруд светлыми» учит ценить незаметную, тихую красоту северной природы. Ценить ее мягкие линии и полутона, благодарить Творца за бесценный дар. Усваивая этот урок, душа становится чище.
9: Картину Василия Поленова «Пруд с вётлами» можно увидеть в Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике.
10: Краски России. Радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Каждый человек – вселенная. Каждый необычайно интересен.
1: Так считал живописец Илья Сергеевич Глазунов. В одном из интервью он говорил: «Пишу молча. Мне необходимо почувствовать внутреннюю музыку души того человека, портрет которого я пишу». По признанию художника, ему одинаково интересны и строитель, и космонавт, и знаменитая киноактриса, и шахтер, и студент. Для православного верующего, каким был и Илья Глазунов, каждый человек – уникальная личность, которая несет в себе неповторимое, индивидуальное отражение образа Божьего. Душа человека, так же, как сама Вселенная, невероятно богата и разнообразна, поскольку несет на себе печать богоподобия. Преподобный Максим Исповедник, христианский мыслитель VII века, размышляя на темы антропологии, называл человека микрокосмом, малым миром в большом. «Бытие всего космоса связано с бытием человека», – писал он. «Весь мир, состоящий из видимого и невидимого, подобен человеку, состоящему из тела и души. Любя и почитая каждого, молодого или пожилого, здорового или немощного, религиозного или неверующего, человек в личности ближнего видит неповторимый образ Божий, как видел его художник Илья Глазунов».
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Как только в IX веке святые Кирилл и Мефодий перевели Библию на славянский язык, в нашей речи стали появляться библеизмы. Слова, афоризмы и фразеологизмы из Ветхого и Нового Заветов прочно вошли в обиход. «Разверзлись хляби небесные, говорим мы, когда идет сильный дождь». А ведь это слова из 7 главы книги «Бытия», в которой рассказывается о всемирном потопе. «Я умываю руки», заявляем, когда не удалось кого-то в чем-то убедить, и поэтому мы снимаем с себя ответственность за поступки собеседника. Эту фразу в 27 главе Евангелия от Матфея произносит прокуратор Понтий Пилат. После того, как не нашел за Иисусом никакой вины и объявил об этом, однако народ все равно настаивал на распятии Спасителя. Тексты Библии стали источником образных выражений в русском разговорном и литературном языке. С этими выражениями, а также их значением как переносным, так и первоначальным, читателей познакомит книга «Вечные истины. Крылатые фразы, пословицы и поговорки библейского происхождения». О важности и красоте библеизмов говорил в своих научных работах известный русский языковед и славист Афанасий Матвеевич Селищев. Он подчеркивал их особую значимость и эмоциональную выразительность. Действительно, библейские изречения придают речи особую экспрессию, живость и меткость, а востребованность библейских фразеологизмов в современной речи свидетельствует о том, что они остаются актуальными во все времена. Что и говорить, библейские выражения использовала даже официальная советская пропаганда. «Перекуем мечи на орала» – призывали лозунги с плакатов. Это фраза из ветхозаветной книги пророка Исаии. Она о том, что наступит время, когда не будет войн, и люди за ненадобностью перекуют оружие на земледельческие плуги. Активно боролись в советское время с тунеядством. Девизом этой борьбы стала знаменитая пословица «Кто не работает, тот не ест». И даже сегодня не все знают, что это слова апостола Павла из его второго послания к фессалоникийцам. Сборник «Вечные истины. Крылатые фразы, пословицы и поговорки библейского происхождения» расскажет нам об этих и многих других библеизмах, без которых сегодня просто невозможно представить нашу речь. В книге собрано более 200 известных слов и выражений библейского происхождения. Для удобства они расположены в алфавитном порядке и сопровождаются небольшими, емкими и понятными толковательными статьями. Издатели отмечают, что книга может послужить хорошим пособием для учителей русского языка в школах. И без сомнения будет интересно всем, кто захочет приоткрыть тайну древних слов и познать вечные истины. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Летом прошлого года 4-летняя Агата выпала из окна 5-го этажа, облокотившись на москитную сетку. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, перенесла 12 дней комы и 8 операций. Сегодня Агата не ходит и не разговаривает, питается через гастростому и вместе с мамой Натальей продолжает бороться за свое восстановление. Агата из Минска, но сейчас проходит лечение в Москве, поскольку в Беларуси нет специализированных центров, которые занимаются восстановлением детей с такими травмами. После реабилитации в России у Агаты появились первые результаты. Она стала фиксировать взгляд, реагировать на окружающих, удерживать голову, сидеть с опорой и понемногу пробовать еду и воду. Это шаг к тому, что однажды девочка откажется от питания через трубку. Впереди Агату ждет еще одна операция и длительное восстановление. Врачи подчеркивают, что прерывать реабилитацию сейчас нельзя. Именно непрерывная работа дает шанс вернуть утраченные навыки. Самостоятельно оплатить лечение мама Агаты не может. Помогает семье благотворительный фонд «Помощь». Он поддерживает людей с тяжелыми нарушениями здоровья из России и Беларуси. Оплачивает лечение и восстановление. Покупает средства реабилитации. Организация открыла сбор на занятия Агаты со специалистами. Поддержать его можно на сайте фонда «Помощь». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: вера. География веры.
1: Город Тольятти расположен на левом берегу Волги, напротив Жигулевских гор, в 70 километрах от Самары. Город основал в первой половине 18 века Василий Татищев, государственный деятель, ученый, историк. По его инициативе императрица Анна Иоанновна выделила землю на Волжском берегу кочевникам-калмыкам. Многие из них пожелали принять православие и вести оседлую жизнь. Калмыцкая крепость получила название Ставрополь на Волге. К концу 19 столетия это был процветающий город с величественными храмами. А в середине 20 века он оказался в зоне затопления при строительстве Куйбышевского водохранилища. Все постройки, в том числе и старинные церкви, оказались под водой. Ставрополь на Волге заново возводили в 10 километрах от зоны затопления. Православным удалось получить разрешение построить на новом месте храм Казанской иконы Божией Матери. Он оставался единственным прибежищем для верующих, даже когда население города выросло в несколько раз. Это произошло после открытия в 1966 году Волжского автомобильного завода. Ставрополь на Волге к этому времени носил имя итальянского коммуниста Памира Тольятти. В 2002 году в истории города открылась новая страница. Здесь был построен величественный Преображенский собор. После образования в 2019 году Тольяттинской епархии он стал ее главным храмом.
2: Радио «Вера» в Тольятти можно слушать на частоте 94.9 FM. В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 7 августа, слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка» и рассказ Андрея Платонова «Юшка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. На днях я говорил с одним другом, который, взирая на Христа и его апостолов, задумался о том, насколько нормальным было их поведение с точки зрения современных психологии и психиатрии. Такие мысли могут показаться кощунственными, но не стоит спешить с выводами. Ведь этот мой друг вовсе не одинок в своих размышлениях. И, к примеру, о чем-то подобном думал и Достоевский, который, как полагают литературоведы, изобразил святого, помещенного в среду обывателей. Речь о князе Мышкине из «Идиота», как человека, имеющего психиатрический диагноз. В самом деле, именно так, как ненормальный, будет выглядеть в глазах общества тот, кто решит следовать заповедям Христовым. Причина такого взгляда на святость раскрыты в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из первой главы второго послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Похваление бо наше сие есть, свидетельство совести нашей».
3: «Ибо похвала наша сия есть, свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно как и вы нашою, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем да». И в нем аминь, в славу Божию, через нас.
2: И в том аминь, Богу к славе нами.
1: Обращаясь к христианам Коринфа, апостол Павел не стал вспоминать свои добрые дела, свои подвиги, свои труды. Он указал на собственную совесть и написал, что он сам и его спутники во время пребывания в Коринфе жили не по плотской мудрости, а в простоте и богоугодной искренности. Далее апостол продолжил свою речь о чистой совести и в конечном итоге пришел к тому, о чем мы можем прочитать в Евангелии. У христиан не может быть ответа «да, но» или «нет, хотя». Не могут христиане и говорить «да», подразумевая при этом «нет». Или же думать одно, говорить другое, а делать и вовсе третье. Сам Господь Иисус Христос выразил эту мысль так: «Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Апостол Павел эту последнюю фразу «от лукавого» несколько переосмыслил. Он назвал такой подход плотской мудростью. Ни Спаситель, ни его апостол не стали подробно расшифровывать свои мысли. Но из дальнейших слов Павла, а также из известного нам о его жизни – мы можем сделать вывод о том, что же здесь подразумевается. Плотская мудрость – это попытка немного подправить реальность. Это наше всеобщее стремление сгладить заповеди Божии, сделать их удобными для, так сказать, повседневного применения. К примеру, именно эту мудрость мы используем тогда, когда хотим кому-то понравиться, на кого-то произвести впечатление. Тогда, когда саму веру используем для достижения не связанных со спасением во Христе целей. Если мы выкручиваемся, подстраиваемся и хотя бы в малейшей степени лукавим, то это и есть проявление плотской мудрости. Да, она работает. Она помогает в этой жизни. И да, все так живут. А потому мы нормальны в глазах общества лишь до той поры, пока живем, беря за основу своих поступков такую мудрость. Противоположный путь понятен и известен. Он непрост. Он роднит человека со святыми. Избравший его человек будет всегда выглядеть странным и ненормальным. Он в чем-то будет походить на малого ребенка, но смущаться не стоит. Ведь, как сказал сам Спаситель мира,

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России.
1: Курский образ Божией Матери был явлен в XIII веке. Святыню нашли охотники в лесу, в окрестностях города Курска, разоренного полчищами хана Батыя. Икона стояла под деревом у самых корней и потому получила название «Коренная». Небольшое 16 на 16,5 сантиметров изображение относится к иконографическому типу «Аранта», что в переводе с греческого означает «молящаяся». Пречистая Дева представлена на нем с воздетыми к небу в молитвенном жесте руками. Младенец Христос размещен в сияющей сфере на уровне груди Богоматери. Впервые икона такого типа была создана в Риме в IV веке. На Руси самая древняя Аранта, новгородская, появилась в XII столетии. Здесь она получила еще одно название – «Знамение». В новом именовании шире раскрылся смысл древнего образа. Он стал считаться не только символом молитвенного предстательства Богородицы за весь мир, но и олицетворением тайны Боговоплощения, предзнаменованного еще в пророчествах Ветхого Завета. Такое богословское прочтение образа отразилось в изменениях, которые курская коренная икона претерпела в XVI веке. В 1597 году по велению царя Феодора Иоанновича реликвию доставили в Москву. Столичные мастера расширили размер иконописной доски за счет деревянного оклада, написав на полях лики Господа и ветхозаветных пророков. Святые на иконе держат в руках свитки с предсказаниями о пришествии Мессии. Их лики обращены к Деве, которая носит во чреве Спасителя мира.

0: Иисуса Христа. Царица Ирина Федоровна одела икону Божьей Матери в богатую ризу, украшенную жемчугом и драгоценными камнями. К сожалению, это убранство было утрачено в годы революции. Но сам образ чудом сохранился. Курская коренная икона знамения проделала немалый путь в изгнании и нашла пристанище в Нью-Йорке, в соборе, освященном в ее честь.
1: Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Марианны Веховой «Бумажные маки. Повесть о детстве». 1938 год. Из Сибири и ссылки мой отец со мной добирался до Москвы очень долго и давал телеграммы начальникам пристани и железнодорожных станций по пути следования, что везет осиротевшего грудного младенца и просит помочь с кормилицей. И женщины, которые жили по маршруту нашего следования, приходили к пароходу или поезду и кормили меня. Отец мог подойти и протянуть своего младенца кормящей матери. Не надо было никаких объяснений. Взглянув в его лицо, женщина без слов понимала, что у него горе, и брала меня и прикладывала к груди. Сколько у меня молочных братьев и сестер на Иртыше, на пространстве от Омска до Москвы, каких они разных национальностей, вер, обычаев. В буквальном смысле народ меня выкормил, и я ему обязана жизнью. И я не могу предпочитать одну национальность другой. У всех матерей молоко, как живая вода в сказке, питает жизнь.
0: Голоса. Время.

Ты знаешь, все точно в порядке. Мышцы окрепли, спасибо зарядке. Даже сердечное крепче и тверже. Нас уже много.

0: Вера. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Когда пророк Авраам был уже в преклонных летах, он решил найти жену для своего сына Исаака. Праведник пожелал, чтобы невестка была из месопотамского города Харана, города, где был похоронен его отец и где проживали сородичи. Авраам отправил туда своего слугу, снарядив целый караван в дорогу. Задача у посланника была непростая. Как выбрать среди многих девушек ту единственную, что станет достойной супругой Исаака? И он загадал, что в семью Авраама войдет та, что, встретив странника у колодца, не только предложит ему напиться из кувшина, но и вызовется начерпать воды для его верблюдов. Именно так и поступила Ревека. И вошла в летопись человечества одной из библейских праматерей. Эта история, изложенная в книге «Бытия», далеко не единственная, где упоминаются верблюды. Священное Писание явно дает понять, что во времена пророка Авраама, то есть в 19 и в 18 веках до рождения Христа, эти двугорбые животные были важной частью хозяйства. Однако совсем недавно эта подробность библейского рассказа была объявлена анахронизмом, то есть деталью, не соответствующей описываемому времени. Такое заявление прозвучало в 2013 году, после открытия израильских археологов из Тель-Авивского университета Эреза бен Йосефа и Лидара Сапир-Хена. Исследуя древние медные рудники в оазисе Тимна в пустыне Арава, на территории Израиля между Мертвым и Красным морями, ученые обнаружили останки верблюдов. Радиоуглеродный анализ показал, что самые древние из найденных костей относятся к концу X – началу IX века до Рождества Христова. На основании этого факта ученые сочли возможным сделать вывод, что именно в этот исторический период, во время правления царя Соломона, верблюды и были одомашнены. Однако сотрудник Археологического института Америки доктор Уэйн Брайан составил по этому вопросу оппозицию своим израильским коллегам. Не оспаривая датировку находки, он предположил ошибочность такой ее интерпретации.
1: Израильская экспедиция Эреза бен Йосефа обнаружила в недрах Тимны не только плавильные печи и различные металлургические устройства, датируемые с помощью углеродного анализа эпохой царя Соломона, но и остатки тканей, веревок, керамики и пищевых продуктов того же периода. Удивительным было то, что все эти артефакты принадлежали не иудейской цивилизации, а их постоянным соперникам – идумеям. А поскольку этот полукочевой народ жил в палатках, то неудивительно, что в археологическом слое, сохранившем множество свидетельств о них, оказались в большом количестве кости верблюдов, которые служили главным средством передвижения по пустыне.
0: Уэйн Брайан призвал археологическое сообщество не переоценивать значение открытия Эреза бен Йосефа для ответа на вопрос, является ли упоминание верблюдов в книге «Бытия» анахронизмом. Едва ли множественные верблюжьи кости, обнаруженные в конкретной географической точке и датированные определенным периодом, могут служить доказательством, что в целом в регионе корабли пустыни не использовались людьми до этого времени. Тем более, что многие другие археологические находки свидетельствуют об обратном.
1: Доктор Брайан подкрепил свою точку зрения целым перечнем артефактов. Так, в найденном на раскопках древнего шумерского города Ниппура клинописном тексте, написанном в начале второго тысячелетия от Рождества Христова, упоминается верблюжье молоко. И едва ли речь идет о молоке дикого животного. Среди глиняных табличек того же времени, обнаруженных на городище амарейского поселения Алалах, что на юге современной Турции, интересен документ, регистрирующий оборот запасов. В нем упоминается мера корма, предназначенная для верблюда. Цилиндрическая печать из Сирии, датируемая XVIII веком до Рождества Христова, изображает две приземистые фигуры, едущие на верблюде. Фигурки запряженных верблюдов, выполненные из самых различных материалов и относящиеся ко времени жизни пророка Авраама, находили на археологических раскопках в Афганистане, Туркменистане, Ливане и Египте. В древних наскальных рисунках на горе Синай и близ египетского города Асвана также различимы фигурки людей, ведущих одногорбых верблюдов. И это далеко не все находки, свидетельствующие о том, что во времена Авраама на Ближнем Востоке верблюды были одомашнены почти повсеместно.
0: Казалось бы, много ли значит упоминание в библейском тексте верблюдов? Однако эта деталь стала камнем преткновения для многих ученых, поставивших под сомнение историческую достоверность Священного Писания. Уэйн Брайан настаивает на том, что именно научный подход к решению этой проблемы, а именно системное изучение всех накопленных за долгое время материальных свидетельств, поможет коллегам прийти к общему мнению, что верблюды в караванах Авраама – это никакой не анахронизм, но правдивая летописная подробность.

0: Сегодня, 7 августа, Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, чествует Святую Олимпиаду, Святую Деву Евпраксию, преподобного Макария Желтоводского, а также чтит память святых отцов Пятого Вселенского Собора. Преподобный Макарий Желтоводский, Унжинский, родился в 1349 году в Нижнем Новгороде. В 12 лет он тайно ушел от родителей и принял постриг в Нижегородской Печерской обители. Вскоре он приобрел уважение братьев и славу постника и молитвенника у местных жителей. Макарий стал тяготиться этим. Со временем он удалился на берег Волги и стал жить в пещере близ озера Желтые Воды. К нему собрались другие искатели безмолвной жизни. Так Макарий основал обитель во имя Пресвятой Троицы. Он проповедовал христианство местным племенам, черемисам и чувашам. В 1439 году казанские татары разорили монастырь. Но даже они испытывали почтение к благочестию отшельника. Макария и других христиан отпустили из плена. Но ему запретили селиться у Желтого озера. Тогда он отправился в Костромской край. Макарий поселился близ города Унжа, на берегу одноименного озера. Там он прожил до своей кончины 5 лет. Еще при жизни Макарий был наделен даром исцеления. Чудеса продолжались и после его смерти. По молитвам к святому край не раз был спасен от набегов войск Казанского ханства и поляков. В лике преподобных Церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Макарий Желтоводский, современник Сергия Радонежского, почитается как монах-миссионер и проповедник XIV века. Мы обращаемся к святому с молитвенной просьбой. Святой преподобный Макарий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим ему. Но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Как я могу утешить тебя в твоем несчастье?
5: Благослови вас Господь, Государь, за ваше доброе сердце. Но я вовсе не несчастна. Участь моя, мой благой удел в Боге, и со Христом я буду всегда счастлива.
4: Но хорошо ли юной девице оставаться одинокой? Богу можно послужить и в честном браке. Мой родственник Елпидий желает видеть тебя своей женою. И если ты дашь согласие, я буду посаженным отцом на вашей свадьбе.
5: Если бы воля Господа была на то, чтобы мне выйти замуж, он не отнял бы у меня ни Бридия. Но случилось то, что случилось. И жизнь моя будет посвящена Христу. Я стану диаконисой и послужу Богу и людям своим имением и своими делами.
6: Тогда, в IV веке, диаконисы только появились в церкви. Так называли женщин, которые совершали особое служение сродни монашескому. Они помогали неимущим, навещали больных, занимались просвещением. Это были пожилые вдовы или девицы в зрелом возрасте, принявшие особое посвящение от епископа. Услышав, что Олимпиада хочет стать диаконисой, Феодосий пришел в раздражение.
4: «От ветра в голове твои слова. Сегодня ты отрешишься от всего земного, а завтра захочешь стать женой и матерью, но уже не сможешь найти приличную партию, потому что останешься без гроша за душой, растратив родительское наследство на нищих. Одумайся, Олимпиада! Елпидий будет тебе добрым супругом. Не лучше ли стать родственницей императора, чем вечно усталой диаконисой?»
5: «Я не отступлю от своего решения, государь».
4: «Ну тогда я лишаю тебя права распоряжаться своим имением. Ты будешь под опекой префекта до тех пор, пока тебе не исполнится 30 лет».
6: Через некоторое время Феодосий поинтересовался у префекта, не сильно ли унывает Олимпиада. И с удивлением услышал, что она, напротив, радуется и благодарит Бога. А вскоре император получил от Олимпиады письмо с такими словами.
5: «Выявили мне царскую милость, приказав другому нести мое бремя. Еще большее благодеяние вы окажете мне, если велите раздать все мое имение, чтобы я избегла суетной славы, раздавая имущество сама. Свободная от забот о богатстве земном, я стану заботиться о настоящем сокровище».
6: Христиане Константинополя свидетельствовали о добродетельной жизни Олимпиады и о том, что ее решимость послужить церкви достойна уважения. Император Феодосий отменил опеку над девушкой, и константинопольский патриарх Нектарий посвятил ее в диаконисы. Дом Олимпиады стал одним из центров духовной жизни византийской столицы. Подвижница стяжала уважение таких столпов церкви, как святители Григорий Богослов, Петр Севастийский, Иоанн Златоуст. Когда византийский трон занял император Аркадий, его супруга Евдоксия интригами нарушила течение церковной жизни, воздвигнув гонения против Иоанна Златоуста. Олимпиада ни на минуту не поверила наветам на святителя. Со слезами провожала она учителя в несправедливое изгнание. За доброе отношение к опальному епископу диаконисса сама была оклеветана. Олимпиаде предъявили обвинение в поджоге собора Святой Софии и присудили к заточению в пригороде Константинополя Никомидии, где она и скончалась. Находясь в ссылке, святитель Иоанн Златоуст написал диакониссе Олимпиаде 17 писем, которые сохранились. В этих посланиях не только отражена земная история двух претерпевающих скорби людей, в них сияет окно, распахнутое в вечность.

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Говори с кротостью, и не попустит Бог, чтобы тебя поносили и унижали. Если будешь поступать со всеми по любви, тогда и другие будут обходиться с тобой, как с другом своим. Старец Иосиф Ватопецкий.

0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Что можно успеть сделать за один единственный день? Наверное, немногое. Или это не так? Главный герой повести Елены Ракитиной Сережик на собственном опыте понимает, насколько ценным может оказаться один день. Вот как это происходит. Маленький ежик по имени Сережик живет с мамой в лесу, в котором царят странные, жесткие, раз и навсегда установленные правила: носить одежду одного и того же цвета, есть только строго определенную пищу. Тяжелее всего живется ежатам. Мамы-ежихи растят их в одиночку. Куда исчезают отцы-ежи, непонятно. В лесу об этом не говорят. Время от времени исчезают и ежихи. Их похищает правитель леса, дракон. И когда пропадает очередная ежиха, ее осиротевших ежат принудительно отправляют в ежовый приют. Однажды исчезает и мама Сережика. Поплакав, Сережик отправляется на ее поиски. Он переживает множество опасностей, встречает врагов и друзей, совершает удивительное открытие. Однажды Сережик попадает в Лебединый дворец, где ему настолько понравилось ничего целыми днями не делать, что он начисто забывает о маме. В конце концов, очнувшийся Сережик вновь отправляется в путь и даже находит пещеру, в которой долго жила его мама. Но тут выясняется, что Сережик опоздал на один единственный день, и маму ему теперь уже никогда не найти. «Каждый день – жизнь в миниатюре». Такие слова написала однажды в дневнике святая царица Александра Романова, супруга императора Николая II. «Тот, кто не ценит одного дня, рискует, совсем как маленький герой повести Елены Ракитиной, опоздать безвозвратно». В сказке «Сережик» все заканчивается хорошо, потому что друзья помогают Сережику вернуться в прошлое на тот самый один единственный день. Мы не в сказке. Никто не может вернуть нам вчерашний день. Но разве сегодняшний не в нашей власти? Научиться бы только ценить его.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как узнать то, что Бог замыслил о нас? Как проникнуть в Его план и узнать, что Он думает обо мне? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 22 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. А в воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его.
4: И слышавши народе, дивляхося о учении его.
2: Саддукеи были представителями одного из религиозных течений в рамках иудаизма времен Иисуса Христа. Несмотря на свою веру в единого Бога, они были рационалистами, то есть опирались только на свой разум и отрицали практически все, что не могли постичь умом и проверить на опыте: бессмертие души, бытие ангелов, воскресение мертвых. Саддукеям казалось, что все это сказки и басни для невежественной толпы. Себя же они считали интеллектуальной элитой, которая свободна от подобных предрассудков. Вот и в только что прозвучавшем отрывке они придумывают казуистический вопрос о 7 братьях, чтобы высмеять саму идею воскресения. Их логика была следующая. Если допустить мысль о том, что в воскресении женщина будет женой одного из братьев, то из этого следует, что в духовном мире есть плотские отношения, и сам этот мир подчиняется земным законам. А это очевидная нелепость. Из этого саддукеи делали вывод, что нет никакого воскресения. Саддукеи ждут, что Христос поддержит их логику. Однако он предлагает совсем иной вариант. В воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах. Нельзя сказать, что саддукеи никогда об этом не слышали и не думали. Однако они никогда не воспринимали подобные ответы всерьез, ведь это нарушало правила их мышления. Для них это было нелепо. И чтобы утверждать такое на полном серьезе, нужно было побывать в духовной реальности и на собственном опыте убедиться в том, как она устроена. А такого опыта у саддукеев не было. Их ум был слишком сосредоточен на земном. Они строили свои рациональные схемы, опираясь на тот материал, который черпали в повседневной реальности. Все свидетельства Писания они игнорировали, ведь их проверить у них не было духовной силы. Об этом им и говорит Господь: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Можно провести аналогию. Представьте, что мы живем в двухмерном плоском мире, а нам предлагают представить себе какой-то объект из трехмерного пространства, например, сферу, шар. Как бы мы ни пытались это сделать, у нас не получится. Мы будем видеть лишь круг на плоскости, и любые попытки представить себе объем вряд ли закончатся успехом. Ведь мыслить о нем мы будем по аналогии с плоским миром. Так и саддукеи пытались измерить вечность плоскими земными категориями, и в результате оказались в ловушке собственного ума. Им казалось, что они видят божественную реальность такой, какая она есть, но это были всего лишь проекции их земного опыта. Подобным образом о Боге, о его промысле, да и о любом предмете и явлении духовной реальности порой пытаемся мыслить и мы. Иначе говоря, мы нередко измеряем вечность метрами, килограммами и часами. И в итоге неизбежно оказываемся в лабиринтах своего мышления. Как же из него выйти? Христос прямо отвечает сегодня на этот вопрос. Нам необходима сила, сила Божия. То, что мы часто называем благодатью. Только она способна приподнять нас над нашей земной логикой и показать, что замысел Бога о нас больше, чем мы можем представить. А для того, чтобы такую силу приобрести, необходимо доверие Слову Божию, то есть Писанию. Если просто читаем это слово, остаемся в пределах той плоскости, в которой жили. При этом мы можем принадлежать Церкви Христовой, ведь и саддукеи были членами Ветхозаветной Церкви. Но если не только читаем, но и с доверием исполняем, на каждодневной основе применяем в своей жизни, сила Божия вливается в нас. Жизнь раскрывается перед нами во всем своем объеме. И как говорит в одном из своих посланий апостол Павел, мы на собственном опыте познаем ее широту и долготу, и высоту, и глубину.
1: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Трифон Печенгский.
1: Короткое северное лето подходило к концу. Трава по берегам реки Печенги, что на Мурмане, так в 15 веке называли Кольский полуостров, пожухла. По утрам было холодно, чувствовалось приближение заморозков. Монах Трифон вышел из своей маленькой хижины кельи, которую несколько лет назад выстроил здесь, в лесной глуши, чтобы в постоянной уединенной молитве вести жизнь отшельника. Уже несколько дней подряд Трифон ходил в лес за хворостом. Его до снегопадов нужно было набрать очень много, чтобы запастись на долгую и суровую зиму. По снегу, что выпадает здесь выше человеческого роста, в лес будет уже не пройти. Прежде чем уйти, монах замесил в деревянном ушате тесто, чтобы позже испечь немного хлеба.

0: Аккуратно, стараясь не шуметь, Трифон скинул на землю вязанку и осторожно заглянул в келью. Там, склонившись над ушатом, сидел большой бурый медведь и с аппетитом поедал квашню, поставленную Трифоном накануне. От неожиданности монах ахнул. Зверь поднял голову и, злобно оскалившись, зарычал. «Господи, спаси и помилуй!» — громко закричал монах. И в то же мгновение медведь усмирился и покинул хижину. А Трифон бросился на колени и возблагодарил Бога за чудесное спасение от неминуемой гибели. Сильно имя Господне, так что и зверь дикий его разумеет, говорил Трифон Печенгский, которого церковь прославила в лике своих святых как преподобного. «Всяк человек с именем Божьим на устах самим Господом храним бывает».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Трифон Печенгский.

0: Радио «Вера».
1: Заповеданных лилий прохожу я леса, полны ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи, верю в солнце завета, вижу очи твои. Александр Блок.

Радио «Вера». Светлое радио. Легкой жизни не бывает, есть лишь легкая смерть. Юрий Бондарев.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Она синяя и светится». С самого начала моей церковной жизни я старательно кого-либо осуждал. Идеи, явления, предметы, личностей, сообщества, народы. И каждый раз Господь упорно разрушал мои построения. Он никак не давал мне спуску. Только стоило мне в чем-либо утвердиться, как в точке своей правоты, как тут же то разрушалось. Один священник как-то рассказал мне историю из своего детства. Послали его с бидончиком в магазин за молоком. Купил он молоко и побежал домой. День весенний, теплый, солнечный. Бежится легко, весело. И сам себя со стороны видишь. Вот какой ловкий мальчик бежит. Красиво так через лужи перепрыгивает. Очень сам себе нравился. А тут очередная лужа, поболее и поглубже других. Прыгнул, но поскользнулся и буквально носом в середину лужи. И бидончик рядом в молоке плавает. «Вот так», — завершил рассказ отец Сергий. Подтщеславился, сразу ударил лицом в грязь. Буквально. На всю жизнь запомнил вразумление Господне. Так и меня вразумлял Господь. Только мне понадобилось гораздо более времени, чтобы понять и запомнить. Иногда это происходило в результате развития обстоятельств, иногда внезапным событием, зачастую комичным, а иногда промыслительно опережало будущее искушение.

0: Псалтыри.
1: Красота-то какая, Волга-матушка!
2: Да, вот так плыть бы и плыть всю жизнь.
1: Жаль, только редко можешь себе позволить такое путешествие. И то, если весь год пояс потуже затягивать. А вон, глядите, особняк на берегу. Этому принадлежит, как уже его... Они чисто говорят на руку. Наверняка каждый предпочел бы сытое жилье, а? Как вам кажется, Андрей Борисович?
2: Ну, я знаю, по крайней мере, одного человека, который сначала допустил подобную мысль, а потом ужаснулся ей.
1: Кого же вы имеете в виду?
2: Некого Асафа, автора 72-го псалма.
1: Псалом? Это что-то из Библии?
2: Да. Собрание псалмов, прекраснейших песен, посвященных Богу, называется псалтырью и входит в Священное Писание. Большинство из этих произведений написал в X веке до нашей эры израильский царь Давид. Но иные псалмы принадлежат другим авторам, в том числе современнику Давида по имени Асаф.
1: И что ж за мысль его ужаснула?
2: А вот послушайте, как он пишет об этом. «Сколь милостив Бог Израилев к тем, кто праведен сердцем! Мои же едва не подкосились ноги, едва не подскользнулись стопы мои». «Ибо я позавидовал беззаконным, взирая на спокойную жизнь грешников. Ибо не тягостна кончина их, и не длительны страдания их. В трудах людских не участвуют они, и не подвергаются, как другие, наказаниям».
1: Не понимаю я, чего у него ноги подкосились? Сам же доказал, что у так называемых беззаконников жизнь слаще.
2: Но вы дальше послушайте. «Посему овладела ими гордыня». Облеклись они в неправду и в нечестие свое. Избытком богатства порождена неправда их. Поступают они по прихоти сердца, помышляют и говорят лукаво. Неправду говорят о сущем на высоте, посягнули на небеса уста их, и язык их порочит землю. Посему последует народ мой за ними, и обретет дни изобилия. И говорили беззаконные, разве узнает Бог? И есть ли разум у Всевышнего? Вот эти грешники и благоденствуют всегда, и сохраняют богатство.
1: А вот, кстати, верно подмечено про Бога-то. Иной раз диву даешься. В публичных речах человек религию разводит, а живет так, как будто Бога и нет совсем. Смотришь и сомневаться начинаешь. А стоит ли от греха беречься-то? Зачем, если за него не наказывают?
2: Вот именно так и подумал Асаф. «Ужели напрасно хранил я чистоту сердца моего и умывал с неповинными руки мои, и жестоко себя укорял всяк день и обличал себя поутру?»
1: Ну, напрасно или не напрасно? Говорите скорее, интересно же, что дальше?
2: А дальше псалмопевец говорит: «Но если б я поведал народу эти сомнения, то был бы виновен перед сынами твоими, Боже».
1: Но почему?
2: Потому что Асаф... понял, что суд Господень трудно уразуметь, пока не войдешь в святилище Божье и не познаешь кончины грешников. Как рассеивается сновидение, когда проснется человек, так низложишь ты, Господи, их в ограде твоем. Псалмопевец кается уже за то, что допустил саму мысль о том, что беззаконие можно оправдать благополучием. «Ибо когда разгоралось сердце мое и душа моя терзалась, ничтожен был я и неразумен, подобен скоту был пред тобой».
1: Хм. Но чем же праведнику-то утешаться? Перспективы загробной награды?
2: Царство Божье, Валерий Александрович, внутри нас суть. Если человек живет так, как будто Бога нет, значит, он по доброй воле рай утратил. Обрек себя на пребывание в безрадостном пространстве, словно в безвоздушном, где нечем дышать.
1: Да вы тоже поэт, Андрей Борисович. Но вот с чем я соглашусь, так это с тем, что когда совесть нечиста, не очень-то порадуешься. Если она грызет, никакие деньги не утешат.
2: Совесть может и замолчать, если ее долго игнорировать. А вот радости от этого не прибавится.
1: Где же ее черпать, радость? В Волге, что ли?
2: В Боге. Вы послушайте, как говорит Асаф, обращаясь к Создателю. «Я всегда с тобою. Держишь ты меня за правую руку мою. И советом твоим наставил ты меня, прославил и принял меня. Что превыше всего для меня на небесах? И кроме тебя, чего желать мне на земле? Изнемогло сердце мое и тело мое. Боже, властитель сердца моего, в тебе, Боже, удел мой навеки». И потом еще, в самом конце: «Для меня благо припадать к Богу, возлагать на Господа упование мое, возносить ему хвалу у врат дочери Сион». Конечно, чужой опыт не усвоишь. Но что-то не верю я, что есть на земле хоть один человек, который богообщения не ищет. Будем думать, что и тот, кто пока на руку не чист, как вы сказали, Бога найдет. Ему ведь тоже псалом этот, как наука.
3: А ведь, пожалуй, пожалуй.
4: Как благ Бог к Израилю чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полною чашею, и говорят: как узнает Бог, и есть ли видение у Вышнего?

0: Сегодня, 7 августа, Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, чествует Святую Олимпиаду, Святую Деву Евпраксию, преподобного Макария Желтоводского, а также чтит память святых отцов Пятого Вселенского Собора. Сегодня Церковь чтит память Пятого Вселенского Собора. Он был созван в 553 году в Константинополе при благоверном императоре Юстиниане I. Собор был посвящен разбору воззрений трех епископов – Феодора Мопсуестийского, Феодорита Кирского и Ивы Эдесского. Хотя владыки давно уже скончались, они оставили после себя сочинения, которые смущали верующих. В них защищалось еретическое учение несторианства по имени монаха Нестория. Несториане считали, что Христос был человеком, в котором пребывал Бог, то есть разделяли его человеческую и божественную природу. Император Юстиниан ранее издал трактат, в котором осуждал трех упомянутых епископов, трех глав. Но это решение не было общим, принятым всей церковью, поэтому был созван Вселенский собор. На нем присутствовало 165 епископов со всех концов христианского мира. Взгляды Феодора Мопсуестийского осудили. Частично были запрещены учения двух остальных владык. Кроме того, было вынесено соборное решение церкви о заблуждениях священника Оригена, церковного мыслителя III века. Критике подверглось и учение греческого философа Платона. Пятый Вселенский собор стал еще одной ступенью церкви к чистоте ее учения. В Пятом Вселенском соборе приняли участие 165 епископов. Церковь прославляет их и просит: «Святые отцы, молите Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Подчеркнуть, художник применил особый прием.
2: Как интересно! А какой?
1: Посмотри внимательно. Девушка держит в руке темный зонтик, защищающий от солнца, и получается, что лицо героини изображено как раз на фоне этого темного зонтика. Благодаря контрасту светлое лицо на темном фоне кажется буквально сияющим.
2: А еще мне очень нравится, как одета героиня. Просто, но со вкусом. На ней светло-голубая блузка с золотистой брошкой на воротнике, бежевая юбка, подвязанная красивым зеленым поясом. Но все равно в центре внимания доброе лицо девушки.
1: Действительно, мы чувствуем отношение художника к героине картины «На солнце». С какой отцовской любовью и нежностью он смотрел на нее, восхищался ее красотой. И даже не столько внешней красотой, сколько ее душевными качествами. Ведь Надежда Ильинична была очень добрым и жертвенным человеком.
2: Занималась благотворительностью?
1: Не совсем. Надежда окончила курсы помощниц лекарей в Петербурге. Потом много и самоотверженно работала в больницах. Однажды она поехала в зону эпидемии тифа. К счастью, не заразилась. Но от нервного перенапряжения и огромной нагрузки она заболела душевным недугом.
2: А что это значит?
1: У нее случилось нервное расстройство. Когда она вернулась домой, то, к сожалению, больше не смогла работать и почти не выходила из своей комнаты.
2: Как жаль ее, Маргарита Константиновна. Но ведь она добро и заботу приносила людям. Ведь это не прошло даром.
1: Конечно. Ни один наш поступок не проходит бесследно. Каждое слово, которое мы произносим, каждое дело, все имеет большое значение. С этими плодами мы, каждый в свое время, предстанем перед Богом. И от того, с чем мы к Нему придем, будет зависеть наша дальнейшая участь. Поэтому очень важно то, сколько любви мы в своей жизни дарим людям. Родным и всем, кто рядом с нами.
2: И маме с папой.
1: Да, и маме с папой, конечно. Столько любви, сколько дарила людям Надежда Репина. Девушка с шедевра Третьяковской галереи «На солнце». Портрет дочери художника.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Ропот – это черная неблагодарность Богу за все его благодеяния. Когда в молодости на меня накатывали подобные чувства, я интуитивно понимал, что роптать неправильно, но не знал, что из-за ропота могу лишиться самого главного в жизни. Хочу с вами поделиться словами праведника, нашего современника, отца Кирилла Павлова, о безропотном несении своего креста. Только при постоянном памятовании о кресте своем и при постоянном безропотном несении его совершается наше благодатное преображение здесь и приготовляется будущее славное преображение на небесах.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шепелева. Священник Дионисий Тацис – один из ближайших учеников преподобного Паисия Святогорца и современный духовный писатель. Одна из самых известных его книг – сборник поучений мудрых мыслей и наставлений греческих старцев XX века, которая называется «С Христом всегда легко». Этот сборник, небольшой по объему, но глубокий по содержанию, удобно всегда держать под рукой и размышлять над словами подвижников нашего времени. Ведь их опыт жизни в молитве и покаянии открывал им, может быть, простые, но удивительные истины, помогающие жить. Старцы, чьи поучения священник Дионисий Тацис собрал в своей книге «С Христом всегда легко», несли подвиг служения Богу и полностью подчинили все свое существование Его святой воле. Результатом такой жизни стал бесценный духовный опыт, которым старцы делились с другими. Они помогали душам, стремящимся к добру, и были путеводителями на пути к истинному благочестию. Так автор говорит о тех, чьи слова он собрал под обложкой книги. Это святые афонские монахи Порфирий Ковсоколевит, Паисий Святогорец, Иосиф Исихаст, Даниил Катунакский, а также другие известные подвижники из разных уголков Греции. Любовь, вера, покаяние, молитва, скорби и болезни, брак и воспитание детей и десятки других важных тем затрагивают старцы в своих наставлениях. И помогают понять, что жизнь, которая многим из нас кажется сложной, полной волнений и проблем, может стать совсем другой, если доверить ее Богу. Так, например, тем, кто переживает за завтрашний день, старец Иероним Эгинский советует: «Свое будущее возложите на промысел Божий. Не отягощайте ум свой думой о нем. Чего желает Бог, то и будет. Бог поможет». Тем, кто хочет жить в гармонии с самим собой и окружающим миром, дает подробные практические рекомендации старец Георгий Драмский. Он советует никогда не завидовать тем, кто богаче, жить скромно и смиренно. Услышав, как осуждают другого, говорить о нем только хорошее. Заботиться о нищих, старых, сиротах и больных. Честным трудом зарабатывать свой хлеб и всегда думать о том, чего бы сделать доброго. «Это и есть христианская жизнь», — говорит старец Георгий. А преподобный Паисий Святогорец размышляет о том, как бывает счастлив человек, имеющий в своем сердце истинную веру. «Любовь к Богу, — рассуждает старец, — приносит человеку настоящую радость, и он радуется тому, что живет, потому что сердце его славит Господа. И даже тому радуется, что умрет, ибо пойдет к Богу, и там будет продолжать свое словословие». Автор сборника, священник Дионисий Тацис, в предисловии к книге поясняет, что решил собрать мудрые мысли и изречения старцев под одной обложкой, надеясь помочь современному человеку в его духовных исканиях. Ведь, как на страницах этой же книги говорит преподобный Порфирий Ковсоколевит, в темной комнате не станет светлее, если просто махать руками. Но если открыть окно, то внутрь ворвется свет, и тьма исчезнет. Так и духовные поучения святых отцов – это свет, который прогоняет душевную тьму. Потому что с Христом всегда легко. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Георгий Федотов. Отрывок из книги «Святые Древней Руси». Преподобный Сергий в еще большей мере, чем Феодосий, представляется нам гармоническим выразителем русского идеала святости, несмотря на заострение обоих полярных концов ее – мистического и политического. В его благодатной полноте совместились мистик и политик, отшельник и киновит.
1: Киновитом называют жителя Киновии – православного монастыря, в котором насельники имеют общее имущество и ведут единое хозяйство. В отличие от анахарета, то есть отшельника, киновит представляет форму монашества, предполагающую не уединенное, а коллективное жительство, совместный труд и молитву, а также подчинение настоятелю обители. Основателем общежительного монашества считается святой Пахомий Великий. Он учредил первую киновию в начале IV века в Южном Египте. На Руси первым монастырем с уставом совместного проживания стала Киево-Печерская лавра, основанная в XI столетии преподобным Феодосием Печерским. Часть

0: Радио «Вера». География Веры.
1: В 1994 году в селе Терпение, близ города Мелитополя Запорожской области, был основан мужской монастырь во имя преподобного Саввы Освященного. Спустя год в ведении монахов передали также Иоанна Предтеченскую церковь в Мелитополе. В советское время она служила продовольственным складом и нуждалась в реставрации. Инокини не только восстановили храм, но и благоустроили территорию вокруг него. Она стала сначала подворьем, а затем и основным местом расположения обители Саввы Освященного. Уже в 1998 году здесь проживало 45 монахов, многие из которых были в священном сане. Они окормляли городские храмы. Молодая обитель стала духовной опорой для города. Слава о ней распространилась далеко за пределы Мелитополя. В монастырь потянулись паломники, насельники построили для них гостиницу и трапезную. Люди обращались в обитель со своими проблемами, подчас трудными. В 2007 году монахи организовали реабилитационный центр для страдающих алкоголизмом и наркоманией. Сейчас при монастыре работают иконописная, свечная, столярная, швейные мастерские, воскресная школа и библиотека. Здесь есть сад, огород и пасека. В обители Саввы Освященного ежедневно совершаются богослужения, днем и ночью звучит псалтырь. Святое место дорого православным жителям Мелитополя.
2: Радио «Вера» в Мелитополе можно слушать на частоте 96.7 FM.
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера» каждый вечер в 21.05.
0: Апостольские чтения.
4: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. На днях я говорил с одним другом, который, взирая на Христа и его апостолов, задумался о том, насколько нормальным было их поведение с точки зрения современных психологии и психиатрии. Такие мысли могут показаться кощунственными, но не стоит спешить с выводами. Ведь этот мой друг вовсе не одинок в своих размышлениях. И, к примеру, о чем-то подобном думал и Достоевский, который, как полагают литературоведы, изобразил святого, помещенного в среду обывателей, речь о князе Мышкине из «Идиота», как человека, имеющего психиатрический диагноз. В самом деле, именно так, как ненормальный, будет выглядеть в глазах общества тот, кто решит следовать заповедям Христовым. Причина такого взгляда на святость раскрыты в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из первой главы второго послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
5: «Похваление бо наше сие есть свидетельство совести нашей».
6: «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашу похвалою, равно как и вы нашу, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю? Так что у меня то да-да, то нет, нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас.
5: И в том аминь, Богу к славе нами.
4: Обращаясь к христианам Коринфа, апостол Павел не стал вспоминать свои добрые дела, свои подвиги, свои труды. Он указал на собственную совесть и написал, что он сам и его спутники во время пребывания в Коринфе жили не по плотской мудрости, а в простоте и богоугодной искренности. Далее апостол продолжил свою речь о чистой совести и в конечном итоге пришел к тому, о чем мы можем прочитать в Евангелии. У христиан не может быть ответа «да, но» или «нет, хотя». Не могут христиане и говорить «да», подразумевая при этом «нет». Или же думать одно, говорить другое, а делать и вовсе третье. Сам Господь Иисус Христос выразил эту мысль так. «Да будет слово ваше «да, да», «нет, нет». А что сверх этого, то от лукавого». Апостол Павел эту последнюю фразу «от лукавого» несколько переосмыслил. Он назвал такой подход плотской мудростью. Ни Спаситель, ни его апостол не стали подробно расшифровывать свои мысли. Но из дальнейших слов Павла, а также из известного нам о его жизни, мы можем сделать вывод о том, что же здесь подразумевается. Плотская мудрость – это попытка немного подправить реальность. Это наше всеобщее стремление сгладить заповеди Божии, сделать их удобными для, так сказать, повседневного применения. К примеру, именно эту мудрость мы используем тогда, когда хотим кому-то понравиться, на кого-то произвести впечатление. Тогда, когда саму веру используем для достижения не связанных со спасением во Христе целей. Если мы выкручиваемся, подстраиваемся и хотя бы в малейшей степени лукавим, то это и есть проявление плотской мудрости. Да, она работает. Она помогает в этой жизни. И да, все так живут. А потому мы нормальны в глазах общества лишь до той поры, пока живем, беря за основу своих поступков такую мудрость. Противоположный путь понятен и известен. Он непрост. Он роднит человека со святыми. Избравший его человек будет всегда выглядеть странным и ненормальным. Он в чем-то будет походить на малого ребенка, но смущаться не стоит. Ведь, как сказал сам Спаситель мира, таковых есть Царство Небесное.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь — веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

Радио «Вера». Светлое радио. Возрождение таит.

очищение наше от всех прежних грехов совершается в крещении. Но прибыть в последующее время чистыми и не допускать в себе снова никакой скверны – это зависит от нашей воли и заботливости. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма священника Романа Медведя дочери Ирине. 1932 год. Республика Карелия. Город Кемь. Исправительно-трудовой лагерь. Дорогая Ирочка и все мои близкие, родные, дорогие. Мне под расписку объявлено, что срок моего заключения сокращен на 1/3, а посему его конец теперь, в октябре 37 года. Кроме того, за работу пока имею уменьшение на 29 дней, то есть срок еще сократился. Радостно ощущать, что среди людей нет и не может быть у нас врагов, а есть только несчастные братья, достойные сожаления и помощи даже тогда, когда они, по недоразумению, становятся нашими врагами и воюют на нас. Увы, они не понимают, что враг-то находится прежде всего в нас самих, что его вначале нужно изгнать из себя, а потом помогать и другим сделать это. Один враг у нас общий. Это дьявол и его духи злые. А человек, как бы низко ни пал, никогда не теряет хотя бы нескольких искорок света и добра, которые могут быть раздуты в яркое пламя.
1: Голоса

0: Вселенная православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Если вы вдруг окажетесь в каком-нибудь монастыре на Балканах, сможете познакомиться с одной очень интересной традицией тамошних мест. Утро во многих сербских, греческих и болгарских монастырях начинается с того, что по территории обители ходит монах, стучащий молотком по особой длинной доске. Называется эта доска билом. Била, потому что по ней бьют. Монах стучит по билу не просто так. Стуком он пробуждает прочих монахов и паломников и зовет их на богослужение. По деревянным билам в некоторых греческих монастырях стучат и в дни больших церковных праздников, сочетая этот стук со звоном колоколов. В свое время мне стало очень интересно, а откуда взялась такая традиция стучать по деревянной палке перед богослужением и в прочие случаи. Причина появления била имеет свои корни, как и многие другие балканские традиции в турецком прошлом балканских государств. В 15 веке Греция, Сербия и все Балканы попали под власть Османской империи. Турки-османы стали уничтожать православные традиции захваченных стран. Многие монастыри и храмы были разрушены, а те, что остались, были лишены колоколов. Колокола вызывали у турок суеверный страх, поскольку мусульмане в те годы верили, что колокольный звон беспокоит души умерших. Была и более рациональная причина изъятия колоколов, такая же, которой руководствовался Петр I, отбирая колокола у русских храмов и монастырей в XVIII веке. Колокольный металл шел на изготовление пушек. В XX веке колокола в России стали жертвой коммунистов. Трудно посчитать, сколько их было уничтожено в России в годы советской власти. После турецкого нашествия абсолютное большинство православных балканских храмов и монастырей остались без колоколов. Возникла проблема, как без колоколов оповещать оставшихся в живых православных христиан о начале богослужения. В результате был найден способ использовать для этого деревянные била, стук по которым заменил собой колокольный звон. Выглядело все это, безусловно, менее выразительно и не так величественно, но иного выхода просто не было. На самом деле, православные, оказавшиеся под турецким владычеством, деревянного била не изобретали, а просто о нем вспомнили. Церковь ведь не всегда благоденствовала. Были в ее истории тяжелые времена гонений и лишений. В те годы, когда христиане в Римской империи были гонимы язычниками, деревянные била использовались в монастырях Египта. Это было в III веке по Рождеству Христову. И так уж сложилось, что через 1000 с лишним лет христианам вновь пришлось о деревянных билах вспомнить. Можно спросить, а почему же сейчас, когда турецкое владычество закончилось, в балканских монастырях по-прежнему используются деревянные била? Ведь теперь и колокола имеются, и можно в них звонить. Ответ на этот вопрос дал мне один греческий монах. Православные на Балканах продолжают стучать в деревянные била для того, чтобы люди не забывали о годах турецкого плена и понимали, сегодня церковь может благоденствовать, а завтра все может измениться. И люди должны быть к этому готовы. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о том, почему в балканских монастырях перед службой стучат в деревянные била.

0: Сегодня, 7 августа, Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, чествует Святую Олимпиаду, Святую Деву Евпраксию, преподобного Макария Желтоводского, а также чтит память святых отцов Пятого Вселенского Собора. Праведные Иоаким и Анна жили в Назарете. Иоаким был потомком царя Давида. Анна происходила из другого знатного израильского рода. Они были женаты много лет, но детей так и не имели. Всю жизнь они скорбели об этом, но никогда не роптали на Бога и только горячо молились. В те времена бесплодие считалось свидетельством Господней немилости. Однажды из-за этого в день большого праздника Иоакима прогнали из Иерусалимского храма. Горько скорбя, он отправился в пустыню. 40 дней он провел в посте и молитве, прося Господа о ребенке. Его жена Анна тоже молилась об этом. Супруги пообещали посвятить чадо Богу, и молитвы были услышаны. Ангел возвестил им о том, что у них будет дочь, которую благословит весь род человеческий. У супругов родилась Мария, будущая Богоматерь. Праведная Анна мирно скончалась в Иерусалиме в возрасте 79 лет. Последние 2 года она жила при Иерусалимском храме, куда ранее была отдана для воспитания Дева Мария. Церковь почитает праведную Анну и ставит ее в пример всем христианам, как человека с честью выдержавшего испытание веры. Свое упование на Бога она пронесла через все скорби и тяготы, и молитвы праведной Анны не остались без ответа. Прославляя святую праведную Анну, Матерь Пресвятой Богородицы, мы сердечно просим ее. Святая праведная Анна, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Она прошла путь от Константинополя до Смоленска. Перед ней молились императоры и князья, воины и простые горожане. Смоленская икона Богородицы. Вместе с героями программы «Вопросы Веры и Фомы» вы узнаете, как образ, созданный по преданию апостолом Лукой, стал одной из главных святынь русского народа. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
2: Чтобы понять настоящее.
1: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
4: Дневник человека, причисленного к лику святых, который писал о своем святом наставнике. Такие свидетельства поистине бесценны. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Варсонофии Оптинском и дневниковых записях иеромонаха Никона Беляева. Место действия – монастырь Оптина-Пустынь, неподалеку от города Козельска Калужской губернии. Время действия – начало XX века. Николаю Беляеву было 19 лет, когда вместе с младшим братом Иваном он пришел в монастырь Оптина-Пустынь с твердым намерением стать монахом. Шел 1907 год, время революционного брожения и атеистических настроений в России. Но выросших в благочестивой купеческой семье братьев Беляевых они не затронули. В Оптиной пустыне Николай получил послушание секретаря оптинского старца Варсонофия. С этого времени молодой человек стал вести дневник, куда записывал наставления и рассказы Варсонофия Оптинского. Николай был поражен простотой общения старца Варсонофия и сумел передать в своих дневниковых записях живую, образную речь батюшки.
5: «Вчера, когда я писал у батюшки, он, читая письмо какой-то девушки, бывшей у него, рассказал мне про нее следующее. Эта девушка прекрасно играет, она любит классическую музыку. «Кого вы больше всего любите играть?» – спросил я ее. «Бетховена, Гайдна», – отвечала она. «А есть музыка еще лучше». «Какая же, Моцарта?» – спросила она. «Нет, еще лучше». «Может быть, Баха?» «Нет-нет». «Какая же, не знаю», — сказала она. «Музыка души». «В первый раз слышу. Какая же это музыка?» «Это покой души. Тот самый покой, про который говорится в Евангелии. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко есть».
4: В 1915 году Николай был пострижен в монахи с именем Никон. Через 3 года иеромонах Никон Беляев стал свидетелем разорения обители большевиками, но и тогда он не покинул Оптину-Пустынь. Отец Варсонофий словно предвидел, что его секретарь станет продолжателем традиции Оптиной-Пустыни, когда говорил ему о великом значении и ответственности старчества.
5: «Догорает теперь старчество. Везде уже нет старчества. У нас в Оптиной догорают огарочки. Враг ни на что так не восстает, как на старческое окормление. Им разрушаются все его силы. Везде он старался его погасить и погасил. Есть монахи, исправно живущие, но об откровении помыслов, о старчестве они ничего не знают».
4: Летом 1923 года монастырь Оптина-Пустынь был закрыт. Настоятель монастыря, архимандрит Исаакий, отслужив последнюю литургию в Казанском храме, благословил иеромонаха Никона принимать на исповедь народ, который по-прежнему ехал в Оптину-Пустынь со всей России. Так иеромонах Никон Беляев стал последним оптинским старцем. После закрытия Оптиной пустыни он поселился в Козельске и до своего ареста в 1927 году из ссылки продолжал принимать народ. Иеромонах Никон Беляев скончался в лагере в возрасте 43 лет, заболев туберкулезом. В 2000 году он был прославлен в лике святых вместе с другими 12 оптинскими старцами. Дневниковые записи иеромонаха Никона Беляева изданы с названием «Дневник последнего оптинского старца». В них живое свидетельство исповедников веры преподобного Никона Оптинского и его духовного наставника преподобного Варсонофия Оптинского. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Как мать иногда ведет дитя за руку, иногда сидит около него и наблюдает за ним, а иногда берет в свои объятия, так и Господь во всех службах церковных и в домашней молитве как бы держит нас за руку, наблюдает за нами издали, а в божественной литургии Он берет нас в свои объятия. Митрополит Вениамин Федченков.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Всем нам хочется, чтобы наше настроение как можно чаще было радостным. Но как этого добиться? Полли, главная героиня повести Луизы Олькотт «Старомодная девушка», знает ответ. Когда ей становится грустно, девушка срочно отыскивает того, кому необходимо, как она выражается, немного солнечного света. Например, маленькую кузину нужно развеселить. Бабушке надо помочь разобрать шерсть для прядения. А брата просто выслушать. Полли проделывает все это и с удовольствием замечает, как оживляется кузина, улыбается бабушка, перестает хмуриться брат. Но как же сама Полли? Что с ее настроением? Ответ прост. Если ты пытаешься стать для кого-то, как говорил святой праведный Алексей Мечев, солнышком, то в первую очередь светло станет тебе самому. В случае сделать добро кому-либо, есть милость Божия к нам, добавлял священник. А после всякого дела любви так радостно, так спокойно на душе. Хочется еще и еще делать добро. После этого будешь искать, как бы кого еще обласкать, утешить, ободрить. Получается, что секрет хорошего настроения заключается, помимо прочего, и в том, чтобы стать для других его источником. Героиня повести «Старомодная девушка» поступает именно так. И секрет хорошего настроения всегда в ее руках.
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: Не ищи ничего вне души, все в ней. Ищи счастье в собственном твоем сердце. Святитель Филарет Дроздов.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем светлого радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как узнать то, что Бог замыслил о нас? Как проникнуть в Его планы и узнать, что Он думает обо мне? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 22 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
1: В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. А в воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его.
2: И слышавши народе, дивляхося по учению его.
0: Саддукеи были представителями одного из религиозных течений в рамках иудаизма времен Иисуса Христа. Несмотря на свою веру в единого Бога, они были рационалистами, то есть опирались только на свой разум и отрицали практически все, что не могли постичь умом и проверить на опыте: бессмертие души, бытие ангелов, воскресение мертвых. Саддукеям казалось, что все это сказки и басни для невежественной толпы. Себя же они считали интеллектуальной элитой, которая свободна от подобных предрассудков. Вот и в только что прозвучавшем отрывке они придумывают казуистический вопрос о 7 братьях, чтобы высмеять саму идею воскресения. Их логика была следующая. Если допустить мысль о том, что в воскресении женщина будет женой одного из братьев, то из этого следует, что в духовном мире есть плотские отношения, и сам этот мир подчиняется земным законам. А это очевидная нелепость. Из этого саддукеи делали вывод, что нет никакого воскресения. Саддукеи ждут, что Христос поддержит их логику. Однако он предлагает совсем иной вариант. В воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах. Нельзя сказать, что саддукеи никогда об этом не слышали и не думали. Однако они никогда не воспринимали подобные ответы всерьез, ведь это нарушало правила их мышления. Для них это было нелепо. И чтобы утверждать такое на полном серьезе, нужно было побывать в духовной реальности и на собственном опыте убедиться в том, как она устроена. А такого опыта у саддукеев не было. Их ум был слишком сосредоточен на земном. Они строили свои рациональные схемы, опираясь на тот материал, который черпали в повседневной реальности. Все свидетельства Писания они игнорировали, ведь их проверить у них не было духовной силы. Об этом им и говорит Господь: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Можно провести аналогию. Представьте, что мы живем в двухмерном плоском мире, а нам предлагают представить себе какой-то объект из трехмерного пространства, например, сферу, шар. Как бы мы ни пытались это сделать, у нас не получится. Мы будем видеть лишь круг на плоскости, и любые попытки представить себе объем вряд ли закончится успехом. Ведь мыслить о нем мы будем по аналогии с плоским миром. Так и саддукеи пытались измерить вечность плоскими земными категориями и в результате оказались в ловушке собственного ума. Им казалось, что они видят божественную реальность такой, какая она есть, но это были всего лишь проекции их земного опыта. Подобным образом о Боге, о Его промысле, да и о любом предмете и явлении духовной реальности – порой пытаемся мыслить и мы. Иначе говоря, мы нередко измеряем вечность метрами, килограммами и часами. И в итоге неизбежно оказываемся в лабиринтах своего мышления. Как же из него выйти? Христос прямо отвечает сегодня на этот вопрос. Нам необходима сила. Сила Божия. То, что мы часто называем благодатью. Только она способна приподнять нас над нашей земной логикой и показать, что замысел Бога о нас больше, чем мы можем представить. А для того, чтобы такую силу приобрести, необходимо доверие Слову Божию, то есть Писанию. Если просто читаем это слово, остаемся в пределах той плоскости, в которой жили. При этом мы можем принадлежать Церкви Христовой, ведь и саддукеи были членами Ветхозаветной Церкви. Но если не только читаем, но и с доверием исполняем, на каждодневной основе применяем в своей жизни, сила Божия вливается в нас. Жизнь раскрывается перед нами во всем своем объеме. И как говорит в одном из своих посланий апостол Павел, мы на собственном опыте познаем ее широту и долготу, и высоту, и глубину.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Сегодня пути дороги привели нас в Иоанномариинский женский монастырь, старейший из монастырей Ставрополя. Основание женского монастыря пришлось на 1848 год, а началось все с указа императора Николая I, создавшего в Кавказской области и Черноморье особую епархию. Тогда, в далеком 1843 году, в нашем городе основали архиерейскую кафедру. Первоначально была основана община для женщин, которая в 1851 году получила статус женского монастыря. Официально Мариинский монастырь был учрежден лишь в 1859 году. К концу XIX века женский монастырь по праву стал самым крупным православно-духовным центром на Северном Кавказе. Здесь действовало 5 храмов, было построено несколько корпусов, благоустроен пруд, разбит сад, открыта безвозмездная школа для девочек и художественные мастерские. В 1921 году монастырь был разогнан. На его территории последовательно находились колонии для беспризорников, дом отдыха и с послевоенных времен филиал краевой психиатрической клиники. За годы советской власти здания были запущены, рушились и ветшали. Возрождение Иоанномариинской обители началось в 2004 году. Была воссоздана небольшая монашеская община во главе с монахиней Иоанной, ныне настоятельницей монастыря. В небольшом двухэтажном здании XIX века постоянно пребывают 15 насельниц. Настоятельница святой обители, монахини и молодые послушницы смиренно несут свой крест служения Богу и людям. Живут они не только молитвами. Растят огород, держат птицу, собирают лекарственные травы. Монастырь в любое время суток открыт для многочисленных паломников, где сестры гостеприимно угощают верующих вкуснейшей трапезой и устраивают им уютный ночлег. Историю хранят не только стены старых корпусов. В архивах есть памятные фотографии тех лет, предметы повседневной жизни монахинь. Все это говорит, что преемственность поколений жива и только укрепляется. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию. Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Вниз он вслух громко молился Божьей Матери, призывая ее на помощь. Наконец показалась церковь. Ободренный, но порядком выбившийся из сил отец Арсений преодолел последний поворот и вошел в темный гулкий храм. Перекрестившись, монах начал зажигать лампады возле икон. Подойдя к иконе Пресвятой Богородицы, отец Арсений едва не вскрикнул от удивления. Рядом с образом лежали 2 свежих ароматных яблока. Видно, кто-то из братьев здесь уже побывал и оставил подарок тому, кто придет следующим, с благодарностью подумал монах. Ему, озябшему и проголодавшемуся, эти яблоки были сейчас очень кстати. Прочитав молитву, отец Арсений съел плоды, про себя поражаясь их невероятной сладости. «Словно прямо из самого рая», — с улыбкой подумал он. И в тот же самый миг его пронзила другая мысль. «На дворе февраль. Какие в феврале яблоки? Разве что сушеные. А эти свежие, душистые, будто только что с ветки». И отец Арсений с трепетом упал на колени перед иконой Божьей Матери. «В те годы холодильников у нас и в помине не было», рассказывал об этом случае отец Арсений, которого за уединенную молитвенную жизнь все на Святой Горе называли старцем Арсением Пещерником. Так что эти яблоки могли быть только подарком самой Божьей Матери, ее милостью к своему недостойному, изнуренному тяжелой дорогой рабу. Господь и Пресвятая Богородица всегда помнят о нас и поддерживают в трудную минуту. Но только и мы не должны о них забывать. Должны постоянно обращаться к ним в горячей искренней молитве.
2: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.

пьем из чаши бытия с закрытыми очами, золотые омочив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз завязка упадает, и все, что обольщало нас завязкой, исчезает, тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был мечта, и что она не наша. Михаил Лермонтов.

Радио «Вера». Светлое радио. Каждый человек как буква в алфавите. Чтобы образовать слово, надо слиться с другими. Осип Мандельштам.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из записей священника Александра Ельчининова. 1930 год. Никакой роман не может заменить брак. В романе люди являются в пышности и расцвете, но все же не самими собой. В романе открывается призрачная, приукрашенная действительность, и жизнь каждого из двух непременно поза, хотя бы и простительная, и невинная. Только в браке возможно полное познание человека. Чудо ощущения, осязание, видение чужой личности. И это так же чудесно и единственно, как познание Бога. Вот почему до брака человек скользит над жизнью, наблюдает ее со стороны, и только в браке погружается в жизнь, входя в нее через другую личность. Это наслаждение настоящим познанием и настоящей жизнью дает то чувство завершенной полноты и удовлетворения, которое делает нас богаче и мудрее.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Когда я только начала воцерковляться, ангельский мир казался мне чем-то далеким и почти сказочным. Он жил на иконах, в детских книгах, в торжественных словах богослужения. Но постепенно пришло другое понимание. Церковь говорит об ангелах не как об образе, а как о живой реальности, которая находится рядом с нами. Ангелы реальны, хоть и невидимы людьми. Песнопения, напоминающие об этом, звучат на каждой литургии. Например, «Херувимская песнь». Я рассказываю о ней в другом выпуске программы «Голоса и гласы». Но есть особенные богослужения, в которых вместо «Херувимской песни» исполняются другие молитвы, посвященные ангельским силам. Одно из таких песнопений «Да молчит всяка плоть человеча». Оно звучит в Великую Субботу, накануне Пасхи, день тишины, когда Церковь вспоминает Христа, телом пребывающего во гробе, а душой сошедшего в ад. Давайте поразмышляем над текстом песнопения Великой Субботы и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Первая часть песнопения в переводе на русский язык звучит так. «Да умолкнет всякая плоть человеческая, и да стоит со страхом и трепетом, и ни о чем земном в себе да не помышляет, ибо Царь царствующих и Господь господствующих приходит заклаться и дать себя в пищу верным». Вот как первая часть звучит на церковнославянском языке. «Да молчит всяка плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет. Церковь бо царствующих и Господь господствующих приходит. Заклатися и датися вснеть верным». Слова первой части песнопения звучат как строгий призыв умолкнуть со страхом. Но страх, о котором здесь идет речь, упоминается не в привычном для мира смысле. В церковном понимании это благоговение, чувство, которое возникает, когда человек ясно осознает, что масштаб происходящего ему не объять земным разумом. Давайте послушаем первую часть молитвы.

Дальше песнопение открывает еще одну реальность – ангельский мир. Вот как по-русски звучит вторая часть молитвы. «Пред ним шествуют сонмы ангелов со всяким их начальством и властью. Многоокие херувимы и шестикрылые серафимы, закрывая лица и возглашая песнь «Аллилуйя», то есть «Хвала Господу». По-церковнославянски вторая часть песнопения звучит так. «Предходят же сему лица ангельские со всяким началом и властью. Многоочитие херувими и шестокрылатие серафими, лица закрывающие и вопиющие песнь «Аллилуйя». Послушаем вторую часть песнопения.

Даже ангелы не взирают на Господа дерзновенно. Даже они закрывают лица. Почему бы и нам не уподобиться незримым существам, благоговейно притихнуть, быть внимательными, не заглушать происходящее внутри себя суетой и земными мыслями? Это песнопение учит нас очень редкому сегодня опыту, опыту благоговейной тишины. И, может быть, именно в тишине, в молчании сердца, рядом с ангельским миром, реальным, но невидимым, который всегда присутствует в церкви, мы сможем стать немного ближе к Богу и к радости Его воскресения. Давайте послушаем песнопение «Да молчит всяка плоть человече» полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери.

0: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
1: Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Константин Мацан и Наталья Лангамер, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18.00.

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Взгляните, Андрей Борисович. Оказывается, здесь, в Барнаульском художественном музее, есть работа Юрия Пименова.
2: А, картина «Железнодорожная станция». Сильная вещь. Хотя, искупая на краске, почти монохромная. В сизых тонах изображены полотно железной дороги, лестница и надземный переход. Все пространство затянуто дымом из труб тепловозов. Какого цвета одежда на людях, можно понять лишь по бликам. Зритель скорее догадывается, что на женщине, всматривающейся вдаль, пальто бордовое, а на мальчике, который несет котенка, шоколадное.
1: Да, есть в этой работе какая-то кинематографичность.
2: Верно. Как будто в фильме внезапно переключили изображение с цветного на черно-белое, а твой мозг пытается воссоздать колорит по памяти.
1: И только стоп-сигнал семафора отчетливо горит красным огнем. Эта яркая деталь на общем сером фоне внушает тревогу. Так и бесконечные прямые линии, пересекающиеся между собой рельсы и шпалы, исполосовали землю. Железная лестница с прогалами между ступенями решеткой расчертила пространство.
2: Тревога – главный герой картины, что вполне оправдано. Полотно написано в 1940 году. Уже началась Вторая мировая война, в обществе витает предчувствие беды, которая вскоре обрушится на страну.
1: Но это же уму непостижимо, Андрей Борисович. Как художник смог передать предчувствие?
2: Думаю, что все дело в правдивости и внимании к деталям. Юрий Пименов ухватил приметы времени. Это фасоны пальто, предметы в руках героев, плетеная корзинка, бидон. И мы с вами, имея определенный багаж знаний, угадали временной период.
1: Не просто угадали. Погрузились в его атмосферу.
2: А эффект погружения возникает благодаря таким подробностям изображения, как дым, стелящийся над рельсами, котенок в руках у мальчика. Смотришь и почти физически ощущаешь специфический запах железной дороги, нежную шерстку под рукой. Юрий Пименов – мастер подобных эффектов.
1: И здесь эти эффекты создают особое дорожное настроение, показывают душевное состояние человека, который находится далеко от дома.
2: Дорога – любимая тем художника. Пименов рассматривает ее не только в буквальном, но и в широком философском смысле, как путь от рождения в вечность, или как поток жизни, в котором ценен каждый миг, и счастливый, и драматичный, как на картине «Железнодорожная станция».
1: Ценен каждый миг, говорите. А вот мне всегда хочется поскорее закрыть тревожную страницу жизни, если случается что-то печальное.
2: Это желание понятно, но опыт показывает, когда приходит испытание, лучше довериться Богу и принять все, что Он посылает. Принять с легким сердцем, в детской простоте. И тогда будут и силы, чтобы преодолеть трудности, и радостные открытия. Страдания как будто выводят жизнь на новый уровень. Мне кажется, эта мысль присутствует и в картине Юрия Пименова «Железнодорожная станция».
1: Поясните.
2: Лестница, по которой люди поднимаются от железнодорожных путей к переходу, это же древний символ. Она ведет вверх, к небу, которое синими всполохами проглядывает среди клубов дыма. И в этом образе сердце находит надежду.
3: Картину Юрия Пименова «Железнодорожная станция» можно увидеть в Барнауле в Государственном художественном музее Алтайского края.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Дмитрий Березин.
1: «Покой обещал своим последователям сам Господь Иисус Христос. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Дам вам покой». А люди чаще всего ищут покоя без Бога и даже друг от друга. То и дело слышишь, как родные люди говорят друг другу: «Оставь меня в покое». Хочу с вами поделиться мыслями преподобного Паисия Святогорца о поиске покоя в этой жизни. Не надо искать покоя для самих себя. Это мешает приходу Христа. Надо стремиться к тому, что доставляет покой другому. Действительный покой рождается от доставления покоя другому.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Что может роднить крошечную деревеньку Мареевку, затерянную на необъятных просторах средней полосы России, с далеким изумрудным островом Ирландии? Ответ на этот вопрос знает писатель Виктор Лихачев. В сюжете его удивительной приключенческой повести «Возвращение на Мару» тесно переплетается не только география, но и прошлое с настоящим, далекое с близким, очевидное с необъяснимым. В современной российской глубинке ревнивый муж Николай Корнилов после двухлетнего отсутствия возвращается к жене и дочери. В Византии XI века принимает монашество православный кельт из Ирландии Фергюс Гроган. Становится отцом Корнилием и едет на Русь нести язычникам-славянам свет Христовой веры. В какой-то точке времени и пространства судьбы и истории всех этих людей пересекаются. Корнилов, этнограф по профессии, получает из ирландского города Голуэя загадочное письмо с неожиданной просьбой отыскать следы белого кельта, как называли монаха Корнилия на его родине. Нити поиска приводят Николая и его 13-летнюю дочку Машу в загадочную деревню Мареевку, где они становятся участниками невероятных и опасных событий. Для Виктора Лихачева, признанного мастера глубокой психологической прозы, «Возвращение на Мару», как считают критики, произведение довольно нетипичное. То ли сказка, то ли притча в современных реалиях. Да и в реалиях ли? Отделить правду от вымысла в книге не так-то просто. Очень уж убедительно, натурально и захватывающе она написана. Некоторые называют повесть «анти-Гарри Поттером», что во многом справедливо. Ведь герои Лихачева, в отличие от юных воспитанников Хогвартса, с чародейством и колдовством не заигрывают, а отважно сражаются, вооружившись самым главным в такого рода борьбе – верой в Бога, которая, как известно, способна двигать горы. Распутывая невероятную и трагическую историю белого кельта, монаха Корнилия, Николай и Маша окажутся в ситуации, щекочущей нервы посильнее, чем голливудский хоррор. Ночь в заброшенном доме, хозяйка которого, по местной легенде, утопилась в реке. Улыбчивая старушка-соседка, оказавшаяся злой колдуньей. Да и сама Мареевка в далеком прошлом, оказывается, называлась Марой от слова «мор» и была местом, где языческому идолу приносились кровавые жертвы. Читатель узнает обо всем этом то от лица Николая, как бы ведущего основную нить повествования, то из дневника Маши, который она пишет как увлекательную хронику событий. Но главное достоинство книги, несомненно, в том, что она дает читателю уверенность. Каким бы могущественным ни казалось зло, оно обратится в прах перед тем, чье сердце горит добром, отвагой и упованием на Бога. Как это случилось с героями повести Виктора Лихачева «Возвращение на Мару». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
4: Говоря в этом году о равнопоставленном князе Владимире, и говоря о крещении Руси, полезно поговорить о всем, что окружало князя Владимира, в том числе, что предварило его христианство и его поведение. В этом смысле очень полезно поговорить о его бабушке, княгине Ольге. Как раз в эти дни мы празднуем День памяти княгини Ольги и как раз День памяти равнопоставленного князя Владимира. Княгиня Ольга стала той предвестницей, как ее называют, луной, которая предварила красное солнышко, приход князя Владимира, ее внука, которая, насколько смогла, христианизировала Русь, сама приняв христианство, и сделала все для будущего ее просвещения. конечно, эти семена, уже давшие первые плоды, плоды веры, плоды мученичества, плоды просвещения, безусловно, сделали свое дело. Подготовили ту почву благодатную, на которой уже, так сказать, князь Владимир стал в полной силе возделывать эту почву и, безусловно, продолжать сеять семена, и, безусловно, продолжая в том числе собирать те плоды, посеянные и его бабушкой. Мне бы хотелось, вот говоря о княгине Ольге, князе Владимире, поговорить о том, насколько важна роль руководителя государства, руководителя народа, лидера народа в поведении, в жизни, в благоденствии этого государства, этого народа. Это действительно очень важно понимать, хотя часто мы говорим, что по народу и власть, когда бывают плохие руководители, но как важно, когда хороший руководитель. Вот эти два человека перенаправили путь всего государства, всего народа, или многих народов, включая в большой русский народ, совершенно в иное русло. Отторгнув от языческих богов, от поклонения бесам и дьяволу, от жестокости, от разврата, от злобы и многого другого, совершенно к иным, к небесным духовным понятиям и восприятию мира этого и, конечно, мира загробного, вечности. Эти два человека совершили то, что не смогли потом не спровергнуть. Некоторые другие князья, которые воевали между собой, сдавали друг друга, предавали татаро-монголам. Эти решения и эти действия не смогли уничтожить татаро-монголы. Не смогли уничтожить там французы в 812 году. Гитлер не смог уничтожить. Не смогли уничтожить большевики в 20-м столетии. То есть какой огромный задел, какое огромное решение. И, конечно, проецируя это в нашу жизнь, мы понимаем, насколько важна роль руководителя государства. И мы со своей стороны, как подданные этого государства, безусловно, нашего Отечества любимого, безусловно, должны молиться всегда за наших правителей, чтобы Господь даровал им такой разум, такую мудрость право править в государстве, народом управлять, чтобы они могли принимать такие, пускай небольшие, а иногда эпохальные решения, которые на столетия будут двигать развитие народа и государства. Мы должны молиться, чтобы Господь даровал разум, мудрость нашим правителям, и чтобы Господь даровал тот разум и ту мудрость, которые были у наших великих предков, и в том числе у княгини равноапостольной Ольги, равноапостольного князя

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В 1906 году хан Золотой Орды Мингу Тимур отдал тогда здешние земли своему зятю, князю Федору, впоследствии прославленному в лике святых. В середине 16 века, после присоединения к российскому государству, Казань стала центром православной епархии. В городском Кремле был построен величественный Благовещенский собор. Вслед за ним в окрестностях появились десятки храмов. Важнейшим событием в истории города считается обретение в 1579 году Казанской иконы Божией Матери. Этот образ ознаменовал участие Богородицы в жизни России. В Казань отовсюду потянулись паломники, чтобы поклониться святыне. Все это способствовало христианскому просвещению. В конце 18 века в Казани открылась духовная академия. Еще чуть позже – отделение библейского общества, выполнившее перевод священного писания на татарский язык. Сегодня в Казанской епархии 255 православных храмов и 10 монастырей. И каждый приход имеет свою историю христианских свершений.
2: Радио «Вера» в Казани можно слушать на частоте 95,5 FM. Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 7 августа, слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка» и рассказ Андрея Платонова «Юшка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Ларец слов.
2: В Псалме 118 царь древнего Израиля и пророк Давид пишет: «Предварих в безгодии и во звах». Данная фраза служит настоящим символом жизни Давида. Жизни, наполненной скитаниями, сомнениями и страданиями. Впрочем, понять смысл прозвучавших слов возможно только, если знаешь значение слова «безгодие». О нем мы сегодня и поговорим. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «безгодие». При всей своей кажущейся сложности церковнославянское слово «безгодие» не так уж и сложно для понимания. «Безгодие» является однокоренным таким привычным нам словам, как «годность», «годный», «негодный». В церковнославянских текстах «безгодие» имеет следующее смысловое наполнение – бедствие, несчастье, трудный период в жизни. Иными словами, безгодие обозначает крайне неудобное для человека время. Появление понятия «безгодие» связано с греческим словом «аория». «Ора» с греческого «час», «а» – отрицательная приставка. Таким образом, «аория» в прямом смысле – это «бесчастье», то есть время неудобное, неприятное для каких-то поступков. Когда пророк Давид в 118-м псалме пишет «предварих в безгодии во звах», он имеет в виду следующее, что он в самое неудобное, неприятное время, усерднее всех окружающих, предварих, возносил молитву к Богу, просил его о помощи в тягостные моменты скитаний и уныния. В филологическом плане «безгодие» связано со словами из иных славянских языков. В болгарском «годни» и в польском «годны» обозначает «достойный», «удобный», «подходящий». Приставка «без» меняет данные значения ровно наоборот. Итак, запомним, что церковнославянское слово «безгодие» переводится на русский язык как «бедствие», «несчастье», «трудный период в жизни».
1: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, Дивногорская сицилийская икона Богородицы в судьбах России.
1: Дивногорский Успенский монастырь расположен неподалеку от села Селявное в Воронежской области, там, где в Дон впадает река Тихая Сосна. Название обители происходит от слова «дивы». Так называются меловые скалы в виде столбов высотой до 10 метров. По преданию, в 15 веке здесь, в скальных пещерах, подвязались греческие иноки Иоасаф и Ксенофонт. Они вырубили первую церковь в меловых столбах. Главной святыней этого храма стал образ Божией Матери, привезенный старцами с острова Сицилия. Подвижники жили там, прежде чем отправиться в странствие и поселиться уединенно на берегах Дона. Дивногорская сицилийская икона весьма необычна. Богородица изображена на ней, восседающей на облаках в окружении парящих ангелов –

0: и поветрие отступило. В народе сицилийскую икону стали называть «Исцилийской». Молитвенные шествия с дивногорским образом совершались в Воронежской губернии до революции 1917 года. В годы Первой мировой войны солдаты, отправляясь на фронт, просили у Богородицы перед сицилийской иконой защиты от внезапной смерти без покаяния. И небесная заступница откликалась на просьбы. В 1924 году безбожная власть закрыла Дивногорский монастырь. Сицилийскую икону спасли прихожане. Образ хранился в частном доме до 2003 года, а затем вернулся в обитель, которая вновь стала действующей. Сейчас Дивногорская сицилийская икона пребывает в пещерном храме Рождества Иоанна Предтечи. По преданию, он расположен в том самом меловом столпе, где некогда устроили церковь основатели монастыря – греческие иноки Иоасаф и Ксенофонт.
1: Небесная заступница, Дивногорская сицилийская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Мира заступница, Матерь всепетая, я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В царство небесное, в мир утешения путь мне прямой укажи. Юлия Жадовская.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». Оптина пустынь. В скитских рукописях я нашел краткое жизнеописание оптинского подвижника схемонаха Николая. Схемонах Николай, так сообщает его биография, в мире Николай Абрулах, казанский мещанин. Он бывший магометанин, имя его было Юсуф Аглы, бывший турецкий подданный, родом из Малой Азии. Служил в турецкой гвардии офицером. Когда он почувствовал желание креститься в православную веру и стал об этом открыто заявлять родичам своим туркам, то они так возненавидели его за это, что он дня по два не мог найти себе пищи. Ему удалось бежать в Россию. В Одессе, в карантинной церкви, он был крещен в октябре 1874 года и назван Николаем. Затем он в Казани приписался в мещанское общество. В 1891 году, 63 лет от роду, он поступил в скит Оптиной пустыни. Отличался кротостью, смирением и братолюбием. Келья его была рядом с кельей монаха-мартирия. Топил за него печи, и когда тот, удивляясь, спрашивал: «За что ты это для меня делаешь?», отвечал просто: «Я тебя люблю».
1: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Возможно ли расступиться морю таким образом, чтобы волны разошлись в разные стороны, обнажив дно, и по нему двинулись на другой берег люди, животные и повозки? Библия описывает такое чудо в книге «Исход». 600 боевых колесниц, поднимая пыль до самого неба, неслись за покидающим Египет еврейским народом. Начинался исход. Событие, не имеющее равных по драматизму в древней истории иудеев. Гнев фараона, лично возглавившего войско, был ужасен. 600 000 рабов покидали его страну. Лучшие земледельцы, строители и ремесленники. 10 казней египетских, 10 страшных бедствий наслал Бог на Египет. И упрямый царь в конце концов согласился отпустить евреев на родину. Но теперь он передумал и решил вернуть уходящих силой. Евреи дошли до берега Красного моря, когда на горизонте показалась армия фараона. Отчаяние овладело беглецами. Женщины плакали, а мужчины проклинали тот день, когда решили уйти из сытого рабства. Позади их догоняла страшная смерть, а впереди на многие километры лежала водная гладь моря. И вдруг, вот что говорится в книге «Исход». «Простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и делал море сушею, и расступились воды. Евреи перешли Красное море по его дну. Когда они оказались на другом берегу, Моисей снова поднял руку, и волны обрушились на преследователей. Нам неизвестна точная дата исхода евреев из Египта. Неизвестен и маршрут, по которому пророк вел свой народ. В каком месте евреи вышли к морю? Где случилось чудо, и возможно ли объяснить его с точки зрения науки? В 1882 году, спустя более 3000 лет после исхода, английский генерал Александр Брюс Туллах описал необычное природное явление, свидетелем которого он стал на Суэцком канале.
1: «Восточный ветер быстро нарастал и в конце концов стал таким сильным, что заставил меня прекратить работу. На следующее утро ветер в значительной мере утих. Я вышел на берег канала и с изумлением увидел, что озеро Мензелих исчезло до самого горизонта, и арабы бродят по грязи там, где вчера плавали крупные лодки. Размышляя об этом потрясающем эффекте, оказанном ветром на мелкие воды, я вдруг понял, что стал свидетелем события, подобного тому, что произошло почти 3500 лет назад во время форсирования Красного моря Израилем».
0: Озеро Мензелих, о котором пишет генерал Туллах, на картах современного Египта называется Манзала и находится к северо-западу от Суэцкого канала. Исследовав ландшафт местности, генерал предположил, что во время Моисея Красное море распространялось вплоть до этих мест. Генерал Туллах был уважаемым человеком. После Крымской войны он входил в комиссию по расследованию коррупции в английской армии. Все знали, что это человек слова, твердый и решительный, не склонный к беспочвенным фантазиям. Поэтому никому не пришло в голову усомниться в правдивости его рассказа. Но возможно ли, чтобы ветер осушил море? Вопрос о воздействии ветра на воду изучали российские и американские океанологи. В 2006 году петербуржцы Алексей Андросов и Наум Вольцингер подсчитали, что при определенной скорости ветра уровень воды в Акапском заливе на севере Красного моря может опуститься и на несколько часов обнажить рифовую отмель шириной 2-3 километра. Через 4 года, в 2010-м, американцы Карл Дрюс и Вейкинг Хан предложили другой вариант.
1: «С помощью компьютерного моделирования было показано, как вода может расступиться под напором ветра на одном из участков дельты Нила в 120 километрах к северу от Суэцкого канала. Можно предположить, что именно здесь пророк Моисей вел свой народ. Шторм, о котором говорится в Библии, сотворил проход шириной более 3 километров и длиной чуть менее 5. Когда ветер утих, вода, стоявшая стеной с обеих сторон, обрушилась на фараоново войско».
0: Известны и другие попытки ученых объяснить библейскую историю о переходе евреев через Красное море. Но ни одна гипотеза до сих пор не была признана достаточно убедительной. Освобождение от египетского рабства стало знаменательным событием в истории еврейского народа и запечатлелось в ветхозаветном празднике Пасхи. В символическом смысле еврейская Пасха стала прообразом Пасхи Христовой. Если праздник Ветхого Завета знаменовал собой освобождение избранного народа от рабства, то новозаветная Пасха избавила все человечество от порабощения смертью.
2: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы посвящены обществу любителей церковной истории. Сегодня у нас в студии члены этого общества священник Илья Соловьев и Дмитрий Беденко. И разговор пойдет о жизни протоиерея Валентина Чаплина, одного из основателей общества.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи. В старину крупнейшая ярмарка на Волге под Нижним Новгородом носила название Макарьевской. Макарьевские уезды были в двух старинных губерниях Нижегородской и Костромской. И сегодня так называется один из районов Костромской области. Есть город Макарьев, поселок Макарьево, Макарьевская пустынь под Казанью. Кем же был этот Макарий, оставивший в Поволжье так много следов о себе? Князем? Первопроходцем? Строителем городов? В середине XIV века Нижний Новгород переживал период подъема. Он стал центром Большого княжества. Уже тогда, вслед за Москвой, здесь хотят строить Кремль не из дерева, а из камня. Но расцвет политический и экономический на Руси не мыслили без расцвета духовного. Неподалеку от города, на высоком берегу Волги, возник Печорский Вознесенский монастырь. Основателем обители был Дионисий, один из великих наставников монашества своего времени, друг и единомышленник Сергия Радонежского. Как-то раз в этот монастырь пришел мальчик 12 лет в нищенских лохмотьях и попросил Дионисия принять его в монашеское братство.
1: «Отче, будь ко мне милостив, прими на покаяние мою душу».
2: «Чадо, поверь, тяжко и мучительно носить иго иноческой жизни. Ты юн и не сможешь нести подвижнические труды, обиды от людей, напасти от бесов. В Писании сказано: никто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия».
1: «Нет, господин отец мой, ни ссылки на Писание, ни огонь, ни меч, ничто в мире от любви Христовой не может отлучить меня».
0: Строг и осторожен был Дионисий, но настойчивости мальчика уступил и постриг его в монашество с именем Макарий. Юный послушник был сыном богатых и знатных нижегородцев. Нищим он только притворился, чтобы скрыться из дома. Ведь в эпоху Сергия Радонежского идеалом был инок, достигающий божественного совершенства, и Макарий пошел за своим идеалом. Позже родителям удалось разыскать его. Больших трудов стоило Макарию доказать им осознанность своего выбора. Он простился с ними и остался верен этому выбору до конца дней. Много лет Макарий провел в Печорской обители. Находясь в послушании у своего духовного отца Дионисия, он прошел хорошую школу духовного роста и самоограничения. Затем святой Дионисий был назначен епископом Суздальским, несколько раз ездил в Константинополь и был поставлен митрополитом всей русской церкви. А его ученик стал искать уединение в дремучих лесах. Первоначально Макарий поселился на реке Лух, но затем решил идти подальше от людской молвы на левый берег Волги. Заволжье, покрытое лесами и населенное преимущественно финно-угорскими народами, было идеальным местом для отшельничества. У озера, называемого «Желтые воды», инок выкопал пещеру. Постепенно вокруг него собралось братство таких же искателей уединенного безмолвия. Образовался Желтоводский монастырь. Не навязывая никому своей веры, преподобный Макарий заслужил уважение воинственных марийцев, которые тогда населяли северную часть современной Нижегородской области. Язычники помогали ему и братья, принося в обитель мед и хлеб. Так тихо и размеренно шла жизнь на Желтых водах, пока монастырь и его настоятель не оказались втянуты в водоворот политических событий. В 15 веке Нижний Новгород был уже в составе объединенного русского государства. Некогда могущественная Золотая Орда шла к закату и распадалась на части. Один из ордынских ханов, Улу-Мухаммад, закрепился в Казани и оттуда решил привести Москву к покорности. Желтоводская обитель оказалась на пути у татарских войск. В 1439 году монастырь был сожжен, Часть братьев убита, а другая, во главе с Макарием, угнана в Казань. Но Господь послал помощь своему святому оттуда, откуда он и не ждал. Хан с почтением отнесся к пленному подвижнику, отпустил его во свояси и разрешил взять с собой еще 40 пленных мужчин с женами и детьми. Было поставлено лишь одно условие – Макарий не должен возвращаться на прежнее место. Тогда преподобные и другие освобожденные решили идти к городку Унжа на одноименной реке, что в пределах нынешней Костромской области. Много недель путники шли по девственным лесам Заволжья, переходя быстрые реки и топкие болота. Когда припасы закончились, хлеба достать было не у кого. Утомленные долгим переходом люди начали еще и голодать. В один из дней путникам удалось поймать лося. Они пришли к преподобному, прося благословения употребить его в пищу. Но Макарий запретил, поскольку шел Петров пост.
3: «Чадо, прошу, сделайте на зверя отметину и отпустите его. Лось снова будет ваш, когда этого захочет Бог».
4: «Но мы хотим есть, отче. Голодными мы никуда не дойдем. Мы погибнем в этом лесу».
3: «Не скорбите, чадо мои. Если Господь захочет, Он прокормит нас в этой пустыне. Только не прерывайте поста до дня святых апостолов».
0: Поколебавшись, странники поступили по совету святого. Они выдержали весь пост, и утром на день святых апостолов Петра и Павла тот же самый лось с отметиной вновь оказался поблизости. С тех пор почти каждый день у них была удачная охота. Все живые и здоровые добрались до Унжи, где преподобный Макарий основал новый монастырь. Преподобный Макарий Желтоводский и Унжинский отошел ко Господу в 1444 году, почти столетним старцем. Но физическая смерть не помешала святому оказывать помощь своим землякам. Еще целый век продолжались московско-казанские войны. Края, где жил подвижник, были постоянной ареной боевых действий. Жители осажденного татарами Солигалича видели преподобного Макария скачущим в бой на коне, после чего в рядах осаждавших началось смятение. Во время осады Унжи сами татарские воины увидели в небе фигуру монаха, который стрелял в них из лука и пращи, а на загоревшиеся в городе дома лил воду из кувшина. Продолжил Макарий заботиться и о тех, кто оказался в плену. Одной женщине по имени Мария святой явился ночью по дороге в Казань. Уже на следующее утро она чудесным образом оказалась у ворот родного города. Многим святой давал выход из безвыходной ситуации. Жительница Унжи по имени Елена шла топиться в колодце. Ее постоянно избивал пьющий муж. У самого края ее остановил седой старец, представившийся Макарием. Женщина была спасена от вечной погибели, а муж-пьяница вскоре избавился от недуга. Любовь народа к преподобному Макарию и вера в его молитвы была безграничной. Память о святом подвижнике прошла через века, оставшись в сердцах людей и на карте России.
5: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Мудрость истинная есть в единстве с Церковью, в соблюдении ее учений и преданий.
1: Эти слова звучат из 17 века, и принадлежат они патриарху московскому и всея Руси Иоакиму. Первый иерарх подчеркивает важность для человека сопричастности к Русской Православной Церкви и ее традициям. Высказывание патриарха Иоакима продиктовано историческим контекстом. В годы его правления, с 1674 по 1690 год, в России усилилось католическое влияние. В Москве образовались две религиозно-политические партии. Одна – латинствующая. Ее главой был настоятель Заиконоспасского монастыря Сильвестр Медведев. Другая – ревнители православия. Ее возглавлял патриарх Иоаким. Латинствующие стремились сблизить русскую церковную практику и богословие с католичеством, преобразовать богослужение, ввести элементы западной иконографии и музыки, внести вероучительные изменения. Чтобы противостоять этому, патриарх Иоаким провел ряд церковных соборов, выразивших свое неприятие новшеств и приверженность традициям. Но главное, нововведение не хотел принимать верной церкви, ее учению и преданию православный народ.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. И ты порой полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение, писал поэт Роберт Рождественский. Для чего приходит это мгновение? Для подвига. Героиня повести Агнес Джиберн, маленькая арена жизни, девушка по имени Магда, всю жизнь с нетерпением ждет такого мгновения. Она мечтает о подвиге, прекрасном героическом поступке. Девушка уверена, что у нее хватит для него мужества и самоотверженности. При этом Магда, совершенно того не замечая, изо дня в день упускает возможность попрактиковаться в таких неразлучно связанных с настоящим подвигом добродетелях, как терпение, великодушие, милосердие, чуткость и доброта. Магда от них отмахивается. Но разве это великое дело – выполнить мамино поручение вместо сестренки, удержаться от резкого слова, от едкого замечания, от злорадной усмешки, от небольшого самоутверждения за счет подруги? «Я искуплю все эти мелочи, когда совершу нечто действительно стоящее», – успокаивает себя Магда. И напряженно ждет, когда же оно придет, ее мгновение. И оно приходит. Магда в прямом смысле слова встречается лицом к лицу с возможностью совершить подвиг. Во время званого обеда на одной из девушек, Патрисии, загорается платье. Магда стоит неподалеку, и именно к ней Патрисия кидается с криком о помощи. Все, что нужно сделать Магде, это накинуть на Патрисию свою шаль. Но она с визгом убегает прочь, предоставляя другим спасать несчастную. А потом горько сожалеет о своем малодушии, не понимая, что оно стало закономерным итогом. Не привыкнув заботиться о ближних в мелочах, не сумеешь помочь им и в беде. Священник Александр Ельчининов, духовный писатель 20-го столетия, писал: «Самое незначительное действие, мимоходом брошенное слово, важны и реальны, как реально все в мире. Поэтому ничто нельзя почитать недостойным внимания». Магда в конце повести осознает, насколько неподготовленной к героическому поступку она оказалась, и решает, что отныне не будет пренебрегать маленькими возможностями доброделания, которые повседневно окружают всех нас.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Толкователи относятся к тому периоду ветхозаветной истории, когда Египет противостоял халдеи. В этой главе книги пророк обращается и к фараону, царю египетскому, со словом Господним и предрекает Египту гибель за нечестное союзничество с Иудеей, за высокомерное поведение и претензии на мировое господство. Сходный оборот встречается и в другой главе книги пророка Иезекииля. Он употребляет его, описывая пророчество о поражении Гога, напавшего на Израиль, и большую добычу, доставшуюся им от неприятельского войска. «Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сжигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы и копья. 7 лет будут жечь их, и не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут сжечь только оружие, и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог». В другой пророческой книге, книге пророка Иеремии, сообщается: «Но все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу». Так пророк говорит о том, что народы, враждовавшие с Израилем и причинявшие ему вред, должны быть наказаны, потому что сам Израиль не делал им вреда. А в книге пророка Исаии сказано: «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя». Толкование отмечает, что слово «грабитель» точнее звучит как «хитрец и изменник», грабящий даже своих союзников. А речь идет об Ассирии, которая, одержав победу над египтянами, приблизилась к Иерусалиму, несмотря на полученную от них дань. За такое вероломство ассирийцы будут наказаны, а иудейский народ получит освобождение. Выражение «грабить награбленное» в книгах Ветхого Завета указывает на неизбежность справедливого воздаяния за содеянное. В русском языке выражение чаще всего употребляется в форме повелительного наклонения и выражает призыв к сомнительному восстановлению социальной справедливости.
0: Первоисточник.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В начале 21 века в городе Курган на юге Зауралья построили православный храм. Его осветили в честь Порт-Артурской иконы Божьей Матери. В 2012 году на Вербное воскресенье под сводами церкви состоялось первое богослужение. Событие стало знаковым для города. Ведь в последний раз храмы здесь возводились больше 100 лет назад. Новый Курганский храм оказался первым в России, посвященным Порт-Артурской иконе Богородицы. Этот образ написан в начале 20-го столетия. Созданию иконы предшествовали удивительные обстоятельства. Набожный матрос Федор Катанский увидел во сне Божию Матерь. Пречистая Дева стояла на берегу морского залива и держала в руках плат с образом Спасителя. Ногами Богородица попирала обнаженные обоюдоострые мечи, а над ее головой ангелы возносили корону. Царица Небесная открыла матросу, что Россию ожидает война на Дальнем Востоке. Владычица повелела написать ее образ и отправить в Порт-Артур, город, который являлся военно-морской базой Российской империи на Тихом океане. Федор Катанский во время паломничества в Киево-Печерскую лавру рассказал о своем видении насельникам. Его рассказу вначале не придали значения, но 27 января 1904 года японский флот напал на русскую эскадру, и монахи благословили киевского художника Павла Штронду написать образ Богородицы. По рассказу старого матроса, икону назвали Порт-Артурской и отправили на Дальний Восток. В ходе русско-японской войны святыня была потеряна и многие годы считалась утраченной, а в феврале 1998 года паломники из России обнаружили ее в антикварной лавке в Иерусалиме. Порт-Артурскую икону выкупили, доставили в Москву и после реставрации в Троице-Сергиевой лавре отправили во Владивосток. Там, в Покровском кафедральном соборе, она и пребывает сейчас. На просторах России сохранились также несколько списков Порт-Артурского образа. Их изготовили во время следования иконы из Киева на Дальний Восток в начале 20 века. Один из этих образов пребывал в благочестивой семье в Краснодаре. Хранительница святыни Нина Пенкова подарила ее Курганскому храму, посвященному Порт-Артурской иконе. 16 июля 2013 года в 3 часа ночи образ прибыл на поезде в Курган. Несмотря на позднее время, десятки горожан пришли встречать икону и крестным ходом принесли ее в церковь. Уже много лет святыня пребывает в Порт-Артурском храме. У здешних прихожан сложились свои добрые традиции. Так, каждую неделю из церкви в город на машине отправляется экипаж милосердия. Его участники посещают одиноких и больных, помогают многодетным и малообеспеченным семьям, кормят горячими обедами бездомных. Также при Порт-Артурском храме действует школа трезвения, где люди, страдающие пагубными зависимостями, учатся жить без алкоголя и наркотиков. Им помогают в этом священники, психологи и наркологи. С 2016 года в приходе церкви Порт-Артурской иконы существует подростковый казачий клуб «Хуторок». Юные курганцы общаются, вместе молятся, занимаются спортом и творчеством. Начинают свой жизненный путь от чистого истока.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», программа «Журнал». Мы листаем его воображаемые страницы в студии, собираемся вчетвером, чтобы поразмышлять о том, что лежит на сердце, обсудить какие-то события, темы, поводы, которые подкинула жизнь, или поговорить в эфире о том, о чем мы иногда говорим на планерках «Радио Вера» за эфиром. Мы считаем, что тема достойна того, чтобы проговорить их перед лицом наших слушателей. Еще раз здравствуйте. В студии, как всегда, в этой программе ведущий «Радио Вера». Вот моя сегодня, моя дорогая коллега Наталья Лангамер. Привет.
2: Добрый вечер.
1: Я Константин Мацан. И завсегдатай программы «Журнал» Глафира Базурина, руководитель интернет-проектов журнала «ФОМА». Добрый вечер.
2: Добрый.
1: Я Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера». Арсений, привет.
3: Добрый вечер.
1: Ну что ж, начнем с первых страниц нашего журнала. Традиционно на них выступает Арсений.
3: Давайте. У меня сегодня неожиданная тема, такая вот, как казалось бы, для радио «Вера», но я с нее начну. В ближайшее воскресенье, то есть уже послезавтра, отмечается День строителя.
2: Поздравляем.
3: Да, всех причастных. И, кстати, там какое-то юбилейное в этом году празднование, 70-летие. Почему я об этом заговорил?
1: Да, это интересно.
3: Да, давайте попробуем понять мои мотивации. Дело в том, что вот, на самом деле это достаточно сложная профессия. Не просто так что-то построить, создать. Этому люди учатся, идут через много лет опыта и так далее. Но прикоснуться к этой профессии есть возможность, в общем-то, практически у каждого. В том числе сегодня это можно делать и внутри каких-то церковных проектов. Вот мы часто говорим о возможности людей приехать в тот или иной монастырь, потрудиться, помочь в восстановлении храма. Есть проект «Общее дело», о котором мы часто говорим. Это сохранение деревянных храмов Севера.

0: практически целый год сейчас они ездят в разные экспедиции, ну, в основном, конечно, в летний период, к этим экспедициям можно присоединиться, и человек, вот, который хочет, либо умеет и имеет отношение к профессии, вот как-то там из своей силы приложить, либо не умеет, но может или хочет к этому прикоснуться, вот тоже может себя так реализовать. Но сейчас я бы, наверное, сакцентировал внимание на церковном таком проекте, движении, может быть, даже стоит сказать, как патриаршая гуманитарная миссия. Это можно в любом поисковике забить. Патриаршая гуманитарная миссия или сайт помочьвбеде.рф, когда люди с разных уголков страны, даже мира, как нам говорили, приезжают в регионы, пострадавшие от военного конфликта сейчас, и помогают мирным жителям восстановить их дома. Это очень большая сейчас проблема в том, что люди остались ну, в жилье, в котором в какой-то степени уже даже, не, может быть, не совсем пригоден, нужно залатать крышу, помочь восстановить стены и так далее. И вот наш синодальный отдел по благотворительности церковной, в частности, помогает людям, собирает волонтеров, помогает им добраться туда, там обеспечивает проживание, возможность вот так потрудиться, помочь людям и возвращение обратно. То есть это вот все оплачивается, ничего не требуется от человека, кроме возможности и желания вот так вот потрудиться в качестве такого волонтера-строителя. То есть можно прикоснуться к этой профессии всем желающим и сейчас, и не только сделать что-то своими руками, но и понять, что это доброе дело. Это то, что помогает людям жить дальше. Вот, то есть я так обращаю это к нашим слушателям, кто еще, может быть, раздумывает, у кого есть такое желание, пожалуйста, обращайтесь на дальний отдел по благотворительности, патриаршая гуманитарная миссия, сайт помочьвбеде.рф. Разные способы есть, ну вот в том числе приехать и реально таким трудом строительным в этом поучаствовать. Я, собственно, так вот это преподношу как информацию, но для дискуссии я бы, наверное, вкинул такую тему, как насколько это действительно правильно человеку, который не имеет какого-то образования или навыка, пытаться в этом принимать участие. Я вот на своем примере могу сказать, что достаточно долгое время, несколько лет, мы ходили в подмосковный храм, и там прям была такая община, где мы участвовали действительно прямо в строительных работах. Храм отбивали штукатурку, штукатурили по новой, красили, там помогали покрывать золотом купола и так далее, строили коровник там, и много-много всего еще. И для меня, как мне кажется, это было таким важным этапом моей жизни и очень, в общем, повлияло и на отношение к церковной жизни в том числе. Вот как вы думаете, современному жителю мегаполиса вот стоит как-то к этому прикасаться? Или как мы с моим сыном иногда обсуждали, он говорит, ну зачем мне вот уметь это сделать? Я сейчас позвоню, приедет через 15 минут человек и все это починит, который умеет и, собственно, этому учился. Вот как вам кажется, насколько в современном городе нужно или, может быть, стоит пытаться прикасаться вот к таким профессиям, которые, в общем, может быть, не совсем твои.
1: Я бы хотела поделиться. Мы с синодальным отделом публиковали, готовили материалы на эту тему. У нас были ролики именно с людьми, которые туда ездят. И надо сказать, что это была очень широкая палитра людей. Это были взрослые мужчины действительно со строительным или каким-то ремонтным и близким опытом. И были люди очень далеких профессий, в том числе были студенты, студенты МГИМО, были казахстанцы, казалось бы, где студентам ГИМО и латание крыши.
2: Но у нас самые сказать, отдаленные да, точки, да?
1: Надо сказать, что озвучила. Те видео, которые мне удалось посмотреть, вот, люди на них мне показались очень искренними, они рассказывали о том, что им всем нашлось дело. Всегда есть, как, если ты не квалифицирован достаточно, есть занятие более простое, которому тебе покажут, и твоя помощь будет очень как бы, важна, потому что она освободит время как раз у более квалифицированного конечно, специалиста для конечно. Более сложной работы. И все они оттуда возвращаются, они все говорят, что они возвращаются оттуда другими людьми, что этот опыт для них был бесценен. Mm-hmm. Совершенно.
3: Мне вообще кажется, что... Ну, то, что ты, Арсений, сказал, что все-таки в такие экспедиции люди отправляются под присмотром профессионалов. То есть да, это дело конечно, не обстоит да. так, что человек, который захочет, допустим, поехать чинить дома на Донбасс, он окажется вот один с рубанком и молотком, и ему скажут, вот дом, чтобы завтра стоял. Нет, там, очевидно, есть наставники, а есть действительно те, кто просто могут оказать под чутким руководством какую-то помощь. А что касается прикосновения к профессии, мне ведь кажется, что это не совсем прикосновение к профессии, это такое как бы прикосновение к труду, которое вообще, вот мне кажется, особенно мальчикам очень важен. При этом я под мальчиками понимаю людей, в том числе и своего возраста, потому что я ловлю себя на том, что при каком-то правильном отношении такая вещь, как красить забор, штукатурить скамейку. Или я вот буквально на днях клал на даче тротуарную плитку, чтобы сделать дорожку там от дома до калитки. Во-первых, это большая радость, как я по себе во всяком случае заметил, потому что ты отвлекаешься от интеллектуального труда. Ну, я сейчас слово интеллектуально использую без всякого как бы превозношения, от говорения, от чтения, казалось бы, да, какого-то такого, что связано с работой, и вроде бы кажется, что обращаешься к какому-то, ну, более простому, такому низовому делу. А оно оказывается намного более каким-то вдохновляющим, чем вот вся интеллектуальная болтовня, прошу прощения. И это странно, для меня само это загадка. Вот ты кладешь эту плитку тротуарную, ты там красишь скамейку, ты не знаешь, что ты делаешь на своем маленьком участке, и почему-то получаешь от этого большую радость. Что-то про то, что из твоих рук как-то возникает что-то материально конкретное. Вот было, не было ничего, а стала красивая дорожка. И она, понимаешь, она кривая. Я ее делал, я не профессионал, я делаю как бы так, чтобы просто ходить можно было, и пришел бы человек вот по-настоящему, строительную бы, может быть, сделал быстрее, лучше, четче, симпатичнее. Но как-то такая радость, что вот не было ничего, вот оно родилось, что действительно приобретает характер, ну, какого-то такого духовного делания. Вообще очень важно, как мне кажется, отвлекаться от чтения, скроллинга и прослушивания вот к какому-то такой работе руками. В этом есть и какая-то, судя по всему, просто физиологическая там польза даже для здоровья, не случайно. Иногда рекомендуют заниматься каллиграфией, мелкая моторика. Тут крупная моторика, да, там поприседал, повставал. Я вот там не успел в спортзал сходить перед поездкой на дачу, зато на даче так поработал, угу. что в спортзал на неделю не надо. Вот, и это как-то очень важно, мне кажется. То есть кажется, что вроде бы вот есть возвышенный такой труд, связанный со словом, а есть какой-то более приближенный к сахе труд по выкладыванию дорожек или по ремонту стен или по забиванию гвоздей, но вообще пропорция может оказаться обратной.
0: Ну, да, простите, ты сказал, что это не совсем прикосновение к профессии, а вот просто физический труд. Я бы здесь немножко поспорил, именно в том смысле, что когда ты занимаешься каким-то делом рядом с профессионалом, который делает это профессионально, вот это как раз прикосновение к профессии для меня, потому что человек открывает тебе такие тайны, о которых ты сам, может быть, и не догадывался. И когда вот я там трудился подобным образом при храме, то были люди, которые показывали мне не только, как доски переносить из одного угла в другой, а когда ты уже начинаешь что-то делать более такое сложное, то ты начинаешь понимать, как это все непросто. И человек внутри профессии становится для тебя не тем, кто вот что-то простое делает руками, а человек, который должен обладать огромным количеством знаний. И это вызывает уважение и какой-то интерес даже к профессии, потому что ты понимаешь, что человек должен знать физику, должен знать геометрию, должен знать математику. И чем больше этих знаний в нем накоплено, тем, простите за это слово, круче его работа становится, и даже процесс этой работы. Когда ты не представляешь себе, как разметить на огромном поле ровный квадрат, а человек говорит, это очень просто. Ты что, физику в школе не учил и геометрию не проходил? Вот этот угол сюда, это сюда, это сюда, здесь замерил, тут померил, хоп, и получается квадрат с идеальными углами.
1: страшный.
0: И это так интересно, когда ты школьные знания понимаешь, что они реально требуются в жизни. И, собственно, это можно и в духовную сферу переложить, когда вот все это для меня соединялось на вот такой работе рядом с храмом, то вот и твоя деятельность, твоя жизнь, она соприкасалась и с физическим трудом, и с духовным. То есть у нас это все было подстроено под богослужебный круг. С этого времени до этого мы работаем, с этого до этого мы обедаем, с этого до этого мы идем молиться. И это так выстраивает, это так систематизирует твою жизнь, как духовную, так и физическую. Поэтому вот и то же самое я знаю, что есть и в поездках на тот же Донбасс люди, которые православные, приезжают туда, они имеют возможность помолиться, утренние, вечерние правила. Это как-то тоже фокусирует, и для многих это становится потом и такой важной частью их жизни, остается по инерции. Так что это тоже такой большой плюс.
4: Журнал на радио «Вера».
3: Это программа «Журнал», в студии ведущая «Радио Вера» Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, завсегдатая программа «Журнал» Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера» и Глафира Базурина, руководитель интернет-проектов журнала «Фома». Я только одну короткую вот реплику себе позволю в продолжении этой темы. Я с тобой совершенно согласен, когда я сказал, что это не прикосновение к профессии, скорее я имею в виду, что... А к труду. Скорее я имею в виду, что для человека, который поедет туда... Нет как бы какого-то требования иметь какие-то первоначальные навыки, и нет как бы требования интересоваться этим как профессией. То есть человек может не мечтать быть плотником или там кем-то, и совершенно спокойно может туда поехать, и даже если вот он, как бы он там, не собирается этим в профессию свою связывать, он просто узнает это дело, это ремесло, и для него это всякое будет на пользу.
0: Ну да.
3: Для себя, даже для себя. Глаш, у тебя какая сегодня тема в нашем журнале?
1: У меня короткая личная история, которая связана с некоторыми проектами Фомы, как ни странно. Через нашу работу, естественно, к нам приходит много разных самых интересных людей. И как-то мы сидим в редакции с нашим дорогим Арсением Русаком, выпускающим редактором бумажного журнала, и приезжает к нему в гости священник из Владивостока, отец Константин. Он приезжает всей своей большой семьей, многодетный, с кучей детей, привозит нам массу всяких дальневосточных гостинцев. Это вообще была фантастика. И мы его начинаем расспрашивать, как же он так решился на такое путешествие с кучей детей. Действительно, было очень много, совсем еще маленьких. И он рассказывает, как они добирались и так далее. Ну, и какая-то такая идет вскользь фраза, что как это, наверное, материально напряженно. Он говорит, да, говорит, но есть же льготные многодетные билеты. И тут я понимаю, что я со своим довольно многолетним многодетным стажем я пропустила, оказывается, наличие такой льготы. Ну, или ее не было, когда я активно интересовалась этим вопросом. Ну, и благодаря, в общем, этой новости рассказываю теперь всем дорогим многодетным друзьям, что у некоторых авиакомпаний есть в определенные города только льготные билеты. Мы оказались в чудесном отпуске на Алтае. Это совершенно фантастика. Это была моя давняя мечта. Я вот действительно мечтала, но всегда это казалось, что это или оверпрайс, или ну, какие-то другие сложные обстоятельства для этого.
3: А каков размер льгот?
1: Очень существенный. Прям, ну вот это...
3: Хорошо.
1: Практически наши билеты нам, мы не полным составом ездили на четверых туда-обратно, стоили меньше, чем 2 стандартных билета.
3: Круто.
1: Да. Вот такой примерно порядок.
0: То есть там и для родителей тоже?
1: Да, и для родителей, и так, дети
0: надо,
1: до...
0: Надо успеть, пока дети еще не выросли.
1: Туда же входят молодежные, дети до 13, но потом идет молодежный билет до 23, если я не путаю.
2: Успеете
1: точно
2: все.
1: Из Москвы можно съездить в Горный Алтайск, Владивосток, Петропавловск-Камчатск и Южно-Сахалинск, если я не путаю. Из других регионов другие направления. То есть, например, из Калининграда можно в Москву съездить. Обратно тоже нет такой возможности.
0: Слушайте, здорово.
1: Да. Но имейте в виду, это очень интересная история. Вполне легко оформляется при наличии всех нужных документов. Алтай действительно прекрасен. Это отдельная история про путешествие, открытие для себя страны, который это вот, ну, просто как другой планеты, где живут очень приятные люди. Мне всегда еще казалось, что мне не хватает знакомства со своей страной в плане знакомства с людьми разных регионов, в том числе другой национальности, да, тех всех многочисленных национальностей, которые живут у нас в России. Люди казались очень приятными. Видимо, они настолько напитаны с рождения этой красотой природой, ее необъятностью, что они какие-то внутренне очень радостные и успокоенные. Вот, нам, москвичам, это всегда особенно ценно, и, ну, как просто восхищаешься этим, когда их видишь. Хотелось поделиться просто такой возможностью с нашими дорогими читателями и тем, что
3: и
1: вот
3: слушателями.
1: Так, да, и слушателями, да, что бывают такие удивительные истории, такие удивительные знакомства, которые вас к этому как-то подводят.
0: Да, это таким... здорово. А вы какой-то, может быть, материал сделали?
1: Да, мы, может быть, конечно, до этого.
2: Раз уже сказала про читателей.
1: Вот, да. Но хотелось рассказать, как к нам, собственно, пришел отец Константин. Я ему передаю большой привет и спасибо за то, что благодаря нему состоялась такая прекрасная поездка. Но все же не просто так. Отец Константин к нам приехал, опять же таки, не просто так. Он приехал поблагодарить, как ни странно, коллег и нашего дорогого Арсения за те материалы, которые они делают, материалы для распечаток. Есть у нас такая странная вещь в век интернета. Мы довольно много на нашем сайте публиковали материалов с добавлением PDF-файлов и других форматов для распечатки материалов. И этот формат очень популярен в отдаленных регионах, в сельских храмах, где часто есть люди, ну, там, преимущество пожилых прихожан или плохой доступ к интернету, хотя сейчас это, конечно, все реже встречается, но встречается. И батюшка очень любит наши эти материалы. Он занимается тем, что он их распечатывает, вывешивает у себя на стендах у храма, использует при каких-то беседах еще, возможно. И очень нам их хвалил, говорил, что они ему прям очень помогают в его пасторской работе. Мы поняли, что в какой-то момент мы немножко приостановили эту работу, потому что, видимо, ее недооценивали. А вот обратная связь от него, это еще от ряда других людей, нам говорит, что эта работа довольно востребована. Поэтому тоже хочется поделиться с нашими слушателями, что можно зайти на сайт ФМРУ, забить в поиске или найти в нашей рубрикации, раздел «Скачать и распечатать», и там есть масса материалов, посвященных праздникам, тем или иным каким-то вручительным вопросам, именинам, святым и так далее. Все эти материалы совершенно бесплатно доступны для вас, можно ими пользоваться, писать нам обратную связь, что на ваш взгляд не хватает, чем дополнить, какими материалами. Вот, мы с удовольствием откликнемся, нам так будет понятнее, в какую сторону еще дальше двигаться.
0: Ну, здорово. Я вот сейчас сразу это прошу, запустите какой-нибудь такой, куда поехать, что посмотреть в России.
1: Ну, это не вопрос скачать и распечатать, да?
0: Нет, ну, я имею в виду, это отдельная какая-то рубрика. Прямо так интересно, каждый раз кто-то приходит из ФАМы и рассказывает, куда они здорово съездили, и что замечательное увидели, и какой потом материал на этой основе в ФАМе сделали.
3: Рубрика могла бы называться «Льготные билеты».
1: Да, это, конечно, отдельное открытие.
0: Потому что действительно столько мест в России, про которые даже не знаю. Я вот сейчас всем пересылаю, наткнулся случайно, ну, как обычно бывает, в ВК какая-то мне рекомендация попалась, пост о море в Сибири. Я думаю, что за море в Сибири? Оказывается, на Енисее есть Красноярское водохранилище, которое реально выглядит как море, огромное, с огромными песчаными пляжами, с горами вокруг. Ну, то есть фотографии красоты какой-то невообразимой. Ну, там соответствующие деревни рядом. Сибирские. Ну, в общем, я думаю, надо ехать. Но, правда, я не смог никак туда построить маршрут, потому что я эти места совсем не знаю, а там всё довольно далеко.
1: Удивительно совершенно, но мы встречали питерские и московские номера на Алтае. Не знаю, как эти люди это сделали.
2: Прямо на машине. Они долго ехали.
1: Да, но как-то они доехали даже туда. Вот мое главное впечатление от этого прекрасного края, мы были, как бы, получается, и в Республике Алтай, и в Алтайском крае, они разделяются рекой, и если ты живешь на берегу, ты бываешь и там, это что очень много всего в плане природы. То есть если у тебя горы, то это огромные гигантские горы. Если горные реки, это не южные мелкие горные реки, это гигантская река Катунь и другие реки. Если леса, то они тоже бескрайние. Если луга, то они тоже восхитительные. И этого всего очень много. при очень маленьком количестве людей, или эти люди так там растворяются в этом
0: пространстве,
1: да, пространстве, что всем находится свой уголок тишины, спокойствия.
0: А меня вот каждый раз, когда такие вдохновляющие картинки возникают, возникает потом вопрос, а вот как там насчет насекомых?
1: Потому что удивительное дело, там нету комаров.
0: Да, не
1: мучают? Вот вообще. Ни одного комарика, при полном отсутствии у нас репеллентов с собой, как ни странно, и мы не готовились, но их действительно нету. Мы гуляли, жили у леса, гуляли по лесу. Комаров нет вообще. Немножко мы пострадали на Телецком острове от слепней. Mm-hmm. Ну, нельзя сказать, что это какое-то было безумное количество. Именно вот этой северной мошки там не было. Mm-hmm. Прости, но, возможно, пожалуйста. Дело в июле.
0: У них какие-то периоды, да, надо изучить.
1: Но комаров там действительно нету.
5: Прости за дурацкий период, а там есть испанские слизни?
1: Не видела.
0: Нет. Что это такое?
1: Это страшные оранжевые.
5: Это страшно. Нет, они не оранжевые. Они сейчас, к сожалению, по всему Подмосковью расползлись. Mm. Они ядовитые, они противные. Нам их как-то завезли.
1: С фруктами их завезли.
5: Да, я тут была в гостях у матушки Ботаноговой. Она ходит с баночкой соли. Я говорю, ты что делаешь? Она говорит, их надо посолить, они растворяются. Я говорю, что это надо делать. Это экологическое бедствие. Вот я такую ремарку, извините.
1: Знакомый очень серьезный садовод. Так получилось, что я живу в поселке, где много всяких исторических дач на даче. Вот. И одна из моих соседок, она внучка довольно известного советского селекционера, и у нее на участке фактически ботанический сад. Вот она на полном серьезе утверждает, что слизни прекрасно ловятся на пиво, но только не на все сорта. Видимо, менее химические какие-то. Что они прям ползут на него.
3: Светлые, нефильтрованные.
0: Я прям представляю такой маленький под какой-нибудь яблоней стилизованный бар, на котором написано «Заходи».
5: На испанском.
1: Заползайте, там должно быть написано.
5: А там вас ждет соль.
0: А о чем ядовитость?
5: Ядовитые они, слизь ядовитые, они сами ядовитые. Их никто не ест, и они размножаются с огромной скоростью. А жрут они
0: всё. Нет, я просто, ну, я понимаю, там, например, ядовитое растение. Если ты прикоснешься, то у тебя будет ожог. А ядовитый слизень – это что, если ты его ботинком раздавишь, растворится?
5: Ну, если его попробует животное какое-то, то могут быть последствия.
0: А, в этом смысле, что надо следить за своими домашними животными.
1: Ну, обычных чуть больше, но это просто влажное лето.
5: Да.
0: Ну, не знаю, как-то мы странно на слизни
1: перешли. Да, извините.
0: Ну, интересно, кстати, если вернуться к путешествиям по России, то, с одной стороны, кажется, что очень много различных ресурсов и так далее, где об этом можно рассказать, что-то найти. Насколько я не пытался сам вот так посмотреть, в принципе, по большому счету распространяется информация об одних и тех же местах. Вот я куда ни залезаю, там везде все мне знакомы. А вот так вот, чтобы найти какое-то место, про которое ты никогда раньше не слышал, ну вот как наткнулся я на это
5: Красноярское море,
0: да. А, у меня такого как-то не попадается.
1: Я расскажу, как
0: поэтому
1: у нас
0: я
1: ищут,
0: к журналу «Фома» это обращаю. Ну,
1: как эта идея к нам отчасти пришла, идея с Алтаем. Ну, сначала я, конечно, видела много прекрасных картин цветущего моральника, как и многие из нас, наверное, последние годы стало модно, и все это меня вдохновляло. Но есть у нас с мужем одна слабость. Мы подписаны на прекрасный видеоканал одного географа, называется он «Geography Trophy». Вот. Он прославился тем, что он ездит на вездеходах по всяким труднодоступным сибирским и прочим местам. В какой-то момент он ездил на Алтай. Вот. Я так прониклась этим видео и рассказами про Телецкое озеро и так далее, что тоже захотела. Так что информация еще вот как-то так к нам приходит.
0: Надо просто делиться друг с другом тем, что мы находим.
5: Вокруг Сургута огромное количество озер. Я смело говорю вокруг Сургута, потому что мы там вещаем с некоторых пор. Вот. Там замечательная тоже природа. Я знаю, что рыбаков забрасывают куда-то на вертолете, куда-то в какие-то реки, оставляют там, откуда выбраться нельзя, только на том же вертолете. Но там такие щуки. И все люди знают местные, как готовить эту щуку, как ее фаршировать. А однажды у меня знакомые там наловили таких щук, привезли, раздали знакомую. Одна звонит и говорит, что вы сделали? Вы убили беременную щуку. Все так расстроились, что беременная щука, значит, внутри у нее. Потом говорит, слушайте, а как размножается эта щука? Говорит, ты крой. А тогда что у нее внутри было? А это она съела себе подобное. Вот. Но очень вкусные они. Вот. Так что
0: да,
5: Сургуту привет.
0: Я уже испугался, что значит
5: беременная щука.
3: Раз уж мы пошли в лайфхаки о путешествиях, мы с семьей этим летом снова съездили в Калининград. Вообще очень любим этот регион, и в особенности, конечно, побережье Балтийского моря и город Зеленоградск – это любовь с большой буквы, и причем все, кто туда попадают, вот знают, что это так. Ну и просто могу вот поделиться тем, что вдоль побережья Балтийского моря от Зеленоградска до другого крупнейшего курортного города, там на побережье Светлогорска, идет практически непрерываемая велосипедная дорожка. Вот мы проехали с семьей туда-обратно за день, причем в том числе с детьми, и младшей дочке 9 лет, она тоже на велике все это выдержала, туда-обратно 44 километра мы проехали, и практически все время, за исключением небольших отрезочков, ты едешь по специально выделенной велосипедной дорожке. Побережье, городок, мимо трассы, мимо разных других вещей, там все прям вот в две стороны, полоса идет, так что очень удобно и сделано, можно туда-обратно проехать.
0: Здорово.
3: На велосипедах.
5: А если в Карелию попадете, то там потрясающие белые грибы, мху, ягели. Я думаю, сейчас тоже самый сезон.
3: Мы вернемся к нашему захватывающему перспективами разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
4: Журнал на радио «Вера».
6: Не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
7: Радио «Вера» – это радио о любви.
8: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
7: Становитесь попечителем «Светлого радио».
8: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
7: Радио Вера. Вместе творим добро.
4: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Журнал на радио «Вера».
3: В эфире «Радио Вера», программа «Журнал», в студии ведущие нашей радиостанции, моя коллега Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, завсегдатай программы «Журнал» Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера» и Глафира Базурина, руководитель интернет-проектов журнала «Фома». Мы продолжаем листать воображаемые страницы нашего журнала. Наташа, твой разворот.
5: Мой разворот тоже как бы через личную историю, как у Глафира. Костя в этом более опытный, я только начинающий человек. Я как преподаватель должна сдавать научные статьи каждый год. Вот я взялась писать научную статью по своему направлению, коммуникация, интервью, вот это вот все. И я люблю копать глубоко, я пошла исследовать, а что же там внимание, да, там какие-то вот такие базовые вещи, которые нужно понимать с научной точки зрения. И дошла до того, что мне стало необходимо исследовать, что есть информация вот сама по себе. Я стала искать источники, где же я могу прочитать наиболее точное определение. И вспомнила, что есть такой учебник «Информационное право». И этот учебник написал мой папа. Виктор Александрович Копылов, профессор, завкафедры Московской юридической академии Кутафина. И он, собственно, основоположник этого права в России. До него эту тему никто не исследовал. Он ее с большим трудом пробивал, потому что такое земельное право, административное право, уголовное. Там все понятно, что такое информационное в те годы, 80-е, никто даже себе представить не мог. Вот, я открыла папин учебник, который я пробовала читать, когда он его написал. И учебник, монографию, мне было тогда 25. Я уже была журналистом, я прочитала, я поняла, что я ничего не поняла. Вот. А сейчас я нашла эту главу про информацию, и я с жадностью начала читать, что же собрал по этой теме папа. Да? И там было и про кибернетику, и про биологию, с разных точек, точек зрения рассмотрено это явление. Я поняла, что я возьму это в свою научную работу и в ссылке напишу профессор Копылов Виктор Александрович. Вот. Папа уже нет с нами больше 20 лет. Заодно прошу молитв о Викторе. Вот. И я подумала в тот момент, знаете, как раз где-то услышала шутку, самая долгая почта, когда тебе в 20 лет родители говорят, а доходит до тебя эта информация только в 40. Вот, я стала размышлять вот об этой преемственности. Меня потрясло, как папа структурирует мысли, потому что это очень похоже на то, как это делаю я, ну, наверное, первично, как это делает он, что генетически это тоже как-то передается. Вот, и знаете, какая меня с духовной точки зрения мысль интересует? Вот мы попадем туда, на тот свет, да, и мы уже там сравняемся, наверное, по объему знаний и жизненного опыта. Ну, то есть папа ушел, ему было там 67 лет. Ну, в каком-то возрасте уйду я, и мы там встретимся. И как интересно, наверное, будет нам общаться, да? Сможем ли мы там выдерживать вот это вот подчинение родитель-ребенок, да, почитание родителей? Ну, это я так сейчас фантазирую про тот свет. А вообще я хотела вот предложить вам поговорить о том, насколько мы ценим опыт родительский, да, их достижения, насколько потом мы этим пользуемся вообще в жизни, как до нас доходит то, что нам родители несут. Вот уже в зрелом возрасте.
3: Я помню, у нас был в гостях однажды отец Фёдор Бородин. Я его спрашивал, ну или не спрашивал, а так как делился тем, что как папа, конечно, мечтаешь, чтобы однажды ребенок тебе сказал, вот, пап, ты мне как-то сказал однажды, угу. Я вот запомнил, и со мной это там, вот как это было верно, со мной это всю жизнь и так далее. И отец Федор мне говорит, ну, ребенок может понять, да, как важно то, что папа сказал после 30. Угу. Вот до этого, в общем-то, рассчитывать на такую обратную связь не стоит. Хотя, не знаю, вот тут много родителей за столом. Может быть, у вас своя статистика на эту тему?
0: Со статистикой сложно, потому что, ну, вот как-то я со своей стороны, если говорить, то всегда кажется, что вот сейчас ты сказал что-то важное, и это вот обязательно запомнится. Вот такой момент подходящий, слова такие хорошие, и так тебя посмотрели на тебя внимательно. Вот думаешь, вот оно, наконец-то. А потом как-то оказывается, что это даже не запомнилось, что это было, а вспоминаются какие-то моменты, ребенок говорит, ой, как вот мне папа тогда сказал. А ты это так между делом просто вот как что-то там такое неважное для тебя говорил. А для него это оказалось в тот момент важно. А может быть, через какое-то время он забудет то, что ему казалось важным, вспомнит те мои важные слова. Как и когда это произойдет, не знаю. Но я знаю одно, что я с таким удовольствием смотрю, как растут и меняются мои дети, это просто что-то невероятное. Мне жалко, что они уже не такие, как они были, но они совсем изменились. То есть вот они были маленькие, вот они были средненькие, вот они уже взрослые, и там 20 лет, и там 14 младшему, он уже тоже так входит в переходный возраст, который мы уже два раза проходили, и я его совсем не боюсь. Они как-то у меня дети, слава богу, в этом смысле нормально проходят. И каждый раз, в каждом возрасте они как-то по-другому общаются, по-другому мыслят, по-другому реагируют на то, что ты им говоришь. И вот это лично мое мнение, что если ты не пытаешься навязать ему свое, а пытаешься с ребенком общаться просто а что, как ты на это смотришь, а как тебе это кажется? Ты знаешь, я с тобой не согласен, но вот у меня мнение такое, а не так, что вот ты должен знать, что правильно вот так, а вот так неправильно. Он все равно к этому выводу должен как-то прийти сам, а ты можешь вместе с ним эти выводы искать, и в том числе как-то пытаться понять его позицию, его мотивации, его какие-то желания. И когда вот это такое взаимное общение возникает, то ты вдруг понимаешь, что рядом с тобой реально человек, который...
2: Личность.
0: Личность, у которого что-то там свое, и в этой личности ты начинаешь замечать, как прорастают твои семена, которые ты сеешь. И это так интересно, когда он вот самостоятельный, отдельный, другой, но ты там замечаешь себя, жену, старших его там братьев и сестру. Ты понимаешь, что вот это... Я вот... Кстати, очень часто мы говорим с многодетными семьями, как вам удается там справляться с таким количеством детей. Всегда все говорят, ну, с тремя как бы еще сложно, а дальше уже легко. И я понимаю, на самом деле, как это происходит, потому что я там для младшего сына в какой-то момент стал меньшим авторитетом, чем его старший брат. И это так круто, и для старшего брата это круто. Он понимает, что... То, что он говорит, это имеет значение для его там, младшего брата, и это прям удивительно. И ты понимаешь, что если бы их было еще, ну, какой-то...
2: По цепочке, паровозиком,
0: да. Какой-то период мы бы с женой, ну, просто там необходимые жизненные функции обеспечиваешь младенца, а дальше они уже начинают воспитывать друг друга сами. Ну, я понимаю, что, конечно, я утрирую, что там своих трудностей в большой семье очень много, но какие-то трудности, которые с двумя детьми тебя напрягают, они уходят с большим количеством детей.
3: Вот ты сейчас говоришь, я подумал, что...
0: Понятно, что по-разному бывает.
3: Вот иногда смотришь на ребенка и видишь, как в нем прорастают, ты сказал, твои семена... И думаешь, увы.
1: Слушайте, вы как-то сразу... Мне кажется, надо не ждать вот этих слов, что мама, папа, то вы были правы. Ну, мне кажется, это в целом не стандартный сценарий. Детям это ни в маленьком, ни во взрослом возрасте не свойственно, потому что тебе кажется, что он принял твою правоту, а на самом деле помимо тебя на него еще повлияли жизненные обстоятельства, другие люди, и это все тоже повлияло на изменение его мнения.
5: Простите, ребята, вы как-то...
3: Другая тема.
5: Вы с позиции родителей стали рассуждать, а вы с позиции детей.
3: А я могу тебе сказать, смотри,
5: у вас проросло.
3: Я могу тебе сказать, что вот я почему-то, когда ты когда-то начала говорить, во мне твоя тема отзывается очень своеобразно, прорастает, но совершенно прав Арсений, совсем не то, что можно было бы ожидать. В каком смысле? Ты говоришь про какую-то умность, про папин учебник, и это очень важно. А я вот вспоминаю, и недавно об этом буквально думал, есть вот христианский императив такой благодарности, да, слава Богу за все, который, ну, как-то в простой жизни приобретает такую форму, что, ну, если случилось что-то, радуйся, что не случилось худшего. Это тоже не абсолютная психология, она тоже невозможно все объяснить и оправдать, но, тем не менее, я как-то думаю, мне настолько она органична, и думаю, откуда это? Я вспоминаю, что просто у меня вот бабушка и мама любили повторять слова, может, даже не любили, а пару раз сказали, но почему-то у меня это так попало, почему-то это было со ссылкой на Чехова. Я этого у Чехова не встречал, но это было где-то за столом семейным так. Но это как у Чехова. Если вам изменила жена, радуйтесь, что она не изменила отечеству. Если вас ведут на расстрел, радуйтесь, что не в гиену огненную. И вот это было сказано с иронией, но почему-то это сказано в проброс, как шутка за семейным столом, для меня потом стало таким, ну, как-то психологическим фоном, на котором очень... легко и просто потом стало принять вот христианскую идею благодарности и как бы уметь довольствоваться и радоваться тому, что есть, а не горевать о том, чего нет. Поэтому вот эти семена, они прорастают, Сеня прав, совершенно вот не теми великими максимами, которые
2: ты хочешь донести,
3: которые ты изрекаешь, да, а, скорее всего, оговорками и замечаниями по ходу. Потому-то очень опасно и страшно, что можно что-то сказать, вот, а ребенок тебе потом припомнит.
5: Что в тебе проросло, Арсений, от папы?
0: Вы знаете, от моих родителей я очень хорошо помню, что для меня родители, особенно папа, были всегда, ну, непререкаемым авторитетом. То есть это вот там... И для меня, например, было очень странно. Иногда вот я думаю, почему мои родители курят? Как это вообще может быть? Мои родители курят. Но они потом перестали, когда мы воцерковлялись. Но настолько они были для меня удивительными и важными людьми, что что-то, как казалось, отрицательное в них просто не может присутствовать.
5: Не вязалось одно с другим.
0: Да, и собственно, это достаточно долго продолжалось. И, там, потом уже как-то даже во взрослом возрасте я стал на какие-то моменты, которые мне казались тогда абсолютно верными поступками моих родителей. Сейчас я думаю, наверное, в такой же ситуации я бы так не поступил. И сейчас я бы считал это уже недостаточно верным поступком. Но в И, опять же, сейчас, переосмысляя это, я думаю, что просто в обстоятельствах их жизни, их характеров, их взаимоотношений...
5: Того времени,
0: да. Это был вот выбор так действовать. Я бы сейчас в обстоятельствах своих жизней, своих отношений там, и своего опыта сделал бы по-другому. Но в том числе и в этом и состоит мой опыт, что я видел их действия в каких-то ситуациях, и что-то я сейчас могу сказать, что, ну, вот это, наверное, я бы так не стал делать. Вот это я делаю благодаря тому, что я... Я очень хорошо помню, что я, в общем-то, всю жизнь меряю себя по родителям. Ну, поскольку я мальчик, наверное, в большей степени по папе. То есть я вот смотрю, так, папа в этом возрасте закончил такой-то институт. Так, я успеваю? Вроде еще нормально. Так, папа в этом возрасте зарабатывал столько-то. Так, я еще как это подтягиваю? Но вроде ничего, там, хотя уже не успеваю. Там, что-то еще. А потом вот сейчас у меня мой папа там, во столько-то лет стал священником. Но пока я еще успею, если я вдруг надумаю. Потом я уже не успею. Ну, в общем, как-то вот так вот ты меряю себя по папе, и это для меня так важно.
4: Журнал на радио «Вера».
3: В эфире наш еженедельный журнал. В студии ведущие радио «Вера» Наталья Лангаймер, Константин Мацан, завсегдатые журнала. Глафира Базурина, руководитель интернет-проектов журнала «Фома», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера». Продолжаем тему отцов и детей, потому что у нас радостное событие 6 августа 2016 года, ровно 10 лет назад, на свет появился первый...
5: Двое. «Вера» и «Фома».
3: Первый выпуск.
5: Первый выпуск.
3: Детской христианской аудиоэнциклопедии «Вопросы веры и Фомы», которая энциклопедия, ну, через некоторые, как и полагается, родом рождалась, ну, не в муках, но через работу. Вообще, да, роды по-английски «labor», «труд». Через труд рождался этот первый выпуск. Вообще, сама концепция, сама программа, ну, 10 лет победоносного шествия во всех смартфонах и аудиоприемниках нашей необъятной Родины. Я действительно говорю об этом, конечно, ну, с радостью и с иронией сейчас, но вообще я очень люблю этот проект. Я много раз об этом рассказывал, мы все его любим. Но давайте скажу необходимое, что на сайте veraifoma.ru, это главный официальный сайт этого проекта, есть сейчас специальная вкладка, которая так и называется, «10 лет». На нее можно войти, во-первых, прочитать про «Веру и Фому». Там есть разные интересные цифры, которые приводятся про историю этого проекта, как он начинался, как он развивался, как из отдельных выпусков, выходивших с какой-то там определенной, может быть, не очень большой регулярностью, это переросло в полноценную программу в разных форматах, длинных, коротких, в эфире, за эфиром и так далее. Кто работал, кто создавал, кто писал сценарий, кто озвучивал. Там есть разные другие прекрасные такие возможности сделать интересную вещь, там, например, оформить открытку и отправить ее с символикой, с героями Веры и Фомы. Ведь в какой-то момент, я напомню нашим слушателям, Радио Вера объявил конкурс на изображение этих героев, доктора Михаила Гавриловича, собаки Алтая, Веры и Фомы. И это был действительно конкурс. Вот я, поскольку был, ну, не в жюри, но среди тех, кто отсматривал материалы присланные, могу свидетельствовать, что действительно это просто были люди, вот как бы снизу, из народа, которые слушали, которые присылали, дети рисовали своих героев, и мы это все просматривали, и голосовали, и вот выбирали лучшее. И в итоге, по итогам такого внутреннего голосования, действительно, нашли вот такую картинку, которая с тех пор с Верой и Фомой, с этим проектом вместе идет. Поэтому я всех нас поздравляю с этим десятилетием. Большой путь за 10 лет пройден. Я вообще не устаю повторять, что, мне кажется, мы даже до конца еще не осознаем, какую роль проект «Вопросы Веры и Фомы» сыграл или сыграет в, ну, скажу сейчас очень пафосно, но по-другому не могу сказать, в спасении душ наших детей. Потому что это очень важно, те эмоции, которые ты получаешь в детстве. Даже вне зависимости от того, каким будет, я не знаю, уровень воцерковленности каждого ребенка, который слушал эту программу в детстве, что дальше у него будет по жизни. Благодаря этому проекту все, что связано с верой, с церковью, с российской историей, с историей церкви, с российской историей через призму русской святости, будет связано у человека с очень приятными эмоциями, вот такими детскими хорошими воспоминаниями, что вот я в детстве слушал. И это тот якорь, на котором, на самом деле, очень можно держаться потом всю жизнь. Я помню, что мне как-то один священник сказал очень давно, что ты даже, вот ты, имея какой-то там первоначальный минимальный опыт церковной жизни, потом даже если вдруг какой-то момент на каком-то вираже жизни решишь, что Бога для тебя нет, ты все равно будешь, тебе будет проще жить так, как будто бы он есть. И вот я как родитель, мы сегодня много об этом говорим в программе, тоже размышляю о том, что ну вот, несмотря на все желание там как-то с ребенком делиться верой, чтобы его жизнь протекала с Богом и в церковной ограде, неизвестно, как у кого вот сложится жизнь, какими путями нужно будет идти. Но на одно я себе вот разрешаю надеяться, что ребенок, он хотя бы будет знать, где вот, куда вернуться, если что. Какие, на чем можно держаться? А держат нас именно вот приятные детские эмоции. Да. Даже не мы, даже не знания, а ощущения, память сердца. Что вот тогда я был ребенком, слушал эту программу, и
5: это
3: мне,
5: было классно.
3: И мне было хорошо. Да. И рядом были мама и папа, мы ехали вот в машине, и у каждого будут свои ассоциации, но вот эта память сердца детская, она колоссально важна, и поэтому то, что этот проект научился, действительно, даже не то, что научился, а оказался сделанным так, что сразу привлёк детскую аудиторию и заговорил с детьми на том языке, на котором они готовы были эту вещь воспринимать.
5: Mm-hmm.
3: Это колоссально важно. И это важно не просто как удачный медийный проект. Это важно для жизни души ребенка.
1: Ну вот моим детям было 10, 8 и 3 в 16 году. Я смело могу сказать, что они все выросли на Вере и Фоме, в основном младшие дочери. И вот сейчас младшей 13. И она до сих пор включает Веру и Фому, включает, причем сейчас, мне кажется, как терапевтическое нечто для себя, потому что когда ей там сейчас эмоционально сложно, в ее 13 лет как-то неспокойно и так далее, она включает себе не какую-нибудь книжку, там, которую она сейчас слушает, еще что-то, она включает Веру и Фому, она заваривает себе тот самый чай. В детстве у нее была прям традиция с вареньем, с чаем, они прям копировали все это. Сейчас она заваривает себе просто
3: классно.
1: Чай, берет какие-нибудь вкусняшки, и вот ты заходишь к ней в комнату, а она там, значит, с Верой и Фомой, с чаем нормализуется. Психологически.
0: Здорово. И, кстати, вот я хочу еще обратить внимание, что на этой странице, которая создана 10 лет Веры и Фомы, есть возможность записать видео обращений, поздравлений, пожеланий. Поэтому всем, ну, как бы всех просим воспользоваться этой возможностью, в том числе вот подобные истории, может быть, рассказать о своих детях или даже о себе, потому что, ну, понятно, если тебе было 10 лет, когда ты начинал слушать, то сейчас уже 20.
1: Или 3.
0: Вполне можешь что-то от себя вспомнить, как это было в твоем детстве.
3: Мне было так приятно один раз. Но когда оказываешься где-то, где есть аудитория «Радио Вера», люди подходят и говорят, что вот мы слушаем программы, так любим светлые истории, так любим светлый вечер. Ты говоришь, да, здорово, спасибо, мы вас слушаем. Я оказался однажды на мероприятии. Ну, тут надо там маленькое, в общем, отступление в сторону. Моя супруга Лена много лет писала сценарии программы «Вера и Фома». Она была не единственным сценаристом, там была команда, то есть каждый сценарист писал свою программу. Ну и вот на протяжении, особенно первых лет, когда проект развивался, и выходили длинные часовые выпуски, вот Лена много писала. Ну и мы об этом рассказывали в программах, она была сама вот как гость в программе «Светлый вечер» про это рассказывала. И однажды на каком-то мероприятии, причем где были педагоги, которые с детьми работают, и для них вопросы Веры и Фомы — это вообще такой рабочий материал,
5: учебник,
3: с которым они идут в массы, в классы. Ко мне подошли и спросили, там, не вы ведущий «Радио Веры»? а вы муж Лены Мацан, которая Веру и Фому пишет, мне было так приятно. Говорю, да.
1: Я короткое время занималась соцсетями Веры и Фомы в начале проекта тоже, и мои дети этим прям гордились. Наша мама работает с Верой и Фомой. Это такая была радость. А сейчас для меня это главное подспорье в трудных ситуациях с крестниками из невоцерковленных семей. Вот я знаю точно, что я могу порекомендовать всегда. Вот там иногда с какой-то или иной редакции детской Библии могут быть вопросы, их много разных, там разные нюансы есть, там еще что-то. А вот это я могу рекомендовать всегда, вот вообще всем и всегда.
3: Это хрестоматийная история, я не раз уже рассказывал про то, как мы впервые послушали Веру и Фому, потому что это был выпуск пасхальный, на дисках выпущенная программа, и мы ехали как раз с детьми, ну, со всей семьей с утра на службу пасхальную. Мы были с супругой на ночной, с утра проснулись, повезли детей тоже в храм, вот, и говорим, давайте сейчас включим, вот, вышел новый, еще ни разу не слушали, проект «Вера и Фома», пасхальная программа, и дети говорят, ну, старшие там, дочка-то совсем маленькая была, а старшему было 4 года, и он очень любил слушать разные аудиокниги, а дети, публика консервативная, им же хочется то, что раньше слушали, слушать, проверенное, и он говорит, нет, что-то я не хочу, давайте мне лучше мою там любимую какую-то аудиосказку, и тогда вот как-то мы настояли, что называется, и властью, данной нам родительским контролем, сказали, знаете, мы хотя бы мы послушаем, нам просто интересно. Поставили диск в машине, ехать минут 20, мы через 20 минут приехали, а программа 40 шла на диске пасхальная. И сын говорит, а что-то я хочу дослушать, давайте-ка мы еще в машине посетим. И вот мы сказали, давайте послушаем по пути домой. Но мы послушали по пути домой, потом еще раз, потом еще раз, потом еще раз. С тех пор каждый выпуск, да, вот не по одному разу прослушивался.
1: Не по одному, это точно.
3: Какие-то выученные наизусть, какие-то есть любимые, которые переслушивались, переслушиваются, да, так что.
1: Вот у меня сейчас 7-летняя племянница также слушает. Сестра говорит, ну, просто нон-стоп. Если ей давать свободный доступ к колонке, то она слушает исключительно Веру и Фому.
3: Причем я оказываюсь среди людей, именно что не церковных иногда, которые, тем не менее, вот именно эту аудиоэнциклопедию слушают, потому что вот им важно, даже родителям, если они сами не церковные, но хочется, чтобы у детей был какой-то такой воспитывающий в здоровом смысле слова контент, то совершенно в самых разных компаниях, откуда не ждешь. Да-да, вот вопросы Веры и Фомы, мы слушаем, здорово, здорово. Да.
0: Ну вот ты сказал по поводу того, что у детей, когда они вырастут, останется вот это теплые воспоминания. А я бы еще отметил, что не только теплые воспоминания, но и понятия вот эти, церковные, духовные, смыслы вот эти все, они будут в их копилке. Потому что, к сожалению, я вот замечаю, что есть люди, в том числе и уже в возрасте, и молодые, в которых просто вот в копилке нет этих понятий, которые являются для тебя ну, чем-то нормой какой-то. Вот ты думаешь, что все люди тоже это понимают. А ты как начинаешь о чем-то говорить, и видишь, что человек просто даже не понимает, что ты имеешь в виду. И это так странно. И мне кажется, что вот эти понятия, которые вложены даже в детскую душу, может быть, он какое-то время не будет ходить в церковь. Это не станет его основной частью жизни. Но эти понятия, они будут в нем. И я уверен, что когда-то прорастут тем или иным образом.
1: У меня бывало ли иногда случаи, что дети вдруг что-то такое выдавали, какое-то знание, там, связанное с церковной историей, жизнью и так далее. Я удивлялась, откуда вы это знаете, потому что, ну, я помню, что я с ними ни о чем таком вроде не говорила. Ответ был, ну, как откуда, из Веры и Фомы? То есть в какой-то момент я уже не прослушала такое количество программ, которые они прослушали.
3: Да, мне тоже однажды маленькая дочка что-то про Григория Паламу сказала. Я совершенно, Арсений, согласен. Действительно, это вот важно, что просто понятия, они даже не понятия, для нас взрослых понятий, для них, тех, кто слушает программы, это как бы часть их лексикона, часть их жизни.
5: Система координат.
3: Да, что такое есть. Знаешь, как вот есть знаменитый афоризм, что такое образование? Это то, что остается в памяти, когда все сказано на лекциях и забывается. Вот тут то же самое. Да. Может уйти там, забыться само содержание программ конкретных, но вот с одной стороны память сердца эмоциональна, с другой стороны то, что это не новые слова. Это я все это знаю. Христос, Церковь, Евхаристия, Причастие, пост, там, Страстная Седмица и так далее, это все вот вещи, которые, они естественны. Знаешь, у меня однажды очень давно было интервью с одним очень опытным, уважаемым митрополитом, который которого я спросил, в том числе, ну вот, чего он ждет от, там, от паств, от людей православных, как-то вот, какой перемены, что-то такое. И я не помню, он такую фразу произнес, что я хочу, чтобы верующие перестали носиться со своей верой. Что он имел в виду? Что вот, было поколение бабушек, для которых просто пойти в церковь было естественнее, чем не пойти. Потом вот там поколение там ближе там, к нашему, оно открывало как бы веру через вот из атеизма, из сомнений, из незнаний. Для был такой характер такого как бы шока и открытия. И это очень классно, очень здорово. Но что меня поразило в этой мысли, она как бы не абсолютная, с ней можно и полемизировать, но интуиция некая была у епископа. Как здорово, когда для человека вера, естественно, как воздух. И вот поколение детей наших, это, быть может, вот одно из сейчас первых поколений, у которых есть вот шанс верить так и глубоко, не номинально, от всего сердца, но это часть жизни, которая как бы как иначе. И вот «Вера и Фома», я считаю, проект, который очень много для этого делает.
1: Мне бы вот еще что хотел сказать. Меня в свое время поразили выпуски, где говорилось о подготовке к причастию к исповеди, в том числе чисто профессионально, не только как мама, потому что, конечно, мы со многими священниками

0: собрали, пересказали и на блюдечке принесли фактически.
1: Ну что ж, всех нас с юбилеем, с десятилетием проекта «Вопросы Веры и Фомы», детская христианская аудиоэнциклопедия. И снова напоминаем, что на сайте veraifoma.ru есть специальная вкладка «10 лет» veraifoma.ru. Туда можно зайти, изучить, что там есть, поучаствовать в тех предложенных, скажем так, аттракционах цифровых, онлайновых и, видимо, с выходом в офлайн тоже, которые там предложены. Так что вот не пренебрегайте этой возможностью, дорогие друзья. Спасибо огромное. Это была программа «Журнал». В студии были ведущие «Радио Веры», Наталья Лангаймер, я, Константин Мацан. Завсегдатаи журнала Глафира Базулина, руководитель интернет-проекта журнала «Фома», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера». В новых выпусках снова будем листать наш еженедельный журнал. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Сейчас до свидания.
0: До свидания.
2: Всего доброго.
3: До свидания.
4: Журнал на радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Вера. Светлое радио. Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера. Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона моя коллега Марина Борисова.
2: И Константин Мацан.
1: Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Владимир Романович, мы, конечно, хотели начать с чего-то такого чрезвычайно умного, но неожиданно...
1: Но не получится, да.
2: Неожиданно...
3: Я промолчу.
2: Неожиданно перед эфиром в беседе с Костей Мацаном мы выяснили, что главная проблема окружающих нас близких и
3: нашей с вами современности
2: в том, что люди совершенно не хотят разговаривать.
1: Ну, можно я поясню тогда, раз Марина неожиданно решила это вынести ссору из избы, хотя это полезно. Я часто рассказываю друзьям, что когда работаешь радиоведущим, а еще одновременно, например, преподаешь.
3: Дома говорить не хочется.
1: Именно. Ты приходишь домой и понимаешь, что ты все уже сказал сегодня. А ближние, которые вроде ждут тебя дома, они хотят что-то обсудить, поговорить, и приходится мягко говорить, что я сегодня весь день говорил, можно я помолчу? И мне, честно говоря, так как-то самонадеянно и горделиво казалось, что это такая вот проблема тех, кто работает вот с постоянным говорением. Я думаю, что вы, Владимир Романович, прекрасно это понимаете тоже, как человека, который постоянно коммуницирует на протяжении дня, дней, постоянно хочется помолчать. Но в разговорах с теми же ближними оказывается, что люди вовсе не только, чья работа связана с говорением, точно так же домой приходят вечером, им бы больше хотелось, не знаю, помолчать и включить любимый сериальчик, чем как-то вступить в коммуникацию с ближними. И так мне приходит на ум мысль, что вообще какая-то проблема, и нет у меня морального права отговариваться тем, что я просто говорю все время про...

0: работе. Как кажется, проблема глубже, что, в принципе, может быть, нам вот в современную эпоху живущим как-то трудно друг с другом общаться. И есть тенденция к тому, что приятный вечер с сериальчиком, когда тебя никто не трогает, даже самые родные и любимые, он как-то, как кажется, более привлекателен, чем с этими родными и любимыми провести время.
1: Мне кажется, что проблема может быть даже серьезнее. Одна моя очень близкая знакомая постоянно жалуется, у нее мама живет в Сербии, и они по скайпу периодически пытаются беседовать, и каждый раз она расстраивается, говорит, мы говорим все время ни о чем. Ну, то есть мама рассказывает о каких-то своих бытовых новостях, о каких-то, может быть, общих знакомых, что-то такое очень поверхностное, совершенно неинформативное. То есть что с человеком реально происходит, а все-таки, когда с близким человеком живешь на очень большом расстоянии долго, хочется знать не только, что он там купил новый шкаф или посадил какой-нибудь цветок во дворе, а хочется знать, чем он живет, что его волнует, что его беспокоит или что его радует. А вот до такого уровня
2: вопрос,
1: общения...
2: как дела, начал серьезно и подробно рассказывать о том, как он живет, да?
0: Хватался за пуговицу, рвал на себе волосы, в общем, ушел от ответа.
1: Вот как, на ваш взгляд, это реальная проблема или нам все это мерещится?
2: Да нет, я думаю, не мерещится, но мне кажется, что вот я уж не знаю, как было в былые, так сказать, эпохи и времена, что, может быть, это во многом связано с изменившимися форматами коммуникации. Я просто вот тут с дочерьми говорил, вот со старшей, со средней, особенно со старшей, которая окончила школу, и у нее, очевидно, начинается новый жизненный этап, про то, что вот, ну, вот этот самый ее новый жизненный этап, и почему-то, да, я не помню уже как, но разговор вышел на то, что вот, скажем, в нашем детстве, когда там, в ее возрасте я уехал учиться в институт совершенно в другой город, то, конечно, коммуникация с родителями, она была, ну, не ежедневной и совсем не такой, как сейчас. Да, и никто не волновался, если кто-то 20 минут уже не берет телефон, да, потому что вообще не отвечает по телефону, да, потому что надо было дождаться, чтобы у тебя была возможность позвонить на домашний телефон, чтобы твои домашние были дома и могли на этот самый домашний телефон ответить, что совершенно не всегда было возможным. Вот. Это вот первое, да, а второе, то есть, грубо говоря, мы все время, если брать вот ближний круг, мы все время в каком-то контакте, да. Потом, смотрите, недавно тоже мы говорили о том, как изменилось понятие рабочего времени и нерабочего времени. Я тут недавно столкнулся с тем, что один мой знакомый пытается очень жестко блюсти вот это самое рабочее время, и когда к нему обращаются вот, ну, в профессиональном плане, он говорит, что я с удовольствием отвечу на ваши вопросы завтра в рабочее время, потому что сегодня рабочий день уже окончен. А я вдруг понял, что у нас вот, в принципе, наверное, в каком-то смысле, вот есть сейчас вообще понятие рабочего времени, если не брать юридическую сторону, да? Ты же всегда работаешь, получается, и выходные, и лето, это все какие-то явления из прошлого. Это же тоже вот большой такой объем коммуникации определяет, да? То есть ты все время на работе, ты все время, вот я, простите за неприятное, сходил в отпуск, да, но ты можешь в отпуске оказаться вне рабочего пространства? Не можешь, просто наличие телефона это исключает. И попробуй не ответь. И, в общем, не в том смысле, что это, потому что это важно, ты должен быть на связи, ты должен что-то такое ответить, а раньше вот можно было быть не на связи. И, в общем, от этого никто не умирал, вроде бы, как правило. Но изменившийся формат коммуникации, да, он изменил и реальность под себя подстроил. То есть теперь, если раньше это было возможно, сейчас это недопустимо. Ты должен быть на связи, потому что возможно... Вот. И в человеческой коммуникации, мне кажется, что, конечно, очень большую роль играет то, что мы занимаемся постоянным вот этим нырянием, скроллингом, нырянием в социальные сети, и вот вроде бы над другими смеешься, но часто себя ловишь на том, что вот дома вы сидите, там вы там, не знаю, пообедали, поужинали, там позавтракали, если вместе, и вдруг бах, каждый уткнулся в телефон. И это, в общем, ну, чудовищно, по большому счету. Я вот пытаюсь сколько мы вот в отпуске с семьей были, и там, ну, бывает когда-то где-то в каких-то форматах, там, с детьми, с близкими, где-то трапезничаешь дома или там не дома, неважно. Вот хотя бы какие-то минимальные правила, что телефон не может находиться на столе, там. Когда мы там общаемся, мы не смотрим там телефон. Но тут все время, сам же все время нарушаешь, ой, а надо что-то посмотреть. Вот ты что-то обсуждаешь с близкими, надо что-то посмотреть. И раз, и ты в телефон нырнул. Ой, а тут, оказывается, мне написали. Извините, я по работе, я должен... То есть мы вообще все время находимся в коммуникации в какой-то, да, с кем-то, друг с другом. И вот это вот, когда мы говорим, что мы избегаем общения, оно просто настолько переформатировано сейчас, да, то, мне кажется, вопрос, может быть, в каком-то смысле еще драматичнее, чем мы его сейчас поставили, да, вот в двух первых репликах. Потому что просто вообще весь формат коммуникации изменился. Вот те же самые сериалы, которые, да, посмотрите, даже вот на протяжении, там, что называется, на нашей памяти еще слово «сериал», и вот все семантическое поле вокруг, оно же очень сильно изменилось. Когда это слово в нашей жизни, по крайней мере, появилось, это была «Рабыня Изаура», «Бесконечные какие-то эти», и это такое, ну, кто ж смотрит сериалы, да? Вот. А сейчас это... Наоборот, говорят о смерти кино, да? Мне недавно... Добрый друг Юрий Грымов сказал, что кино – это искусство, которое в 20 веке родилось и в 20 веке умерло. Вот.
0: А что пришло на смену сериалу?
2: Ну, он вообще считает, а театр бессмертен. Но он как режиссер театра, вот, а театр, так сказать, выживает. Он говорит, вот что там кино, кино.
0: Ну вот мне показалось, что мы два вопроса с Мариной задали, и они в большой степени разные. Потому что вот, Марина, у вас прозвучало, что люди часто ограничиваются некой беседой ни о чем, а хотелось бы общения на глубину. А в моей логике кажется, что сейчас даже общение ни о чем, но живое уже некоторая ценность по сравнению с нежеланием вообще вот какой-то коммуникации. То есть даже вечером посидеть с близкими, и вот, казалось бы, такое старое русское слово «small talk», ну как день, а что там видел, а чего, а та, она что сказала, а ты что, а интересно, а как у нее дела, это нормально. Даже вот эта форма просто совместного времяпрепровождения, когда ты именно не в телефоне, а вот в разговоре, пускай даже... без какой-то экзистенциальной глубины, уже некоторая форма вот общности.
2: Но не в телефоне. Вот ключевой телефоне, момент все-таки, да, не в телефоне.
0: Даже смолток хорош, если это не в телефоне.
2: Потому что он вырывает.
0: Да,
2: телефон,
0: да,
2: вырывает очень сильно.
0: А вопрос в том, чтобы еще пообщаться так вот как-то на глубину, откровенно, это вообще еще следующий этап, до которого надо дорасти.
1: Ну, то есть, если я правильно вас понимаю, содержательное общение глаза в глаза не интересует. Почему?
0: Вот я не знаю.
1: Ну, то есть это требует каких-то суперзатрат внутренней энергии.
2: Ну, посмотрите, вот с другой стороны, ну, даже не с другой стороны, а вот продолжая размышлять, вот мы с вами каждую пятницу пытаемся здесь какие-то содержательные вести разговоры. Как это вы удивитесь, но нас слушают люди. Да? Я был тут с дочкой в Петербурге недавно. Ну, куда мы пошли в Петербурге? Естественно, там русский музей, еще что-то. И зашли в книжный магазин. Мне Анька говорит, ой, здесь такой классный магазин, мы с мамой были, а ты там был? Я говорю, нет, а пойдем. Мы заходим, ну, действительно интересный магазин, там в том числе и какие-то букинистические там издания и прочее. И подходит ко мне дама, здоровается и говорит, мы вас вчера слушали на радио «Вера», вообще вас слушаем все время, там, спасибо. Мы чуть-чуть поговорили, там, я не знаю, минуту две, а мы из Магадана и так далее. Но вы знаете, это ведь не просто приятно, это важно, да? Понимаете, получается ведь интересная вещь, это тоже же формат общения, да? Мы пытаемся какие-то здесь все-таки для нас важные вещи обсуждать, и у нас есть собеседники, слушатели, которые, наверное, тоже, в общем, и собеседниками в каком-то смысле являются. Ну, по крайней мере, это вот такая тоже живая ткань коммуникации. И это, повторяю, не просто приятно, это очень важно мне.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Светлый вечер на радио «Вера». У нас сегодня в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Но вот тот вопрос, который вы, Марин, поставили перед перерывом, действительно, что, почему? Не обстоит ли дело так, что почему-то человек сегодня, ну, как будто не хочется или не может быть в общении с другим. Не является ли это каким-то таким, ну, если угодно, антропологическим сдвигом?
2: Ну вот смотрите, Кость, вот я сейчас вспомнил, пока вы формулировали, известный этот эпизод, когда Августин пишет, что он заходил к Амвросию Медиоланскому, да, чтобы поговорить. Явно не кто у кого курицу спёр, да? И видя, как тот читает в редкие минуты досуга, потому что и архиерея, там, епископа, чем только не грузили, постояв тихонько, уходил. Ну, вроде бы вот очень современная получается ситуация, да, вот там в России, которая ровно по той схеме, с которой вы начали, да, вот прочитав утром проповедь, да, пообщавшись там, не знаю, с прихожанами, разрешив какие-то проблемы, вплоть до бытовых, что, как мы знаем из жалоб священников и епископов того времени и того места, приходилось им, да, разрешать. Вот он сидит с книжкой, входит, в общем, не последний мыслитель своего времени, пусть даже еще так сказать, может, не вполне такой известный, как сейчас, да, и они не беседуют.
0: В конце концов, может быть, просто есть экстраверты, интроверты, как бы это тривиально не звучало, и кому-то хочется постоянной коммуникации, а кому-то нет. Хотя ученые, психологи нас учат, что разница между интровертами и экстравертами не пролегает там, где обычно ее видишь, что у одного душа нараспашку, а другой весь внутрь себя. Там другие законы, но это другая тема.
1: Да, мне кажется, что... Ну, я могу ошибаться, но мне кажется, что проблема несколько иная.
2: Что свидетельствует о том, что вы человек.
1: Ну, смотрите, вот есть обстоятельства непреодолимой силы. Можем ли мы считать, что технологические изменения настолько значимы, что вернуться к проверенной веками модели мы уже не сможем? Очень часто приходится слышать вот до ковида и после ковида. Честно говоря, на профессиональном уровне мне из потерь времени после ковида жалко только того, что практически во многих проектах умерла редакционная жизнь. Редакционная жизнь – это не тогда, когда все сидят в одном помещении и зачастую мешают друг другу, чего-то пытаются написать. Редакционная жизнь – это общение, которое начинается с обсуждения тех тем, которые непосредственно касаются рабочего процесса, и, как правило, выходят далеко за границы этих тем. И когда ты находишься в атмосфере, люди меняются, кто-то пришел на 5 минут по каким-то конкретным вопросам получить ответы и застрял на несколько часов. Но мы с вами знаем, как это бывает. Журнал «Фома» тому пример в своей истории. Это бывало.
2: Его пример другим
1: его наука.
2: Наука,
1: да-да-да. Когда заходишь к Горболикову спросить что-нибудь конкретное по статье, и выходишь
2: вечером следующего дня.
1: Да-да-да.
2: А он продолжает говорить.
1: Приблизительно так, но на самом деле это очень важно, мне кажется, было для каждого из нас и с человеческой точки зрения, и с профессиональной тоже. Вот эта культура общения, она после ковида, мне кажется, так и не возродилась. То есть в каких-то очень обрезанных рамках, если где-то вообще возродилась.
2: Ну, знаете, вот не хочется вспоминать Гераклита, но без него не получается. Ну, мы действительно не можем в одну речку дважды войти, и все действительно в этом смысле меняется. И, а если взять там время еще более раннее, так тем более, да, вот эти меняющиеся форматы коммуникации, я сейчас пытаюсь удержаться от затасканной цитаты Маклюина «Media is message», да, и там, как это поменяло представление, но мне кажется, что действительно все тут еще вопрос в том, что и не просто, что меняется, вот, меняются эти форматы и там отношения эти, и меняется очень быстро. Меняется очень быстро, и мы, наверное, еще увидим вообще какую-то новую эпоху. Причем при этом, смотрите, сосуществуют. какие-то... Вот то, что на выходе, если вот взять аспект существования средств массовой информации, то вот мы свидетели того, как сосуществуют по-прежнему там бумажные издания, да, или вот одно проявление, одна из ипостасей СМИ в бумаге, и наряду с этим вот уже все время какие-то меняющиеся там подкасты. Даже слово «подкаст» уже за время своего существования обозначало разные вещи. Да? То есть подкаст рождается как нечто, имеющее отношение к аудиоформату, а сегодня скорее подкаст – это вот видеоформат, ну, определенного рода. А чем, что завтра назовут подкастом, мы, может быть, даже и не знаем. Вот. Но это уже, конечно, коммуникация такая, медиакоммуникация.
0: Но вот для вас, как для человека, который погружен в проблематику коммуникации, как журналист, как преподаватель, как человек, отвечающий за коммуникацию в церкви, мне встречалось такое мнение, что мы интуитивно думаем, что количество цифровой коммуникации, мессенджера, что угодно, будет только расти. Это вот фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не установишь. Но одновременно, говорят люди, не предрешено, что будет дальше, и сценарий, при котором люди, человечество массово откажется от надоевшей коммуникации в мессенджерах, вернется обратно к пейджерам, он тоже, в общем-то, не исключен.
1: Надо еще пояснить половине нашей аудитории, что такое пейджер.
0: Я думаю, что большая часть нашей аудитории, судя по возрасту, все-таки знает, что такое пейджер. Для вас такое мнение – это просто некая философская футурология, или у этого есть какие-то, ну, не знаю, основания всерьез такой сценарий рассматривать?
2: Я думаю, что вот эта разнонаправленность и сосуществование разных форматов действительно сохранится. И в этом смысле кто-то, возможно, вернется. Ну, это как, знаете, как люди же не пересели на велосипеды, но их становится больше. Или там появляются какие-то там самокаты. Вот сейчас выясняется, что есть вот... Никто, наверное, не думал, когда запускалась эта история, что одной из проблем существования или нашего сосуществования с самокатчиками станет проблема безопасности. Вот не проходит дня, чтобы мне в ленте этой самой ненавистной, которую мы скроллим, не попало, что кто-то кого-то сбил, и, к сожалению, иногда и со смертельным исходом. Поэтому вот эта гонка форматов, она, наверное, никуда не денется, и в ней будут присутствовать и какие-то попытки, ну, как бы вернуться к чему-то, да, потому что вернуться, конечно, невозможно. Вот что-то сохранит свое существование, что-то будет как-то видоизменяться. Предсказывать сложно. Мы как-то вот говорили с вами, что почти все предсказания, там, которые я помню, например, 10, 15, 20-летней давности, в том числе и о том, как будут, что из себя будут представлять гаджеты будущего, они, в общем, к реальности отношения не имели, как выяснилось. Вот. Но, а вот массовый отказ, я не думаю... Я не думаю, что вот такой одномоментный массовый... Это все для меня все-таки находится скорее вот в духе этого самого известного предсказания из Москвы. «Слезам не верит», что будет одно сплошное телевидение, а вот ничего больше не будет. Но вот реальность, она всегда сложнее. И не такая, как нам кажется, реальность будущего.
1: Но мне кажется, что... Привычка общаться в тех форматах, которые предлагают нам гаджеты, она как раз и делает людей несчастными, потому что хочется поговорить о чем-то значимом, а это все меньше и меньше принято. Даже когда человек общается вживую, он думает, ну зачем я буду грузить? Вот меня волнуют проблемы, которые никакого не имеют отношения к моей ежедневной жизни и к ежедневной жизни моего собеседника. Зачем я буду его грузить? У него и так полно своих забот. Я сейчас предложу ему поговорить о том, что мне интересно. Ну, например... Он только что первый раз в жизни прочитал исповедь блаженного Августина и хочет ее обсудить.
2: Дайте мне этого человека.
0: Но это уже такая достаточно высокая планка для старта.
1: Вот.
2: Чем же еще больше можно загрузить?
1: А поскольку Владимир Романович не может каждый раз быть в роли собеседника желающих обсудить этот вопрос.
0: Вспоминается из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров». Мы поспорили по поводу пары строк из блаженного Августина.
2: Да, по которому не сошлись во мнениях. Да.
1: И постепенно вот это ложное чувство неудобства по поводу попытки вывести разговор на большие вопросы приводит к тому, что люди вообще перестают говорить на эти темы.
2: Я понимаю, о чем идет речь, но я очень боюсь обобщения здесь. Потому что, смотрите, во-первых, вот таких разговоров, опять же, в формате медийном стало намного больше. И проблема, ну, в конце концов, там только одна радио «Вера» сколько производит подобных разговоров, диалоговой, монологовой, там, полилоговой форме, да? И мы с вами уж не раз говорили о том, что сейчас проблема не в том, чтобы найти контент соответствующий, а в том, чтобы хотя бы частично из того, что тебе интересно, успеть его хоть как-то послушать, посмотреть, прочитать, проглядеть. Я никогда не думал, что я дойду до прослушивания, это, правда, крайне редко бывает, чего-то на ускоренной, вот, в ускоренном виде, да, со скоростью другой. Ну, просто потому что не успеваешь, а надо что-то послушать, ну, скорее, как принято говорить, по работе, да. Вот. Поэтому это же тоже форма разговора о серьезном. И согласитесь, что нередко вот эти наши, может быть, воспоминания о вот этих таких глубоких, что называется, беседах о смысле жизни было связано с тем, что и прочитать-то было нечего. И вот мы вываливали все, так сказать, что называется, друг на друга. Ну, конечно, не только из-за этого, это неверно было бы так думать и говорить. Вот, поэтому мне кажется, что здесь вот, может быть, повторяю, боюсь обобщения, и это есть, и раньше какие-то такие вещи были. Насчет того, что грузить, не грузить, не знаю, я могу лишь о каких-то, может быть, индивидуальных своих вот изменениях говорить. Понятно, что состояние вот этого юношеского поиска, когда особенно, когда есть единомышленники, и вот это чуть ли не ежедневное обсуждение чего-то, конечно, вот оно с возрастом меняется. И хотя все равно есть люди, которым, потому что вот мой первый учитель, мы с ним не так много сейчас общаемся, но в последнее время отчасти вернулось общение, он живет там за несколько тысяч километров, да? И тем не менее, вот мы в Телеграме можем переписываться, и вот это, в принципе, тоже общение, которое было, когда он, запись может начинаться как продолжение разговора. Причем не какого-то конкретного, а просто вот апропо, да, вот, а еще там оно может иметь отношение к тому, что только что было там сказано или прочитано, или просто, вот, а еще там какой-то философ там говорил, или еще вот помнишь такая тема, или даже без помнишь.
0: Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, это «Светлый вечер», не переключайтесь.
3: «Светлый вечер». На радио «Вера». В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
4: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера продолжается. У микрофона Марина Борисова и Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем коммуницировать о трудностях коммуникации. Сегодня, вы знаете что, в защиту ленты, соцсетей, мессенджеров и обилия подкастов.
2: И мы с вами... гадостей.
1: Почему? И мы с вами даже в этой студии как-то затрагивали тему того, что обилие материалов, опять же, подкастов, каналов на какие-то, в общем, вполне такие интеллектуальные темы. Философские, культурные, литературные, какие-то искусствоведческие. Сегодня кем-то описывается как нечто похожее на античную культуру, когда основным источником получения качественной информации, научной, было не папирус, а вот учитель, ученики ходили по каким-то дорогам и обсуждали. И это такая форма устной коммуникации. Теоретически ты не можешь сослаться в научной статье на какой-то YouTube-подкаст. Хотя, почему не можешь? Так сегодня уже делают. Хотя в академической культуре скорее приветствуются ссылки на изданные и рецензированные монографии, статьи. Я уже не раз встречал вот в статьях и по философии, когда идет ссылка на устное слово, произнесенное в каком-то подкасте, где сидят профессиональные ученые, но они там еще не публиковали свои работы, но вот они их обсуждают, и это вполне себе компетентная, квалифицированная форма научной коммуникации. Вот было такое мнение, и прям идешь ссылка вот на, там, например, YouTube, и вот все, URL-адрес. Ну и мы все, получается, живем в ситуации, когда можем какое-то знание качественное получать, вот не читая книги, да, обязательно там научные публикации в журналах, а вот слушая подкасты и так далее. Вот у этой ситуации, как вам кажется, какие преимущества, какие риски?
2: У ситуации ссылок...
1: Ну, даже ссылки на YouTube в научных статьях — это такой частный и специальный пример, просто, может быть, наиболее рельефно высвечивающий ситуацию, что источником знания становится вот не книга, а разговор, устное слово.
2: Ну, для меня это пример, который иллюстрирует как раз-таки проблему текстоцентричности, или текстоцентричность как проблема. То есть наш ответ на проклятие текстоцентричности в том, что мы начинаем делать то, что вчера недопустимо было, потому что только напечатанное слово считалось существующим в академическом пространстве. Вот вы сейчас говорите о том, что это уже не так. Да? И, в общем... Значит, это вот в том числе академическое сообщество так реагирует на происходящее и на те вот особенности, в которые мы попали из-за вот такой, может быть, чрезвычайной текстоцентричности научного дискурса. И вот как-то живая жизнь, она пытается с этим что-то сделать. Я в первую очередь в этом плане это рассматриваю, эти примеры. Вот. А в целом, я все-таки думаю, что часть проблем, которые мы сегодня в нашем разговоре пытаемся обозначить, она связана с нашим личным опытом, а не с какими-то фундаментальными поколенческими изменениями, что вот раньше было так, а теперь не так. Потому что я думаю, что так же, как мы в юности беседовали, что-то для себя открывая впервые, точно так же сегодня... юноши и девушки друг с другом беседуют, поскольку для них это тоже впервые. Меня вот, кстати, нередко поражает в разговорах с детьми, когда ну, тебе кажется, что вроде как они и это уже должны знать, и это понимать. Это когда вдруг какая-то очевидная для тебя много-много лет вещь для них звучит впервые. Либо слово они какое-то уточнят, либо, там, я не знаю, ну, неважно, культурное явление. И ты понимаешь, какие они еще маленькие, так? Что они вот этого не знают. Это для них будет впервые. И поэтому никуда человек от этого не денется, он что-то для себя впервые открывая, все равно будет реагировать так же, как и мы реагировали, именно потому, что это было впервые. Знаете, вот я недавно, у нас была презентация книжки, вот знающие люди мои по развитию, все-таки пиарщик, он прорастает всегда невольно. Вот. И, кстати, ее практически уже нет, поэтому вы спешите последний экземпляр, если кто еще не приобрел. Вот. Но если серьезно, вот меня кто-то из участников презентации спросил, у пришедших гостей, спросил, вот что вы испытывали, когда вышла книга, или как, насколько сильные были чувства. Я честно сказал, что они не были такими сильными по сравнению с теми чувствами, которые я испытывал, когда впервые в газете «Международник» в 1992 году вышла моя первая заметка. Ну, вот, или, по крайней мере, мне так кажется сейчас. Ну, что с этим сделаешь?
1: А вот я сейчас позволю себе поднять ставки. Есть противоположные...
2: Ставки сделаны.
1: Ставок больше нет. Есть как бы противоположный край этого спектра. Помните, в программе «Парсуна», раз уж мы о ней заговорили, у вас была в гостях замечательная Екатерина Васильева, которая ныне инокиня Василиса, если я не ошибаюсь, которая чуть ли не начала ответ на ваши вопросы с фразы «Я не верю ни одному своему слову». Вне зависимости от того конкретного контекста вот ее жизни, что она имела в виду, я очень эту фразу запомнил и очень часто ловлю себя на том, что, ну, как бы это тривиально ни звучало, мысль изреченная есть ложь. Вот мы говорим,
2: да,
1: говорим.
2: Я хотел сказать, что говорим, раньше это говорили, да.
1: Да, говорим, говорим, говорим. А в итоге что-то самое главное, оно без слов, вне слов. И чем больше говоришь, тем больше хочется молчать. Не знаю, есть ли такое у вас. Мне иногда кажется, что чем больше я говорю о каких-то важных вещах, тем больше я их профанирую, потому что в итоге слова не выражают до конца то, что чувствуешь, то, что хочется, то, чем хочется поделиться. И, как ты видишь, по-другому ценность молчания. И иногда хочется молчать не в смысле не сериальчик смотреть, а даже если возникает та ситуация, которую Марина описывает, вот поговорить о важном, о значимом, кажется, что вот не веришь ни одному своему слову. Вам это знакомо?
2: Да, в общем, да. Особенно, ну, у меня это связано в большей степени все-таки в первую очередь с правом на слово, потому что, по большому счету, для, как мне кажется, христианского свидетельства, это право на слово во многом связано с твоей, ну, попыткой исполнения заповедей. А поскольку я здесь мало что наблюдаю в плане личного опыта, то у меня всегда вот это в первую очередь меня останавливает прежде всего. Но то, о чем вы говорите, мне кажется, немножко другое. Это способность понимать что-либо. Да, здесь тоже понятно, здесь понятно только то, насколько действительно мало... несмотря на вот какие-то уже годы, может быть, размышления над какими-то вопросами, насколько мало ты смог там понять, осознать, я уж не говорю про то, что сформулировать. Да, но вот с третьей стороны не нужно, может быть, здесь заниматься таким каким-то исключительным самоуничижением, потому что вот как-то Господь так все устраивает, что и эти твои, может быть, не очень... глубокие, не до конца продуманные слова, они где-то когда-то могут какую-то роль сыграть и какой-то результат, даже к какому-то результату привести не бесполезным.
1: Ну вот еще один аспект, собственно, с того же Тютчевского стихотворения. «Как сердцу высказать себя другому, как понять тебя?» Вот я про это еще, даже, может быть, в первую очередь про это. Может быть, ты хотел бы сказать или даже там с аудиторией поделиться чем-то по-настоящему тебя волнующим. Говоришь, понимаешь, что это все не туда, это все вот не то, это не выражает того, что ты хочешь сказать. И дело не только в том, что ты там слов не умеешь подобрать, вроде как умеешь, но вот другому как понять тебя. Говоришь, а все равно воспринимается по-другому. И как-то вот кажется, что может вообще не говорить об этом.
2: И это понятно. Но здесь, опять же, смотрите, тоже здесь ведь тоже очень много разных уровней. Потому что вот я много раз предпринимал попытки какого-то, ну, может быть, если не глубокого анализа, то хотя бы поверхностного осмысления отзывов под каким-нибудь там видео, которые меня интересовали. и отзывы, и видео. И ты видишь, что любое видео, любое совершенно, оно собирает прямо противоположный отзыв. Если это там монолог спикера, то начиная от того, что он кретин, ничего не понимает, и зачем за это взялся, и все таких надо гнать, заканчивая тем, что это вот откровение, как гениально, там автор, говори еще и так далее. Если это диалог, то одни и те же оценки, но применяются к разным героям, разными, значит, людьми, которые туда пришли, и ты понимаешь, насколько здесь мало от действительной попытки осознать содержание, вот, и насколько много от какого-то вот, ну, то, чем принято характеризовать как раз-таки пространство социальных сетей, вот такая вот партийность в кавычках, да, когда вот некое пространство или картина мира, которая у тебя есть, вот если из двух героев один в ней находится, то он как-то заранее уже изначально для тебя прав, а другой не прав, и ты вот ему, ты исходишь из презумпции того, что все, что он скажет, это вот удивительно, да, что само содержание как-то не улавливается. Это в том числе, кстати, вот я наблюдал такое, когда читал отзывы вот под программой «Не верю», когда вы так замечательно...
1: Да, я тоже вспоминаю.
2: Да, вели, когда вот... Ну,
1: каждый болеет за своего.
2: За своего, да, и очень редко бывали отзывы, они самые ценные, да, когда человек пишет, я там атеист, но я вижу, что вот батюшка это убедительнее, или наоборот. Потому что я человек верующий, но вижу, что вот тут вот как-то вот атеиста задал вопрос, на который мы ответов не получили. И это вот попытка какого-то проникновения содержательного во что-то. Вот. Но вот возвращаясь к тому, о чем мы сказали, когда ты понимаешь, что вроде бы все вот и ты говоришь, а воспринимается совершенно не так, и не получается что-то донести. Вот, ну.
1: С другой стороны, мне попался недавно в совершенно ненаучном формате то ли какой-то вот какая-то картинка или карточка в каком-то блоге или канале. Я уж не смог проверить, уже не помню точную формулировку, но, по-моему, цитировался какой-то из буддийских куанов, что-то в этом роде, ну, что-то такое, что... То ли в хорошем споре всего не доказывают, то ли что в хорошем разговоре всего не договаривают. Ну, что-то такое, что вообще в словах цельной истины не выразишь. Она только в молчании.
2: Знающий не говорит, говорящий не знает.
1: Что-то
2: то,
1: в этом
2: что,
1: роде,
2: то, что
1: да.
2: Меня все время заставило, возвращаясь к книге «Знающие люди», чуть-чуть изменить ее название, потому что первоначальная версия была «Знающие люди говорят». Я не мог не вспомнить на этой максиме, что «Знающий не говорит, говорящий не знает». Я подумал, что кто-то наверняка посмеется. Давайте хотя бы слово «говорят» уберем.
3: Мне кажется, что все замечательно, все так, но мы все время как-то рассуждаем в одни ворота. Ведь коммуникация — это не только послушать умного человека и написать некий комментарий. Я вспоминаю те давние-давние годы, когда всего этого не было, а было обыкновенное живое человеческое общение, да и то крайне дозированное в силу социалистического реализма. Так вот, когда в конце 80-х годов уже перестали преследовать проповедников, и стало возможным, не боясь моментальных санкций, устраивать хотя бы у себя дома какие-то разговоры вот на уровне, как сейчас бы сказали, клуба. Отец Дмитрий Дудко, у него начались домашние беседы. Собирались люди, которые уважали его как личность, поскольку тогда такого масштаба личности в церкви были все наперечёт. И приходило очень много новоначальных, естественно, задавали какое-то количество естественных для людей, только переступивших порог церкви, вопросов. Но я просто помню, насколько оживлялся и как любил отец Дмитрий, когда попадал в число собравшихся хотя бы один человек, который начинал задавать ему неудобные вопросы. Вот вы сейчас вспомнили диалог атеиста со священником. Это не было так в лоб, но, в принципе, ему очень хотелось, чтобы ему задавали вопросы, на которые ответ не лежит на поверхности, и которые подразумевают, что не то, что вот сейчас священник изречет некую максимум, и, собственно, больше на эту тему можно не продолжать, а как раз он хотел, чтобы на эту тему разговор продолжился, чтобы он завязался. И чтобы люди не просто сидели и слушали, внимали учителю, а чтобы люди включали содержание этого разговора в собственную конкретную личную жизнь. И это, мне кажется, с трудом достижимо во всевозможных новых технологичных форматах. Насколько это важная или неважная потеря?
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер. У нас сегодня в гостях Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. И теперь ответ на вопрос Марины.
2: Я думаю, что все-таки... Ну, видим, это нас возвращает отчасти вот постановку вопроса к той дискуссии, которая, ну, по крайней мере, я... Я помню вот такое напряжение этой дискуссии где-то в нулевые годы, как сейчас мы их называем, когда был такой вот отправная точка, что ли, или формулировка проблемы, насколько православие, в частности, или религия вообще, христианство, в частности, вмещается со своим вот багажом интеллектуальным, богословским, историческим, эстетическим, каким угодно, формат современных СМИ. И вот я тогда пытался все-таки защитить позицию, что формат не помеха честному, искреннему, глубокому и содержательному разговору о православии, хотя, конечно, он не может его исчерпать, да, что есть и другие форматы, и, в конце концов, каких-то личных переживаний, откровений, если хотите, то, о чем вот Костя сегодня говорил, да, которые требуют тишины, это правда, они требуют тишины, молчания, в конце концов, можно и стихи вспомнить, вот, и так далее. Вот, но я думаю, что, знаете, вот мы говорим, вот тогда, сейчас, ну, вот периодически попадаются как раз первые вот эти теле выступления. Ну, понимаете, ну, мы ушли далеко вперед в каком-то смысле. Можно и так на это смотреть. И я не имею в виду, что люди были... А вот, ну, сам формат, ну, вот известные телеведущие, там, конца 80-х, начала 90-х, задают какие-то вопросы, которые сегодня уже... Не все, конечно, не все. Ну, в частности, да, которые сегодня уже не звучат так остро, не звучат интересно, вообще не звучат. Вот. Или там диалог какой-то мне недавно попался, не хочу святые имена называть, но там какие-то ученые, с одной стороны, священники, с другой. Но там что одна сторона, что другая. Опять же, ничего, я не хочу ничего критического говорить, но это вот диалог из начала 90-х годов. Он сегодня уже более сложный, более содержательный.
1: Можете пример привести вот без имен ученых-священников? Вот какой, какая проблематика, которая тогда казалась там острой, новой, впервые поднимаемой, там, сегодня изменилась?
2: Там маленький кусочек, но там вот, условно говоря, там скорее сам вот пафос вопроса. Да, вот вы где с такой, такой преувеличенной вежливостью, но вот, ну а вот как вы определите Бога, например, да? И что, вот ты серьезно ожидаешь, что сейчас тебе вот, ну, кто-то определит, да? Там, что такое Бог или там, кто такой? И ответ, а Бог не что, а кто? Да? Вот и поговорили. Да? Ну, кстати, ответ-то хороший, но просто он вот с точки зрения той оценки, которую мы сейчас пытаемся дать, что это, какой-то суперглубокий разговор о вере? Нет, это тоже, в общем, такая... подход к снаряду, там, да, попытка вот как-то присмотреться, поговорить, но для своего времени она действительно там могла быть каким-то супероткровением, что ли.
1: Хотя вот я могу личную маленькую историю вспомнить. Была программа на телевидении времен моего детства. это было задолго до всякого церковления, где обсуждались профессии. И вот как-то, я даже не смотрел программу, помню просто рекламу, анонс, вернее, этого выпуска, вот профессия, и там был священник. И одну фразу редакторы взяли из программы в анонс, что говорит вот священник, ну, это какой-то там конец 90-х. Раскаявшийся грешник поднимется выше праведника, самого такого вот, у которого не в чем каяться. Как-то так была сформулирована мысль. И я понимаю, что для меня как-то с тех пор... Я помню эту фразу. И она, вот я не могу сказать, что я с тех пор как-то понял, что это что-то неправильное. А, то есть вот тогда, вот, может быть, за счет этого анонса мне впервые как-то с телевидения сообщило что-то о православном мировоззрении. И я, в общем, благодарен вот тому редактору, который эту фразу в анонс вынес. Потому что программу не видел, а анонс до сих пор помню.
2: Ну, кстати сказать, вот фразы из юности, из детства особенно, они вообще, вот я иногда пугаюсь, что-нибудь там детям наговоришь, потом думаешь, господи, а что он запомнит-то? Ты вот тут сейчас что-то выпалил такое на эмоции, а вот эта фраза, ну, потому что понимаешь свое детство, что что-то там папа, мама сказали, а ты это помнишь всю жизнь. Причем оно же потом к тебе возвращается, и возвращается совершенно...
1: В другом контексте.
2: Да, ну или просто как-то вот... Ты переосмысливаешь, да, это все совершенно иначе начинает звучать. Поэтому, ну, тут, видите, с одной стороны, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, с другой стороны, за каждое праздно сказанное слово дадите ответ, в Священном Писании не зря же об этом так сказано и так сформулировано. Это к вопросу о преимуществах молчания. И вы с этой точки зрения тоже.
1: При этом я вот сейчас так думаю на ходу. Я не припомню сейчас сходу в Писании какого-то вот такого императива не говорить, не отвечать.
2: Ну, немногие становитесь учителями. Это, наверное, связано с тем, чтобы не говорить. Потому что учитель – это тот, кто говорит и отвечает. Немногие становитесь учителями. И вот все-таки ответ за каждое праздно сказанное слово, вот если серьезно, давайте вот, немножко страничка библеистики, да, это как? За каждое праздно сказанное слово. Так это я с утра до вечера буду отвечать.
1: А с другой стороны, вернее, вот как бы другой полюс, это когда вас будут спрашивать, не думайте, что вам говорить, Дух Святой вам подскажет. Для этого нужно... чтобы было чистое сердце, в котором этот Дух Святой тебе что-то может сказать. И насколько я могу рассчитывать, что то, что я сейчас спонтанно буду говорить, прям вот так уж.
2: Ну и там это все-таки говорится апостолом, да, вот определенным образом, в определенном контексте тоже.
3: Мне кажется, что мы какие-то вещи усложняем, а какие-то очень простые...
2: Вот эта фраза, с которой невозможно поспорить.
1: Какие-то упрощаем.
2: Просто железно.
3: А какие-то очень простые...
2: Это другой бы спорил, да?
3: Не желаем совершенно применить к себе. Мы как-то сразу уходим в империи. А да, безусловно, это сказано апостолам, но неужели у вас никогда в жизни не было ощущения, что вот... в данной конкретной ситуации вы говорите как бы не сами.
1: Как Но... власть имеющий.
3: Нет, не как власть имеющий, а просто вам задают вопрос. Это важно. Вы понимаете, что вот сейчас в этой ситуации человеку нужно ответить на его вопрос. А что отвечать? Вы не знаете. Но если это вопрос сущностный, который... нельзя оставить без ответа. И это касается тех предметов, о которых мы постоянно разговариваем на радио «Вера». Вы каким-то образом что-то ему говорите, причем потом приходите в ужас от того, что вы тут наболтали, а потом к вам этот человек подходит и говорит: спасибо,
2: дорогой
3: я...
2: ты мой,
3: да, спасибо, спасибо, я как раз вот...
2: Дорогая от, ты моя Валаамова
3: Ослица. От этих слов как раз что-то там у него замкнуло, какой-то контакт внутри. Ну, так же бывает, и я не думаю, что это такая уж редкость.
2: Я просто вспомнил свою... Но это будет сильнейшее стилистическое снижение. Я вспомнил анекдот, который мне очень нравится. Ну, если рассказать, то понятно, почему я его вспомнил.
1: Рассказывайте.
2: выпуск новостей, говорит, что сегодня вот в нашем регионе наблюдалось очень странное явление. Посреди белого дня небо заволокло тучами, и посреди вот этого темного, черного неба, закрытого совершенно, вдруг появился яркий луч, он достиг земли, потом внутри этого луча оказалось нечто напоминающее летательный аппарат в виде тарелки, он опустился вниз, из него вышли несколько таких человекоподобных существ, они трижды обошли вокруг этой тарелки, сели, обратно у нее она улетела, небо опять очистилось, и вот все исчезло. С просьбой о комментарии этого явления мы обратились к член-корреспонденту Академии наук, профессору. «Бывает!» — сказал знаменитый профессор.
1: Мне, кстати, кажется, что в Маринином вопросе есть очень важная предпосылка. Когда спрашивают, вот когда спрашивают, отвечай. Без надежды на то, что ты сейчас изрекаешь истину, а просто потому что, ну, никого другого здесь сейчас нет. Но это вот на заданный вопрос, наверное, можно и нужно отвечать.
2: Но здесь с одним только, мне кажется, серьезным очень все-таки уточнением. Бывают ситуации, когда надо сказать, я не знаю.
3: Ну, вот крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо.
2: В богословских учебниках эти строки не прописаны. Я имею в виду ответы отца. Это все-таки при всем моем глубочайшем уважении и любви к автору.
1: Это вот в продолжение тоже тема, похожая на анекдот, который вы рассказали. У нас был в гостях священник. Мы в одной программе тоже обсуждали эту тему, что вот священник, там, человек становится священником, и к нему сразу, как к молодому священнику, обращается с вопросами, и он... Хорошо, если он часто говорит «я не знаю» или отсылает к более старшим товарищам, но иногда так что-то сам приходится ему говорить. Он рассказывает, что... Ну, бывает такое, что потом приходят люди и говорят: «Вот вы нам посоветовали, у нас там все под откос пошло». Я говорю: «А что вы тогда отвечаете таким людям, когда у них все под откос пошло?» И батюшка так, ну, с искренним сожалением говорит: «Ну, что я ему отвечаю? Ну, извините». И вроде бы это сказано с иронией, но это на самом деле так с болью. То есть это священник говорит о том, что я из этих, как бы, историй для себя урок усваиваю, что действительно никто не думает, что вы учитель. Лучше подстраховаться и не навредить, сказать, я не знаю, или вот старший товарищ, чем бросаться быть учителем. И мне почему-то кажется, что это совет не только для священника, а вообще для всех нас по жизни.
2: Да, и в этом смысле, знаете, кстати сказать, вот меня и в личном общении, и в медиапространстве, честно говоря, всегда больше всего озадачивают, вот какой совет вы дадите, а что вы там, или дать какое-нибудь наставление и так далее. Ну, это надо как-то слишком что-то о себе много думать, чтобы считать себя вправе там, советы, наставления давать. Вот хотя, это, по-моему, кто-то из французских философов говорил, что мы ничего не раздаем с такой легкостью, как советы. Вот это. А уж когда тебя не спрашивают, так это вообще зачем? Вы меня спросите, за что? Я вас не спрашиваю, я вам отвечу.
1: Да, любимый журналистский прием. Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Мы говорили практически час, начав с того, что людям сегодня как-то мало хочется разговаривать, а мы, люди, чья работа связана со словом, сейчас вернемся домой и скажем нашим ближним, что что-то мы договорились сегодня, давайте просто помолчим. Вот мы говорили час о том, как иногда трудно разговаривать, но надо разговаривать, даже когда не хочется, а может быть, когда хочется, нужно, наоборот, помолчать. Вот. Но, дорогие друзья, согласимся, что радио, на котором бы ведущий гость час молчали бы, было бы очень странным радио, поэтому мы и снова продолжим в нашем эфире говорить о важном. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона были Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
2: Спасибо.
3: До свидания.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».

0: коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Напомню, что это программа «Светлый вечер». И на этой неделе, всю неделю мы говорили про общество любителей церковной истории. Разбирали различные церковно-исторические сюжеты из первой половины XX века с членами общества любителей церковной истории. И наша программа направлена не в последнюю очередь на поддержку общества, которое сейчас переживает не самые простые времена, и общество любителей церковной истории даже образовался некоторый долг перед государством. Если вдруг вы слышали программы, и они все есть у нас в архиве, на сайте они выложены, можете послушать, очень интересные. И если, там, послушав те программы, или вот только сегодняшнюю, вдруг вы заинтересовались и решили как-то поучаствовать в деятельности общества, то можете помочь. Все реквизиты есть на сайте общества любителей церковной истории. У них достаточно сложное наименование сайта, поэтому проще просто в любом поисковике набрать общество любителей церковной истории, перейти по первой же ссылке на сайт и там найти реквизиты о том, как обществу можно помочь. А в гостях у нас сегодня председатель общества любителей церковной истории, как и все эти дни, священник Илья Соловьев. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Действительный член общества любителей церковной истории Дмитрий Беденко. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: На самом деле у Дмитрия Владимировича достаточно много разных должностей, но вот мы сегодня будем говорить про 90-е годы и про Крутицкое подворье, и про отца в первую очередь, даже, наверное, будем говорить и вспоминать отца Валентина Чаплина, протоиерея Валентина Чаплина, человека, который стоял у истоков общества любителей церковной истории, возрождение Крутицкого подворья. И вот как раз в те годы Дмитрий Беденко был активным участником этих событий. Отца Валентина Чаплина, сразу скажем, он не родственник протоиерею Всеволоду Чаплину, просто вот так получилось, что двое таких вот известных, маститых церковных служителей с нечасто встречающейся фамилией.
2: Да, действительно, отец Валентин не был родственником отца Всеволода Чаплина, но они очень дружили. И дружили они еще с того момента, когда отец Валентин не был священником.
1: И, видимо, отец Всеволод тоже, потому что...
2: Возможно. Но они сохраняли очень хорошие, добрые отношения буквально вот на протяжении всего времени своего служения в Московской городской епархии.
1: Они и жизнь-то ушли, в общем, близко достаточно.
2: Да, я последний раз видел отца Всеволода Чаплина как раз на отпевании отца Валентина, куда он приехал и где вот он принял участие в молитвенном поминовении новопредставленного своего однофамильца.
1: А меньше чем через год ушел и сам.
2: Да, да, это была последняя встреча с отцом Всеволодом.
1: Мы дальше будем, конечно, говорить про возрождение подворья, про общество, про издательство, но у отца Валентина Чаплина очень нетривиальная биография. Он стал священником уже в возрасте 60 чем-то лет.
2: 63.
1: 63 лет, да, но до этого была целая жизнь.
2: И почти четверть века прослужил у престола Божия, несмотря на то, что в таком возрасте

0: был священником. Это действительно работник 11 часов.
1: Ему 100 лет исполнилось. Вот буквально несколько месяцев назад отметили его юбилей, 100 лет, и не дожил он совсем немного.
0: 26 апреля исполнилось ему 100 лет. 7 лет он не дожил. Скончался он в 2019 году. Ну, отец Валентин был человеком, который происходил из дворянской семьи. Впоследствии, когда дворянское происхождение стало уже, так сказать, не опасно о нем говорить, он даже был членом дворянского собрания, постоянно участвовал в работе этого собрания, пользовался там большим авторитетом, совершал там иногда какие-то богослужения, молебны по тем или иным значимым событиям. И род отца Валентина восходит ко временам царя Алексея Михайловича. У него дома я видел герб чеплинские, ну, какое-то, может быть, имел отношение к полякам, не могу ничего сказать. Сейчас, может быть, он и говорил когда-то об этом, но я теперь уже не могу припомнить. Но, во всяком случае, ко временам царя Алексея Михайловича. И он был человеком, который вот нес эту печать благородства определенного всю свою жизнь. Даже во всяких трудных ситуациях вот он оставался действительно человеком аристократическим, в самом лучшем смысле этого слова. Когда он родился, он, конечно, как и все тогда советские дети, поступил в школу, закончил школу, но вот начинается война. Война, отец Валентин еще достаточно молод, то есть совсем молод. Он не
1: 15 лет.
0: Да, не подлежит призыву на действительную военную службу, но, тем не менее, он, как патриот своего отечества, принял решение пойти на фронт, не достигнув 18-летнего возраста. К сожалению, уже тогда у него обнаружилась его болезнь, он плохо видел, у него было слабое зрение, и его не взяли, собственно, в действующую армию, это было в 43-м году, он пошел в части, связанные с медициной, то есть медицинский какой-то там был батальон, что ли, или что-то. Ну, в общем, короче говоря, вот по этому направлению пошел. Конечно, как он говорил, здесь было чувство ответственности и за отечество, и за свой народ. Он сам добровольцем пошел, хотя он еще не подлежал призыву. И вот там, на фронте, оказывая медицинскую помощь людям, раненым, даже увечным, у него обнаружился какой-то интерес к медицине. Ну, конечно, не к хирургии и не к, вот, так сказать, не к медицине катастрофы чрезвычайных ситуаций. Но вообще общее направление, вот эта любовь к врачебной деятельности у него обнаружилась уже тогда. И после войны, когда все закончилось, в 1947 году он поступает в первый медицинский, Московский медицинский институт, по окончании которого работает врачом. Его супруга, матушка Лариса Павловна, тоже была врачом. И вот,
1: они еще тогда познакомились.
0: Да, и вот вместе с Ларисой Павловной, по-моему, даже по распределению, они поехали в какой-то отдаленный город на периферии, и какое-то время...
1: Он был москвичом, да, мы сказали.
0: Он, да, был москвичом, мы не сказали, но он был москвичом, и по распределению они поехали, вот как эти, так сказать, земские, сельские врачи, поехали куда-то на периферии, и там довольно долгое время проработали, ну, два, по-моему, с чем-то года. Потом он возвращается в Москву и желает получить второе образование. Он поступает, приглашается в Московский государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, и там он вскоре заканчивает вокальный факультет. И вот здесь проявляется его интерес уже к совершенно новому для него направлению медицинскому, если можно так сказать, к фониатрии. То есть он стал интересоваться вопросами постановки голоса и достиг в этом отношении, как говорили знавшие его люди, определенного успехов. Ну, достаточно сказать, что как врач, не совсем лор, но врач-фониатор, и к тому же еще он был гомеопатом, он лечил людей травами, ну, не так, как в худшем смысле этого слова, травку вот попейте, а он давал соответствующие лекарства, врач-гомеопат. Вот он как, и как врач-гомеопат, и как лор-врач, и как врач-фониатор пользовался определенным вниманием и успехом, можно даже так сказать, достаточно упомянуть, что одним из его пациентов был святейший патриарх Московский всея Руси Алексей Симанский.
1: А что-то известно вообще о религиозных настроениях будущего отца Валентина в то время?
0: Да, но вот сейчас я расскажу про его встречу с патриархом Алексеем, как он рассказывал, а потом уже поговорим об этом. Вот он говорит, я прихожу, патриарх встречает меня без панагии, вот сидит в кресле. Пожалуйста, присаживайтесь, Валентин Львович, говорит патриарх Алексей молодому доктору. Отец Валентин присаживается. И начинается светская беседа, вот как раз в стиле патриарха Алексея, который тоже имел дворянское происхождение, если не ошибаюсь. Вот два таких, так сказать, из бывших человека встречаются. Один совсем молодой, другой уже достаточно в зрелом возрасте. И в ходе беседы неожиданно патриарх Алексей I спрашивает у отца Валентина: «А что, Валентин Львович, вы говорите по-французски, вы знаете по-французски?» На что отец Валентин говорит: «Да, знаю по-французски». И патриарх Алексей переходит на французский язык, и они обмениваются несколькими фразами на французском языке, после чего, как сказал отец Валентин, патриарх Алексей I с удовлетворением показал ему свои гланды. Вот, так сказать,
1: все это было, можно сказать, принятие, доверие.
0: Ну, может быть. Ну, вот недавно мы говорили о Шавельском, вот о пресвитере Шавельском, когда патриарх Алексей приехал в Болгарию, и они сели за стол, там было много народу, но все обратили внимание, что патриарх Алексей за трапезой разговаривал преимущественно с Шавельским. То есть как-то, по-видимому, у него была какая-то ностальгия по тем временам. Ну, он хотел встречаться с людьми, которые имели хоть какое-то отношение к той эпохе. Шавельский-то имел прямое отношение. Отец Валентин, конечно, уже родился в Советской России, но он был, так сказать, по своему происхождению патриарху Алексею близок.
1: Ну, достаточно посмотреть, кем патриарх окружал себя, патриарх Алексей Симанский окружал себя по собственной воле, и с кем ему приходилось, так скажем, работать. Что если там ему приходилось с пресвитером Колчицким, настоятелем Молоховского собора, работать, я не думаю, что патриарх Алексей был очень рад этому сотрудничеству. А когда Данила Остапов, его бессменный секретарь, да, на протяжении многих лет, это все-таки человек из его прошлой жизни. Конечно. И даже митрополит Николай Ярушевич, с которым у него были сложные отношения, это все равно в любом случае человек из его прошлой жизни, дореволюционной.
0: Ну вот отец Валентин, как человек уже из советского времени, но имеющий непосредственное отношение к прошлой жизни, поговорив со святейшим патриархом на французском языке, почувствовал полное расположение своего пациента и оказал ему какую-то необходимую помощь, собственно, почему его и пригласили. Он был знаком не только с патриархом Алексеем до принятия своего сана, он был, например, знаком с известным московским протоиереем отцом Всеволодом Шпиллером, он был знаком с преосвященным митрополитом Леонидом Поляковым Рижским и рассказывал кое-что про него. Ну и он был знаком с целым рядом старых московских священников, таких как отец Николай Дмитриев, они даже дружили, таких как настоятель тогдашний Казанского собора отец Аркадий Станько, похороненный с ним, кстати говоря, на одном кладбище.
1: Ну, отец Аркадий Станько тогда был совсем молодым священником, они вообще ровесники примерно.
0: Да, но они очень дружили. Отец Аркадий приглашал его в гости, они пели иногда вместе какие-то старые русские песни, то есть у них была такая закадычная дружба.
1: Но его общение с московским духовенством, совершенно разномастным, в основном происходило по линии врач-пациент. Кто-то как к гомеопату, кто-то как к лору, кто-то как к фониатору, но это вот скорее была история именно такая.
0: Ну, я должен сказать, что у него были люди, его старые друзья, с которыми он общался. Ведь он, находясь в Москве, несмотря на то, что было достаточно сложное время, пел в хоре Новодевичьего монастыря у известного тогда регента Лебедева. И он был знаком с людьми, которые имели тогда касательство к Новодевичьему монастырю. Впоследствии он рассказывал, скажем, о каких-то отношениях своих дружеских, которые у него на определенном этапе были, и с патриарем Николаем Смирновым, настоятелем храма Иоанна Воина, что на Якиманке, а до этого настоятелем Ваганьковского кладбища, и с протоиереем Сергием Суздальцевым, настоятелем храма в последние годы на Воробьёвых горах. То есть вот некоторые старые московские протоиереи поддерживали с ним довольно добрые отношения, скажем так. Может быть, не тесный контакт, но добрые отношения. А московское духовенство, молодые московские священнослужители или относительно молодые, конечно, отцу Валентину были незнакомы, но он был открыт для общения со всеми. Я помню, что из-за своего слабого зрения на епархиальном собрании, когда мы вместе ходили с ним в Даниловскую гостиницу, где сначала проходили эти собрания, а потом уже и в храме Христа Спасителя, он меня за руку возьмет и говорит: «Слушай, я плохо вижу и очень теряюсь, когда со мной подходит здороваться, и я не знаю, кто это. Ты уж мне подсказывай, кто это». И я ему подсказывал, когда знал. Ну, вот круг общения со старыми московскими протоиереями был достаточно близким, тесным, а вот с молодыми священниками он был знаком, конечно, не так. Но на собраниях многие подходили, здоровались. Он имел такой благообразный вид, у него была окладистая борода, довольно большая. И, в общем, люди, которые его знали до сана, в частности, преосвященный, теперь уже митрополит Александр, говорили о том, что он очень изменился, он стал совершенно другим человеком, что до принятия сана это был такой светский, такой лев, если можно так выразиться. То после сана он стал смиренным, таким старцем, старчиком, можно даже так сказать, в хорошем смысле этого слова, и даже внешне очень изменился. Ну и дальше отец Валентин, если говорить о религиозности, унаследовал от своих предков глубокую религиозность, действительно, и любовь к православной церковной традиции. И это проявлялось во всем, особенно в богослужении.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что в гостях у нас сегодня действительно член Общества любителей церковной истории, председатель общества священник Илья Соловьев и Дмитрий Беденко. Сейчас мы с Дмитрием будем говорить, когда дело дойдет до 90-х годов, пока отец Илья нам рассказывает о жизни отца Валентина Чаплина. Ему 100 лет исполнилось бы буквально несколько месяцев назад. Отец Валентин Чаплин стоял у истоков возрождения Крутицкого подворья и общества любителей церковной истории, и как раз вот мы поговорили о том, что круг общения будущего отца Валентина, он принял сан все-таки уже в 63 года, а до этого он работал врачом-фониатором, лором, врачом-гомеопатом, у него было много достаточно таких направлений медицинских, как традиционных, так и нетрадиционных. И вот благодаря и тому, что он был врач, благодаря своей религиозности, у него достаточно широкий круг общения был среди старого московского духовенства.
0: И не только среди старого московского духовенства. Когда в самом конце 80-х годов преосвященным Вятским, теперь Кировским, стал епископ Хрисанф Чепель, давний друг отца Валентина, он пригласил отца Валентина для того, чтобы помочь в организации церковной жизни в епархии, которая начала в известном смысле возрождаться. Это ведь возрождение было связано напрямую с тысячелетием крещения Руси. И вот тогда отец Валентин уже находился на пенсии, на заслуженном отдыхе. Владыка Хрисанф пригласил его в Киров, будем называть этот город Вяткой. И отец Валентин являлся секретарем этой епархии, помогал владыке. И именно там, в Вятской епархии, он был рукоположен священный сан в 1989 году преосвященным Хрисанфом Чепелем.
1: Но преосвященный Хрисанф был там уже 10 лет. Он в 78 году стал кировским.
0: Да, может быть. Но тут я не ручаюсь за даты, потому что я сам с преосвященным Хрисанфом знаком не был и не знаю, когда он заступил на кафедру, Вятскую кафедру. Но во всяком случае, отец Валентин именно там, в Вятке, получил вот эту должность секретаря и довольно долгое время по тем временам исполнял эту должность. Только долгое время, по-моему, 2 с лишним года. Достаточно много для епархиального секретаря. А в начале 90-х годов, когда уже вовсю была провозглашена так называемая перестройка, отец Валентин возвращается в Москву уже в священном сане. И здесь очень скоро, в 91-м году, он получает назначение на Крутицкое подворье. Становится первым настоятелем Крутицкого подворья, человеком, на плечи которого уже в таком достаточно зрелом возрасте легла непростая задача восстановления огромного комплекса Крутицкого подворья. Вот об этом,
1: Дмитрий, лучше... как вы познакомились с отцом Валентином?
3: С отцом Валентином мы познакомились, ну, тривиально, в 92-м году. Я еще был школьником, 10 класс, и у нас в школе на урок внезапно пригласили человека, который вошел в распахнутую дверь, в рясе, с кусеечки, с длинной бородой и совершенно добрыми глазами, которые выглядывали из-под очков, которые были очень толстыми, линзы, и казались еще больше. Это улыбчивые глаза, добродушная улыбка. Я впервые в жизни увидел священника тогда, как и весь, скорее всего, класс.
1: А вы учились где-то рядом с Крутицами?
3: Да, школа 502, это как раз рядом с Крутицким подворьем. Крутицкое подворье находится рядом с метро Пролетарская. Школа находилась прямо рядышком. И отец Валентин представился совершенно по-свойски, совершенно без всяких каких-то таких вот вопросов, стал объяснять: вот, здравствуйте, я священник, рядом нахожусь, Крутицкое подворье, только передали, там организовывают все церковно-православные движения, кто хочет узнать о церкви, о Христе, приходите, будем рады вам всегда. Напоим чаем, накормим, побеседуем, а вы нам поможете, потому что работа у нас не проворот. Так как Крутицкое подворье было только-только передано, оно было еще в ведении исторического музея.
1: Да, я туда в детстве тоже, кстати, мои воспоминания ранние о Крутицах. Я в детстве ходил в историческом музее, на краеведческие, на археологические кружки. Собственно, у меня круг общения там и сформировался, и там я и с церковной жизнью познакомился, и с историей, и с краеведением, и с археологией. Это во многом меня как-то определило. И нас водили по запасникам исторического музея, туда, куда просто так попасть было нельзя. И я очень хорошо помню, как мы однажды встретились в метро Пролетарская, и нас повели в отдел металла, который располагался на Крутицком подворье тогда. Я попал как будто в сказку. Понятно, что на Крутицах до сих пор снимают огромное количество исторических фильмов, потому что время там замерло. А тогда это чувствовалось еще сильнее. И тогда и соседние переулки, там вот то, что сейчас уже все-таки стал частью современной Москвы, тогда это было все еще вот каким-то таким чем-то совсем...
0: Патриархальным.
1: Патриархальным. И уж когда мы попали в святая святых, в само хранилище, но тогда мы особо и не задумывались о том, что вот это как-то там передадут, передали, уже там частично передали. Это как раз вот то время было, чуть позже.
3: Да, ну, помимо исторического музея, там же были еще Алешинские казармы, которые как гауптвахта использовалась, и на тот момент еще она функционировала.
1: А она вот буквально, мне кажется, относительно недавно, когда ее передали, и уже передали, по-моему, какому-то миссионерскому, московскому, какому-то московскому...
3: Молодежному отделу.
1: Молодежному отделу, а я хорошо помню, когда это была гауптвахта, и мы бегали, смотрели, как колючую проволоку, вышки, солдаты стояли.
3: Да, да, и много историй, что там и Берию держали, и... там что-то было.
0: Солдаты иногда присылали помогать.
3: Да,
0: до 95-го года. Всегда хотел солдат покормить чем-нибудь, но майор Мохнаткин, который занимал не последнее место на гауптвахте, говорил: батюшка, кормить нельзя. Вы нам потравите личный состав, а отвечать за это будем мы.
1: Но, хорошо сказали, занимал не последнее место на гауптвахте майор Мохнаткин.
0: Ну, так и было. Он присылал нам иногда в помощь солдат, но там они мели этот плац до дыр. То есть уже, так сказать, ну, некуда было вести. Но, тем не менее, поскольку нужно было заниматься какой-то, как они тогда говорили, трудотерапией, они, значит, вот этот плац смели, ну, буквально в смысле слова, без конца.
3: Передачки им все-таки батюшка передавал.
0: Передавал, да. Но покормить вот так вот, как ему хотелось бы, было невозможно. Вот эти солдат майор Мохнаткин выделял, и они чем-то помогали на Крутицком подворье и были очень рады. Потом он говорил, что все у меня просятся к вам, батюшка, на Крутицкое подворье оказывать помощь. Ну, потому что они могли и посидеть, и отдохнуть, и они чувствовали там определенную, так сказать, причастность к вот этой атмосфере, которая во многом была создана именно отцом Валентином.
3: Да, и вот именно весной 92-го года, когда он посетил школу, пригласил нас прийти, Несколько человек, в том числе и я, решили воспользоваться этим любезным предложением и пришли. И так оказалось, что мы попали на первую как раз пасхальную службу, которая была в 92-м году, 26 апреля. А 26 апреля как раз был день рождения отца Валентина. Внезапно так вот совпало, показалось.
1: А где службу проходили? Ведь все было занято еще...
3: Первый храм, который передали в воскресенье Славущего, но в 92-м году уже нижний храм Успенского собора Петра и Павла тоже передали. Вот только восстанавливать его нужно было. А службы были регулярны в воскресенье Славущего.
0: Ну, храм Воскресения Славущего, который был домовым храмом, когда пришел отец Валентин, еще не имел крыши. Там шла реставрация, которая велась Государственным историческим музеем. И было перекрытие. То есть это было не открытое небо. Но, тем не менее, вот крыши как таковой еще не было. Был только деревянный остов. И когда мы служили, иногда по стенам текла вода, если был дождь. А однажды прогнила веревка, на которой висела икона святителя чудотворца Николая. И прямо во время богослужения, во время полилея, икона упала. И потом мы стали, учитывая, вот, так сказать, ту ситуацию, которая была в храме, стали вешать либо на цепь, либо на другие веревки, потому что влажность была очень высокая. Но скоро была перекрыта крыша, но стоял вопрос о том, как заходить в храм, потому что был строительный лифт, а на строительном лифте прихожан переводить было опасно. Пожилые люди не все, так сказать, могли даже себе это позволить, поэтому была поставлена на второй этаж, храм находился на втором этаже, была поставлена специальная деревянная лестница.
1: Мне кажется, я ее помню.
0: Довольно хлипкая. Но потом эта лестница была перестроена по проекту архитектора Радыгина, было сделано каменное основание, и вот на это каменное основание уже опиралась вполне себе приличная деревянная крытая лестница, по которой уже люди стали ходить совершенно свободно, не опасаясь. А поначалу вот эта временная деревянная лестница, и как отец Валентин говорит, со страхом Божьим наши бабушки по этой лестнице карабкались, и там вот как раз совершались богослужения, начиналась церковная жизнь там.
1: А вы попали тогда же в 92-м году?
0: Я попал раньше. Раньше, чем отец Валентин, я был назначен туда своего рода старостой, но это было патриаршее подворье. В патриаршем подворье старост нет, там есть руководитель как-то хозяйственной части, как-то, как это называется, сложно. При советской власти это все называлось исполнительным органом. Вот я был одним из членов этого исполнительного органа.
1: В исполнительный орган попали еще при советской власти?
0: Нет, я попал туда после того, как произошел в Москве съезд православной молодежи. И мы этот съезд проводили под руководством архиепископа Кирилла, ныне это святейший патриарх. И святейший патриарх после съезда, уже став митрополитом, пригласил меня и сказал, что вот, Илья, мы хотим, чтобы вы стали хозяйственным, как бы, хозяйственником на Крутицком подворье. Я сказал, ваше высокопреосвященство, я совсем о другом всегда думал. Я хотел заниматься церковной историей, наукой. Это как бы, ну, не моя стезя. Ну, святейший патриарх, теперешний патриарх, сказал мне, что, знаете, воспримите это как волю Божию. Вот. У нас нет другого человека на сегодняшний момент, кому бы мы могли поручить эту деятельность. И я, тогда совсем еще молодой человек, оказался на должности старосты. Настоятеля поначалу у нас не было. Церковную жизнь тогда возглавлял как священник отец Сергий Бесчастный, сотрудник отдела внешних церковных связей, тогда еще сношений. И отец Сергий какое-то время пробыл там, пока не было назначения отца Валентина. Вот он стал первым настоятелем по указу Крутицкого подворья.
3: Да. На Крутицком подворье же еще организовывалось церковно-православное молодежное движение, с которого сейчас уже, которое преобразовалось на дальний отдел по делам молодежи. И отец Валентин занимался тем, что как духовным окормлением молодежи на подворье тех, кто приезжал туда, а в 90-е годы очень много было групп которых, молодых людей, которые приезжали целенаправленно в Россию помогать храмам, монастырям восстанавливать. Так как отец Валентин, помимо того, что он имеет образование медицинское, он прекрасно знал французский язык, он очень хорошо разговаривал.
0: И, с французскими,
3: да,
0: группами.
3: Французскими группами, которых было множество. Вот они приезжали там вот в Малоярославец, ездили там в монастыри восстанавливать храмы по Москве. И,
0: на Кавказ,
3: да, на Можайск. Кавказ. И вот все проходило через Крутицкое подворье. Отец Валентин их всех, да, встречал. У них были прекрасные взаимоотношения. После этого, да, многие...
1: Вот эта молодежная линия, она так на Крутицах и осталась по сию пору. Но она претерпевала различные изменения. Я помню, когда Реставрос же там был долгое время.
0: Да, еще была такая организация. Тоже она имела свое место пребывания на Крутицком подворье. А если говорить о лагерях, и особенно вот от этих молодежных лагерях, которые проводили в начале 90-х годов, то тут надо вспомнить добрым словом отношения и лично отца Валентина, и вообще в целом молодежного движения с такой организацией, как «Два медведя», центр «Два медведя» в Париже.
1: Про это ничего не
0: руководителем
1: знаю.
0: Этого центра был отец Бернар Дюпир. И вот отец Бернар Дюпир как раз там во Франции организовал группы желающих приехать в Россию, посетить и посмотреть московские, не только московские, да, российские святыни. И эти люди приезжали для того, чтобы поработать, потрудиться на восстановлении храмов. Вот мне не один раз приходилось сопровождать такую группу в Ставропольско-Бакинскую епархию, где было одно из мощных отделений молодежных на тот момент, созданных по благословению Преосвященнейшего Гедеона, митрополита Ставропольского и Бакинского, Гедеона Докукина. И вот многие участники вынесли от этих поездок действительно очень яркие впечатления. Это было знакомство с Россией, неведомой для них Россией. И отец Бернар Дюпир и отец Валентин здесь, в Москве, очень много сделали для того, чтобы эти группы могли успешно потрудиться здесь. Причем в эти группы входили не только французы, а некоторые и представители российской молодежи, которые объединялись вместе, которые желали поехать совершенно безвозмездно, бесплатно, никаких денег с них никто не брал. Они присоединялись к этим группам французов, американцев, откуда только не приезжали молодые люди. Вот объединяясь вместе с нашими, с русскими, они ездили по всей стране и действительно, реально принимали участие в восстановительных работах на храмах и в монастырях. И вот Дмитрий Владимирович как раз один из тех, из того десанта, который высадился из этой школы, 501-я школа.
3: 502-я.
0: 502-я, ну вот, видите, 502-я школа. Один из тех молодых людей, который высадился таким десантом на Крутицкое подворье, и несколько человек из его класса продолжали активную деятельность на Крутицком подворье, уже как сотрудники Крутицкого подворья, уже как люди, которые там получали зарплату, потому что был образован хор как раз молодежный, и несколько человек проработал там довольно долго, а Дмитрий Владимирович так и остался сотрудником церковных структур даже до сегодня.
1: Я напомню, что мы вспоминаем протоиерея Валентина Чаплина, первого настоятеля Крутицкого подворья, в связи с тем, что на этой неделе мы говорили, и вот сегодня завершающая эту цикл программа. Во-первых, она посвящена отцу Валентину Чаплину, которому исполнилось 100 лет. Мы также говорим про общество любителей церковной истории, истоков которого стоял отец Валентин, и общество возникло, собственно, на Крутицком подворье. И у нас в гостях сегодня председатель общества священник Илья Соловьев, действительно член общества любителей церковной истории Дмитрий Беденко. И мы буквально через минуту вернемся в нашу программу.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Анатолием Гловацким будем читать и обсуждать фрагменты из исповеди блаженного Августина о пути обретения веры и важности доверия Богу в любых обстоятельствах. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что мы на этой неделе говорим про общество любителей церковной истории. Ну, конечно, про само общество мы всю неделю не говорили. Мы брали некоторые исторические сюжеты и с членами общества любителей церковной истории их разбирали. А в целом на этой неделе мы говорим про общество еще и потому, что оно переживает нынче не самые простые времена. У него некоторый долг перед государством образовался. И вот мы надеемся, что с помощью вас, дорогие друзья, можно будет обществу помочь. Все реквизиты... Как это сделать, есть на сайте Общества любителей церковной истории. Там сайт достаточно сложный, вернее, его название сайта, адрес, вернее, сайта. Поэтому в любом поисковике вы можете набрать ОЛЦИ или Общество любителей церковной истории и на сайте найти реквизиты. В гостях у нас сегодня председатель общества священник Илья Соловьев, действительный член общества Дмитрий Беденко. Мы вспоминаем протоиерея Валентина Чаплина, которому 100 лет исполнилось, который стоял у истоков общества любителей церковной истории, был первым настоятелем Крутицкого подворья. Кстати, он был первым настоятелем, а нынешний митрополит казахстанский, алматинский Александр, до этого бывший костромским, я так понимаю, он тоже ведь какое-то отношение немалое имел. А, он был
2: председателем... Возглавлял председателя.
1: А, он был отдел по молодежного отдела.
2: ВПМД.
1: Да. Да, и как раз в этой должности тоже находился на Крутицком подворье.
3: Ну, если говорить о восстановлении Крутицкого подворья, то нужно обязательно сказать о деятельности скаутских отрядов, о чем я попрошу Дмитрия Владимировича. Но перед этим я скажу, что отец Валентин умел очень хорошо ладить с людьми, даже с теми людьми, которые были настроены, в общем, не очень по-дружески к Крутицкому подворью, вернее, к церковной общине Крутицкого подворья. Такие люди были тогда у нас среди вот этих замечательных сотрудников Государственного исторического музея. В 1992 году директор музея Александр Иванович Шкурко обещал, что будет освобожден нижний этаж Успенского собора, храм святых первоверховных апостола Петра и Павла к Пасхе, к празднику Пасхи. Но всю Страстную неделю было какое-то там движение, вот солдаты с упомянутой гауптвахты таскали какие-то ящики, но мы были очень обеспокоены, опасались того, что все-таки храм не будет передан. И отец Валентин общался с заведующей тогда отделом металлов Людмилой Ароновной, просил, чтобы это все было ускорено. Людмила Ароновна относилась не очень доброжелательно, несмотря на то, что потом она была удостоена высокой награды митрополитом Иларионом в свое время. Да, но тогда она относилась к церкви не очень доброжелательно. И когда
1: Вечный конфликт музейщиков и церкви.
3: Ну, не всегда.
1: Не всегда, но он такой, к сожалению.
3: И не вечный.
1: Ну, как не вечный?
3: На Крутицком подворье конфликт закончился. Что музей там больше нет. Но тогда вот эти сотрудники музея относились к церковной общине отрицательно и как к отцу Валентину, который олицетворял эту общину. Хотя, конечно, личных претензий не было. И вот Людмила Ароновна Страстную пятницу, уже вечер, уже понятно, что если они сейчас не освободят, мы не успеем за Великую Субботу организовать все, что нужно для совершения пасхальной службы. И вот отец Валентин и я стоим у входа в храм Петра и Павла, где движутся какие-то солдаты, внутрь нас не пускает Людмила Ароновна, и батюшка спрашивает: Людмила Ароновна, ну как же так? Ведь уже... Фактически поздний вечер, вы же говорили, что вот вы освободите завтра, у нас такой напряженный день. Она перебивает его со второго предложения и говорит: батюшка, мы делаем все, что можно, ждите. И закрывает перед ним дверь.
1: Ну, она, видимо, действительно делала все, что могла.
3: Возможно. Но уборщица, раба Божья, которая там что-то такое тоже подметала, она, услышав этот разговор, через буквально минуту вышла, открыла дверь, вышла и говорит: батюшка, успокойтесь, там остался один ящик. Сейчас они его вынесут, и вы зайдете. И вот на этом фоне, в общем-то, относительно недоброжелательного отношения некоторых сотрудников музея на Крутицах, которые работали к отцу Валентину и к церковной общине, он сумел наладить отношения с крутицким вот этим музейным комплексом. В частности, вот сегодня хотел принять участие в нашей беседе, наших мемуарах об отце Валентине Сергей Викторович Гераскин, который был тогда директором филиала ГИМ «Крутицкое подворье», с которым у отца Валентина сложились прекрасные дружеские отношения. Сергей Викторович был открытый человек.
2: Замечательный.
3: Дай бог ему доброго здоровья. Только, к сожалению, по состоянию здоровья сейчас не смог приехать. Ему уже 85 лет. И вот он был как раз олицетворен той лучшей части музейного сообщества, которая всегда стремилась сотрудничать с церковью и помогать настолько, насколько это было возможно. И вот отец Валентин даже там, при такой, в общем-то, напряженной ситуации с музеем, когда мы вынуждены были, ну, наступать, как бы отвоевывать помещение, и не только храма, но и гражданские строения, которые ходили в запустении в страшном, полы проваливались в этих деревянных домах. Вот он в такой непростой ситуации сумел наладить отношения с лучшей вот этой частью музейного сообщества, которая относилась и до сих пор в лице Сергея Викторовича, например, относится к нему с большой доброжелательностью. Это удивительная черта человеческая. Он обладал харизмой, он умел расположить к себе людей без всяких театральных поз, без каких-то глубокомысленных рассуждений о послушании или о чем-то еще, без закатывания глаз за божественной литургией. Он умел расположить к себе людей. И люди, которые искренне желали вот нормальных отношений, контактов, как я уже сказал, в музейном сообществе, они как раз действительно проявили большую солидарность с отцом Валентином, и во многом это было именно благодаря его фигуре. Потому что я, грешный человек, скажу откровенно, с трудом мог найти какие-то контакты с музейными работниками.
4: Людмила Аронна до сих пор, между прочим, заведующая отделом металлов.
3: И это замечательно. Замечательно, что она изменила свою позицию, и что удостоена высокой патриаршей награды. Я очень рад за нее. Но моя мама в то время тоже работала в Государственном историческом музее. И об этом знали сотрудники ГИМа. И, в общем-то, ей, наверное, было иногда, может быть, кое-где, как у нас говорят, порой, может быть, ей было даже и непросто. Потом она, правда, ушла, но все равно ее вспоминали. Вы представляете, говорили, вот у такой-то, такой-то сын вот занимается тем, что чуть ли не изгоняет музей из стен Крутицкого подворья.
4: Вот ГИМ нас всех объединяет.
3: Да, но мы никогда не относились плохо к музею. Все, что от нас зависело, мы все делали для того, чтобы освобождение Крутицкого подворья, которое было намечено государственной властью, произошло наиболее безболезненно. И, конечно, важнейшим направлением деятельности Крутицкого подворья, вот это молодежное движение, было скаутское движение, которое было при помощи русских эмигрантов основано там, на Крутицком подворье. Конечно, не только там. Возможно, что где-то еще, в других епархиях, в других областях, в других городах.
4: Вот не, ну вот на той высоте, как это было на Крутицах, я где-то пересекался, и я сам не участвовал, но я свидетельствую, конечно,
3: Дмитрий Владимирович активный скаут. Я помню его в скаутской.
4: В галстуке.
3: В галстуке с этими, как они называются? Не аксельбан, кого-то это как называется?
2: Нет, и галстук обязательно.
3: Аксельбан, да?
4: Аксельбант немножко другое, но...
3: Ну, я не знаю,
2: скаутское движение в начале 90-х годов, да, на Крутицком подворье возобновилось, а так как никто же ничего не знал, что такие, кто такие скауты, что это такое, вот отец Валентин приложил очень много сил к тому, чтобы как раз и тех людей, которые из Франции, остатки той, может быть, первоначальной скаутской организации, которая была еще до революции, существовала в России, привести здесь и наладить, я даже не могу сказать, построить, может быть, изначально всю эту структуру, при его участии это все происходило. И впоследствии, несмотря на его уже годы, он не просто духовно окормлял, но когда мог, всегда выезжал в походы, куда детишки ездили, причем такие существенные трудности сам испытывал, живя в палатке.
4: А,
2: будучи, то есть... Да, да, будучи ну, совершенно то есть в возрасте человек уже под 70 лет, он вместе...
4: Да, на что такое мальчишеское нет. Было все равно.
2: Да, да. И он, самое интересное, что ну, с своими сверстниками я мало общался с его... Вот, ну, как бы коллегами по еще мирской работе, а вот с детьми, с нами, потому что вот отца Илью он считал как своим сыном, Илюша, батюшка, да еще не был батюшкой, вот, а нас он фактически привечал внуками и общался совершенно вот, естественно, вот, как будто мы действительно родные люди, и так он общался со всеми детьми, молодыми людьми, которые приходили на подворье и находили себя и в скаутской жизни, и в церковной жизни, в молодежном отделе, как раз в ПМД было 90-х годов. Это, конечно, незабываемо было, да, его доброта. И правильно вот отец Илья сказал, он мог общаться совершенно просто, без так, ну, делания там каких-то актерских поз или что-то выстраивая себя. Нет, совершенно просто, причем находя каждому вот именно те слова, которые необходимы были этому человеку.
1: 10 лет. На самом деле, если так вот в целом посмотреть, и в масштабах его жизни, и в масштабах уже возрожденного подворья, не всей его там вековой истории, конечно, а вот возрожденный, 10 лет – это и не такой большой срок. Но вот 10 лет он был там настоятелем, после чего уже перешел в Казанский собор.
3: Но самых трудных 10 лет – это был период становления. И трудности заключались не в том преимуществе, что нужно было найти какие-то средства на восстановление, что нужно было найти людей, а трудности заключались в том, что нужно было добиться освобождения этих помещений, этих зданий. Ведь при настоятельстве отца Валентина так и не удалось чтобы передали церкви, получить Успенский собор, сам второй этаж. Мы так и оставались на первом этаже, служили и в Воскресенской церкви служили, и в Петропавловской церкви служили, а второй этаж так и не удалось отбить. Потом, уже после отца Валентина, спустя какое-то время, этот храм был освобожден, и он один раз был приглашен для служения в этом храме. Прихожане были очень рады. Он совершил там на пасхальной неделе божественную литургию, крестный ход, и был очень рад, что вот этот Успенский собор, второй этаж, был открыт. Трудности, конечно, были и другого рода, другого свойства. Было определенное недопонимание со стороны. Я не хотел бы об этом говорить сегодня в этой юбилейной программе. Мы коснемся, может быть, этого еще чуть позже. Но разные трудности были. А потом... Давайте не будем забывать, что начало 90-х годов – это сложный период и в жизни церковной Москвы. В чем это заключалось? Заключалось в известном конфликте, условно говоря, консерваторов, традиционалистов и тех, кто стремился ответить на вызовы современности каким-то, ну, может быть, не вполне, так сказать, традиционным путем. Как-то так можно сказать. Даже скаутское движение воспринималось некоторыми как какое-то масонство, как какое-то попытка подорвать православие и так далее и тому подобное. И вот в этих условиях тоже приходилось отстаивать и необходимость скаутского движения, и правильность этой линии, и дать скаутскому движению именно направленность в церковную, православную направленность, что это была не какая-нибудь светская развлекуха, когда ездили какие-нибудь там девочки и мальчики посидеть у костра, попеть песни, не более того. Отец Валентин старался, чтобы скаутская деятельность была наполнена православной духовной традицией. В этом смысле он, конечно, был традиционалистом, но сама по себе вот эта форма скаутская, она многими воспринималась, ну, неоднозначно.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня священник Илья Соловьев и Дмитрий Беденко, действительно член общества любителей церковной истории, отец Илья председатель общества. И мы говорили, что отец Валентин стоял у истоков Олцы. А в чем это заключалось?
3: Ну, прежде всего, это заключалось в том, что отец Валентин был большим любителем книги. И когда мы начали издательскую деятельность на Крутицком подворье, он ее очень активно поддерживал. И деятельность эта началась, собственно, еще до его прихода. Но с его приходом были созданы все возможности, все условия для того, чтобы издательская программа «Крутицкого подворья» получила как можно более успешную реализацию. И вот и Дмитрий Владимирович, и Денис Владимирович, и Александр, наш помощник, и Алексей Николаевич, к сожалению, двое последних уже покойные, несмотря на то, что достаточно в молодом возрасте отошли ко Господу. Вот все эти люди участвовали активно в жизни и в деятельности издательства, начиная от подготовки каких-то книг и кончая разгрузкой машин с книгами.
1: Тиражи другие были тогда.
3: Тиражи были большие. «Митрополит Евлогий» был выпущен тиражом 25 тысяч экземпляров. Книга «Мать Мария» Сергия Гакеля 50 тысяч экземпляров.
1: Для сравнения, многие книги, которые мы, друзья, вам представляем в разных программах, выходят тиражом в несколько сотен экземпляров. Потом могут быть допечатаны, и то далеко не всегда. Несколько сотен, а тогда 25 тысяч экземпляров. Это был такой средненький тираж.
3: Сегодня вышел в свет, хочу поделиться с нашими радиослушателями радостью, очередной номер журнала «Церковный исторический вестник». Вот тираж 300 экземпляров, и мы надеемся, что он найдет своего читателя. Вот деятельность издательства – это, конечно, очень многое. Деятельность издательства самым тесным образом была связана с отцом Валентином. Отец Валентин сам лично курировал определенные направления в издательской деятельности. Он не был профессиональным историком. Конечно, эта тема была ему близка, но он никогда не покушался на то, чтобы как-то проявлять свою власть в выборе книг, там, что нужно издать. Все это решалось как, в какой-то смысле коллегиально. Но зато сам отец Валентин основал серию «Нотная библиотека». Было выпущено несколько нотных сборников «Хвали душе моя Господа», «Благослови душе моя Господа», «Тебе поем» и другие, которые тогда выпускались очень значительным тиражом. Никаких в интернете никаких нот не было. Ноты были бумажные. И вот эти сборники мы допечатывали неоднократно. Они пользовались большим успехом. И как раз подбор, состав этих сборников определял отец Валентин и наш регент, тоже, к сожалению, уже покойная, Лилия Ивановна Боровлёва. Хор у нас всегда был очень хороший. Ну, он был относительно небольшой, 8 человек. Но все-таки это значимый состав. Хотя бы потому, что были прекрасные голоса. Вот Сергей Васильевич Кривобоков, потом он стал регентом на какое-то время Храма Христа Спасителя. Валентина и Александр Лакшины и много других. Это достаточно известные в церковно-пешеских кругах тогда люди. Вот отец Валентин как раз благодаря своему прекрасному знанию церковного пения, любви к церковному пению, вот он участвовал непосредственно в формировании вот состава этих сборников, которые имели в то время большой-большой успех.
1: Как сложилось, у нас уже не так много времени остается, жизнь отца Валентина после ухода с крутиц?
3: Дело в том, что в 2001 году распоряжением святейшего патриарха Алексия отец Валентин был переведен в Казанский собор. Я не знаю, почему в указе о переводе не было обычной в таких случаях фразы «с благодарностью за понесенные труды». Возможно, были какие-то влияния сторонние. Мне трудно об этом сейчас судить. Да и не стоит углубляться в это. Но вот это отсутствие этой фразы «с благодарностью за понесенные труды», конечно, ранило отца Валентина, и ему было неприятно. Было неприятно еще и потому, что отставка фактически отца Валентина произошла чуть меньше, чем за год до его 75-летия. По положению он должен был бы в 75 лет написать прошение о почислении в заштат. Можно было бы это прошение удовлетворить и отправить батюшку
1: с почестью
3: на другой приход с почестью. Но почему-то так не случилось. Случилось немножко иначе. Отец Валентин, конечно, переживал это болезненно. Еще более болезненно переживали прихожане храма, многочисленные сотрудники Крутицкого подворья. Уход отца Валентина как бы начал новую окончание определенной эпохи. 10 лет для Крутицкого подворья была эпохой. Это была эпоха, потому что был прекрасный церковный магазин, были скаутские дружины, было издательство, были молодежные встречи, молодежные вечера, молодежные лагеря. Вот это был расцвет этой деятельности. Ну, конечно, он совпал с таким временем, когда
2: и,
3: это было важно.
2: Добавлю, что и научные встречи. Я-то впервые познакомился с Дмитрием Владимировичем Поспеловским, который приезжал специально, отец Валентин приглашал, для того, чтобы и издать свою книгу, и познакомиться, и много-много-много других ученых, которые Крутицкое подворье фактически, ну, как родное место воспринимали.
3: Мы проводили тогда своего рода семинар, если можно так сказать, с участием достаточно значимых исследователей. Валентин Арсеньевич Никитин, например, из издательского отдела, Дмитрий Владимирович Поспеловский, Патрий Николай Балашов, Наталья Александровна Кривошеева, в общем, Михаил Иванович Одинцов, профессор. В общем, достаточно много людей чувствовали эту атмосферу, особую совершенно атмосферу, которая была создана благодаря отцу Валентину, и люди откликались вот на эту атмосферу своим участием, прежде всего, в деятельности издательства и во многом-многом другом.
4: После, ну, сколько-то лет отец Валентин прослужил в Казанском соборе, но я прочитал, что он до конца жизни, то есть до 93 лет, продолжал преподавать в Академии хорового искусства.
3: В 2005 году он вышел за штат по собственному желанию, но ему было благословлено совершать богослужение в Казанском соборе. И вот там, в Казанском соборе, он, собственно, совершил и свое последнее богослужение. Конечно, несмотря на то, что он был врачом и очень следил за собой, он сам ставил себе диагноз, сам подбирал себе лекарства, поэтому он был в хорошей физической форме, слава богу. Очень долгое время был в хорошей физической форме. Когда уже ему было за 70 в Париже, куда он ездил для налаживания контактов вот с этими двумя медведями, с этим центром, у него было нападение. Какой-то местный клошар решил завладеть то ли сумкой, то ли портфелем, который был у отца Валентина. И там такая была высокая лестница, которая ведет в метро и из метро. И вот когда отец Валентин поднимался по этой лестнице, этот человек подбежал сзади и попытался вырвать у него портфель. А там были какие-то документы, ну, понятно, паспорт и так далее. Конечно, такие вещи, если бы утащили, это была большая проблема, особенно в то время. И он мне говорит, я так, знаешь, сгруппировался, говорит, и, говорит, колобком по лестнице, говорит, скатился. Люди, как это, говорит, увидели, все подбежали, пожилой человек с большой бородой колобком скатился по лестнице, там 20 или 25 ступенек. Я, говорит, так, говорит, сгруппировался, говорит, и ничего, говорит, скатился, говорит, тебе подбежали, ах, месье, что с вами туда? Я, говорит, отряхнулся, говорит, да ничего, и пошел. То есть он был в хорошей физической форме, и его выход за штат, может быть, в каком-то смысле был преждевременным, а может быть, и не преждевременным, теперь уже мы об этом судить не можем. Но после выхода за штат он продолжал свое служение, и он служил и в самом Казанском соборе, и в храме, в кладбище Иннокентия Московского в Ракитках, где он и был похоронен после своей кончины.
4: Ну, а там же это как приписной храм был у отца Аркадия Станько, который был
3: настоятелем. Да, сначала у отца Аркадия Станько, а потом настоятелем храма был отец Николай Иноземцев, он и сейчас настоятель этого храма. Я помню отпевание отца Валентина, такую проникновенную речь отца Николая Иноземцева, который сказал... Потом он оказался на Крутицком подворье, когда рассказывал об отце Валентине такую фразу. Но я подумал, что он не оказался на Крутицком подворье, он все-таки на Крутицком подворье был назначен и не кем-нибудь, а был настоятелем Крутицкого подворья. И для нас, конечно, он остается вот по преимуществу настоятелем этого храма.
4: Вот такая история, конечно, удивительная жизнь человека, которая прошла через... Ну, почти через без малого, без четверти весь 20 век, но четверти после, чуть-чуть до 100 лет не дожил. Мы завершаем наш цикл программ совместно с Обществом любителей церковной истории. Конечно, мы еще неоднократно будем встречаться и говорить про какие-то интересные истории, но вот
1: в целом вся эта неделя была посвящена обществу любителей церковной истории, еще и потому, что общество переживает, я не устаю это повторять, не самые простые времена, и мы бы хотели, конечно, как-то его поддержать, и с вашей помощью, друзья, если вас заинтересовали те сюжеты, которые мы рассказывали, и деятельность общества, то вы можете помочь обществу, есть реквизиты на сайте, сайт вы найдете через любой поисковик «Общество любителей церковной истории», ну и также, отец Илья, я так понимаю, что на сайте можно купить книги и журналы, которые
3: да, можно, издает. Там есть координаты, есть книги, есть указанные цены, так сказать, издательские. Многое из того, что было выпущено, у нас еще сохраняется.
1: Да, потому что, конечно, есть уникальные совершенно издания, которые, кроме как в самом обществе, уже сейчас не найти, а издания действительно уникальные. И в журнале «Церковно-исторический вестник» тоже есть прям любопытнейшие материалы. Очень советую, друзья, не пропустите, не проходите именно тот случай, когда вот я категорически рекомендую. Спасибо большое.
3: Спасибо вам за эту встречу, за возможность рассказать об обществе, поговорить с его членами. И особо я хотел бы, расставаясь, поблагодарить наших радиослушателей за ту помощь, которая уже была оказана нашему подворью, уже поступили некоторые средства. Всякое даяние да будет благо. Благодарю вас, дорогие друзья, за вашу поддержку, за ваше сочувствие. И просим молитв ваших о том, чтобы наша деятельность

0: Толкачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 7 августа, слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка» и рассказ Андрея Платонова «Юшка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Знаешь ли, дитя мое, отчего закрываются небеса, когда поля жаждут дождя, и открываются, когда поля не желают дождя? От преступлений человеческих смутилась природа и отступила от законов своих. Знаешь ли, дитя мое, отчего нивы, зачав весной плоды обильные, летом родят пустые колосья? От того, что тщери человеческие возненавидели плод утробы своей и убивают его в расцвете. Знаешь ли, дитя мое, отчего пересыхают источники, а плоды земные не имеют больше той сладости, которую имели? От греха человеческого, через который немощь в природу вошла. Знаешь ли, дитя мое, отчего народ, побеждающий врагов, терпит поражение от собственных раздоров и ест хлеб горький от слез и злобы? От того, что, победив врагов внешних, не победил их в себе. Знаешь ли, дитя мое, отчего мать детей своих питает и насытить не может? От того, что, вскармливая их грудью своей, не песнь любви поет, а песнь ненависти к соседу. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди стали уродливы и лишились красоты предков своих? От того, что презрели образ Божий, что изнутри в душе творит красоту лица и личину земную предпочли. Знаешь ли, дитя мое, отчего умножились болезни и мора страшные? От того, что вообразили люди здоровье не даром Божьим, но данью, которую должна им природа. А то, что с мукой отъемлется, с двойными муками приходится защищать. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди воюют за землю, не стыдясь уподобления кротам? От того, что земля проросла в сердцах, и глаза их только то видят, что растет в сердце. И от того, что грех сделал их слишком немощными для борьбы за небо. Не плачь, дитя мое, скоро придет Господь и все управит.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Две мыши по мотивам абхазской народной сказки.
2: Повстречалась однажды домашняя мышь с лесной. Поздоровались они, познакомились. Домашняя мышь спросила лесную, как она поживает и чем кормится.
3: «У меня в лесу всего вдоволь, только собирай», — ответила лесная мышь. «Живу я в дупле дерева, под корнями я себе вырыла кладовую и храню там припасы на зиму».
2: «Разве это жизнь?» — засмеялась домашняя мышь. «Сплошные заботы. То-то я гляжу, ты такая худая. А вот я живу в городе и владею там всеми домами, всеми магазинами и складами. Живу я на всем готовом и никогда ни о чем не беспокоюсь. Хотя я не прочь заглянуть в твою кладовую». Повела лесная мышь домашнюю к себе в гости. Угостила гостью своими запасами, орехами, каштанами, сухими ягодами.
3: «Я ж тебе говорю, это не жизнь», — заявила домашняя мышь. «Ведь тебе приходится всегда поститься. То ли дело у меня балык, сыр, ветчина.
2: Ладно, пойдем ко мне, дам тебе попробовать». Пришли они в город и пробрались в тот дом, где жила домашняя мышь. А она давай хвастаться перед гостьей.
3: «Тут у меня две квартиры, где хранятся запасы. Зимняя под полом, а летняя на чердаке. Там очень просторно, и к потолку подвешены баранина, ветчина и сало. Разумеется, в моем владении все буфеты в доме и сундуки. И ковров у меня сколько угодно. Не то, что у тебя одни сухие листья в лесу. И всевозможных слуг.
2: Зато в лесу так красиво поют птички», — попробовала хоть слово вставить лесная мышь. Но хвастунья в ответ лишь презрительно фыркнула. «Какие птички! В доме для меня такие музыканты играют и песни поют, что с ними никакая птичка не сравнится». Городская мышь сводила лесную гостью в подвал на чердак, а потом повела в комнату. «А теперь покажу, где живут люди, которые все это для меня заготовляют, и прочие слуги». Посреди комнаты лежал и громко мурлыкал большой хозяйский кот.
3: «Наверное, это и есть один из твоих музыкантов?» – спросила лесная гостья. «Разумеется», – небрежно ответила городская мышь. Увидев мышей, кот громко мяукнул и приготовился к прыжку.
2: «Что-то мне не нравится его голос», – попятилась к двери лесная мышь.
3: Кот недолго раздумывал и схватил за хвост домашнюю мышь, которая была более упитанной.
2: «Как тебе помочь?» – спросила лесная мышь. Но хвастливая домашняя мышь уже так забралась, что не могла остановиться.
3: «Разве ты не видишь? Мой личный музыкант пригласил меня потанцевать!» – пискнула она гордо.
2: «В таком случае не буду вам мешать», – сказала лесная мышь, скрываясь за дверью. «У меня дома дел полно. Веселиться некогда». Есть такая пословица: «Одна ложь за собою другую ведет, а там их беда ждет».
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Мы восхищаемся святыми, прославляем их, изумляемся подвигу мучеников, но это очень мало меняет нашу жизнь. Мы рукоплещем святым, но мы не воспринимаем от них вызов, которым является их жизнь. А жизнь святого – вызов нам. Эти слова выдающегося пастыря 20 века митрополита Антония Сурожского сказаны о житии князя Константина Муромского и его сыновей Михаила и Федора. Вызов в том смысле, что человек, воплотивший евангельский идеал веры и любви, всей своей жизнью доказывает – то, что люди считают подчас невозможным, осуществимо. Поступки муромских князей, правивших в далеком XII веке, и сегодня служат примером того, что может сделать жертвенная любовь там, где оружие и власть бессильны. Как повествует житие, князь Константин испросил у своего отца Святослава Черниговского в удел Муром, именно потому, что город и его окрестности были населены воинственными язычниками. До этого никому еще не удавалось склонить их к принятию христианской веры. Основной целью Константина было не завоевание, а просвещение и умиротворение этого дикого края. Вместе с малолетними сыновьями Михаилом и Федором, 9 и 14 лет, духовенством и войском, он отправился из Киева в Муром. Жители заперлись внутри городища. Князь мог или победить непокорных, или сидеть в осаде и ждать, когда они начнут умирать от голода. Но он решил предложить им мир без всяких условий, ради Христа. Жители не поверили в добрые намерения князя. Заподозрив военную хитрость, они предложили ему сделку – прислать в качестве заложника одного из сыновей. Перед Константином встал тяжелейший выбор. Согласившись, он, вероятно, отправлял своего ребенка на смерть. Отказаться значило в конце концов прибегнуть к силе оружия. Но огнем и мечом, проложив себе путь к власти, как потом говорить побежденным о религии, где Бог есть любовь, а одна из заповедей гласит «Будьте милосердны». Младший сын Константина Михаил сам предложил отправить его к муромцам. Вот как пересказывает этот момент жития владыка Антоний Сурожский. Мальчик сказал: «Отец, если ты меня пошлешь к своим врагам, ты поступишь так, как Отец наш Небесный поступил по отношению к человеческому роду, а я поступлю, как Христос, приду примирителем». И князь согласился. Это был настоящий подвиг жертвенной любви ради спасения людей, диких, враждебных, но также любимых Богом и нуждающихся в спасении. Проявившего добрую волю князя ждал тяжелый удар. Язычники убили Михаила и стали готовиться к бою. Но потом, увидев, что силы не равны, смирились и впустили дружину в город, ожидая жестокого наказания за свое вероломство. Однако, к их изумлению, несмотря на боль утраты, князь простил побежденных. Для обращения язычников потребовалось еще много времени, мудрости и терпения. Получив власть над Муромом, Константин построил храм Благовещения на месте убийства сына. Он часто призывал старейшин и убеждал их принять христианскую веру. Это вызывало недовольство людей. Однажды разъяренная толпа подступила к княжеским палатам. Константин вышел к бунтовщикам один, безоружный, держа в руках икону Богоматери. Его несокрушимая вера так поразила язычников, что они смирились и сами пожелали принять крещение. Знаменательное событие произошло на Оке. Река стала купелью для большинства жителей города. Впоследствии князь постоянно заботился о распространении православия. И в самом Муроме, и в окрестных селах он строил храмы, основал несколько монастырей. Старший сын Федор был ревностным помощником отца во всех начинаниях. Скончался великий князь в 1129 году. В 1547 году князья-просветители Константин, Михаил и Федор были причислены к лику святых. Их нетленные мощи середины XVI века пребывают в Благовещенском монастыре города Мурома, возникшем на месте, где некогда стоял деревянный храм, построенный святым Константином.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Кто раздражается на другого из-за чего-нибудь вещественного, тот ставит этот вещественный предмет выше брата. Но что выше человека? На земле ничто. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Домашний кинотеатр.
4: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
5: Дорогой Бог, меня зовут Оскар, мне 10 лет. Это мое первое письмо к тебе. Раньше у меня не было времени из-за школы. Ты можешь приехать ко мне, если хочешь. Я был бы не против. У меня приемные часы с 6 утра до 9 вечера. В остальное время я сплю. Но если я даже буду спать, разбуди меня. Глупо было бы пропустить встречу за какого-то пустяка.
4: Герой, снятого в 2009 году фильма французского и бельгийского писателя, режиссера Эрика Эммануэля Шмидта «Оскар и розовая дама», онкологически больной мальчик Оскар. В больнице он каждый день пишет письма Богу. Эту идею подсказала ему новая знакомая, грубоватая разносчица пиццы Роза, бывшая чемпионка по боксу. У женщины множество недостатков. Она эгоистична и разочарована в людях, но в ней есть главное, что нужно умирающему ребенку – стопроцентная искренность и умение говорить с ним на равных. Роза узнает от врачей, что Оскару осталось всего 12 дней и предлагает ему считать каждый оставшийся день за 10 лет. Благодаря этой мудрой игре мальчик успевает прожить целую жизнь – выбрать себе невесту и признаться ей в любви, пройти возрастные кризисы, найти общий язык с родителями и по-настоящему открыть для себя Бога. Фильм «Оскар и розовая дама» просто и светло рассказывает о самых тяжелых вещах – о болезни и смерти. Мы видим, как ребята в больнице также играют, дружат, слушают музыку, как их здоровые сверстники. В печаль и безысходность погружены только взрослые, врачи и родители. Это они, а не дети, боятся смерти. Мама и папа Оскара не могут не только откровенно поговорить с ребенком, они даже не в силах смотреть ему в глаза. И тогда его настоящим другом становится Роза. Резкая, чудаковатая, смешная, искренняя. Она веселит мальчика своими байками о боксерском прошлом, неожиданными играми и идеями. Именно поэтому Оскар постепенно начинает верить ее речам о Боге, которые, возможно, не стал бы и слушать из уст других взрослых. Один из самых удивительных моментов в фильме – сцена в храме, куда Роза незадолго до Рождества привозит мальчика, спрятав его в огромном праздничном торте. Глядя на распятие, нескладная, стареющая женщина в безвкусном розовом костюме и умирающий ребенок размышляют на самые сокровенные темы.
5: Что тебе ближе? Бог, который ничего не чувствует, или Бог, который страдает? Тот, который страдает, конечно. Но если бы я был Богом, я бы избежал страданий. Никто не может избежать страданий. Ни Бог, ни ты, ни я. Посмотри внимательней. Заметно по нему, что он страдает? Вы правы. Ему как будто и не больно. И тем не менее он умрет. Есть два вида боли. Физическая боль и душевное страдание. Если тебе в ступни или в ладони вбивают гвозди, ничего, кроме боли, ты испытать не можешь. Но мысль о смерти Не обязательно причиняет страдания. Это зависит от тебя.
4: У «Розовой дамы» не больше опыта в философских разговорах, чем у других. Напротив, она привыкла зарабатывать деньги, думать только о себе, говорить мало и чаще нецензурно. Родные Розы и мужчина, за которого она наотрез отказывается выходить замуж, считают ее жестокой и бессердечной. Она всегда избегала больных и похорон, никогда не стремилась делать добрые дела. Но знакомство с больным мальчиком неожиданно сделало Розу чуткой и мудрой. Помогло ей открыть в себе неиссякаемый источник любви и доброты. Можно не сомневаться, что теперь она изменит и собственную жизнь. После смерти Оскара «Розовая дама» продолжает привозить в больницу свою пиццу и общаться с другими детьми. А еще писать письма Богу и отправлять их в небо на воздушных шариках.
5: Дорогой Бог, спасибо, что познакомил меня с Оскаром. Он наполнил меня любовью, которой хватит до конца моих дней. На его тумбочке я нашла открытку, которую он написал. Думаю, для тебя. Только Богу дано право меня разбудить.
4: «Оскар» и «Розовая дама» — один из самых мудрых и жизнеутверждающих фильмов о смерти. Конечно, во время просмотра не раз хочется плакать, но это светлые слезы. А после картина оставляет ощущение легкости и полета. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Верующие люди знают, что среди множества видов молитв есть молитва хвалебная. Но всегда ли мы знаем, за что надо хвалить? Ответ на этот вопрос звучит в 147-м псалме, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения.
2: «Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога твоего Сионе».
3: «Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит, пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя.
2: И судьбы своя не яви им».
1: Недавно в интернете я наткнулся на дискуссию двух физиков. Оба они, насколько я знаю, не раз говорили о себе, как о людях неверующих. При этом в беседе они также не раз употребляли выражения, давно ставшие обыденными. «Не дай Бог» или «Слава Богу». Для кого-то, как для них, эти выражения превратились в междометие, в то время как для верующих остаются вполне живыми. Естественно, язык народа, в среде которого христианство проповедовалось более 1000 лет, полон таких выражений, которые об этой проповеди напоминают. Впрочем, есть и другие. Например, иногда рассказывая, как у них дела, люди говорят: «Ой, все не слава Богу». Внешне эта фраза близка тем, что уже упоминались, но по духу совершенно противоположна. Ведь означает, что человек не готов относиться к Богу, как к Богу. Он не готов доверять, и еще решает, достоин ли Бог благодарности за все то, что происходит в его жизни, или нет. Одно человеку нравится, другое не нравится. Так или иначе, ориентируется он в оценке происходящего на себя. В псалме, который мы сегодня услышали, псалмопевец призывает народ хвалить Бога, то есть воздавать славу Господу. И если мы посмотрим на содержание псалма, мы увидим, что речь идет о защите Богом городов, о поддержке детей, о том законе, который он дал народу своему. И кажется, все так и есть, все прекрасно, хорошо, города целые, дети здоровы. Но в то же время Бог, по словам псалмопевца, посылает град и мороз, перед которыми никто не может устоять. И если первая часть псалма предлагает хвалить и благодарить за вещи вполне понятные, то во второй как будто бы перечисляются бедствия. Но и здесь Господь словом своим приводит все к пользе. Ведь иней, и снег, и град тают, и земля наполняется водой, которая позволяет расти посевам. Мы видим, что доброе и полезное понятно сразу, и за него похвалить Бога легко, в то время как опасное и на первый взгляд вредное тоже может стать поводом для хвалы, если дослушать историю до конца. Именно поэтому последнее, за что с точки зрения псалмопевца стоит хвалить Творца, это откровение, которое дано народу. Бог возвестил людям слово, дал устав и поведал свои суды. Это откровение в Ветхом Завете было призвано показать людям, что Божьи истории нужно дослушивать до конца. Легко благодарить и хвалить за здоровье, тепло и растущие посевы, и сложно за иней, снег и град. Но у всего в мире есть своя причина и своя цель. Если смотреть на часть жизни, можно этого не понять. Если посмотреть на всю, многое откроется в другом свете. Впрочем, для этого мало быть просто внимательным, мало дожить до старости, ведь Божьи замыслы больше, чем человеческая жизнь, и даже все человеческие жизни. Так вот, для того, чтобы увидеть Божий замысел и воздать Ему хвалу, важно посмотреть на мир через призму Его Слова, Его заповедей и судов, всего того, что Он открывает верующим в Него.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Она прошла путь от Константинополя до Смоленска. Перед ней молились императоры и князья, воины и простые горожане. Смоленская икона Богородицы. Вместе с героями программы «Вопросы Веры и Фомы» вы узнаете, как образ, созданный по преданию апостолом Лукой, стал одной из главных святынь русского народа. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Рустаму Кустанаеву из Астрахани 12 лет. Он учится в 5 классе коррекционной школы-интерната. Несмотря на ментальные особенности и задержку развития, Рустам ведет активный образ жизни. Любит кататься на самокате, танцевать, принимает участие в школьных мероприятиях. В этом его поддерживают мама и бабушка. Проблемы со здоровьем стали заметны, когда Рустаму было 2 года. Он перестал улыбаться и говорить. Закрывал уши руками во время общения. Врачи поставили диагноз не сразу, а результата от массажа и выписанных лекарств не было. Только после обследования и лечения в Центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Петербурге у Рустама появилась динамика в развитии. После 5 курсов в медицинском учреждении мальчик заговорил короткими предложениями, научился читать и считать. Педагоги в школе и на курсах реабилитации хвалят Рустама. Однако впереди еще много навыков, которые ему необходимо освоить. Но без помощи специалистов это невозможно. Самостоятельно оплатить очередной курс занятий и поездку в Санкт-Петербург из региона семья Рустама не может. Помогает им в этом фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию мальчика и проезд до медицинского центра и обратно. Поддержать Рустама и других подопечных фонда можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте! Мы с вами отправляемся в путешествие по Москве. Гуляем мы сегодня в компании Михаила Хрущева, экскурсовода, краеведа, историка. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: И идем в Бобров переулок. Чтобы нам попасть в Бобров переулок, мы доезжаем на метро до станции Сретенский бульвар, Чистые пруды или Тургеневская. Выходим мы на поверхность по указателю Мясницкая, Бобров переулок, и оказываемся возле театра Эцетера. Мы его проходим и поворачиваем направо, и это Бобров переулок.
2: Значит, Бобров переулок получил свое название достаточно поздно, неоднократно, как-то водится, имена менял. Он, например, некоторое время назывался Фроловский переулок, называли его и Юшковым переулком по землевладельцу, Фролов переулок он тоже назывался. На месте современного театра Эцетера и газона, к нему прилегающего когда-то, в 17-м, 18-м, 19-м, даже в начале 20-30-х годов,
1: да.
2: Да, стояла церковь Флоры и Лавры у Мясницких ворот. Причем интересно, что многие ее видели на картинах. Например, есть замечательная картина Аполлинария Васнецова «Москва у Мясницких ворот Белого города». Симпатичный такой пятиглавый храм с небольшой шатровой колокольней. Построен в 1650-х годах. И был этот храм когда-то слободским храмом в Мясницкой слободе. Флор и Лавр, святые мученики, почитались в Москве, вообще в России, как покровители лошадей. Поэтому 18 августа любого года, если вы окажетесь в прошлом, избегайте окрестности церкви Флоры и Лавры, потому что в этот день туда съезжаются извозчики, ломовики и вообще любители лошадей, которые хотят, чтобы их лошадь окропили святой водой.
1: Обратите внимание, если где-то остались в сельской местности церкви, то часто посвящение будет, если не главного предела, то второго или третьего Флору и Лавру, поскольку как-то в сельской местности особенно этот праздник чтили. Скот у всех был, лошади часто были тоже. И вот поэтому до революции почитали мучеников Флоры и Лавра. Но, как мы видим, и в Москве тоже храмы им посвященные, пределы посвященные в храмах были.
2: Простоял храм до 1934 года. Во время строительства метрополитена церковь передали метрострою. На территории церкви были сделаны шахты. Потом саму церковь неожиданно разобрали и использовали, в частности, ее, ну, вот, собственно, для забутовок. То есть стройматериалы пошли на строительство московского метрополитена. Долгое время здесь был пустырь, стоянка. Был проект восстановления церкви, но он почему-то до сих пор не реализован.
1: Была визуализация, была, но сейчас, я думаю, что достаточно сложно это сделать, хотя и пустырь как раз на этом месте, не на месте храма стоит театр, а чуть дальше, вглубь, но вот только дальше визуализации дело не пошло.
2: При этом переулок назывался Фроловский. Дело в том, что для большинства русскоговорящих, значит, граждан имя Флор представляется очень сложно произносимым.
1: И подтверждаю, потому что мне все время хочется сказать Фрол и Лавра.
2: Ну вот да, поэтому, собственно, переулок, в котором мы сегодня гуляем, носил им название Фроловский, Флоровский. Другое его название Юшков по одному из замечательных...
1: Дому Юшкова.
2: Да, одному из самых замечательных домов Москвы, дому Юшкова, который по преданию построен Василием Баженовым, но как-то водится, документов, свидетельствующих именно об авторстве великого архитектора, нет. Построен этот архитектор был для генерал-поручика Юшкова. В 80-х, 90-х годах 18 века на углу прекрасная ротонда, которую предполагалось даже завершить таким световым куполом, но не успели достроить. Здание было в черне достроено до начала 19 века, в 1805 году. Долгое время не было возможности отделать верх, потому что дети генерал-поручика Юшкова как-то не имели достаточно денег. Вот сын первого заказчика, Петр Юшков, проводил полы регулярно в здании этого дома. Потом он разорился и вынужден был сдавать помещение в аренду. В 1830-х годов дом Юшкова начал постепенно арендовать Московское художественное общество. А потом здесь разместилось училище живописи, ваяния и зодчества. И оно, собственно, долгое время здесь и жило.
1: Более того, оно, наверное, и задавало тон кварталу, поскольку и само училище, и несколько домов, которые ему принадлежали, и вообще значение училища живописи, ваяния и зодчества для Москвы начала 20 века сложно переоценить.
2: Да, действительно, в окрестности переулка много доходных домов, построенных специально для училища. Здесь проводились выставки, здесь училище, собственно, живописцев, ваятелей, скульпторов и зодчих. Очень интересно, можно в мемуарах Петрова-Водкина прочитать о том, как выстраивались отношения между разными факультетами. А так сложилось, что живописцы презирали скульпторов, а еще больше презирали зодчих. А зодчие первыми начинали студентов зарабатывать. Уже на втором-третьем курсе они начинали получать заказики.
1: Чертежники.
2: Да, ну вот именно зодчие, да, там получали заказы от купцов. Некоторые даже бросали учебу, потому что уже заказы есть. А живописцы считали, что они ради искусства. В окрестностях, соответственно, селились живописцы будущие. Во дворе училища даже были построены специальные дома, где, собственно, снимали квартиры будущие художники. После революции здесь разместили сначала свободные мастерские, потом знаменитый «Вхут и Масс». А в 40-е годы здесь разместился будущий Московский инженерно-физический университет. И некоторое время в здании дома Юшкова, в здании бывшего училища живописи, ваяния и зодчества, учили будущих инженеров-атомщиков. Я знаю нескольких людей, которые учились там в первых наборах, и они рассказывали, как они там еще видели оставшиеся какие-то холсты, там головы и так далее. Далее пойдем. С левой стороны располагается такой забор, за ним памятник Тургеневу, библиотека Тургенева. Переместилась она сюда с Бульварного кольца. К сожалению, оригинальное здание библиотеки Тургеневской не сохранилось, его в советское время снесли. Долгое время библиотека была без дома.
1: А вот что мы видим? Здесь сейчас такая компиляция из нескольких строений, но часть из них все-таки старая.
2: Да, здесь располагалась когда-то усадьба семьи Петрово-Солово. Она неоднократно перестраивалась, там самые старые фрагменты здания, это 17 век, и даже при реставрации здания частично старые фасады обнажились, и снаружи их можно видеть, если пройти внутрь здания, тоже можно увидеть, там внутри здания есть стена, которая представляет собой старую стену 17 века внутри помещения. В советское время здесь чего только не было, и коммунальные квартиры как-то водятся, и разные учреждения. Ну вот, с 90-х годов здесь располагается библиотека-читальня имени Тургенева. Интересно, что тут во дворе стоит памятник Тургеневу, и в фойе библиотеки стоит памятник Тургеневу. Там самое короткое в Москве расстояние между двумя бюстами Тургенева.
1: Так.
2: Меньше 50 метров, причем один из них белый, а другой темный. Стоят напротив друг друга. Но главная достопримечательность Бобрового переулка – это огромный комплекс акционерного общества, страхового общества России.
1: Доходный дом их, да.
2: Комплекс здания общества России. Построен он здесь был в начале 20 века по проекту архитектора Проскурнина. Строился этот комплекс как большой жилой комплекс, тут и сразу были расположены и магазины, и помещения под сдачу, и чего тут только не было. Один из самых модных и современных жилых комплексов Москвы начала 20 века.
1: Лифты, электричество. Ну, где такое еще? Напротив, в доме, кстати, тоже было.
2: Да, тут интересно, что здание украшено очень богато, множество лепнины всякие, летучие мыши, крокодилы, чего тут только нет. Интересно, что мало того, что тут был лифт, в доме была своя телефонная станция. А также тут была своя электростанция автономная, которая в случае чего могла обеспечивать светом и горячей водой весь дом. А тут больше 140 квартир. Причем интересно, что для электростанции было даже свое нефтехранилище в подвале дома. Вот нас сейчас, наверное, могло бы шокировать, но тогда было вполне ничего.
1: Ну, да, и причем Николай Михайлович Проскурнин, который построил эту красоту, вот до революции строил такие доходные дома, а умер в блокадном Ленинграде.
2: Послереволюционное время дом, понятно, уплотнили, заселилось тут огромное количество разных людей, в коммуналках стали жить, ну, При этом в здании расположились и многочисленные учреждения, в частности, в одном из корпусов, в первом корпусе этого дома располагался Народный комиссариат просвещения. И здесь сидел Луначарский, вот здесь был его кабинет, здесь был литературный отдел, и в этот литературный отдел регулярно ходили писатели брать денег под будущие книжки. Вот, в «Алмазном моем венце» Катаева можно прочитать очень трогательное описание того, как сюда ходили писатели за гонорарами и за заказами. Здесь же располагались у нас другие учреждения, например, артиллерийское управление Красной армии. Тут выступал неоднократно Владимир Ильич Ленин, конечно, куда без него. Привлекает внимание вот такой колоколенка на углу здания.
1: Вот есть башенка.
2: Да, башенка с колоколом наверху над часами. Вот у меня есть приятель один, который залезал на эту башню и звонил в 70-е годы. Отделался, по-моему, 3 недели обязательных работ на убирал Сретенский бульвар от листьев.
1: А сейчас колокол не сохранился.
2: Да, его тогда, судя по всему, сняли.
1: Есть, кстати, еще всем известное здание архитектора Проскурина, которое, ну, наверное, правда все знают, которое сохранилось, но в нем ничего уже не узнать из первоначальной задумки архитектора. Это дом на Лубянке.
2: А, ну да. Ну, страховое общество России, да, много чего строило.
1: Он был архитектором страхового общества России, да, и тот знаменитый дом, госстрах, госужас, как в том анекдоте. Сначала он был надстроен несколькими этажами, потом справа к нему пристроили...
2: Корпус работы архитектора Лангмана и Щусева, да, потом полностью перестроили.
1: Уже к 85-му году полностью перестроили,
2: а да. Еще интересно, что если вы вдруг окажетесь в центре Белграда, там тоже есть привет от страхового общества России, отель «Москва», который построен, собственно, этим же страховым обществом и напоминает нам Дом России. Вот. И очень удивительно, когда я в первый раз был в Белграде, я прям удивился, увидев это здание, насколько оно там нетипично смотрится. Еще один интересный доходный дом в Бобровом переулке, это на углу с Милютинским переулком, доходный дом «Феттер и Гинкель». Построен он был достаточно поздно, его стали строить в 1915 году и достраивали и после революции. Этот доходный дом расположился на месте имения купчихи Князевой, ну, собственно, акционерное общество «Феттер и Гинкель» его выкупил, и во время Первой мировой войны в стиле готического модерна архитектор Дубовский начал возведение нового жилого здания. Ну, правда, строительство это прерывалось, поскольку прямо рядом шли бои за телефонную станцию, и после Октябрьской революции здание долгое время стояло недостроенным, и только в 30-е годы его достроили, причем уже без всяких дополнительных украшений. Очень интересное здание, советую вам на него взглянуть. Внутри здания там некоторое время жил художник Лансере. И как так получилось, что в этом доме часто живут художники, и там много достаточно мастерских художественных. Так вот мы от училища живописи вояния из отчества дошли до художественного сквота.
1: Спасибо. Мы благодарим Михаила Хрущева, историка, краеведа, за эту замечательную прогулку по Бобровому переулку. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. Гуляйте с нами вместе. Наслаждайтесь Москвой. Любите Москву. И будьте здоровы. До свидания.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете произведение Антония Погорельского «Монастырка». Читает Татьяна Бондаренко.
1: Часть первая. Глава первая. Вместо предисловия. Солнце было на закате, и багрово-огненные лучи его, озаряя покрытый черными тучами небосклон, предвещали непогоду, когда ямщик мой остановил лошадей у довольно крутого пригорка и слез с козел, чтобы затормозить колесо. «Далеко ли до Эр?» — спросил я его. «До будущего верстов с пять добрых», — отвечал он. «А дорога хороша?» «А то ж, дорога гладка, только пески богато». Примечание автора. «А как же, дорога гладкая, только песков много». «Так не скоро ж мы доедем», — подумал я, печально взглянув на четверку измученных лошадей, через силу тащивших легкую открытую мою коляску. «Дай бог только, чтоб дождь не промочил меня до костей». Читателю, желающему знать, куда я ехал и почему так опасался дождя, да будет известно, что я спешил на крестины к знакомому мне помещику, жившему от меня в верстах 70. Дней за пять перед тем он сам приезжал звать меня в крестные отцы, родившемуся у него первому ребенку. И я принужден был принять его приглашение, хотя в то время очень был занят важными для меня делами и потому внутренне сожалел, что выбор его пал на меня. Крестины по особенному случаю назначены были часу 8 утра, тот час после ранней обедни, и мне непременно должно было прибыть туда накануне. Село приятеля моего находилось немного в стороне от столбовой Черниговской дороги, и я расчел, что для выигрышу времени мне выгоднее ехать на почтовых, нежели на своих, хотя таким образом делал я кругу более 20 верст. Станции в Малороссии теперь довольно исправны, думал я, и лошади везде хорошие, и так я легко могу совершить путь свой до сумерек. В тот день погода была прекрасная, и я, завернувшись от пыли в шинель, сел в коляску и пустился в дорогу. «Человек предполагает, а Бог располагает», — говорит пословица, справедливость которой я узнал тут на опыте. Не успел я проехать и половины дороги, как поднялся ветер и в скором времени нагнал множество дождевых туч. Лошади попадались мне везде только что возвратившиеся с гону, и хотя на каждой станции, к утешению моему, предсказывали мне, что на следующий я найду коней свежих, но предсказания эти, к несчастью, не сбывались. Лошади везде равно были утомлены от случившихся в то время частых разъездов курьеров и фельдъегерей. Наконец, на предпоследней станции мне решительно объявили, что лошадей нет вовсе, кроме одной курьерской тройки, которую дать мне было невозможно. С нетерпением выскочил я из коляски и спросил записную тетрадь писаря, чтобы удостовериться, что меня не обманывают. В Малороссии не на всех станциях есть казенные смотрители. Усастый, тучный украинец, не отвечая мне ни слова, покривил рот, почесал подбритую в кружок голову, медленными шагами вышел в другую комнату и минут через пять принес запачканный лист бумаги, вероятно, служивший ему, между прочим, для упражнения в чистописании, и на котором, кроме выписок из подорожных, нацарапано было так много постороннего, что надлежало иметь особенное искусство для извлечения из каллиграфического сего лабиринта того, что мне нужно было узнать. «Что это за вздор?» — вскричал я с досадою, бросив на пол поданную мне бумагу. «Разве нет у тебя порядочной тетради?» Писарь хладнокровно нагнулся, поднял с полу бумагу и подал мне ее опять, не говоря ни слова. «Что ж ты не отвечаешь? Нет у вас другой тетради?»
2: «Нема».
1: «Как нема? Разве не приказано вам иметь всегда особую чистую книгу для внесения подорожень и означения вышедших в разгон лошадей?»
2: «Эге».
1: «Ну, так зачем же ее нет?»
2: «Пане, не все то робится, что приказывают».
1: Примечание автора. «Сударь, не все то делается, что приказывают». «Как?» — вскричал я с возрастающим гневом. «Ты, кажется, насмехаешься надо мною? Ты хвастаешься, что не все делается, что приказывается?»

0: И, пане, не фастаю. Как же ты смеешь не исполнять приказаний начальства? А коли в мене нема бумаги? Примечание автора. А когда у меня нет бумаги? Делать было нечего. Я принял опять запачканный лист из рук писаря, занялся разбиранием спутанного счета лошадей и открыл, что за действительным расходом и оставлением фельдъегерской тройки 10 лошадей должны находиться на станции. «Где же эти лошади?» — спросил я. Писарь с прежним хладнокровием отвечал, что нет ни одной дома, что тройку взял сам содержатель станции, а остальных велел отдать под экипаж знакомой ему барыне, за несколько часов проехавшей к нему в гости, без подорожней. Тщетно грозил я пожаловаться начальству. Флегматик-писарь отвечал преравнодушно. «Як заугодно». Наконец, флегма его вывела меня совершенно из терпения, и я, признаюсь, теперь в грехе потерял из вида, что добиваю уже пятый десяток лет. Мне вздумалось тряхнуть военной стариной, и я начал требовать лошадей неотступно, угрожая в противном случае жалобою, наказанием и бог знает чем. Но лишь только я возвысил голос, как писарь мой притворился совсем глухим и, не обращая внимания на бесполезный крик мой, не отвечал ни слова. Чем громче я кричал, тем более он морщился, показывая пальцем на ухо, и твердил только: «Звените, ваше благородие, я ничего не чую». Угрозы мои не изменили ни одной черты неподвижной физиономии упрямого украинца, и глухота его прошла только тогда, когда я успокоился и, решившись испытать иные средства, всунул ему в руку целковый. Тогда он поклонился низенько и объявил, что хотя лошадей у него действительно не имеется, но можно нанять пару священника, а другую у шинкаря-еврея, и таким образом доехать до следующей станции, где не будет, верно, никакой остановки, потому что там город, и в случае нужды достать можно обывательских. Разумеется, что я охотно согласился. Не прошло получаса, как коляска моя за двойные прогоны была заложена тощей четверкою, и я отправился в путь, провожаемый низкими поклонами обоих хозяев, которые оба убедительно просили меня поберечь лошадей и ехать тише, чтобы их не загнать. Просьбы сии, как я вскоре заметил, были совершенно излишние, ибо лошади шли обычным шагом, немало не тревожась ударами ямщика, прельщенного обещанием на водку, и всячески старавшегося понудить их прибавить хотя немного шагу. Таким образом, дотащился я до того пригорка, у которого благосклонный читатель видел меня в начале сей главы. Лошади мои, сбежав с пригорка маленькой рысью, продолжали путь тем же ровным шагом, какой принят был ими при выезде из станции. Углубленный в размышления о скорой и исправной нашей русской езде, коей, как гласят многие печатные книги, нет подобной в целой Европе, я было забыл о тучах надо мной висевших, как вдруг полившийся крупный дождь выявил меня из задумчивости. Верх моей коляски, признаться немного подержанной, поднять было невозможно, и потому я, закутавшись крепко в шинель, должен был для охранения себя от дождя ограничиться желанием, чтобы непогода прекратилась. Но желания мои остались без исполнения. Когда мы доехали до маленького города Р, шинель и праздничный под нею кафтан промокли до последней нитки. Я поневоле решился остановиться тут на ночь, чтобы на другой день, на рассвете, отправиться к месту моего назначения. «Слава Богу!» — вскричал я невольно громким голосом, когда коляска остановилась перед небольшим по наружности чистеньким домиком, где, по уверению ямщика, я мог найти ночлег и отдых от утомительного путешествия. В окнах домика осветился огонь, внутри слышен был звук гитары, сопровождаемый довольно приятным голосом. А в дверях ласково встретила меня старушка, освещенная сальную свечкою, которую держал стоявший подле нее оборванный мальчишка. Слышанные мною еще прежде вступления в дом звуки малороссийской любимой моей песни «Не ходи грицю на вечерниці». К тому же усталость от дороги и лихорадочная дрожь от дождя расположили меня заранее находить прекрасным все, что увижу я в этом доме. И расположение это немало не изменилось, когда представилась мне на глаза певица, довольно красивой наружности, которая при входе моем замолкла и, поклонившись с веселой улыбкой, положила гитару на стол. «Это дочь моя», — сказала старушка полурусским и полуукраинским наречием. «Она играет на гуслях, да теперь они отданы в починку столяру. Довольно дорого мне стоило ее воспитание. Да ведь нельзя же иначе. Сами вы знаете, наше дело дворянское». В Малороссии мне во многих маленьких городках, на большой дороге лежащих, случалось останавливаться в трактирах такого рода. И везде почти я находил старушку-хозяйку, молодую дочь и гитару. Везде мне на первых порах хозяева намекали тем или другим образом, что они дворяне. Везде также я, если о том осведомлялся у других, узнавал, что дворянство это довольно сомнительно. Но об этом в другой раз. Шляхетные мои хозяева угостили меня очень хорошо. Напоили чаем и подали вкусный ужин, после которого, пожелав им доброй ночи, я поспешил улечься на кожаной софе, чтобы поспать несколько часов. Лишь только я потушил огонь и закрыл глаза, как почувствовал, что с головы до ног осыпан целым роем насекомых, коих пользы на свете, несмотря на все напряжения ума моего, я до сих пор еще не мог постигнуть. Конечно, трудно найти человека, который бы любил этих насекомых, но нелегко тоже найти и такого, который бы до такой степени имел к ним отвращение, как я. С ужасом вскочил я с постели, зажег свечку и, хотя издали, но с некоторым удовольствием смотрел, как испуганные мои неприятели спешили скрыться в своих убежищах. Зная, что после того мне решительно невозможно будет сомкнуть глаза в этом доме, я охотно бы поискал другой квартиры. Но в то время уже было поздно, и дождь шел проливной. К тому же ничто меня не удостоверяло, что на новой квартире я избегну этой язвы. И потому я принял намерение просидеть, не ложась, целую ночь. Желая хотя немного разогнать скуку, начал я искать какой-нибудь книги для чтения. Но поиски мои были напрасны. Между тем, нечаянно попался мне в руки дамский рабочий мешок или редикюль, в котором, как мне показалось, были какие-то бумаги. От природы я не любопытен и очень хорошо знаю, что никогда не должно заглядывать в дамские редикюли, а особливо читать без позволения хранящихся вон их бумаг. Но пусть читатель вообразит себя на моем месте, и тогда он верно не строго меня осудит, если признаюсь ему, что я обрадовался этой находке. Ни медля, ни мало, я начал опоражнивать мешок и, вынув из него носовой платок, ножницы, игольник, моток ниток, восковой огарок и завернутый в тряпки мозольный пластырь, наконец добрался до бумаг. Сначала разбор их мне показался не очень занимательным. Несколько записок о забранном в лавке чая, сахаре и цикорном кофе, несколько счетов за обеды и ужины проезжающих, рецепт воды для умывания и два любовные письма, из которых, судя по слогу, одно было от дичка, а другое от приходского учителя. Я хотел было положить мешок на место, как увидел еще пакет с письмами, которых почерк показался мне на первом уже взгляде отличным от прочих. Но как же удивился я, усмотрев, что письма эти совершенно иного разбору, нежели другие бумаги, так что я понять не мог, какими судьбами они попали в мешок хозяйской дочери. По-видимому, они писаны были за несколько лет перед тем, воспитанницей Смольного монастыря, к ее подруге, но без подписи, не представляли никаких подробных сведений о сочинительнице. Это еще более возбуждало мое любопытство, и я с нетерпением ожидал утра. На рассвете хозяйка крепко постучалась в мою дверь, полагая, что я еще сплю. Она изумилась, увидев меня на ногах, и никак не могла понять, отчего я не мог спать на софе. Она уверяла, что у нее в целом доме нет ни одного клопа, да и быть не может, потому что она имеет легкое и верное от них средство, а именно всякий год, когда цветет конопля, расставлять по углам комнат по 3 свежих стебля. Не находя никакой надобности доказывать ей, что средство ее либо вовсе не действительно, либо не каждый год ею употребляется, я оставил ее в приятном заблуждении и принялся расспрашивать о найденных мною в мешке письмах. Но она ничего о них не знала. Призванная на помощь дочь, узнав, о чем идет дело, нахмурила брови и бросила на меня сердитый взгляд. Но, пошарив немного в мешке, удостоверившись, что любовные послания целы, и ощупав сверх того положенную мною туда ассигнацию, успокоилась и приняла прежний умильный вид. Она рассказала мне, что письма эти забыты у них в доме года за два перед тем, одной проезжей госпожой, которой имени она не помнит, что сначала была их целая связка, но потом они растерялись. Вот все, что я мог узнать. Хозяйская дочь охотно согласилась подарить их мне, и я оставил дворянский трактир с твердым намерением употребить все старания, чтобы разведать подробнее о неизвестной сочинительнице писем. Чтобы читатель мог видеть, основательно ли было мое любопытство, предлагаю на благо усмотрение его, найденные мною в вышереченном мешке, три письма.
1: На радио «Вера» вы слушаете произведение Антония Погорельского «Монастырка». Читает Татьяна Бондаренко.
0: Часть первая. Глава вторая. Продолжение. Письмо первое. «Ах, Маша, милая Маша, вот уж целую неделю я прожила у тетушки в Малороссии и все еще не привыкла. Что будет со мной вперед, не знаю. А теперь мне кажется, что никогда не привыкну ни к жизни этой, ни к этим людям. И во сне, и наяву мне грезится Петербург, и Нева, и монастырь, и ты, мой милый друг, и Р, и С, и Ф, и все вы добрые, незабвенные мои подружки. Ах, Маша, пиши ко мне. Не забывай, что мы обещались вечно любить друг друга, когда еще были в кофейных. Сколько раз мы потом возобновляли это обещание и в голубых, и в белых. Не забудь этого, моя Маша. А я теперь имею нужду в твоей дружбе более, нежели когда-нибудь. Я чувствую себя здесь совершенно одинокую. Кажется, как будто весь свет меня бросил, или я живу в другом свете. Но ведь ты еще не знаешь, отчего мне здесь так грустно. В продолжении целой дороги от Петербурга до Барвенова я, хотя беспрестанно думала о монастыре, но при всем том с удовольствием помышляла и о близком свидании моем с родными. Мне так хотелось видеть тетеньку и кузин. Скажу мимоходом, что здесь я называю их сестрицами. Я воображала, что тетенька будет похожа на А. А кузин я представляла себе старшую, как М, которая теперь попала в пепиньерки, меньшую, как тебя, моя Маша, или, по крайней мере, как Р. Как же я ошиблась в своих расчетах. Мы прибыли в Барвеново довольно рано утром. «Это Барвеново», — сказала мне с веселым видом женщина, которую посылали за мной в Петербург. Я поспешно высунула голову из кареты, чтобы скорее увидеть это Барвеново, столько мне расхваленное дорогой. «Ах, Маша, мне стыдно тебе признаться. Я думала, что Барвеново хоть немножко похоже на Царское село или хоть на Каменный остров. А вместо того, поверишь ли, таки немало, немало. Я увидела множество домиков низеньких, маленьких. Вместо кровель на них кое-как набросана была почерневшая солома. Все без труб, Маша, а иные так перевисли на один бок, что страшно смотреть. Улицы узкие, кривые, грязные». «Так это Барвеново?» — подумала я, и сердце во мне забилось, точно как бывало в монастыре перед экзаменом. Из домиков выбежали дети и женщины. Первые в изорванных рубашках, а последние почти тоже в одних рубашках. Только носят они здесь род передников кадрилья, красные с синим и зеленым. Они низко поклонились мне или карете, не знаю. И мужики тут бывшие тоже сняли шапки и низко кланялись. «Ты думаешь, верно, любезная Маша, что мужики здесь такие, как в Петербурге кучера? Или, может быть, как чухонцы, которые там продают масло?» «Совсем нет. На них длинные белые кафтаны и такие же шапки. Шляп я здесь вовсе не видала. А голова у них, Машер, совсем обрита, только наверху оставлен хохол. Впрочем, они, кажется, такие добрые. Мы переехали через узкую плотину и через мост, который был еще уже и притом без перил, повернули влево и взъехали на двор, прямо к крыльцу. Двор был полон людей. Они все бежали за каретой и кричали: «Се наша панночка! Се наша панночка!» Женщины и дети, следовавшие за нами с самого въезда в село, остановились на улице и смотрели на нас в ворота. На крыльце стояла дама, высокая, толстая, седая, в большом мужском колпаке и в красной стамедовой юбке. На шею у нее накинут был ситцевый платок, едва прикрывающий плечи. Ноги ее, Маша, ноги были босы. Она подала мне руку, поцеловала меня в губы и сказала: «Здорово, Галечка, як же ты подросла!» «Маша, не показывай никому моего письма. Эта дама была моя тетенька. Здесь никто меня не называет Анютою. Тетенька и сестрицы зовут Галечкой, люди почти все панночкой, а иные — Ганною Трохфимовною, по батюшке. А Они говорят, что Анюта или Галечка все равно. Но мне это не нравится. Пожалуйста, милая Машенька, никогда не зови меня Галечкою». Мы вошли в комнату небольшую, но довольно чисто прибранную. Она бы мне понравилась, если бы не так была низка, а то мне в ней бывает душно. Почти вслед за нами вбежали мои кузины. «От се дочки мои», — сказала мне тетенька, — «се проскута, а се тапочка». Они были в утреннем наряде, то есть волоса, связанные широкой черной лентой, в черных салопах, без корсетов. И, пожалуйста, Маша, не рассказывай никому, в больших кожаных сапогах. Впрочем, они такие добрые. Особливо тапочка мне нравится. Они очень друг на друга похожи и не дурны собою, но только слишком толсты и краснощеки. Во всем монастыре у нас нет ни одной такой толстой краснощекой, как мои кузины. Мы скоро между собой познакомились. Они бог знает, как рады были, что я приехала. Расспрашивали про Петербург, про монастырь, про балы. Я даже устала от рассказов. Потом я принуждена была показывать им все свои платья. Вот тут ты бы их послушала. Нынешние модные рукава им не нравятся. Да и нельзя им надеть рукавов из газа. Руки у них такие красные. Больше всего им полюбилась моя шляпка с перьями. Знаешь, от мадам Ксавье. Впрочем, у них более нарядов, нежели у меня. Только без вкуса. Довольно жемчугу и бриллиантов, но все старинные фасоны. Я советовала тетеньке послать в Петербург к мистеру Дювалю или Римплеру. Но она и слышать об этом не хочет. «Що ты городишь, Галя?» — сказала она мне. «Ты сбылась с панталеку». Это по-здешнему, кажется, значит «ты сошла с ума». После обеда кузины повели меня по хозяйству, показывали винокурню, мельницу, амбары, подвалы и сарай, где откармливают свиней. Маша! Какие же они толстые! Кузины очень хорошо знают хозяйство. Говорят, и я должна приучаться к этому. Более всего мне надоел язык, которым здесь изъясняются. Поверишь ли, что я почти ничего не понимаю? Вчера вечеру сидела я в комнате и читала книжку. Тетенька на крыльце разговаривала с винокуром. «Ты не знаешь, что такое винокур, Маша? Это жид, который делает вино». Они много говорили о барде. Я ничего не понимала, только слышала, что тетенька говорила: «Береги барду, береги барду». А жид отвечал: «Как за вас и благородие! Не береть! Барда прекрасная, барда отличная». Я в Петербурге читала Жуковского сочинения и помнила, что он говорит о бардах. Барда в дистракции мне как-то представилась, что которую так хвалят, должна быть жена какого-нибудь барда или поэта. И только что ушел винокур, я подбежала к тетеньке и просила познакомить меня с бардою. «А що тобе из нею робить?» — отвечала тетенька. «Я чула, що миються бардою, щоб шкура була білиє». «Ах, Маша, как же мне стыдно было, когда я узнала, что такое барда. Здесь барда не то, что у вас в Петербурге. Здесь так называют гущу, которая остается на дне, когда делают вино. Но ты, может быть, не поняла тетенькиных слов? Она сказала мне, если перевести их на русское, а что тебе с нею делать? Я слышала, что моются бардою для того, чтобы кожа сделалась белее. Миются, по-малороссийски, значит, моются. А шкурой называют мою кожу, Маша. Но тебе, я думаю, надоело и письмо мое, и малороссийское наречие. В другой раз я буду писать к тебе про тетеньку, как будто она говорит по-русски. Прощай, милая Машенька, кланяйся Р и С, и поцелуй за меня Ф. С будущей почты опять к тебе писать буду. По скриптум. Я забыла тебе сказать, что тетенька не целый день ходит босая, а кузины надевают сапоги только по утрам, особливо, когда на дворе грязно. К обеду они обыкновенно одеваются довольно порядочно. Тетенька на голове носит шелковый темный платок, почти как у нас купчихи, только другим манером. А у кузин платье довольно, и все почти новые, только талии слишком короткие, и всегда они ходят без корсета. Я предлагала им свои, да им они не впору, слишком узкие. Прощай, любезная Машенька. Письмо второе. Вот еще прошла неделя, любезная Маша, с тех пор, как я сюда приехала. О, Петербург, я никогда тебя не забуду. Какая разница между Петербургом и Барвеновым? Я успела познакомиться с нашими соседями и познакомилась довольно коротко. Здесь, Машенька, не так, как в столице. Когда здесь с кем-нибудь познакомишься, так это не на шутку. Гости приезжают обыкновенно часу в 10 утра, и и остаются до поздней ночи, а иногда до другого дня. Тут нельзя не познакомиться коротко. С утра до ночи сидишь вместе, обо всем переговоришь, что есть на душе. Апропо, Машер, сколько у тебя душ? Я до сих пор не знаю. Может быть, и ты сама еще о том не думала. Здесь это первый или второй вопрос, когда с кем познакомишься. Я могла бы тебе рассказать, сколько душ у каждой из наших соседок. При этом случае я узнала, что и у меня их 300, в том числе около 50 в бегах. Только я еще не могла добиться, Машер, куда они бежали и зачем. Сначала разговоры эти казались мне очень странными, но теперь начинаю к ним привыкать. Вообще, люди здесь все такие добрые, и мне очень жаль, если ты, судя по первому моему письму, их не полюбишь. Меня здесь все любят и ласкают, и только что узнали, что я приехала из Петербурга, так начали к нам съезжаться соседи одни за другими, всякий день гости, так что у меня голова идет кругом. А как здесь много кушают, Маша, ты представить себе этого не можешь. Поутру пьют чай с сухарями и кренделями. Потом, часа через два, снедают, то есть завтракают, потом обедают, после того полдничают, потом пьют чай и, наконец, вечеряют, то есть ужинают. Не думай, что я шучу, Маша. После ужина еще подают изюм, миндаль и разные варенья. Кроме того, кузины мои целый день грызут каленые орехи. Я не понимаю, как у них зубы не ломаются. Тетенька меня очень любит, и я тоже ее люблю. Я просила ее, чтобы она не носила по утрам мужского колпака и не ходила босиком. Она зато не рассердилась, однако и не послушалась меня. «И матушка, и бабушка, и прабабушка ходили в колпаках», — отвечала она. «И я сама к тому с малолетства привыкла. А теперь на старости не кстати мне перенимать ваши моды. А что касается до того, что ты меня видела босиком, так сама ты в том виновата. Я так обрадовалась, когда ты приехала, что забыла и чулки надеть». Тетенька мне все это рассказала не так, как я тебе пишу, но я обещалась в письмах своих не употреблять малороссийского наречия. Ты бы ведь ни слова не поняла. И я на силу понимаю. И это правда, Машер, что тетеньку я с тех пор не видала босиком, она по утрам ходит в шерстяных чулках. Но правду сказать, без башмаков. С каким нетерпением я ожидаю от тебя писем. Всякий раз, когда наш жид приезжает из города, здесь у всякого помещика есть свой жид. Бегу к нему навстречу. Мне кажется, что я в состоянии буду его поцеловать, когда он привезет мне от тебя письмо. Ах, Маша, неужели ты меня забыла? Нет, этого быть не может. Мы так давно друг друга любим. Прощай, милая Машенька, Бог с тобою. Сегодня я не могу писать к тебе много, потому что мы едем на бал к здешнему хоронжему. Это такой чин. Я обещалась причесать моих кузин по-петербургски. И они в первый раз сегодня надевают корсеты, которые мы кое-как здесь сшили. Прощай, Маша. Письмо третье. Благодарю тебя за письмо твое от 5 июня, милая, любезная Маша. Как мне было весело его получить. Как я рада, что ты меня не забыла. Какая ты добрая. Ты еще не получила моих писем? Как долго ходит почта. Если бы я была государь, у меня всякий день ездили бы фельдъегери из Петербурга в Барвеново и из Барвеново в Петербург. Ах, Маша, на прошедшей неделе я писала к тебе, что еду на бал. Как много нового со мной с тех пор случилось, если бы ты знала. Но я тебе все расскажу по порядку. На бале очень было весело. Он начался в 6 часов, и мы танцевали почти до рассвета. Французских кадрилей здесь вовсе не знают. Польские, экассезы, простые кадрили — вот, кажется, все. Да и то совсем не так, как учила нас мадам Дидело. Мазурку мы протанцевали одну, только очень нехорошо. Мой кавалер был учитель арифметики из здешнего повитового училища. Он много стучит ногами, и сапоги у него очень пахнут дегтем. Мне дух этот не нравится, а тетенька и кузины говорят, что он очень полезен для здоровья. Учитель этот из здешних танцоров считается лучшим, и он сам, кажется, в том уверен. В мазурке, ты знаешь, когда кавалер обнимает даму одной рукой и вертит ее кругом себя, он так швырнул меня, что я отлетела далеко от него и чуть-чуть не упала. Тетенька говорит, что я сама виновата, потому что у меня талия слишком тонка, так что здесь и обхватить ее не умеют. Машенька, знаешь ли ты Блистовского, который в Петербурге служит в гвардии? Чин его штабс-ротмистр. У него два креста, один в петлице, а другой на шее. И еще белая медаль на голубой ленте. Его зовут Владимиром Александровичем. Он воспитывался в Петербурге у какого-то Аббы Николя. Рост он высокого, волосы каштановые, кудрявые, глаза голубые, похожие на твои, и усы у него машер, небольшие, но прекрасные, каких еще ни у кого я не видала. Нрав у него тихий и скромный, и очень доброе сердце. Он говорит, что видал тебя часто на Невском проспекте и один раз на бале, не помню у кого-то. Он очень знаком и дружен с твоим братом. Если ты его не знаешь, так, пожалуйста, Машер, справься об нем. Мне очень-очень нужно узнать об его нраве. И напиши ко мне с первой почты. Слышишь ли, Машер? Пожалуйста, не забудь с первой почтой. У него здесь в соседстве тысячи душ. И он приехал сюда покупать лошадей для полка. Кажется, это называют «за ремонтом». Тебе очень легко о нем узнать можно. Спроси только об офицере, который поехал за ремонтом в Малороссию. Я познакомилась с ним на бале. Когда учитель меня швырнул в сторону, я бы упала, если бы меня не поддержал Блистовский. Учителю очень было стыдно. Он извинялся тем, что на нем новые сапоги, которые забыл он подмазать мелом, и более танцевать не хотел. Чтобы не расстроить мазурки, Блистовский заступил его место. «Ах, Маша, как он мило танцует, как легко с ним вальсировать, ты представить себе не можешь». Кажется, Маша, я ему очень понравилась. По крайней мере, он сказал мне это в тот же вечер на бале. Но, может быть, он только пошутил? Ведь за молодыми людьми, говорят, это бывает. Однако он кажется такой скромный, и верно в этом на других не похож. На другой день после бала он приезжал к нам. Проскута думает, что это для нее, потому что на бале он танцевал с нею круглое польское. А потом, когда мы уезжали, подал ей шаль. Но это быть не может. Не правда ли, Маша? Скажу тебе откровенно, по секрету, я знаю, что он не для нее приезжает. Вчерась, когда мы ходили гулять за грибами, он сказал мне тихонько, что ездит для меня. И даже, Маша, пожалуйста, не говори о том никому, он спросил у меня позволения говорить с тетушкой. Я ничего ему не отвечала. Напиши мне, Машер, хорошо ли я сделала, что ему не отвечала, чтобы он не подумал, что я на него рассердилась. Блистовский очень хорошо играет на флейте и поет. Голос у него очень-очень приятный. Вчера вечеру он аккомпанировал мне, когда играла я на клавикордах. А потом мы пели дуэт. Итальянская музыка тетеньке не очень нравится. Проскута и Гапочка тоже поют. И поют охотно, но они никогда не учились. При гостях они не любят петь малороссийские песни, которые все прекрасны. Вместо их здесь в большой моде «Кто мог любить так страстно, как я любил тебя?» И еще «Всех цветочков более розу я любил». Тетушка тоже иногда поет. «Я в пустыню удаляюсь, и заря утренне взошла, ко мне Машенька пришла». Тетенька только третьего дня узнала, что я пою. У нас был Блистовский, я по просьбе его села за клавикорды и спела «Дитанти пальпити». Тетенька с нетерпением меня слушала.
2: «По-каковски это?» — сказала она, когда я перестала. «Голос хорош, но что за песня, в которой ни слова понять нельзя? Неужто вас в монастыре учили петь только по-французски да по-немецки? Лизавета Филипповна, спойте-ка, пожалуйте, песенку, которую прислали вам из Киева. Вот это мне нравится. Она и нежна, и чувствительна».
0: Лизавета Филипповна сидела за пяльцами. Та одна барышня, которая иногда гостит у нас по нескольку дней. Она посмотрела сбоку на Блистовского, покраснела и, опять потупив глаза в пяльцы, начала петь песенку, присланную из Киева. У нее голос прекрасный, Маша. Только Блистовский говорит, что мой ему лучше нравится. Постараюсь достать от Лизаветы Филипповны эту песню и спишу ее для тебя, буква в букву, с сохранением малороссийского выговора. Она начинается так. «Долг велит с тобой расстаться, честь велит тебя забыть». Песня эта должна быть русская, но здесь так странно выговаривают русские слова, что часто их понять нельзя. Ты, может быть, не догадаешься, например, что «велить тебя забить» должно значить то же, что «велит тебя забыть». Но здесь все уверены, что это чистое русское наречие. Я пришлю тебе и ноты к этой песне, любезная Маша. Голос довольно хорош. Не знаю, как понравятся тебе слова, здесь от них с ума сходит. Это любимая песня в здешних обществах. Прощай, милая Машенька. Не забудь справиться о Блистовском
3: и отвечай мне с первой почтой. Мысленно тебя обнимаю 1000 раз. Приехав в село Н, я тотчас по окончанию священного обряда и взаимных поздравлений начал осведомляться о сочинительнице писем. Лишь только приятель мой прочитал первое письмо, как догадался, кем оно писано. «Это моя родственница», — сказал он с довольным видом, «прекрасная и прелюбезная женщина, которая, к сожалению, теперь немного нездорова и потому не могла приехать на крестины. Вам надобно с нею познакомиться. Она воспитана в Смольном монастыре, очень умна, добра и в целой губернии пользуется общим уважением. Когда-нибудь расскажу вам ее приключения, не совсем обыкновенные. Позвольте мне прочитать эти письма и показать их жене моей». Она знакома с нею с самого приезда ее из Петербурга. Я подал ему письма, и он начал читать их с приметным удовольствием, но, дочитав до конца, призадумался и отдал мне их назад. «Вы хотели показать их супруге вашей?» — спросил я. «Да», — отвечал он, смешавшись несколько, «но лучше оставить это до другого раза». Я посмотрел на него с удивлением. «Послушайте», — продолжал он, заметив это, «скажу вам откровенно причину, почему не хочу показывать жене писем этих. Лизавета Филипповна, о которой упоминается в третьем письме, именно моя жена. Вы знаете, каковы женщины, даже самые добрые. Она, конечно, ее очень любит, но при всем том я не хотел бы». «Понимаю», — отвечал я и спрятал письма в карман. Вскоре потом я лично познакомился с сочинительницей писем. Она рассказала мне все приключения жизни своей и позволила их издать в свет. Некоторые другие особы, также игравшие роли в сих приключениях, пополнили то, чего недоставало в ее рассказах. И таким образом составилась книга, которая ныне представляется публике.
1: На радио «Вера» вы слушали произведение Антония Погорельского «Монастырка». Читала Татьяна Бондаренко. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Андрея Платоныча Платонова «Юшка», читает Юрий Новиков.
1: Давно, в старинное время, жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице при большой московской дороге. Он работал подручным помощником у главного кузнеца. Потому что он плохо видел глазами, и в руках у него было мало силы. Он носил в кузницу воду, песок и уголь, раздувал мехом горн, держал клещами горячее железо на наковальне, когда главный кузнец отковывал его, вводил лошадь в станок, чтобы ковать ее, и делал всякую другую работу, которую нужно было делать. Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и худ. На сморщенном лице его вместо усов и бороды росли по отдельности редкие седые волосы. Глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слезы. Юшка жил на квартире у хозяина кузницы, на кухне. Утром он шел в кузницу, а вечером шел обратно на ночлег. Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей, а чай, сахар и одежда у Юшки были свои. Он их должен покупать за свое жалование — 7 рублей и 60 копеек в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал. Он пил воду. А одежду носил долгие годы одну и ту же, без смены. Летом он ходил в штанах и в блузе, черных и закопченных от работы, прожженных искрами насквозь так, что в нескольких местах видно было его белое тело, и босой. Зимой же он надевал поверх блузы еще полушубок, доставшийся ему от умершего отца, а ноги обувал в валенки, которые он подшивал с осени, и носил всякую зиму, всю жизнь, одну и ту же пару. Когда Юшка рано утром шел по улице в кузницу, то старики и старухи подымались и говорили, что вон Юшка уж работать пошел, пора вставать, и будили молодых. А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора ужинать и спать ложиться, вон и Юшка уж спать пошел. А малые дети и даже те, которые стали подростками, они, увидя тихо бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой и кричали: «Вон Юшка идет! Вон Юшка!» Дети поднимали с земли сухие ветки, камешки, сор горстями и бросали в Юшку. «Юшка!» — кричали дети. «Ты правда Юшка?» Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них. Он шел так же тихо, как и прежде, и не закрывал своего лица, в которое попадали камешки и земляной сор. Дети удивлялись Юшке, что он живой, а сам не серчает на них. И они снова окликали старика: «Юшка, ты правда или нет?» Затем дети снова бросали в него предметы из земли, подбегали к нему, трогали его и толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмет хворостину и не погонится за ними, как все большие люди делают. Дети не знали другого такого человека, и они думали, вправду ли Юшка живой. Потрогав Юшку руками или ударив его, они видели, что он твердый и живой. Тогда дети опять толкали Юшку и кидали в него комья земли. Пусть он лучше злится, раз он вправду живет на свете. Но Юшка шел и молчал. Тогда сами дети начинали серчать на Юшку. Им было скучно и нехорошо играть, если Юшка всегда молчит, не пугает их и не гонится за ними. И они еще сильнее толкали старика и кричали вокруг него, чтобы он отозвался им злом и развеселил их. Тогда бы они отбежали от него и в испуге, в радости снова бы дразнили его издали и звали к себе, убегая затем прятаться в сумрак вечера в сени домов, в заросли садов и огородов. Но Юшка не трогал их и не отвечал им. Когда же дети вовсе останавливали Юшку или делали ему слишком больно, он говорил им: «Чего вы, родные мои? Чего вы, маленькие? Вы, должно быть, любите меня. Отчего я вам всем нужен? Обождите, не надо меня трогать. Вы мне в глаза землей попали, я не вижу». Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали Юшку и смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно все делать, что хочешь, а он им ничего не делает. Юшка тоже радовался. Он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он нужен им. Только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают его. Дома отцы и матери упрекали детей, когда они плохо учились или не слушались родителей. «Вот ты будешь такой же, как Юшка. Вырастешь и будешь ходить летом босой, а зимой в худых валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром не будешь пить, а одну воду». Взрослые пожилые люди, встретив Юшку на улице, тоже иногда обижали его. У взрослых людей бывало злое горе или обида, или они были пьяными, тогда их сердце наполнялось лютой яростью. Увидев Юшку, шедшего в кузницу или ко двору на ночлег, взрослый человек говорил ему: «Да что ты такой блажной, непохожий ходишь тут? Чего ты думаешь такое особенное?» Юшка останавливался, слушал и молчал в ответ. «Слов у тебя, что ли, нету, животное такое? Ты живи просто и честно, как я живу, а тайно ничего не думай. Говори, будешь так жить, как надо?» «Не будешь? Ага, ну ладно». И после разговора, во время которого Юшка молчал, взрослый человек убеждался, что Юшка во всем виноват, и тут же бил его. От кротости Юшки взрослый человек приходил в ожесточение и бил его больше, чем хотел сначала, и в этом зле забывал на время свое горе. Юшка потом долго лежал в пыли на дороге. Очнувшись, он вставал сам, а иногда за ним приходила дочь хозяина кузницы. Она подымала его и уводила с собой. «Лучше бы ты умер, Юшка», — говорила хозяйская дочь. «Зачем ты живешь?» Юшка глядел на нее с удивлением. Он не понимал, зачем ему умирать, когда он родился жить. «Это отец, мать меня родили. Их воля была», — отвечал Юшка. «Мне нельзя помирать. Я отцу твоему в кузне помогаю. Другой бы на твое место нашелся. Помощник какой. Меня Даша народ любит». Даша смеялась. «У тебя сейчас кровь на щеке, а на прошлой неделе тебе ухо разорвали, а ты говоришь, народ тебя любит». «Он меня без понятия любит», — говорил Юшка. «Сердце в людях бывает слепое. Сердце-то в них слепое. Да глаза у них зрячие», — произносила Даша. «Иди скорее, что ли. Любят-то они по сердцу. Добьют тебя по расчету». «По расчету они на меня серчают, это правда», — соглашался Юшка. «Они мне улицы ходить не велят и тело калечат». «Эх ты, Юшка, Юшка», — вздыхала Даша. «А ты ведь, отец, говорил, не старый еще». «Да какой я старый? Я грудью с детства страдаю. Это я от болезни на вид оплошал и старым стал». По этой своей болезни Юшка каждое лето уходил от хозяина на месяц. Он уходил пешком в глухую дальнюю деревню, где у него жили, должно быть, родственники. Никто не знал, кем они ему приходились. Даже сам Юшка забывал, и в одно лето он говорил, что в деревне у него живет вдовая сестра, а в другое, что там племянница. Иной раз он говорил, что идет в деревню, а в иной, что в самую Москву. А люди думали, что в дальней деревне живет Юшкина любимая дочь, такая же незлобная и лишняя людям, как отец. В июле или августе месяце Юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел на белые облака, рождающиеся в небе, плывущие и умирающие в светлой воздушной теплоте, слушал голос рек, бормочущих на каменных перекатах, и больная грудь Юшки отдыхала. Он более не чувствовал своего недуга, чахотки. Уйдя далеко, где было вовсе безлюдно, Юшка не скрывал более своей любви к живым существам. Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтобы они не испортились от его дыхания. Он гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим. Но живые птицы пели в небе, стрекозы и жуки, и работящие кузнечики издавали в траве веселые звуки, и поэтому на душе у Юшки было легко. В грудь его входил сладкий воздух цветов, пахнущих влагой и солнечным светом. По дороге Юшка отдыхал. Он садился в тень подорожного дерева и дремал в покое и тепле. Отдохнув, отдышавшись в поле, он не помнил более болезни и шел весело дальше, как здоровый человек. Юшке было 40 лет от роду. Но болезнь давно уже мучила его и состарила прежде времени, так что он всем казался ветхим. Итак, каждый год уходил Юшка через поля, леса и реки в дальнюю деревню или в Москву, где его ожидал кто-то или никто не ждал. Об этом никому в городе не было известно. Через месяц Юшка обыкновенно возвращался обратно в город и опять работал с утра до вечера в кузнице. Он снова начинал жить по-прежнему, и опять дети и взрослые, жители улицы, потешались над Юшкой, упрекали его за безответную глупость и терзали его. Юшка смирно жил до лета будущего года, а среди лета надевал котомку за плечи, складывал в отдельный мешочек деньги, что заработал и накопил за год, всего рублей 100, вешал тот мешочек себе за пазуху на грудь и уходил неизвестно куда и неизвестно кому. Но год от году Юшка все более слабел, потому шло и проходило время его жизни, и грудная болезнь мучила его тело и истощала его. В одно лето, когда Юшке уже подходил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда не пошел. Он брел, как обычно, вечером, уже затемно из кузницы, к хозяину на ночлег. Веселый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним. «Чего ты землю нашу топчешь, божье чучело? Хоть бы ты помер, что ли, может быть, веселее бы стало без тебя, а то я боюсь соскучиться». И здесь Юшка осерчал в ответ. «Должно быть, первый раз в жизни». «А чего я тебе? Чем я вам мешаю? Я жить родителями поставлен. Я по закону родился. Я тоже всему свету нужен, как и ты. Без меня тоже, значит, нельзя». Прохожий, не дослушав Юшку, рассердился на него.
2: «Да ты что?
1: Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня, с собой равнять, юрод негодный?»
2: «Я не равняю», — сказал Юшка. «А по надобности мы все равны».
1: «Ты мне не мудруй!» — закричал прохожий. «Я сам помудрей тебя! Ишь, разговорился! Я тебя выучу уму!»
2: Замахнувшись, прохожий с силой злобы толкнул Юшку в грудь, и тот упал навзничь.
1: «Отдохни!» — сказал прохожий и ушел домой пить чай.
2: Полежав, Юшка повернулся вниз лицом и более не пошевелился и не поднялся. Вскоре проходил мимо один человек, столяр из мебельной мастерской. Он окликнул Юшку, потом переложил его на спину и увидел во тьме белые, открытые, неподвижные глаза Юшки. Рот его был черен. Столяр вытер уста Юшки ладонью и понял, что это была спекшаяся кровь. Он попробовал еще место, где лежала голова Юшки, лицом вниз, и почувствовал, что земля там была сырая. Ее залила кровь, хлынувшая горлом из Юшки.
1: «Помер», — вздохнул столяр.
2: «Прощай, Юшка. И нас всех прости. Забраковали тебя люди. А кто тебе судья?» Хозяин кузницы приготовил Юшку к погребению. Дочь хозяина Даша омыла тело Юшки, и его положили на стол в доме кузнеца. К телу умершего пришли проститься с ним все люди, старые и малые, весь народ, который знал Юшку и потешался над ним, и мучил его при жизни. Потом Юшку похоронили и забыли его. Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились между ними, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство. Снова вспомнили про Юшку лишь глубокой осенью. В один темный непогожий день в кузницу пришла юная девушка и спросила у хозяина кузнеца, где ей найти Ефима Дмитрича.
3: «Какого Ефима Дмитрича?» — удивился кузнец. «У нас такого сроду тут и не было».
2: Девушка, выслушав, не ушла, однако, и молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на нее. Что за гостью ему принесла непогода? Девушка на вид была тщедушна и невелика ростом, но мягкое чистое лицо ее было столь нежно и кротко, а большие серые глаза глядели так грустно, словно они готовы были вот-вот наполниться слезами, что кузнец подобрел сердцем, глядя на гостью, и вдруг догадался, уж не Юшка ли он?
3: «Так и есть. По паспорту он писался Дмитричем».
2: «Юшка», — прошептала девушка, — «это правда. Сам себя он называл Юшкой». Кузнец помолчал.
3: «А вы кто ему будете? Родственницы, что ли?»
2: «Я? Никто. Я сиротой была, а Ефим Дмитрич поместил меня маленькую в семейство в Москве, потом отдал в школу с пансионом. Каждый год он приходил проведывать меня и приносил деньги на весь год, чтобы я жила и училась. Теперь я выросла, я уже окончила университет, а Ефим Дмитрич в нынешнее лето не пришел меня проведать. Скажите мне, где же он? Он говорил, что работал у вас 25 лет».
3: «Половина полувека прошло. Состарились вместе», — сказал кузнец.
2: Он закрыл кузницу и повел гостью на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал мертвый Юшка. Человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтобы она ела его. Она знала, чем болел Юшка, и теперь сама окончила учение на врача и приехала сюда, чтобы лечить того, кто ее любил больше всего на свете, и кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца. С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных. Она ходила по домам, где были туберкулезные больные, и ни с кого не брала платы за свой труд. Теперь она сама уже тоже состарилась, однако по-прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, не утомляясь утолять страдания и отдалять смерть от ослабевших. И все ее знают в городе, называют дочерью доброго Юшки, позабыв давно самого Юшку и то, что она не приходилась ему дочерью.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Андрея Платоновича Платонова «Юшка», читал Юрий Новиков.

0: убежав от лица твоего, где не найдешь ты их. Они убежали, чтобы не видеть тебя, видящего их, и в слепоте своей наткнуться на тебя, ибо ты не оставляешь ничего тобой созданного. Да, чтобы наткнуться на тебя в неправде своей и по правде твоей нести наказание. Уклонившись от кротости твоей, натыкаются они на справедливость твою и падают в суровость твою. Не знают они, что ты всюду, и нет места, где тебя бы не было. Добрый вечер, дорогие друзья. Почитаем святых отцов на радио «Вера», у микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Свято-Никольского храма города Химки. Отец Анатолий, благословите. Добрый
1: Бог
0: вечер.
1: Бог благословит. Добрый вечер.
0: Я диакон Игорь Цуканов, и вот мне кажется, можно было бы даже не представлять автора, которого мы сегодня с отцом Анатолием читаем, потому что уже по стилю вот этого текста, прозвучавшего, совершенно понятно, что это, конечно, блаженный Августин Ипонийский и его книга «Исповедь», которую мы с отцом Анатолием уже неоднократно привлекали в качестве вот текста, который мы читаем и обсуждаем, и сегодня снова возвращаемся к «Исповеди». Это вот пятая книга. Мне, батюшка, здесь очень понравилась мысль в этом фрагменте о том, что человек, который убегает от Бога, который Бога не ищет и который, ну, как бы вот пытается вообще жить так, чтобы никогда с Богом в жизни не встретиться, он все равно с Богом неизбежно встречается. И это происходит по милости Божией, потому что нет такого места, где бы Бога не было, и Бог, как вот блаженный Августин пишет, ты не оставляешь, к Богу он обращается, ты не оставляешь ничего тобой созданного, даже человека, который не хотел бы встречаться с тобой, Господи, ты его тем не менее не оставляешь. Он в своей слепоте все равно натыкается на тебя.
1: Мы в предыдущих эфирах, отец Игорь, уже говорили нашим радиослушателям о том, что и само произведение, которое пишет владыка Августин, епископ Ипонский, оно называется «Исповедь». То есть здесь он излагает в этом произведении свои ощущения, свои эмоции, и он действительно показывает нам о том, что, да, в каком-то смысле мы все похожи. Мы действительно находим, люди находятся в каких-то периодах, где-то кто-то обижается на Бога, где-то кто-то пытается выжить без Бога, да, пытается как-то что-то, как ему кажется, разобраться, как этот мир устроен, и... По итогу этот путь, он приводит к тому, что человеку нужно обрести инструктора истинного, который научит правильно пользоваться этим миром, научит его понимать предназначение и самого себя, и того, что вот на этом белом свете есть. Потому что очень часто люди, ну, особенно когда детки, да, маленькие, спрашивают, а зачем комарики, а зачем мухи, да, а зачем там пчелки на этом белом свете существуют? Так вот и Отец наш Небесный, он все размышляет и все расставляет на свои места тогда, когда человек, он созрел к этому. И для этого действительно нужен какой-то такой вот период, такого, скажем, созревания человека, когда он готов не сказать Богу, как нужно было бы сделать, а принять волю Божию. И вот это очень интересный, очень важный момент такого пути, по которому шел сам Августин, и который он нам, так скажем, подсвечивает. То есть он нам говорит, что да, вот, ребят, не бойтесь, да, можно вот даже это так вот сформулировать неким таким тезисом, не бойтесь, да, вот даже где-то какие-то свои эмоции, не бойтесь того, что может, как вам кажется, что-то пойти не так.
0: Не бойтесь ошибиться.
1: Да, не бойтесь ошибаться, а стремитесь к тому, чтобы это все, да, то есть служило к тому, чтобы вы в своей жизни нашли, произошла вот эта встреча с Богом, и нашли вот это взаимодействие с Богом и здесь, и чтобы оно в жизни вечной, оно продолжилось. Да, для каждого это свой какой-то путь, для каждого это, да, какие-то свои там, мы можем назвать это ошибки, которые человек совершает. Поэтому Господь нас и сотворил личностями, не похожими друг на друга. У каждого свои какие-то таланты, у каждого какие-то свои способности. И вот этот путь и встреча с Богом, она для каждого индивидуальна.
0: Угу.
1: Ты единственный рядом даже с теми, кто далеко ушел от тебя. Пусть же обратятся, пусть ищут тебя, если они оставили Создателя своего. Но то ты не оставил создание свое. Пусть сами обратятся, пусть ищут тебя. Вот ты здесь, в сердце их, в сердце тех, кто исповедует.

0: радуется у тебя и кидается к тебе, и плачет на груди твои после трудных дорог своих. И ты, благостный, отираешь слезы их. Они плачут еще больше и радуются, рыдая, потому что ты, Господи, не человек, не плоть и кровь, но ты, Господи, их Создатель, обновляешь и утешаешь их». Вот как раз, да, отец Игорь, та мысль, которую мы вот начали размышлять, да, вот она здесь действительно, блаженный Августин ее продолжает, что это действительно путь, по которому идет человек. И здесь чем быстрее, наверное, человек поймет, что ему нужно идти по какому-то своему пути, своему собственному, может быть, даже уникальному, не похожему на какие-то другие пути. Иногда он проходит через тернии, иногда он спускается вниз, да, вот как дорога, иногда поднимается резко вверх. Бывает какой-то крутой поворот, да, что там человек как-то не мог и предусмотреть, да, этого. Но самое главное, когда он держится за руку Господню, когда он ощущает, что его ведет Господь, то ему все эти препятствия, дорожные какие-то приключения, они для него не являются такими сложными, судьбоносными, какими-то такими, которые могли бы сбить его с истинного пути. И здесь, наверное, вот этот процесс в духовной жизни, я думаю, отец Игорь тоже, может быть, поделитесь как-то какими-то размышлениями. Вот как на дороге, да, бывает, разгоняешься чуть-чуть побыстрее, да, едешь. А бывает как-то действительно как-то так в горку, так как-то тяжело дорога идет. Нам кажется, что мы перестали расти в духовной жизни. Нам кажется, как-то тут стало уже скучно, грустно. Наверное, может быть, мы не туда поехали. Какой-то другой дорогой надо было идти. И вот эти внутренние какие-то смущения, они иногда, бывает, душу одолевают. И это оказывается, вот с точки зрения блаженного Августина, это нормальный процесс, что где-то там побыстрее дорога, да, дает возможность нам ехать, а где-то нам нужно, скажем, помедленнее потрудиться, подняться на какую-то такую непростую, да, точку.
1: Да, совершить маневр трогания с горки, да. Вот я думаю о том, что это очень утешительный фрагмент, потому что Господь говорит о том, что не бойтесь так заблудиться, что вы вообще останетесь без меня. Я буду с вами всегда. И тут вот, наверное, от нас только зависит, чтобы жить как-то внимательно, и вот, отец Анатолий, о чем вы говорите, чтобы уметь заметить Бога в своей жизни.
0: И довериться.
1: И довериться.
0: Вот мне, отец Игорь, вот сейчас приходит такая аналогия, как навигатор. Да, вот мы едем, раз, и можем проехать нужный съезд.
1: Ну да.
0: Но когда мы доверяемся о том, что, да, вот как навигатору, Богу, о том, что он нас приведет в нужную точку, туда, куда нам нужно, да, ведь у нас же мы едем, да, из точки А в точку Б. Это не является неким смыслом нашей жизни. Мы просто несем какую-то миссию, да, какое-то служение в точке А потом перемещаемся в точку Б. А из точки Б в точку С перемещаемся. И Господь нам как раз говорит, не бойтесь ошибиться о том, что вы там можете не туда повернуть.
1: Я вас выведу и оттуда.
0: И оттуда,
1: просто
0: да.
1: Просто другой дорогой.
0: Просто другой дорогой. И это действительно, мне кажется, в сегодняшний вечер действительно замечательные такие слова утешения. Казалось бы, блаженный Августин, который писал эту книгу в V веке, прошло полтора тысячелетия. Казалось бы, чем бы он мог бы нас утешить, да, вот в современном мире. Оказывается, чудесные такие размышления, да, о дороге, о пути, когда мы понимаем, что иногда вот на этом пути встречается грунтовая дорога, да, такая вот, где мы быстро и поехать не можем, где могут быть разные дорожные условия, да, там ливень пошел очень сильный, или, допустим, может быть, там гололед, да, и быстро там не поедешь. Не переживай. Да, главное, да, вот то, что ты должен уметь доверять Богу. А вне зависимости погодных условий, вне зависимости дорожного покрытия, да, и то, что ты можешь ошибиться. Это, мне кажется, для человека, начинающего такой вот свой путь к Богу, это действительно такие слова, какие-то поддержки, утешения, потому что человек, наверное, оглядываясь на свой жизненный путь, думает, сколько этих было неправильных поворотов. И думает, да, наверное, Бог на него обиделся.
1: Да.
0: Он столько раз ошибался. Представляете, вот навигатор, да, отец Игорь такой, слушай, ты столько проезжаешь вот неправильно, не туда, что я сейчас на тебя обижусь и не буду тебе говорить, в каком направлении нужно ехать.
1: Да. Да, главное, чтобы этот навигатор не... так сказать, не перестал работать, да, он перестанет работать, если, ну, в случае с навигатором, если телефон сядет, а в случае с нашими отношениями с Богом, если наш внутренний какой-то сядет, наша такая внутренняя батарейка, которая в нас есть, вот батарейка какой-то любви к Богу, надежды на Бога.
2: Почитаем святых отцов.
1: Напомним, дорогие друзья, что мы сейчас вот тут немножко в философию ушли по поводу книги Блаженного Августина «Исповедь», которую мы сегодня читаем с дорогим отцом Анатолием Гловацким, священником храма Святителя Николая в городе Химки, я диакон Игорь Цуканов, и продолжаем читать Блаженного Августина. «Высок ты, Господи, и смиренного видишь, и гордого узнаешь издали, но приближаешься только к сокрушенным сердцам. Гордые не находят тебя, хотя бы даже в ученой любознательности своей сочли они звезды и песчинки, измерили звездные просторы и исследовали пути светил. Они производят эти исследования, руководствуясь разумом и способностями, которые ты им дал». Многое нашли они и предсказали за много лет вперед. Солнечные и лунные затмения, их день, их час, и каковы они будут. Вычисления не обманули их. Все происходит так, как они предсказали. В нечестивой гордости, отходя от тебя и удаляясь от твоего света, они задолго предвидят будущие затмения солнца и не видят собственного в настоящем. Они не разыскивают благоговейно, откуда у них способности. И даже найдя, что ты создал их, они не вручают себя самих тебе, чтобы ты сохранил их как создание свое, дабы ты, Господи, огонь поедающий, уничтожил их мертвенные заботы, а их воссоздал для бессмертия». Вот многие цитаты, которые мы сегодня читаем и будем читать, они вот как бы о соотношении мудрости человеческой и мудрости Божией, о том, что можно быть очень ученым человеком и многое знать о мире, но при этом не знать главного, не знать Бога. И вот как раз здесь, мне кажется, блаженный Августин, он, в общем, эту тему начинает и говорит о том, что, ну, действительно, люди в своей гордости доходят до таких поразительных каких-то научных открытий, но при этом не понимают, что все эти знания и все эти таланты, которые у них есть, им дает Господь, и Бога не прославляют. И сегодня это, мне кажется, не менее актуально, чем в V веке, когда об этом писал блаженный Августин. Сегодня, когда там мы, человечество, да, изобрело этот искусственный интеллект, когда какие-то поразительные медицинские есть такие вот достижения.
0: И космос, то, о чем говорит сейчас блаженный Августин.
1: И космос, да, уже в космос улетели, там уже на Марс слетали, ну, по крайней мере, отправили аппараты туда. Вот. Но как-то вот люди не доходят до очень простой истины, что все это открывает им Господь, и все эти знания, все эти таланты приоткрывает им потихонечку Господь для чего-то, очевидно, не просто для того, чтобы люди вот... Ну, то есть знание, оно же не является самоцелью все-таки. Или является, я не знаю.
0: Само знание, нет, не является.
1: Не является.
0: Августин же нам очень четко говорит, что это некий способ познания тебя. То есть здесь...
1: Познание опять же, Бога в конечном счете.
0: И цель-то она в чем? Здесь научиться, да, вот сейчас испытать вот эту радость Бога общения. Потому что человеческая душа, она же бессмертна. И вот этот переход, да, вот и о том, о чем говорит как раз вот Спаситель, да, где будут и те, которые предназначены для блаженной жизни, в чем это заключается блаженство, о том, что они, то есть как бы, да, ученики и последователи Иисуса Христа знают Отца Небесного. И мучение, но в чем заключается, что люди так и не приложили все эти знания для понимания и для близости жизни и здесь, и в жизни вечной, и с Отцом Небесным. А Отец Небесный у нас все-таки это некий такой вот символ этой любви бесконечной. То есть человек много чего знает, но по итогу что не испытал? Не испытал вот эту радость любви. Потому что вот бывает, люди много чего знают в науке, многие какие-то там исследования у них есть, да, несколько серьезных там исследований. Они знают, что такое любовь.
1: Ну да. И тогда получается, что во многих знаниях многие печали, как писал царь Соломон еще.
0: Да,
1: то есть именно... эти знания, они не дают радости.
0: Именно от чего? От того, что человек не испытал, что такое вот это блаженство и радость, и любовь.
1: Да. Продолжим читать блаженного Августина.
0: «Несчастен человек, который, зная все, не знает себя. Блажен, кто знает тебя, даже если он не знает ничего другого. Ученого же, познавшего тебя, сделает блаженней не его наука. Через тебя одного он блажен. Если, познав тебя, прославит тебя как Бога и возблагодарит, и не осуетиться в умствованиях своих. Верному твоему принадлежит весь мир со всем богатством своим. И так, будто ничего не имея, он обладает всем. Прилепившись к тебе, которому служит все, пусть он не знает, как вращается большая медведица. Глупо сомневаться, что ему лучше, чем тому, кто измеряет небо, считает звезды, взвешивает вещества и пренебрегает тобою, который все расположил мерою, числом и весом». Вот здесь, отец Игорь, очень хорошо. Даже большая медведица приводится, да, вот в V веке. Мы-то думали, это вот какие-то изобретения, да, какие-то новые этого тысячелетия. Оказывается, давным-давно все было известно. И познание, да, вот будем говорить так, вот космоса как такового, да, оно дает понимание, может быть, величины не такой той меры, да, безмерности, вернее, будет, наверное, так точнее сказать, божества.
1: Да.
0: Которым человеку иногда кажется, что он может познать, да, вот что-то. Оказывается, что он какая-то крупиночка, которая все даже вот это все вместить не может. И прикоснувшись даже вот такого чувства, как любви, оказывается, человек даже через любовь Божью, он прикасается к какой-то крупиночке вот этой какой-то безмерности, милосердия Божьего. Действительно, такая вот величайшая глубина, который нас призывает, ну, так сегодня поразмышлять блаженный Августин, потому что он говорит, что вот действительно вот там наука, которую человек ради науки, да, вот там что-то развивает, придумывает какие-то формулы, выводит что-то, да, там какие-то там аппараты, а самое-то главное – это состояние внутреннее, да, с чем вот человек приходит домой, в каком состоянии он общается со своими близкими, родными. И молитва даже у нас есть, да, помимо просительной молитвы, есть еще и молитва словословная. У пророка Даниила, да, говорится о том, что он несколько раз в день открывал окошко для того, чтобы просто поблагодарить Бога.
1: Да.
0: Вот действительно чудесный, да, вот такой, как бы, скажем, пример из жития святых, праведников, угодников Божьих, которые мы тоже можем применять. И здесь вот то, о чем, наверное, говорит сегодня блаженный Августин, потому что это некое внутреннее тоже, мы можем сказать, состояние, которое есть в человеке, в котором он может жить, да, то есть либо жить ради науки, развивать вот науку, но в конечном итоге, да, то есть ради чего это все нужно, развиваясь, да, вот это все, не познать самого главного, да, того, кто это все изобрел. Ведь какими-то математическими формулами мы описываем безмерное милосердие Божие, по которому он это создал. И даже иногда люди описывают, да, там космос, формулы, там как все устроено, но никто не говорит, а вот эта красота, да, так как, допустим, говорят псалмы, да, там, допустим, там, или на ветхозаветные, да, там книги о том, что там пророков, да, о том, что это все предназначено для того, чтобы славословить твое всемогущество. И тоже там, когда эти в книге пророка Даниила, да, «Трое отроков пели, там, благословите, холод, да, там, дождь, иней, да. То есть, оказывается, да, с точки зрения ветхозаветной, да, такой библейской, было это не просто, да, петух там выходит там и кукарекает, да, а он, оказывается, прославляет то, как Творец премудро все сотворил. И здесь вот этот момент, может быть, иногда, мне кажется, наука, она действительно теряет вот этот момент словословия, премудрости Творца.
1: Ну да, вот особенно даже не столько, может быть, наука, сколько именно ученые, которые занимаются ради науки, ради блага человечества, ради каких-то других там масса мотиваций, может быть, но ну, неплохо ради блага человечества что-то такое открывать, но это может привести все равно, мне кажется, к унынию, когда ты понимаешь, что что бы ты ни узнал, что бы ты ни открыл, это действительно песчинка какая-то, вот в море знаний. Как помните, Сократ говорил, что чем больше я узнаю, тем больше область вот того, что для меня остается неизведанным. Вот, с каждым новым открытием я понимаю, насколько вот безмерна, так сказать, величина того вот, ну, как бы, знания, которое от меня закрыто. Вот, и, ну, это правда может привести к унынию, а если воспринимать, вот вы замечательно сказали, мне кажется, очень красиво, отец Анатолий, о том, что вообще вся Вселенная, она является таким образом безмерности и, вот, и глубины, вот непостижимой глубины Бога. Вот эта Вселенная, которая непостижимым образом еще увеличивается каждую секунду, разлетается во все стороны, каждую секунду становится все огромнее и огромнее, и это можно с ума сойти, какая она большая. И кто ты в этой вселенной? Но если воспринимать ее как вот метафору Бога, который тоже непостижимо прекрасен, непостижимо вот, любит нас всех, и мы каждую вот, минуту нашей вечности, которую он нам дает, мы можем открывать его все с новой какой-то новой стороны, ну, вот это может вдохновить. Очень сильно.
0: Да. Опять же, у нас вот сколько нобелевских лауреатов, да, и это по литературе.
1: Да. Да?
0: То есть выражать словом, да, вот действительно есть люди, которые вот талант у них такой, они могут действительно писать чудесные произведения. Вот людей, касаться сердец других людей. Есть по медицине, да, исследования, есть по физике, по химии, по математике. Это же все аспекты той вселенной, да, которую сотворил Отец наш Небесный. Это чудесно, что вот эта необъятность, да, вот этой вселенной, да, вот этих деталей, их можно все уменьшать, уменьшать, все больше и больше анализировать. И действительно, через это, когда человек, как блаженный Августин, да, сегодня говорит, не просто ради исследований какой-то науки это делает, а делает это ради того, чтобы понять вот эту глубину и премудрость Творца.
1: Продолжаем читать блаженного Августина, его исповедь. «Кто требовал, чтобы какой-то мани...» Речь идет об основателе манихейской ереси. «Кто требовал, чтобы какой-то мани писал об этих предметах, то есть о небе, звездах, движении солнца, луны? Чтобы обучиться благочестию, не нужно о них знать. Ты ведь сказал человеку, вот благочестие и есть мудрость». Он мог не ведать об этой мудрости, хотя бы и в совершенстве овладел наукой. Она, однако, вовсе не была ему знакома, но он бесстыдно осмеливался поучать. О мудрости, разумеется, он ничего уже знать не мог. Проповедовать мирское знание, даже хорошо себе известное, дело суетное. Исповедовать тебя – это благочестие». Ну, здесь блаженный Августин, это же исповедь, это история его жизни, и здесь он вспоминает о тех годах, которые он провел под увлечением, вот учения манихеев как раз, о том, как один из Фавст, кажется, звали вот этого манихийского епископа, с которым блаженный Августин был знаком, вот этот Фавст производил впечатление очень ученого человека и пытался блеском вот этой мирской мудрости представить себя. Кажется, там речь шла о том, что этот Фавст себя представлял воплощением Духа Святого, что-то такое. Вот, кажется, так. И блаженный Августин пишет о том, что, в общем, единственное, чего не хватало Фавсту, это благочестие. А мудрость – это и есть благочестие в конечном счете, а вовсе немного знания.
0: И вот тут интересно, да, как блаженный Августин заканчивает вот эту мысль о том, что человек, который много знал каких-то, да, вот знаний светских у него было, научных, да, каких-то открытий, тот же Мани, да, тот же там Фавст. Основное, да, о чем говорит блаженный Августин, о том, что они потеряли мудрость, они потеряли благочестие. А это же и есть некое внутреннее состояние. Когда мы читаем, да, святых отцов, у некоторых святых отцов, они тоже, разбирая те или иные страсти, они обращают внимание о том, что, оказывается, это состояние, да, то есть состояние некой созвучности. Когда человеку созвучен грех, когда ему созвучны греховные размышления, когда люди пересылают друг другу какие-то анекдотики соответствующие, да, там, ну, рассказики, да, с соответствующим каким-то содержанием, картиночки с соответствующим содержанием. Это и есть, да, вот некий такой показатель, а с кем человек и в чем проводит время. То есть если там нет благочестия, то есть и вот наша совесть, она же четко понимает, да, то есть то, о чем и говорит сегодня блаженный Августин, ты в Господе в нас этот ориентир уже вложил, да, и человек четко понимает. И здесь вот это отвлечение себя, человека, да, на мирское какое-то знание, которое, да, вот оно может иногда и приносить благо, но... Для блаженного Августина очень важно, да, на тот момент, когда он писал, и суть произведения, она заключалась уже в совершенно другой ценности. Да, а что оно дает? Да, хорошо, человек много чего знает, да, вот, а вот это состояние внутреннее, да, то, на что он и состояние, да, вот и самого Мани, и его последователей он обращает. А где же благочестие, да, вот за всем этим? А где же то состояние, да, вот это ощущение истинности вот Бога? Да, да, когда человек не просто, да, вот как бы себя считает, да, каким-то таким великим, настолько великим, что он себя вот уже на уровень Бога поднимает, да, и для чего? То есть он, наверное, можно сказать таким современным языком о том, что идет такой эгоцентризм в человеке, да, такой эгоизм развития, что здесь он как раз, наверное, и блаженный Августин и хочет сказать так вот, такую мысль о том, что быть настолько внимательным, почему нужно вот это, нужно благочестие, а чтобы человек через направление, ну, как бы так, углубляясь в науке, не стал развивать себе некий такой эгоизм, да, то есть что вот он великий, вот он, он может это сделать. И вот здесь ключевая именно мысль, что это не он делает, а Отец наш Небесный через нас, через наши таланты проявляет милосердие. Мне кажется, вот это очень интересная мысль.
1: Да. Почитаем святых отцов на радио «Вера». Добрый вечер, дорогие друзья, всем, кто к нам, может быть, недавно присоединился. Напоминаем, что мы читаем сегодня с отцом Анатолием Гловацким, священником Никольского храма города Химки, знаменитую исповедь блаженного Августина. И продолжим это дело через несколько секунд. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
2: Почитаем святых отцов.
1: Добрый вечер еще раз всем, кто с нами провел предыдущие полчаса и, может быть, присоединился к нам недавно. Программа «Почитаем святых отцов», радио «Вера», у микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик храма святителя Николая города Химки. Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня мы читаем, продолжаем уже читать, не впервые, конечно, мы читаем книгу «Исповедь блаженного Августина, епископа Ипонийского», и продолжаем это делать.
0: «Когда я слышу, как кто-нибудь из моих братьев-христиан, человек невежественный, судит в корифе, в косе, в вопросах научных, я терпеливо взираю на его мнение. Я вижу, что они ему не во вред, если он не допускает недостойных мыслей о тебе, Господи, Творец всего, и только ничего не знает о положении и свойствах телесной природы. Будет во вред, если он решит, что эти вопросы имеют отношение к сущности вероучения, и осмелится упрямо настаивать на том, чего он не знает».
1: Вот это довольно часто встречается, между прочим, и сегодня, что люди, верующие обычно, недавно уверовавшие, неофиты так называемые, для них вот становится очень важно, ну, там, как-то всем доказать вокруг, например, что мир был создан вот именно за 6 дней. Вот только вот ровно за 6 дней, за 6 периодов по 24 часа. Или там доказать, что Земля на самом деле очень молодое образование, что там ей всего несколько тысяч лет, а не миллионы, не миллиарды. Ну, или какие-то другие вещи, то есть некоторые такие естественно-научные вещи для них становятся вот очень важными, и обычно у людей, такого научного склада, которые там много лет, уже много десятков лет посвятили биологии или, там, не знаю, каким-то другим наукам. Но эти вот вещи, они могут вызывать у них улыбку. Но получается, что это не так важно, если человек искренне верит в Бога. Ну, вот, судя по тому, что блаженный Августин пишет, то есть человек может, в принципе, заблуждаться. И даже не то, что может, а человек неизбежно заблуждается, мне кажется, в каких-то научных своих воззрениях, любой. Вот. Но это не так страшно, если он не допускает каких-то...
0: Для блаженного Августина уже на определенном этапе его духовной зрелости он вывел для себя очень интересную формулировку. Да, вот тут я еще раз ее повторю. Если блаженный Августин говорит, если он видит, что ну, то, что говорит человек, не во вред ему, то есть это еще какое-то духовное видение надо иметь, да, такое.
1: Да.
0: И если он не допускает, то есть это человек, тот, который говорит, даже и ошибается, что-то там, какие-то неточности в области там, науки, да, даже какие-то богословские там неточности, и мы видим, что это он не допускает человек, все-таки для него неприемлемо недостойные мысли о тебе, Господи, Творец всего, то для него это не столь важно.
1: Ну да.
0: Вот глубина, да, Тицингер, вот эта формулировка, мне кажется, вот когда мы начнем вот какие-то такие, такие для себя пункты уже, когда вот, допустим, мы обрели какую-то основу нашей веры, уже приобрели какой-то опыт, то есть и видим, что какие-то моменты, то, что человек говорит, его не надо переубеждать сейчас на начальном, на каком-то этапе его духовной жизни. Да, пусть кто-то очень ученый пытается, там, скажем, Библию, там, скажем, к каким-то научным данным там притянуть. Кто-то, наоборот, Библию там к науке пытается, да, и вот, ну, какие-то... Это не важно. Важно, что вот он осознает величество Творца, и он не допускает о нем никаких недостойных мыслей. Угу. То есть здесь вот эта предыдущая мысль, да, там про манихеев, да, когда люди, они уже стали настолько о себе возомнили. То есть вот эта гордыня, то есть в чем вот эта, да, вот основная проблема, когда человек себе наделяет себя какими-то правами, да, ну, практически Творца, и решает, что так, что не так, что правильно, что неправильно, и как было на самом деле. Вот он сейчас расскажет всем, что и как. Вот это, мне кажется, для него было очень важным таким моментом духовной поврежденности, да, то, что мы можем назвать в нашем таком понимании привычном христианском гордыня. То есть когда человеком уже руководит такое как бы самомнение очень высокое. И, соответственно, вот оно в чем вот это вот искажение, оно начинается. И тут же, да, блаженный Августин говорит о том, что будьте, скажем так, снисходительны к тем братьям, которые только обрели вот этот путь ко Христу. Угу. Умейте проявлять снисхождение. И он нам даже вот этот как бы порог, он говорит, до чего как бы мы можем действительно терпеть и со снисхождением вот относиться к этому человеку.
1: Манихеи ведь, по-моему, не только о себе там возомнили какие-то очень высокие вещи, они и о Боге. Но это, впрочем, логично, если вот этот Фавст говорил, что он, по сути, и есть Дух Святой, или что в нем Дух Святой живет. Понятно, что, видя в себе какие-то несовершенства, он, видимо, эти несовершенства и на Бога переносил. А они о Боге-то мыслили, насколько я помню, как об источнике и добра, и зла одновременно.
0: Да, да.
1: Манихеи.
0: Да, да, да, все верно.
1: Вот, поэтому это как раз то самое нечестие о Боге, которое, так сказать, о котором говорит блаженный Августин, что лишь бы вот этого не было в
0: человеке. И когда он побыл как раз вот в этих манихейских общинах, тоже мы знаем о том, что они же очень были жесткими, да, вот в плане такого подхода, да, борьбы с человеческой природой, так как они были дуалистами, да, он как раз и говорил, что вот это не отсутствие меры, да, вот и в изучении, то есть сопряжение материального и духовного.
1: Ну да.
0: И, соответственно, и правильного отношения даже к человеческой природе. И правильного, вот, сбалансированного отношения божества и божественной природы, и человеческой.
1: Угу.
0: Соответственно, вот этот дисбаланс, он, конечно, он его чувствовал. И понял, что, ну, там настолько такой вот этот внутренний раздрай, да, где вот здоровой, нормальной системы ее не было. И люди, те, которые туда попадали, скорее всего, они как раз очень были жесткими, и они как раз где-то и даже заставляли, ну, немножко даже издеваться над своей человеческой природой, да, то, что было, ну, неприемлемо и невыносимо для человека. И по итогу не давало никакой пользы вот эти такие издевательства.
1: «Ты наставил меня, Господи, дивным и тайным образом. Я выучил у тебя, что красноречивые высказывания не должны казаться истиной, потому что они красноречивы, а нескладные, кое-как срывающиеся с языка слова, лживыми, потому что они нескладны. И наоборот, безыскусственная речь не будет тем самым истинной, а блестящая речь тем самым лживой. Мудрая и глупая – это как пища, полезная или вредная, а слова, изысканные и простые – это посуда, городская и деревенская, в которой можно подавать и ту, и другую пищу». Вот замечательно, что прямо видно, как происходит вот такое какое-то, ну как, возрастание, что ли, человека, да, вот о котором блаженный Августин вспоминает, о самом себе, вот как он потихонечку учится через вот методом этих проб и ошибок, методом впадения в какие-то заблуждения, методом вот общения с теми же самыми манихеями, и вот он вычленяет для себя какие-то очень важные вещи, что красиво сказанные слова не являются обязательно истинными только потому, что они красивые. Но, впрочем, и считать их всегда лживыми тоже нельзя. То есть не так важно, красиво говорит человек или как-то безыскусно, а важно, что он говорит. Что слова — это как вот посуда, в которой заключается либо полезная пища, либо вредная.
0: Да, очень интересная мысль, да, вот то, о которой говорит сегодня, да, блаженный Августин. Очень часто люди, которые приходят в храм, пусть люди, которые, да, только пришли, или люди, у которых уже есть даже опыт, даже мы можем так сказать, если они повернули совершенно случайно не на тот поворот, да, не в тот поворот, они начинают сразу же себя винить, и считать себя какими-то недостойными, какими-то плохими, ужасными, то, мне кажется, вот эта мысль как раз блаженного Августина, она говорит нам о том, что это не является никаким показателем, о том, что человек, если даже там куда-то не туда повернул, даже какой-то вот есть у него какой-то опыт, даже, может быть, этот опыт какой-то, ну, не совсем там дал человеку какую-то большую пользу. Говорит, не нужно от этого сильно расстраиваться. Возьмите для себя полезное из этого всего опыта и поблагодарите Творца, что Он дал вам этот опыт. Это чудесная мысль, да, вот которую сегодня вот блаженный Августин формулирует, потому что очень часто люди, они как раз вот склонны, и вот это была, наверное, склонность тоже манихеев, да, вот все очень должно было быть жестко, да, если пост, то это вот прям жестко, если вот, да, вплоть до того, что даже каких-то брачных отношений нельзя было иметь, да, то есть там какие-то очень, так, какие-то суровые, да, такие были, да, у них какие-то законы, то... Не нужно себя за это корить, а нужно за какой-то определенный опыт, да, действительно, на тот момент, раз человек выбирает какой-то вот такой вот путь, значит, он ему был созвучен, значит, вот через это, да, через какой-то вот опыт, даже пусть негативный, он потом будет нести какой-то свет тем людям, которые вот находятся тоже в части вот этого ада, да, где-то в каком-то углу, и попытается там кого-то спасти, донести и рассказать о том, что да, из этого состояния действительно есть путь, и этот человек, он его прошел, и готов им подсказать и осветить какой-то вот интересный какой-то путь выхода, да, из этого. Поэтому здесь действительно, мне кажется, мудрые сегодня нам так как бы рекомендации подсказывают, да, блаженный Августин, потому что, как он сейчас, да, вот как раз вот прочитали отец Игорь, о том, что красноречие, да, и красивые слова, они не являются показанием истины, показателем о том, что человек может говорить очень четко, подкованно, все выводить, да, вот там какие-то логически выстроено, но это Но во всем этом человек так и не может, может и не прийти к Отцу, да, вот небесному. И то, что другой человек может говорить как-то, вот, может быть, не такими изысканными, да, там, какими-то риторскими выражениями, может быть, и слова у него будут попроще, но сила, да, вот вера внутреннего, она моего может быть намного сильнее, да, так скажем, человека коснуться его сердца.
1: Кстати, Евангелие написано очень простым языком. Писали, ну, в общем, рыбаки, простые люди, писали не на родном языке своем, писали по-гречески. И Евангелие от Иоанна вообще написано, там ученые почитали, что там какой-то очень ограниченный, скудный такой запас лексики использован. Но какая сила через него говорит, действует?
2: Почитаем святых отцов.
1: Дорогие друзья, мы напоминаем, что это программа «Почитаем святых отцов». И сегодня у микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик храма святителей Николая города Химки. Я диакон Игорь Цуканов, и мы читаем сегодня исповедь блаженного Августина и продолжаем это делать.
0: «Мать моя горько плакала о моем отъезде в Рим и провожала меня до самого моря. Она крепко ухватилась за меня, желая и или вернуть обратно, или отправиться вместе со мной. В эту ночь я тайком отбыл, она же осталась, молясь и плача. О чем просила она тебя, Господи, с такими слезами? О том, чтобы ты не позволил мне отплыть. Ты же в глубине советов своих, слыша главное желание ее, не позаботился о том, о чем она просила тогда. Да, сделаешь из меня то, о чем она просила всегда».
1: Вот здесь. Тут немножко в сторону от того, о чем мы говорили, но вот мне кажется, это очень интересный момент, что Господь иногда не отвечает на наши просьбы спонтанные, которые мы в моменте вот высказываем, зная нашу главную, сердечную такую, как бы, просьбу к Нему, наше главное желание, и вот чтобы это главное наше желание исполнить, Он не отвечает на наши такие вот мимолетные, как бы, просьбы.
0: Но тут можно, отец Игорь, посмотреть по-другому. Когда мать, она выпрашивает, чтобы было по ее. Но у Бога есть свой замысел,
1: да,
0: некая воля Божья.
1: Ну,
0: да. Здесь как раз вот блаженный Августин-то, он и заканчивает, да, вот этот отрывок о том, что Господь, Он знает свой замысел о нем, об Августине, да, и то, что Он как бы из него хочет сделать. И Он вот так как бы дает эту возможность, чтобы он шел, а он там его подкорректирует. Потому что понятно, что материнские чувства, ей жалко. Понятно, что маме очень жалко, ей тяжело, когда ребенок там падает, набивает себе шишки, разбивает себе коленки. Но мы знаем, что потом, да, ребенок учится ходить правильно, да, не спотыкаться, когда ему говорят: смотри под ноги. Он уже потом совершенно по-другому это все воспринимает, какие-то советы, рекомендации. Не то чтобы ему кто-то хочет худшего, да, а он прислушивается к тому, чтобы как сделать лучше. Поэтому здесь можно и по-другому увидеть о том, что через молитву, наверное, очень важно, когда мы не выпрашиваем чего-то своего, а это некая готовность услышать волю Божию, принять эту волю Божию, да, и, как правильно, да, сформулировать, и быть таким орудием для исполнения этой воли Божьей.
1: Да.
0: То есть в этом некое счастье, да, о том, что Господь, Он приоткрывает, как в праздник Благовещения, да, там одна из стихий говорит о том, что «совет привычный, открывая тебе от раковицы». Да, то есть в праздник Благовещения через то, что ангел является и говорит совет, привещать то, что было, да, вот через нее произойдет, открывается ей. И здесь тоже, да, вот какой-то момент, когда готовность некого человека, да, что Бог ему откроет свой некий замысел и дает возможность в том, чтобы человек принял в этом участие. Как и Пресвятая Богородица, да, ей открывается совет. Но святитель Филарет Московский замечает, что исполнительным основным моментом является не то, что является ангел, а то, что Пресвятая Богородица соглашается. «Да, будет мне по глаголу твоему».
1: Да.
0: Вот это ключевой момент. Он говорит, потому что Богородице только открылся совет, но у нее была абсолютная свободная воля. ну, как бы сказать, что...
1: Принять или нет.
0: Да, принять или нет. Вот здесь тоже вот глубокий замысел. И здесь, да, есть над чем нам тоже поразмышлять о том, что Бог, он нам готов поделиться какими-то своими планами, своим предназначением, о каких-то вещах, но мы должны быть готовы поучаствовать в этом плане. А человек думает, что ему расскажут этот план, а он нанесет туда свои корректировки.
1: Коррективы, да.
0: Да. Скажет, ну, слушайте, тут как-то надо, ребят, что-то вы погорячились. Сюда надо как-то по-другому. Вот здесь, конечно...
1: Но отъезд в Рим, конечно, был для блаженного Августина, как уже мы потом видим, очень важным таким этапом его духовной жизни, взросления, потому что он там встречается с Амвросием Медиоланским, вот, со святителем, который, ну, в принципе, стал для него образцом такого христианского пастыря. И это был момент его обращения к православию. Вот, хотя...
0: Ну, хотя это тоже был тоже определенный путь.
1: Да.
0: Он тоже как-то так... Было не так просто все там. Внутренние какие-то борения были, ну, происходили. Да. Это был целый такой тоже период.
1: Да, да. Продолжаем читать блаженного Августина. «Я удерживал сердце свое от согласия с чем бы то ни было, боясь свалиться в бездну, и это висение в воздухе меня в конец убивало. Я хотел быть уверен в том, чего я не видел, так же, как был уверен, что 7:3:10. Я не был настолько безумен, чтобы считать и это утверждение недоступным для понимания, но я хотел постичь остальное, так же, как сложение. Излечиться я мог бы верою, которая как-то направила бы мой прояснившийся умственный взор к истине Твоей, всегда пребывающей и ни в чем не терпящей ущерба. Как бывает, однако, с человеком, который, попав на плохого врача, боится довериться хорошему, так было и с моей больной душой. Она не могла излечиться ничем, кроме веры, и отказывалась от лечения, чтобы не поверить в ложь. Она сопротивлялась руке Твоей, а Ты приготовил лекарство веры, излил его на все болезни мира и сообщил ему великую действенность». Знакомое такое многим, наверное, из вас, дорогие друзья, и мне вот знакомое тоже чувство, когда ты действительно, обжегшись на чем-то, ты боишься, или на ком-то, да, на каких-то отношениях, может быть, с каким-то человеком, разочаровавшись в чем-то, ты боишься вот снова довериться чему-то или кому-то новому. И вот так же и Августин, вот как бы разуверившись в манихеях, которые были очень убедительны, очень красноречивы, боялся долгое время вот так вот со всем своим сердцем довериться христианской такой уже вот православной истине, православному учению, потому что тоже боялся, что его и здесь обманут. И вот как к этому отнестись, отец Анатолий? С одной стороны, это нехорошее такое состояние. Он сам пишет, что вот я как бы завис в бездне, и это было мучительное состояние. Я боялся, как бы вот, что меня снова куда-то не туда занесет. А с другой стороны, это же такое, вот можно сказать, что это и доброе неверие, да, когда человек действительно боится обмануться, как апостол Фома боялся поверить в то, что Христос воскрес, потому что это было для него слишком важно. Это было для него совсем не все равно, воскрес Христос или нет. И он боялся вот каким-то таким пустым словам поверить.
0: У блаженного Августина был еще период, когда он был преподавателем риторики. Он же там и в Карфагене тоже начинал. Там был центр, где он и получил образование. В течение 3 лет он там этому учился, потом да. Он преподавал. И в Рим тоже он поехал как раз с этой целью, именно как преподаватель и как такой, скажем, специалист, да, чтобы вырасти. Уровень у него был более такой, скажем, высокий. И в плане образованности на того времени, то есть вот как раз у него была очень высокая образованность. И я думаю, что здесь он говорит об очень таком интересном своем личном ощущении, что для него очень было важно вот эта вера. То есть когда вот он верил, да, в том, что риторика, она действительно помогает решать проблемы, и когда он в Риме, мне кажется, столкнулся, да, вот в чем кризис, да, вот, ну, можно сказать, такой первый, да, его, наверное, когда он столкнулся, да, вот, о том, что, как у нас в современном мире говорит, он понял, что это как дышло, куда надо, туда и вышло, да, то есть как бы проблема в том, что этот предмет-то используют-то не по назначению, а для него вот эта вера, это же вот внутреннее, да, его состояние, это, знаете, как это, как некая базовая комплектация, да, то есть здесь ничего человек не может с этим сделать, у него есть вот этот внутренний порыв, да, вот о том, что есть некая идея, есть некая истина, которой он готов служить. И вот эта потребность, да, служить истине, я бы ее так вот, наверное, бы сформулировал. Потом он сталкивается с манихеями, которые говорили о том, что они служат истине. Да, и вот, вот это опять новый этап, вот это горение, где он потом по итогу тоже разочаровывается. Конечно же, да, вот такие всплески, да, вот и падения, но с другой стороны есть вот эта потребность, да, как какая-то внутренняя, да, служить истине. И когда он действительно услышал уже, наверное, свидетеля Амвросия Медиоланского, в нем пошла пробуждаться уже вера. То есть если первый этап, будем говорить, его специалист как риторики, там какие-то эмоции, амбиции, да, такой он загорался, да, манихеи, да, тоже такой эмоциональный какой-то подъем, то, о чем вот, вот раньше он и говорил, о неком таком, такой гордыни, надменности, да, что вот, вот мы такие, вот люди, они такие истинные, да, вот они вот постятся не так, как другие люди, вот они соблюдают там все очень жестко. А здесь, когда он встречается с блаженный Августин, со святителем Амвросием, его вот это приход к вере, он такой какой-то спокойный. Он уже лишён каких-то амбиций, он уже лишён какого-то такого, какой-то гордыни, да, кого-то переубедить, там, вразумить, а в нем уже рождается совершенно другое ощущение, да, именно служение вот этой истине, которая наполнена вот этот период уже любовью. И когда уже он приходит к крещению, действительно, он меняет свою жизнь. И меняет ее как-то спокойно, тихо, без каких-то таких, каких-то особых широких каких-то жестов, каких-то событий, событийности. И обрев эту истинную веру, интересно, что он направляется на свою родину.
1: Угу.
0: То есть здесь какой-то такой, мне кажется, вот, вот этот момент, да, его внутреннего порыва, да, где он рассказывает, мне даже вот показалось, что вот в этом отрывке он как-то рассказывает, что он всю жизнь для него было очень важным вот это служение истины, истине. И вот он все время где-то как-то пытался действительно это проявлять, это вот действительно воплощать в жизнь. Но как-то это находило не то отражение, не ту почву какой-то гордыни, надменности, как он великий оратор, он любую проблему может там убедить, кого нужно, как нужно преподнести. У манихеев тоже он не ощутил вот этого служения искреннего, открытого истине. И потом, когда он это обрел, он действительно уже спокойно, да, совершенно возвращаясь другим человеком, возвращается вот к себе на родину, становится епископом, да, и начинает других людей тоже приводить к вере и показывать, как им вот этот путь, да, вот лекарство, как он сейчас, да, вот это называет, да, вот это лекарство веры. То есть именно способности доверять Богу, некого совершенно другого взаимодействия, да, другой почвы взаимодействия между Творцом, да, и человеком, между Отцом Небесным и Сынами Божьими, что это совершенно другие, вот, да, вот такие какие-то, сама коммуникация, она по-другому происходит. Там не нужно никому ничего доказывать, там не нужно, да, там что-то там себя как-то преподносить, а там как раз суть заключается в таком внутреннем состоянии служения, служения Творцу, созвучности той воли Божьей, которую Господь он о нас предусмотрел.
1: Вот у меня тоже в голове слово «созвучность» как раз возникло. Ощущение созвучности Богу. Да, это очень важно. Дорогие друзья, мы сегодня с дорогим отцом Анатолием Гловацким продолжили читать исповедь блаженного Августина и, может быть, прочитали как раз ту ее часть, в которой происходит переход от каких-то внутренних метаний, таких сомнений, вот того молодого человека, о котором он вспоминает, как о самом себе, переход к какой-то устойчивой вере. Такая очень важная часть исповеди, которую сегодня мы читали. Дорогой отец Анатолий, спасибо большое за это чтение, за это обсуждение. Почитаем святых отцов. Программа на радио «Вера», которая выходит по пятницам. И, пожалуйста, подключайтесь, слушайте и новые выпуски, которые, будем надеяться, по пятницам будут продолжать выходить. А сегодня мы с вами прощаемся. Еще раз напоминаю, у микрофона были священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, я диакон Игорь Цуканов. Всего вам доброго, доброй ночи. Храни всех Господь. Всего доброго.
0: Всего доброго.
2: Почитаем святых отцов.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Владимир Короленко. «За иконой». Читает Людмила Максакова.
1: Глава шестая. Фиолетовые облачка стягивались и густели на холодевшем вечернем небе. Жаворонки припадали к нивам, крик перепелов несся мягкими переливами. По бокам дороги высокая рожь стояла двумя ровными стенками. В одном месте, на полосе, среди хлебов, стояла целая семья. Седой старик со старухой впереди, рядом сын большак, поотдаль молодуха. Две или три детские головки чуть виднелись среди колосьев. Сзади угасало за горой солнце, и фигуры крестьян рисовались ясно и торжественно над колыхавшуюся рожью.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма игумени Таисии Солоповой архиепископу Новгородскому Арсению Стадницкому. 1911 год. Новгородская епархия. Леушинский монастырь. Ваше Высокопреосвященство, милостивейший архипастырь и отец, простите, что осмеливаюсь утруждать вас этими строками, но считаю непременную своей обязанностью повергнуть перед вами мою искреннюю сердечную благодарность за великую честь даровать мне портрет с собственноручным подписом нашего монарха. Спаси вас, Господи, Владыка Святый, за ваше милостивое внимание к моим 30-летним трудам. Я хотя и сознаю и чувствую их тяготение на своих старческих утружденных плечах, но Бог видит, что в заслугу себе их не поставляю. Ибо всегда помню слово Спасителя: «Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». И еще то слово апостольское, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога.
0: Голоса

слушаете радио «Вера». Три светлых царя из восточной страны стучались у всяких домишек. Справлялись, как пройти в Вифлеем. У девочек всех, у мальчишек. Ни старый, ни малый не мог рассказать. Цари прошли все страны. Любовным лучом золотая звезда в пути разгоняла туманы. Над домом Иосифа встала звезда. Они туда постучали. Мычал бычок, кричало дитя. Три светлых царя распевали. Александр Блок.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из повести «Дорожный посох». Солнце заливает землю, яблони в полном цветении. Глаз не нарадуется дивному благолепию весны. Кто-то очень хорошо сравнил 12 месяцев года с 12 учениками Христа. Май месяц – это Иоанн Богослов, апостол любви, любимый Христов ученик. Я сижу на солнышке и листаю псалмы.
2: Псалом – молитвенная песнь, обращенная к Богу. По своей тематике псалмы бывают просительными, благодарственными, хвалебными. Автором большинства этих песней является израильский царь Давид. В еврейской традиции их было принято исполнять на самых различных музыкальных инструментах. Название одного из них – «Псалтыри» – стало наименованием сборника псалмов, вошедшего в состав Ветхого Завета. Каждый псалом имеет надписание, в котором кратко рассказано об обстоятельствах, при которых он был создан, и указано, на каких инструментах его следует исполнять. Псалмы пронизывают весь богослужебный строй православной церкви.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: В студенческие годы, когда я пришел к вере, духовной литературы было не достать. Но мой духовный отец давал мне книги святых отцов. Хочу поделиться с вами некоторыми поучениями, которые помогли мне в понимании жизни. Блаженный Иероним Стридонский. Боишься ли ты бедности? Но Христос называет блаженными бедных. Ужасаешься ли труда? Но никакой борец не увенчивается, не быв покрыт потом. Заботишься ли о пище? Но вера не боится голода. Неприятно тебе сложить изможденные постом члены на голую землю, но Христос возляжет с тобой. Не понравится тебе иметь непричесанные волосы на невымытой голове, но глава твоя есть Христос. Ужасает тебя неизмеримая обширность пустыни, но ты мысленно переносись в рай. Не пользуясь баней, кожа, скажешь ты, покроется трупами, но кто однажды омылся во Христе, тому нет нужды во вторичном омовении.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1896 году Мясницкая улица в Москве украсилась настоящим чайным домиком в китайском стиле. На фасаде дома номер 19, который до того выглядел как обычный московский дом, появились драконы, змеи, фонарики. Здание стало походить на пагоду. Конечно, сделано это было не просто так. В тот год Первопрестольную посетил китайский посол и известный чайторговец Сергей Перлов, магазин которого находился на Мясницкой, оформил здание в восточном стиле, чтобы пригласить посла к себе и заключить с ним выгодные контракты на поставки чая из Китая. Затея не удалась. Китайского гостя перехватили конкуренты Перлова. Но дела фирмы и без того шли успешно. Товарищество чайной торговли Сергей Васильевич Перлов и Ко. Процветало. В одной только Москве насчитывалось больше 10 его магазинов, а в городах Российской империи их было до 40. Перлов к делу подходил творчески. Он первым в стране стал продавать чай в красивых жестяных баночках, на которых было написано, какую пользу приносит здоровью человека этот напиток. Сергей Васильевич слыл не только удачливым коммерсантом, но и щедрым благотворителем. Как активный общественник, Перлов был выборным московского купечества. 13 лет он состоял депутатом городской думы. Входил в комитет о просящих милостыню, где занимался поиском работы для бедняков и нищих. Эта деятельность была по душе Сергею Васильевичу, потому что он всегда был рад помочь нуждающимся. В своих имениях и в магазинах Перлов находил свободные вакансии для безработных. Его даже упрекали, что он тратит деньги на лишних людей. А Сергей Васильевич отвечал: «Как вы не хотите понять, что я стараюсь бедным людям дать кусок хлеба?» В 1880 году Перлов стал почетным членом благотворительного Санкт-Петербургского дома милосердия. Оно помогало жертвам распутства, то есть раскаявшимся публичным женщинам. Для них открывали общеобразовательные школы и школы рукоделия. Перлов не жалел средств, чтобы помочь падшим женщинам исправиться. Кроме того, он до конца жизни носил деньги в московское училище для глухонемых детей. А главным делом своей жизни Сергей Васильевич считал строительство монастырского комплекса Шамардинской Амвросиевской женской пустыни. Ей он жертвовал колоссальные суммы. На них возвели центральный храм монастыря, 15-главый собор Казанской иконы Божьей Матери, трапезное помещение, больницу, богадельню, водонапорную башню. Перлов обустроил мастерские для монахинь – живописную, чеканную, переплетную, коверную. В монастыре имелись своя типография и даже фотоателье. К началу 20-го столетия в Шамардинской обители проживало 800 сестер, а сама она стала крупным духовным центром. Перлов материально поддерживал обитель до конца своей жизни. Монахини говорили, что помощь Сергей Васильевич совершал с христианским смирением, никогда не афишируя своего участия в судьбе монастыря. А когда однажды растроганная игуменья попыталась сказать ему спасибо, он ответил: «Что вы, матушка, я вас должен благодарить, что вы принимаете мою жертву». За благотворительную деятельность Перлов был награжден орденом Святой Анны с формулировкой «Воздаяние особых трудов и заслуг», орденами Святого Станислава III и II степени. А за финансовую помощь Черногории, союзнику России во время русско-турецкой войны, Сергею Васильевичу пожаловали орден князя Даниила. Но высшей наградой для Перлова стало получение почетного дворянства и фамильного герба с изображением чайного куста и девизом «Честь в труде», который отражал главный принцип жизни самого Сергея Васильевича. К слову, сегодня потомки Перлова тоже занимаются церковной благотворительностью, продолжая доброе дело, начатое еще их прадедом.
0: Имена, имена милосердия.

0: голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1978 год. Последнее время все чаще думаю, Андрюша, что самое ценное из жизненного богатства передать тебе не смогу. Это люди, с которыми меня свела жизнь. Такие удивительные, редкие люди. Как тебе о них рассказать? Встречал ли ты человека, о котором говорят «человек с радостной душой»? Обстоятельства жизни делают человека радостным или печальным. А что, если есть такое свойство человеческое? Вот таких людей ты встречал? Я встречал. У человека это откладывается в глазах. И вдруг видишь, что перед тобой человек другой внутренней жизни. Бывало, я узнавал, что он болен серьезно и знает об этом, но не озлобленный, не подавленный. Я встречал много таких людей. Это не значит хорошее настроение или плохое, это суть человеческая. Из таких людей кинорежиссер Александр Борисович Столпер. Он был полусогнутый и очень нездоровый человек, но был внутренне обаятельным, душевным, умеющим отдавать. Для меня это имело и имеет большое значение. Не хватать все себе от другого человека, его время, его мысли, а взамен ничего не отдавать, а наоборот. Столпер отдавал и своим ученикам, и всем, и свое мастерство, и умение. Он на все откликался, он и в искусстве своем дерзал. Понимаешь, какое-то тепло исходит от этих людей. Многих они обогрели своей сердечностью, и мне досталось. Вот я и думаю, как же это сохранить для других и для тебя. Отец.

0: Светлое радио.
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Когда в семье появляется ребенок с особенностями здоровья или взрослый человек сталкивается с тяжелым заболеванием, жизнь его близких меняется. Их силы и внимание уходят на лечение, реабилитацию и уход. Родители особенных детей сталкиваются с чувством вины и эмоциональным выгоранием. Братья и сестры ощущают себя забытыми. Тяжело становится и самим взрослым, которые испытывают ограничения и с трудом принимают новую реальность. Помощь и поддержка в такой ситуации нужна и тем, кто нуждается в уходе, и тем, кто находится рядом. Без прочного психологического фундамента пережить эти моменты непросто. Помощь в таких ситуациях оказывает фонд «Мои друзья». В рамках его проекта «Не в центре внимания» семьи с особенными детьми и люди, столкнувшиеся с тяжелой болезнью, могут получить индивидуальную работу с психологом. К примеру, как Кристина. В 23 года после автомобильной аварии девушка оказалась в инвалидной коляске. Вскоре после этого Кристину ждал еще один удар – развод с мужем. Оставшись один на один с трудностями, девушка была не в состоянии самостоятельно пережить случившееся. Кристина обратилась в фонд «Мои друзья» за помощью психолога. После курса терапии со специалистом Кристине удалось обрести спокойствие и снизить уровень тревоги. «Я очень благодарна фонду за возможность терапии. Вместе с психологом мы проработали мои отношения в личной жизни и вопросы, связанные с учебой. Я ощутила реальную помощь и изменила отношение к жизни», — говорит Кристина. Получить психологическую поддержку сегодня могут далеко не все люди, столкнувшиеся с трудностями, так как стоимость занятий с частными специалистами довольно высока. Но благодаря фонду «Мои друзья» такая возможность есть. Поддержать проект «Не в центре внимания» и подарить бесплатные сессии с психологом для тех, кому нужна помощь, можно на сайте фонда моидрузья.орг. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Немногого требуешь ты от меня, любовь моя. Люди требуют много больше. Укутан я плотным покрывалом небытия. Застилает оно очи души моей. Ты ждешь лишь того, чтобы сорвала с себя душа моя покров тяжелого тумана и узрела тебя, сила моя и истина. Люди же хотят, чтобы укутывалась она все более.

О том шепчет трава на земле, что вода морская напевает в своих струях, о том же бурлит пламя в недрах земных, о чем минувшее, поведав, ушло, о том же ныне говорит и проходит. Единая сущность у всего сущего, одна мораль во всех притчах. Всякая тварь — сказка о небе. Смысл всех сказок — ты. Ты — безграничность всех притч. Ты — краткость всех притч. Ты — слиток золотой на берегу каменистом. Когда имя твое изрекаю, все изрекаю. И более, чем все. Любовь моя, помилуй мя. Сила и истина, помилуй мя.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Александр Куприн о родине из эмиграции читает Григорий Антипенко.
1: У Троицы Сергия. Я помню, как мальчишка лет 9. Я увидел на зеленом газоне скромные милые цветочки полевой маргаритки с нежно-розовыми лепестками, чуть-чуть окропленными росою. Это было так просто и так божественно прекрасно. Я старался не дышать, чтобы не спугнуть маргариток. Мне хотелось заплакать от радостной полноты сердца. Слов я не мог бы теперь

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Тихона Агрикова. По молитвам моей родной мамы я попал в стены Троицы Сергиевой Лавры после Великой Отечественной войны. Моя мама была тихого и кроткого нрава, совсем неграмотная, но какая светлая душа! Какое терпение! Какое молчание! Сколько я помню маму, она всегда была больная, но все умела переносить молча. Это была мученица жизни. Бывало, не ест, не пьет целыми днями, лежит и не охает, только все вздыхает, и глаза полны страдания. А сколько она перенесла скорбей, семейных, личных, а как она умела молиться. Два сына ее были в пекле войны. Сколько они видели смертей, а вот ведь вернулись невредимыми. Вымолила. Помню, когда я еще приезжал на каникулы домой, то ночью случайно приходилось просыпаться. И всегда, как не просыпался, слышал тихий шепот молитвы. Она ночью молилась. И так целыми ночами. О, эта материнская молитва! Как она сильна! Кажется, ничто не может сравниться с ней. Вот поэтому, как надо молиться матерям о своих детях.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Блаженны мы, когда идем отважно твердую стопою, с неунывающей душой, тернистым жизненным путем. Когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежные падения нам не преграда на пути. И мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края готовы бодро вновь идти. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
1: После долгой череды дождливых и пасмурных дней над Афоном снова засияло солнце. Монах Ефрем шел лесной тропинкой, вдыхая свежий рассветный воздух. Он приехал на Афон, едва окончив гимназию. Так велико было желание юноши стать монахом. После нескольких лет послушничества, подготовки под присмотром старших и опытных монахов, он принял постриг. Отец Ефрем прекрасно плотничал и искусно резал по дереву. В лес он пошел, чтобы запастись заготовками для резных печатей, которые используются при выпечке просфор. Подходящие деревья они с братьями срубили еще до дождей. Теперь нужно было распилить стволы поперек на тонкие круглые болванки. Дойдя до места, отец Ефрем увидел, что срубленные деревья погрузились в топкую грязь, образовавшуюся за неделю непрерывных проливных дождей. Он попытался перетащить их на сухое место, но одному человеку такая работа оказалась не по силам. «Что ж, на все воля Господа», — сказал отец Ефрем, сел на один из стволов, достал четки и начал молиться. Когда он поднял глаза, перед ним стоял незнакомый юноша в одежде послушника. «Видно, я так погрузился в молитву, что даже не заметил, как он подошел», — удивленно подумал монах, «потому что действительно не слышал шагов». Юноша предложил отцу Ефрему свою помощь. Вдвоем они быстро перетащили все стволы на поляну. Отец Ефрем наклонился, чтобы взять пилу, а когда поднял голову, юноши уже не было. Появившись словно ниоткуда, он также таинственно исчез. «Это по твоим молитвам Господь послал тебе ангела в помощь», — в один голос сказали братья, когда он поведал им о случившемся. Молитва дает все. Она все в себе содержит, все в себе заключает. Прощение, утешение, веру. А по нашей вере Господь подает нам и свою помощь, говорил прославленный афонский старец Ефрем Катунакский.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: В студенческие годы, когда я пришел к вере, духовной литературы было не достать. Но мой духовный отец давал мне книги святых отцов. Хочу поделиться с вами некоторыми поучениями, которые помогли мне в понимании жизни. Блаженный Иероним Стридонский. Достойно похвалы не то, что ты был в Иерусалиме, а то, что ты хорошо жил в Иерусалиме. Места крестной смерти и воскресения доставляют пользу тем только, кои несут крест свой и ежедневно воскресают со Христом. Небесный храм равно виден и из Иерусалима, и из Британии, ибо Царство Божие внутри нас.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Мироновой Юлии, духовной дочери архиепископа Луки, воина Ясенецкого. 1943 год. Великая Отечественная война. Валентин Феликсович, святитель Лука, был назначен главным хирургом Красноярского края, но в то же время оставался ссыльным и жил прямо-таки в нищете. Никакой зарплаты ему, естественно, не полагалось. Войков тоже. А жил он знаете где? Подошли мы с ним к госпиталю, а там одни ступени ведут наверх, в фойе, а другие вниз, в подвал. И возле этого спуска, как сейчас помню, звонок и табличка на стене. «Дворнику звонить здесь». То есть святитель жил в каморке дворника. Такая небольшая комнатушка. Кровать, стол, стул, топчанчик. Иконы в углу. Перед ними лампадка теплится. А за окном... А за окном обратная сторона деревянных ступеней парадного входа. То есть, понимаете, у него окно было как раз под крыльцом. Вот так он и жил. Первое, что меня поразило, это то, как почтительно к нему обратилась пожилая женщина-санитарка. Как я сейчас понимаю, она взяла у него благословение. А тогда меня просто потрясло, как она, сложив руки лодочкой, поцеловала руку святителя, а он перекрестил ее склоненную голову. Я такого в жизни не видела. Потом Валентин Феликсович надел чистый халат, который ему принесла эта женщина, водрузил на голову белый колпак, и таким святитель показался мне величественным и красивым, что и я попросила его меня благословить. Он обрадовался, обхватил мою голову, поцеловал, перекрестил. И знаете, точно светлее стало на свете. Голоса.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: На шумную Макарьевскую ярмарку нижегородский купец, торговец солью Федор Блинов приехал с опозданием на неделю. Конкуренты радостно потирали руки. Уж теперь-то цены на соль пойдут с их подачи, а не с блиновской, как обыкновенно бывало прежде. А присмотревшись, удивились. Федор Андреевич соль на ярмарку и вовсе не привез. Вместо этого он пригнал к ярмарочной пристани несколько баржей под завязку груженных мукой и зерном. Долго дивились купцы такому повороту событий, а вскоре узнали. Оказывается, Федор Андреевич 7 дней провел в тюрьме. Решил сэкономить и не заплатил пошлину за провоз соли. Но дело не вышло. Баржи развернули, товар изъяли, а экономного купца оштрафовали и на неделю отправили в исправительный дом. Когда Федор Андреевич вернулся домой, старый отец уже поджидал его с подарком – двумя пудовыми калошами на свинцовых подошвах. «Будешь с них каждое новое дело начинать», – сказал он сыну. «Наденешь, походишь, а вовсе не забудешь, что прибыль прибылью, а честь превыше всего». Федор Андреевич и сам все понимал. Он страшно раскаивался и стыдился показаться на глаза братьям, совместно с которыми вел дела. Но те лишь сочувственно похлопали его по плечу. «Ничего, брат, всякое бывает. Раскаялся? Теперь исправляйся. Начинай новую жизнь». И Федор Андреевич начал. Он отказался от прибыльного, но очень уж беспокойного и полного соблазнов соляного бизнеса. И на главную ярмарку Поволжья поехал с хлебным торгом. Но главное, он дал себе и Богу обещание впредь и всегда делиться нажитым с ближними, нищими, обделенными, голодными и убогими. Братья Аристарх и Николай с радостью поддержали Федора. Вернувшись с ярмарки с хорошими барышами, братья-купцы решили потратить их с пользой. 25 тысяч рублей из полученной прибыли они распределили между городскими училищами, гимназиями, богадельнями и приютами. Узнав, что городское реальное училище остро нуждается в дополнительном помещении, Блиновы купили для него большой добротный каменный дом. Вместе с известным нижегородским благотворителем купцом Бугровым братья Блиновы взялись за создание вдовьего дома – приюта для женщин, потерявших мужей в русско-турецкую войну 1877 года, а также для любых нуждавшихся в жилье и пропитании женщин с детьми. Блиновы вложили в строительство 75 тысяч рублей. Благодаря их средствам вдовий дом получил 65 дополнительных квартир и больницу с бесплатным медицинским обслуживанием. Благодаря Федору Аристарху и Николаю Блиновым Нижний Новгород получил свою первую мостовую. Участвовали братья и в создании городского водопровода. Львиную долю стоимости проекта они оплатили из личных средств, но с условием. Пользование водой из нового водопровода должно быть для всех сословий Нижнего Новгорода на вечные времена бесплатно. В 1872 году в Нижнем свирепствовала холера. Федор Андреевич Блинов не жалел денег на открытие временных лечебных пунктов, активно помогал больнице, закупая медикаменты и предметы первой необходимости. Заботился купец и о городских приютах. В одном из них он открыл ремесленные классы, в другом – современно оборудованную прачечную. Суровой зимой 1877 года он поддержал крестьян Семеновского уезда, обеспечив их продуктами и не дав умереть с голода. Своих детей братья Блиновы тоже воспитывали в духе помощи ближним. Сыновья Аристарха и Николая, Макарий и Асав, достойно продолжили блиновскую традицию милосердия. На своей мельнице в Былымерах они открыли бесплатную школу для детей рабочих. Асав выделил на реставрацию Дмитриевской башни Нижегородского Кремля 100 тысяч рублей и в течение многих лет финансово поддерживал открывшийся там исторический музей. А подаренные дедом их дяде Федору Андреевичу пудовые галоши с тех пор хранились в семье как реликвия. Несколько поколений Блиновых нет-нет, да и примеряли их. Ногам тяжело, зато легко на совести.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Что на земле сложилось стройно, для человека то ужель в тревоге вечной мироздания есть грань высокого призванья и окончательная цель? Нет. В каждом шорохе растения и в каждом трепете листа иное слышится значение, видна иная красота. Я в них иному глазу внемлю, и жизнью смертную дыша, гляжу с любовью на землю, но выше просится душа. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Светлый праздник Пасхи Христовой предваряется в церковном календаре Страстной Седмицей, неделей, в течение которой Православная Церковь молитвенно вспоминает пленение и смерть Спасителя. Эмоциональной вершиной Страстной недели является, безусловно, Великая Пятница, день, когда все песнопения и молитвословия посвящены кончине Христа на кресте. Церковь не только рассказывает нам о мучениях Спасителя, но и размышляет о том, как вообще могла такая великая трагедия произойти. Мы слышим упоминания о жестокосердии современников Христа, их нежелании принять Его проповедь. Говорится и о происках дьявола, воспользовавшегося греховностью некоторых людей, и их руками, приведшего Спасителя на Голгофу. Для усиления молитвенного настроения в центре храма полагается плащаница, вышитая икона умершего Христа. Она демонстрирует главное устремление Церкви в этот день – сочувствовать Христу, наполняя песнопение чувством сожаления. Сегодня мы поговорим как раз о таком молитвословии, названном по первым словам «Днесь висит на древе». О содержании этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Давайте послушаем русский перевод молитвословия «Днесь висит на древе». «В сей день повешен на древе, на водах землю повесивший. Венцом из терний венчается ангелов царь, в ложную багряницу облекается, покрывающий небо облаками. Принял по лицу удар в Иордане, освободивший Адама. Гвоздями был пригвожден жених церкви, копьем был пронзен сын девы. Поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое воскресение». Песнопение «Днесь висит на древе» представляет собой переработанную поэму святого Мелитона Саргийского, жившего во II веке на территории Малой Азии в городе Сарды. Впоследствии произведение святого Мелитона было адаптировано под богослужебное пение. Но главный принцип бывшей поэмы оказался сохранен. Здесь все построено на противопоставлении. Например, в ложную багряницу, то есть царскую мантию, солдатами облачается Сын Божий, управляющий Вселенной, сам, одевающий небо облаками. Побои и надругательство принимает тот, кто в реке Иордан своим крещением осветил мир. Говорится в песнопении и о новозаветных пророчествах. Деве Марии было предсказано, что душу ее пронзит оружие, то есть наполнит скорбь. Это произошло, когда висящего на кресте Христа убили.
2: Песнопение «Днесь висит на древе» поется на утренней Великой Пятнице, в службе, отличительной особенностью которой является чтение 12 отрывков из Евангелий. Каждый из них повествует об аресте и казни Христа. «Днесь висит на древе» поется после пятого Евангелия и сопровождается троекратным земным поклоном священника и прихожан. Давайте послушаем песнопение «Днесь висит на древе» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О терпении. Пришли как-то к одному прославленному старцу несколько иноков, прося его дать совет для спасения души. Он им сказал: «Вы ведь знаете, чему учит Христос в Евангелии? Этого для вас достаточно». Но так как они продолжали просить о том, чтобы он им дал какое-нибудь наставление, старец им сказал: «Исполняйте, что заповедал Спаситель. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 39. Они ответили, что не имеют для этого достаточно сил. «Если у вас не хватает мужества подставить им другую щеку, то выносите терпеливо, когда вас ударят». Они ответили, что не могут и этого. «Если и этого не можете сделать, — сказал Ава, — то, по крайней мере, не воздавайте злом за зло». Они объявили, что и это сверх их сил. Тогда, обернувшись к своему ученику, старец сказал: «Пойди, приготовь им немного кашицы, чтобы они им подкрепились. Я вижу, что они весьма слабы. Если вы одного не можете, а другого не хотите, то что я вам могу сделать? Нужно молиться».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Матерь Божья, прими мя в славу Твою, ибо слава мирская, когда померкнет, не возгорится вновь. Корона, которой венчают люди, всегда терновый венец для мудрого и шутовской колпак для безумца. Пока золото сокрыто в земле, все жаждут и ищут его. Когда же увенчает главу человеческую, мрак зависти и злобы помрачает блеск его. Сделай меня золотом, сокрытым в сокровеннейшей ризнице Твоей, чтобы никто, кроме Тебя, не знал обо мне. Ибо пока Ты знаешь,

которая с песни начинается, окончается падением в грязь. Друзья мои, уста, поющие вам хвалу, знают и другую песню, которую услышите вы позже. «Бегите, славы», напоминающей башню, построенную на спине кита, чтобы не смеялись над вами с берега и друзья, и враги. «Бегите, единодушной славы человеческой, она бесславна, ибо равнодушна. Если слава ваша награда от людей, значит, вы наемники, получившие плату свою, и день завтрашний может изгнать вас с Нивы. Поистине, новый день не признает договора вашего с днем минувшим. Каждый возделывает новую Ниву и собирает новый урожай. Если слава ваша – плод мышцы вашей, дни ваши будут гнев, а ночи – страх. Если слава ваша – плод мудрости вашей, выхолостит слава мудрость и оставит без движения. Если себе славу присвоите, будете наказаны небом за ложь и воровство. Пойдите со славою своею на кладбище и посмотрите, станут ли мертвецы прославлять вас. В самом деле, давно бродите вы по кладбищу и от гробов движущихся славу принимаете. Кто будет прославлять вас, когда движущиеся гробы станут неподвижными? Опечалитесь вы в ином мире, услышав истинное мнение о вас от тех, кто на земле пел вам славу. Матерь Божия, сокрой меня глубоко от очей человеческих и от языков злых, туда, куда только твое око проникает и только твое слово слышится. Молюсь тебе, красота неувядающая.

0: Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Григорий Антипенко.
1: В пустыне. Глава первая. Мы любили пустыню. На первых порах вся она, только пустота и безмолвие. Но это потому, что она не открывается первому встречному. Ведь и в наших краях любая деревушка таит свою жизнь от стороннего глаза. И если не оставить ради нее весь мир, не сжиться с ее исконными обычаями, нравами и распрями, никогда не поймешь, что она для тех, кому она родина.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Ивана Щеглова «У отца Иоанна Кронштадтского. Рассказ очевидца. 1894 год. Кронштадт». Квартира в ожидании приезда отца Иоанна приняла совсем праздничный вид. Вокруг все сияло. Но самое главное сияние было, разумеется, на лицах паломников и паломниц. Дверь в мою каморку распахнулась. Вошел отец Иоанн. Очень стремительно, молодой и спешной походкой, с горящим пронизывающим взором. В его фигуре, в его движениях, в первом звуке его голоса чувствовалась какая-то непередаваемо чудесная вдохновенность. Около меня раздался властный и отечески проникновенный голос: «Ну, говорите, что вам нужно». Разумеется, я сказал, что мне было нужно, отец Иоанн прочел молитву и собеседовал меня. Я был совершенно уничтожен великим сердцеведением кронштадтского пастыря. Да, этот человек, только что вошедший и первый раз в жизни меня видевший, через какие-нибудь 5 минут говорил со мной так, как будто жил под одной со мной кровлей добрый десяток лет, и вдобавок, каким голосом говорил, от которого сердце детски раскрывалось и размягчалось, как воск, и невольные слезы сдавливали горло и мешали вырваться в словах накипевшей признательности. В заключении своего краткого собеседования отец Иоанн крепко поцеловал меня в лоб и промолвил: «Спасибо за доверие, голубчик, за доверие спасибо. Забыть ли мне когда-нибудь несравненную, умиляющую ласковость, с которой были произнесены эти слова?» Голоса

Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту. Дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
1: Монах Ефрем радовался словно ребенок. Ему наконец-то привезли саженцы яблонь и абрикосов, которые он несколько недель назад заказал в Салониках. Водитель машины почтительно помог отцу Ефрему выгрузить деревца. Не каждый день выпадает случай доставлять заказы на святую гору Афон. У отца Ефрема была мечта – разбить небольшой сад в скиту, где он жил вместе со старцем, старшим монахом и несколькими послушниками, молодыми кандидатами на постриг. И хотя на Афоне существовало строгое правило на всякое дело спрашивать благословение у старца, отец Ефрем решил проявить самостоятельность. В конце концов, он как-никак и сам вот уже несколько лет монах. Отец Ефрем высадил деревья, не покладая рук, за ними ухаживал, поливал, но, несмотря на его старания, ни одно деревце так и не прижилось. Тогда отец Ефрем решил посадить виноград. Купил самую лучшую лозу, но и здесь история повторилась. Расстроенный, монах решил было бросить садоводство. Но как раз, когда он сгребал в кучу остатки засохшей лозы, к нему подошел его старец. «Чадо, а может быть, шелковицу посадим?» – предложил он. Вместе со старцем отец Ефрем заказал саженцы, вместе они копали для них ямы, и каждый год посаженная ими шелковица приносила обильные плоды. Так отец Ефрем на собственном опыте убедился, что не гордыня угодна Богу, а смиренное послушание. «Послушание старшим – это послушание и всякой заповеди Божией», – говорил он, – когда и сам стал великим афонским старцем Ефремом Катунакским. Если человек, смирив себя, совершает послушание, то непременно будет пользоваться щедрыми плодами этой высочайшей из добродетелей.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает актер театра и кино Владимир Халтурин.
1: Каждый человек, когда приходит к вере и не имеет возможности обратиться к духовному отцу по каждому возникающему у него вопросу, ищет ответы у духоносных святых отцов. Так было и со мной. Хочу с вами поделиться наставлениями святых отцов, которые были мне полезны. Надеюсь, они будут полезны и вам. Святитель Иоанн Златоуст. Христос не повелевает ничего такого, что внушает мамона. Она повелевает быть врагами всем, а Христос, напротив, всех ласкать и любить. Она, привязав нас к праху и пыли, таково золото, не дает нисколько даже ночью вздохнуть свободно. А Христос освобождает нас от этой излишней неразумной заботы, повелевает собирать сокровища на небесах не неправдою в отношении к другим, а собственную правдою. Мамона после стольких трудов и скорбей не может даже остаться с нами, когда мы там будем терпеть наказание и тяжко страдать за выполнение ее внушений, она даже увеличит для нас пламя. А Христос, даже когда повелевает дать ближнему чашу холодной воды, не попустит нас и зато лишится награды и возмездия, но воздаст с великой щедростью.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой, 1917 год. Нужно в человеке видеть лучшее, что в нем есть, и уметь находить красоту и добро в жизни каждого, если мы хотим вдохновить людей на развитие лучших их качеств. Богу не нужна помощь, чтобы раскрывать его бутоны и давать цвести его розам. Бутоны должны раскрываться и розы цвести естественным путем, путем, который определил Господь. Заставлять их цвести раньше времени значило бы погубить их. Мы должны быть максимально осторожными, пытаясь влиять на духовную жизнь других людей, особенно детей. Насилие может принести непоправимый вред. Лучшее, что мы можем сделать, чтобы развить духовную жизнь других, это дать им атмосферу любви и чистоты. Новая дружеская связь для многих меняет все будущее. Для каждого из нас много значит знать, что кто-то нами интересуется. Один из первых секретов умения помогать – это способность ободрять других. Ободрение нас вдохновляет. Если его нет, гаснут многие благородные возможности. Ты думаешь, что не можешь добиться многого в жизни, не можешь сделать ничего хорошего, ничего прекрасного. Тебе кажется, что и твои друзья думают так же, и тебя охватывает безнадежное чувство собственной незначительности. Потом приходит кто-то, кто видит твои способности, чей взгляд ловит драгоценные проблески твоей души, кто видит в твоей жизни возможности, о которых ты никогда не подозревал, и говорит тебе об этом. Ты понимаешь, что это для тебя значит. Любовь Иисуса к Симону, высказанная им, и его ободрение стали для него началом новой жизни. Иисус поверил в него, и это наполнило его упованием.

0: Маленький городок Масальск, что в Калужской губернии, праздновал Троицу. Яркая, сочная зелень травы и деревьев где-то далеко на горизонте сливалась с безмятежно синим небом, в котором плыли колокольные звоны. Этот тишайший уголок когда-то облюбовала сама императрица Екатерина II. Проезжала мимо и не смогла устоять перед залитыми солнцем лугами и прохладным сосновым бором. Задержалась в Масальске на несколько дней. В екатерининские времена появились в Масальске и помещики Хлюстины. Приехали издалека, купили здесь земли и поселились в уютном и спокойном городке. Антон Семенович Хлюстин, богатый промышленник и добрый, отзывчивый на чужую беду и нужду человек, происходил именно из этого старинного рода. Ни один большой праздник не обходился без того, чтобы Антон Семенович не раздал щедрую милостыню. Вот и теперь на Троицу дом Хлюстина привычно окружила толпа из нищих, обездоленных и бесприютных. Здесь их ждали накрытые во дворе столы с угощением, а после обеда хозяин каждого щедро одаривал. Ходили слухи, что однажды помещику приснился сон, в котором голос с неба спрашивал его, какие добрые дела совершил он в жизни, помог ли бедному, накормил ли голодного. Антон Семенович счел это знаком свыше, и с тех пор в округе не знали человека щедрее. Так ли все было на самом деле, доподлинно не знает никто. Зато совершенно точно известно о добрых делах, которые Хлюстин совершил на благо родного края. В Масальске Антон Семенович взялся за перестройку старинного 14 века храма Святой Параскевы Пятницы. Старая церковь была деревянной, очень ветхой, и очередного ремонта просто не выдержала бы. Поэтому ее полностью разобрали, оставив лишь фундамент, на котором на средства Хлюстина и был возведен новый каменный храм. Еще одну церковь в честь святых мучеников Бориса и Глеба построил Антон Семенович на городском кладбище. В 1805 году Антон Хлюстин направил калужскому губернатору письмо. В нем помещик из Масальска просил дозволения на строительство в Калуге богадельни для инвалидов и умалишенных. Все работы Антон Семенович брался провести за собственный счет и запланировал смету в 60 с лишним тысяч рублей. Губернатор разрешение дал, и в том же 1805 году строительство началось. Здание богадельни, затейливой архитектуры с башнями и флигелями, постепенно росло. Рядом с ним Антон Семенович заложил церковь святого благоверного князя Александра Невского. В это же время в родном Масальске Хлюстин взялся за столь же грандиозный проект – строительство Никольского собора. Антону Семеновичу помогали сыновья Семен и Михаил. Глядя на старания отца, они невольно проникались духом благих дел. Хлюстин поручил им строительство храмов на принадлежащих ему землях в Шуи, Любони, Кузьминичах и Желани. На сыновей Антон Семенович возлагал большие надежды, чувствуя, что дни его клонятся к закату. Он понимал, что уже не успеет достроить богадельню и собор, и надеялся, что его дети достойно завершат начатое. Семен и Михаил оправдали отцовские надежды. Вокруг заложенной Антоном Семеновичем богадельни постепенно вырос целый городок с аптекой, больничными корпусами и сиротским домом. На завещанные отцом деньги Семен и Михаил построили в Масальске рядом с Борисоглебской кладбищенской церковью больницу, которая вскоре получила статус уездной. Достроили братья Хлюстины и Никольский собор. Все, кому довелось его видеть, говорили, что по своей красоте он превосходил многие губернские храмы. С длинным серебряным шпилем на колокольне собор был издалека виден каждому, кто подъезжал к Масальску. Больничный городок в Калуге до сих пор функционирует. Сегодня там располагается городская больница номер 4. А вот Никольский собор в Масальске в годы революции, как и тысячи других храмов по всей России, сравняли с землей. В конце 90-х храм решили восстановить. Отыскали в архиве оригинальные хлюстинские чертежи, раскопали фундамент и неожиданно обнаружили могилу самого Антона Семеновича. Создателя храма торжественно перезахоронили, а саму находку восприняли как своего рода благословение на восстановление собора. В 2002 году его двери вновь распахнулись для верующих.
1: Имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Воздух живительный, воздух смолистый, я узнаю. Свет не слепит, упоительный, чистый, словно в раю. Узкой тропинкой к гранитам припрятан.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Возникновению некоторых богослужебных песнопений мы обязаны Грузии. В Древней Иверии, так когда-то называлась Грузия, имелась самобытная монашеская традиция, отчасти существующая и в наши дни. Центром ее является монастырь святого Шио Мгвимского. Шио Мгвимский прибыл в Грузию из Сирии в VI веке и основал в Иверии обитель монахов-отшельников. Они жили каждый в своей пещере и собирались вместе только на богослужение. В начале общей монастырской службы в обители святого Шио было принято петь молитвословие, названное по первым словам «Приидите, поклонимся». Подробнее о нем рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитвословие «Приидите, поклонимся» звучит в начале почти каждого богослужения. Кроме того, православные христиане читают его дома в составе молитвенного правила. «Приидите, поклонимся» состоит из трех частей. И вот текст молитвословия. «Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему». Думаю, что в переводе на русский язык эта молитва не нуждается. Трехчастная структура молитвословия указывает на тайну Бога, Бога Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Сын Божий 2000 лет назад пришел в наш мир, родившись от Девы Марии, и стал именоваться Иисусом Христом. Христос о себе говорил, что только Он является истинным проводником к Богу. Верующего Христа как Сына Божьего способен приблизиться к пониманию тайны Святой Троицы, стать частью Царства Божьего. Такую цель перед собой ставили и насельники древней обители святого Шио Мгвимского. Живя уединенно в пещерах, они просили Бога очистить их сердца, дать сил бороться с греховными болезнями. Когда монахи приходили на службу, игумен, то есть начальник монастыря, начинал богослужение с пения «Приидите, поклонимся». Так он призывал насельников обители к чистой молитве и напоминал им о том, что только через искреннюю веру во Христа они смогут приблизиться к Богу.
2: Молитва «Приидите, поклонимся» торжественно поется в начале праздничного вечернего богослужения. По древней традиции, возникшей еще в монастыре святого Шио Мгвимского, «Приидите, поклонимся» поется не хором, а священником или собором священников в алтаре. Так он призывает всех людей вместе с ним молиться Богу. Если «Приидите, поклонимся» поется священником, то к тексту молитвословия добавляется еще одна фраза «Приидите, поклонимся и преподем Ему», выражающая благоговение перед Христом. А теперь давайте послушаем это молитвословие в исполнении Тайваньского филармонического хора.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вот уже 10 лет благотворительный фонд «Крылья жизни» помогает людям в трудной жизненной ситуации. 4 года назад организация запустила проект «Подари еду». В его рамках фонд собирает и передает продуктовые наборы нуждающимся в Нижегородской области и Пермском крае, а также в зоне специальной военной операции. Это не просто доставка продуктов, а системная помощь людям из регионов, которые оказались в беде. За последний месяц проект передал более 9 тысяч таких наборов. Большинство из подопечных фонда – это одинокие пожилые люди, многодетные семьи и инвалиды, которые живут в отдаленных населенных пунктах без света и воды. Их пенсии хватает на оплату коммунальных услуг, дрова и лекарства. На еду остается совсем немного. Фонд «Крылья жизни» закупает для них продукты, а затем через дружественные благотворительные организации, сети волонтеров и районные администрации передает нуждающимся. В состав продуктового набора входят крупы, а также сублимированное питание, которое легко развести водой и получить полноценную еду. Одна из подопечных проекта «Подари еду» – пенсионерка Сания Искакова. После смерти единственного сына женщина живет одна и без помощи близких. Несмотря на тяжелый перелом руки, Сания Салеховна старается обслуживать себя в быту самостоятельно. Фонд «Крылья жизни» передал ей продукты, которые позволили сэкономить средства на лечение и другие нужды. Как и Татьяне Федоровне. За последние 10 лет она перенесла 3 инсульта, похоронила мужа и лишилась в пожаре дома. Вместе с парализованным сыном они живут в небольшой комнате в общежитии. Благодаря фонду «Крылья жизни» они могут бесплатно получить продуктовую помощь. Эта поддержка – большое подспорье для семьи. Фонд «Крылья жизни» также поддерживает одиноких пожилых людей в городах на передовой – Курске, Белгороде, Макеевке, Горловке и других. Если вы хотите поближе познакомиться с проектом «Подари еду», переходите на его сайт. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: За все грехи человеческие каюсь перед Тобой, Господи многомилостивый. Посмотри, семя всех грехов в крови моей, усердием Своим и милостью Твоею, сна не ведая, искореняю злое семя сие, чтоб не плевело, а пшеницу приносила нива Господня. Каюсь за всех обремененных, изнемогающих под тяжестью бремени своего и не умеющих принести заботы свои Тебе. Немощному человеку и малое бремя невыносимо. Для Тебя же горы бед, словно комок снега, брошенный в печку раскаленную. Каюсь за всех болящих, ибо болезнь – плод греха. Из души, очищенной покаянием, вместе с грехом и болезнь исчезает. И Ты в нее вселяешься, здоровье вечное. Каюсь за всех неверующих, которые от неверия своего, обременяющих себя и ближних болезнями и заботами. За всех хулящих Тебя каюсь. Не знают они, что хулят хозяина, что питает и одевает их. Каюсь за всех человекоубийц, отнимающих чужие жизни ради сохранения своей. Прости им, многомилостивый, ибо не ведают, что творят. Не ведают они, что одна жизнь и один человек во вселенной. Вот и режут они половину сердца, чтобы другую сохранить. Ах, как мертвы те, кто отрезает полсердца для себя. За клятвы преступников каюсь, ибо они суть самоубийцы. За всех грабящих братьев своих и собирающих богатство бесполезное плачу и вздыхаю. Ибо похоронили они душу свою и не имеют с чем предстать пред лице Божие. Всех гордых и надменных оплакиваю, ибо перед Тобою они нищие с пустой сумою. Плачу и